0: на знак апострофа. А черта, буквально крючок, крошечное украшение, которое ставится наверху многих букв еврейского письма. Иота и черта, конечно, образное обозначение самых незначительных заповедей закона Моисея. Итак, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Но разве сам Иисус не нарушал некоторые заповеди закона, в чем его и обвиняли законники? Он общался с грешниками, нечистыми в глазах иудеев, даже сидел с ними за одним столом, не соблюдал предписанные законом правила омовения рук, исцелял больных в субботу, хотя закон и запрещал такое исцеление. Наконец, ведь и осужден на распятие он был как нарушитель закона. Тогда какой же смысл в его словах, что он пришел не нарушить, буквально уничтожить закон или пророков, но исполнить? На церковнославянском «не приидох разорите, но исполните». Нас может удивить противоречие между этими словами Иисуса и его делами. Равно как противоречие между словами Иисуса и всем учением апостола Павла. Вспомним хотя бы яркое и принципиальное утверждение Павла. «Конец закона — Христос». Разве это не противоречит словам о как бы вечной ценности закона Моисея со всякой малейшей его иотой и чертой? Ведь апостол Павел учит о том, что с пришествием Христа и Евангелия закон утратил силу и уступил место вере и благодати. Этот вопрос волновал богословов еще в Древней Церкви. Так святой Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея спрашивает, «Для чего Христос говорит, что Он не разрушает закона? Его заповеди ничего подобного не показывали, но даже совершенно противные. И каким образом, спросишь ты, Он не нарушил закона? И как исполнил закон или пророков?» Ответу на эти вопросы Златоуст посвящает целую беседу, выдвигая свои предположения. Проблема эта встала и перед более поздними протестантскими богословами XIX и начала XX столетий. Господствовало мнение, что вообще все эти высказывания о законе не могут принадлежать Иисусу Христу, ибо в реальности он поступал, нарушая закон. Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона? Неужели евангелист Матфей не ощущал того напряжения, в котором эти законопослушные утверждения стоят к последующим речам Иисуса, когда он учит совсем противоположному? Вы слышали, что сказано древним «то-то и то-то», а я говорю вам «то-то и то-то». Ведь именно такие речи раздражали или даже приводили в ярость книжников и фарисеев. Те, кто знакомы с научной литературой по новозаветной библеистике, знают, сколько копий сломалось вокруг разбираемого отрывка, сколько мечей затупилось. Однако сомнения в подлинности слов Иисуса Христа развеиваются, если мы внимательно прочитаем, поймем и правильно переведем текст. И первое, на что следует обратить внимание, это глагол «исполнить». «Я пришел исполнить закон», — сказал Иисус Христос. Важно обратить внимание на то, что глагол «исполнять» или «исполняться» в Евангелии от Матфея всегда имеет смысл осуществления Богом ветхозаветных пророчеств, в которых выражена божественная воля. Матфей часто пишет «все это произошло, да исполнится реченное Господом через пророков». В законе тоже выражена благая воля Божия, которая исполнилась в Иисусе Христе. Другими словами, Иисус и есть исполнение закона, понятого не узкозаконнически по букве, но в самой своей сути. Причина нашего смущения в том, что глагол «исполнять» применительно к понятиям «закон», «заповедь» в русском языке может означать следовать закону, быть послушным заповеди, быть законопослушным, но в библейском языке так никто этот глагол не употребляет. Говорят «соблюдать», «хранить», «сотворить закон», но никак не «исполнять закон». Например, Иисус обращается к богатому юноше. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Или в другом месте, о следовании заповедям он говорит о тех, кто творит заповеди. А в нашем фрагменте Иисус не произносит «я пришел соблюсти закон», как он потребовал от богатого юноши. Не говорит он и о том, что пришел сотворить заповеди до малейшей иоты. Нет, он пришел исполнить закон. Ранее он тоже говорил Иоанну, так надлежит исполнить нам всякую правду. Но в чем разница между соблюдать, творить и исполнять? Первые слова публичной проповеди Иисуса Христа сразу после его искушения в пустыне, приведенные евангелистом Марком, «исполнилось время», но это высказывание равносильно словам «я пришел». То есть с пришествием Христа началось исполнение спасительной воли Божией. Оно уже здесь, оно в настоящем времени. Пришествие, иначе говоря, посланничество Иисуса Христа, осуществилось не для того, чтобы нарушить закон или пророков, как можно было бы предположить из его высказываний, например, о субботе, но, напротив, для того, чтобы законы пророков исполнить. Еще раз подчеркну, исполнение означает здесь, как и всегда в Евангелии от Матфея, когда оно ссылается на Писание, на законы пророков, осуществление пророчеств. Иисус Христос призывает к тому, чтобы закон был исполнен в соответствии с пророчествами о времени спасения, когда закон, выражающий волю Божию, будет написан не на скрижалях каменных, но на сердцах людей. Воля Божия будет постигнута и соблюдена непосредственно без буквы закона. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. С пришествием Иисуса Христа и Его Евангелия это возвышенное эсхатологическое пророчество исполнилось. Уже сейчас, в принципе, буква закона отменена, хотя закон и продолжает действовать, пока существует этот мир. О действии закона в пределах этого мира или века сего говорит стих 18. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». В этом синодальном переводе две неточности, одна несущественная, другая существенная. Вот церковнославянский перевод этого стиха. «Аминь, Бо, глаголю вам. Донде же приедет небо и земля, иота едина, или едина черта не приедет от закона, донде же вся будут». Аминь. Это очень характерное слово для Иисуса Христа, убедительное слово уверенности. Зачем его опустил русский перевод, непонятно. Ведь это слово «аминь» все знают, оно придает высказыванию весомость. Но это не так существенно. В синодальном переводе есть более грубая ошибка. В нем написано: «Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И у читателя русского перевода создается обманчивое впечатление, будто речь идет об исполнении закона со всеми его малейшими деталями. Но ведь это не так. Ни в греческом оригинале, ни в более точных переводах нет глагола «исполнится». Вот еще раз церковнославянский перевод. «Донде же вся будут». А если переводить с греческого совсем уж точно, то «пока все не свершится», «пока все не произойдет». Что это все? Да то, о чем только что было сказано. «Донде же приедет небо и земля», то есть «доколе не приедет небо и земля», или «пока существует этот мир». Это дважды сказанное «донде же», то есть «до тех пор, пока», подчеркивает установленный предел действия закона. «Доколе не приедет небо и земля» не имеет целью сказать, будто закон дан навсегда, но совершенно точно и определенно, до конца века сего, этого мира. Закон имеет действие только в этом мире, и понятно, без закона или без законов жизнь в грешном мире невозможна. Но с концом этого мира, когда он придет, придет и старый закон. Он придет, прекратится в отличие от нового закона, от слов Иисуса Христа. «Ибо небо и земля придут, но слова мои не придут». Закон со всем своим содержимым относится к этому миру. Он не действует, как считали раввины, за пределами века сего, то есть вечно. В нетленности и вечности закона было убеждено ветхозаветное иудейство. Примеров этому достаточно. Дан миру нетленный свет закона. Книга премудростей Соломоновых. Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. Книга пророка Варуха. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Псалом 118, стих 89. Иудейство утверждает, что закон пребывает вовек, а Иисус Христос говорит, что Он придет. Время Его действия ограничено эсхатологическим событием конца сего мира со всеми Его законами. Но эсхатологическому событию конца века сего и наступлению Царства Божия положило начало уже пришествие Иисуса Христа и тем более Его воскресение, вознесение и ниспослание Духа Святого. Так что в мире, в Царстве Кесаря, действуют законы, данные по воле Божией или человеческой, этому миру. А во Христе, в Царстве Божием, действуют иные законы, соответствующие новой правде. Высказывание об исполнении закона только обобщает заповеди, которые изложены в Нагорной проповеди в целом. Подчеркну, последующие заповеди Нагорной проповеди подразумевают не хронологическую, не историческую отмену заповедей закона, но их эсхатологическое преодоление. Где Иисус Христос, там исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, в котором уже действует не закон, а заповеди Иисуса Христа. Сам же закон Моисея ограничен, он выразил волю Божию людям царствия земного, людям сего века, отмеченного грехом и злом. Ни тому, ни другому нет места в Царствии Божьем. Так что закон остается в силе в царстве греха, но достигает исполнения в Царствии Божьем. Действительно, в последующих дискуссиях о заповедях закона Иисус ни разу не сказал, что Он отменяет заповеди. Нет, они, как и прежде, остаются справедливыми. Например, Он вовсе не отменяет субботу, но указывает ей место позади Себя. Где Он, там Царствие Божие. Там не отмена субботы, но возвышение субботы до ее исполнения. И Христос своими исцелениями в субботу явственно показывает ее исполнение. Заповеди закона даны внутри этого грешного мира, но исполнение этих заповедей обещано Богом через пророков для мира грядущего, который пришел с новым человеком, с Иисусом Христом. Что евангелист Матфей, собравший высказывания Иисуса Христа в единую Нагорную проповедь, конкретно понимал под исполнением закона или пророков? Это становится ясно, если обратить внимание на одно место в конце Нагорной проповеди. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Это так называемое «золотое правило нравственности». Поскольку Матфей этим изречением сознательно завершил проповедь Иисуса Христа, он тем самым недвусмысленно дал понять, что весь закон с его иотами и чертами исполняется в заповеди любви к ближнему, как она представлена в слове и в деле Иисуса. Евангелист еще раз повторяет эту заповедь в разговоре Иисуса с богатым юношей. Далее в разговоре с одним законником приравнивает ее заповеди любви к Богу. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Более того, объявляется, что на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Таких примеров из Евангелия можно привести немало. Так и апостол Павел любовь к ближнему понимает как исполнение закона. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Продолжая тему отношения к закону, необходимо разобраться в двух не менее трудных последующих стихах. Вот они в синодальном переводе. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Трудности начинаются уже в первых словах 19 стиха. Каков смысл фразы о нарушении хотя бы одной из заповедей сих малейших? Что понимается под сими заповедями, да еще и малейшими? Это загадка для экзегетов. Возможно, считают они, это высказывание прежде стояло в ином контексте, где оно было понятным. Матфей, составляя Нагорную проповедь, довольно формально использовал это изречение, мысля о заповедях, которым далее будет учить Иисус Христос. Так толковал это место о нарушении малейших заповедей уже святой Иоанн Златоуст, который пишет, что приведенные слова его относятся не к древним заповедям, но к тем, которые он сам намеревался дать. Однако непосредственное звучание этого стиха, его буквальное понимание, непредубежденному читателю скорее говорит о неких малейших заповедях закона Моисея. И снова, как и в предыдущем стихе, где ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, буквальное понимание никак не согласуется с собственным поведением Иисуса Христа в отношении закона. Но никакого противоречия евангелист Матфей, конечно, допустить в своем Евангелии не желал. Вряд ли он хотел сказать о тех мелочах закона, которыми так увлекались фарисеи. Речь идет скорее о верности смыслу закона, как он разъяснен Иисусом. Таким образом, фраза «о заповедях сих малейших» относится к окончательному и полному смыслу закона, понимании и истолковании Иисуса Христа. Это новое понимание и истолкование начинается со следующего стиха, 20-го, о лучшей праведности, чем праведность книжников и фарисеев. Вершиной же этого нового истолкования являются слова Иисуса о наибольшей заповеди и о двойной заповеди любви, как самой сердцевине закона. Просто язык этих стихов о иоте или черте, о малейших заповедях, характерный язык того времени, знакомый Иисусу, как и фарисеям. Этот язык уважительно подчеркивал святость закона. Однако в нашем случае все это имеет несколько иное значение. С учетом более широкого контекста, в котором все эти слова о иоте и черте, о малейших заповедях стоят в Евангелии или произнесены Иисусом, они, конечно же, означают весь закон, однако не в фарисейском и общенародном смысле, но в истолковании Иисуса Христа, то есть закон, исполнение которого принес Спаситель. Есть и другие, не столь существенные трудности стиха 19-го. Что касается добавления слова «научит», «сам нарушит» и «других научит нарушать», или, наоборот, «научит сотворить заповеди», то эти слова подчеркивают ответственность учеников Христовых. Следует не только соблюдать закон в истолковании Иисуса Христа, но еще и учить ему других. Значение учительства особо отмечено в Евангелии от Матфея. Евангелист явно видит в нем важнейшую задачу церкви. И последние слова его Евангелия именно об этом. Иисус говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Несколько труднее богословски осознать в 19 стихе другой момент. Ученикам указывается место в Царстве Небесном. Один будет малейшим, другой — великим. Это высказывание тоже звучит по-раввински, ибо согласуется с иудейскими представлениями о награде от Бога как мотивации праведного поведения. Фарисейский иудаизм – это религия воздаяния по делам. Иисус Христос в своем окружении иногда следует этой традиции и довольно часто говорит о награде. Мы уже встречались с его обетованием: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». То есть Иисус говорит и о степени награды – велика. Следовательно, может быть и малой. По его словам, есть награда для пророков, другая для праведников, третья для учеников. Упоминаются и почетные места справа и слева от Иисуса. Или, например, ученики спрашивают его, кто больше в Царстве Небесном, а он им отвечает: кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Возникает вопрос, не означают ли эти изречения награде, что древняя иудейская идея заслуг включена в Евангелие Иисуса Христа? Нет, это не так. Мы должны учитывать жизненный контекст, в котором звучали слова Иисуса. Ведь, говоря о награде, он просто опирается на свойственную его времени манеру говорить. Религиозный язык очень консервативен. На самом же деле, если читать Евангелие внимательно, то можно заметить, что Иисус отрицает идею награды за дела. Вспомним, например, такие его слова о милостыне. «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Иначе говоря, когда подаешь милостыню, сразу забывай об этом. Отец Небесный знает о твоем поступке и вознаградит тебя. Ученик Христов должен быть свободным от стремления получить награду. Он должен просто забывать сделанное им добро. И это забвение замечательно изображено в истории о последнем суде, где оправданные никак не могут понять, за что им дано почетное место по правую сторону от Сына Человеческого. Им приходится объяснять, что они вознаграждены за их дела любви, о которых они даже забыли, так как творили их, не помышляя о награде. Ничего подобного этому рассказу Иисуса в иудейской литературе не встретить, ибо здесь упраздняется сама идея награды. Есть работники-паденщики, а есть рабы. Вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». В отличие от паденщика, раб не имеет ни прав, ни даже мысли о зарплате. И когда Иисус говорит о награде, то речь у него идет не о фарисейских притязаниях на награду, а о справедливости и верности Бога, о неизбежной реальности божественного вознаграждения. Иоахим Иеремиас указывает на одно малоприметное, но, по сути, очень показательное место в Евангелии от Матфея. «Кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». «Попросите предложить чашу воды», — пишет Иеремиас. «Это на Востоке настолько само собой разумеющаяся вещь, что благодарить за это не принято. Но Бог сам вознаградит такой заурядный поступок». Действительно, дать человеку попить – никакое не достижение высокой нравственности. Заслуга имеет отношение к человеческим достижениям, награда – к надежности Бога. На Бога всегда и во всем можно положиться. Он видит все, даже то, что ни ты, ни другие не видят. Возвращаясь к стиху 19 о наградах, быть великим или меньшим в Царстве Небесном, можно, учитывая весь контекст Нагорной проповеди Евангелия, сказать, что малейшим назван тот ученик, который в целом верен новому закону, исполненному и истолкованному Иисусом Христом, но виновен в нарушении тех или иных его заповедей. Таковой не будет исключен из Царства Небесного, но награда его будет пропорциональна его верности. Что же касается иудейского звучания слов Иисуса, то форму всегда надо отличать от содержания. Переходим к 20 стиху. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Слова «ибо говорю вам» подчеркивают большую важность того, что будет сказано. Речь идет о праведности, одном из центральных понятий и ветхозаветной, и новозаветной религии. Праведность как верность закону – цель всякого иудея, ищущего не только эсхатологического спасения, но и всяческих благ в этом мире в качестве награды Божией за верность, за тщательное соблюдение заповедей закона, не только письменного, но и множество его толкований, так сказать, подзаконных актов. Ты здоров, богат, многочаден, занимаешь высокое положение в обществе. Все это привычно воспринималось как признаки праведности. И, напротив, болезни, бедность, бесчадие и унизительно низкое положение в обществе понималось как признаки греховной неправедности, несоблюдения закона. Иисус говорит, что праведность его учеников должна превзойти праведность книжников и фарисеев. В оригинале сказано несколько сильнее. Вот церковнославянский текст. «Аще не избудет правда ваша, паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное. То есть, если ваша праведность не превзойдет своим изобилием праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Однако понятно, что речь идет не о количественном изобилии или превосходстве. Мол, фарисеи в своей праведности дают даже десятину с тмина, а вы должны превзойти их и давать еще десятину с мяты, иначе вам Царства Небесного не видать. Речь идет о праведности качественно иной и неизмеримо лучшей, нежели праведность фарисеев, но беда в том, что фарисеи и законники просто не сознавали, что существует иная праведность. Она была выше их понимания, и без нее, как сказал апостол Павел, все под грехом, нет праведного ни одного. Именно об этом говорил Иисус Христос, о высшей праведности, которая будет не внешним формальным следованием букве закона, а сердечным следованием воли Божией, стоящей выше всякого закона. Блаженны те, кто алчит и жаждет высшей правды, а не правды низшей, законнической. Эта высшая правда открылась независимо от закона в Евангелии креста и воскресения. О нравственной позиции, соответствующей этой высшей правде, и идет речь в Нагорной проповеди. О понятии «правда» уже говорилось в сцене крещения, когда Иисус крестился от Иоанна, и на его возражение, что, мол, это ему, Иоанну, надобно креститься от Иисуса, сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». В этом загадочном высказывании о всякой правде выражена одна из центральных мыслей богословия Евангелия от Матфея.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Тема нашей передачи сегодня праздничная, потому что в день сошествия Святого Духа на апостолов, в день Пятидесятницы, обычно вспоминают еще и о первом дне существования церкви христианской. День рождения церкви, так еще называют день Святой Пятидесятницы. И поэтому я предложила сделать передачу, которая будет посвящена вопросу, что такое церковь в христианском понимании. Прямо на такой вопрос прошу вас ответить в нашей программе.
1: Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос не уложится в наши временные рамки. По-настоящему на него христиане отвечают с самого момента зарождения церкви. И эти ответы, надо сказать, не одинаковы. Мы видим историю формирования догмата о церкви или такого более широкого представления о том, что есть церковь, начиная даже не с апостольских времен, а начиная даже с межзаветного периода, когда та проблематика, которая легла в основу уже христианского представления о церкви, была в достаточной степени уже развита и детально продумывалась. В этом отношении христианская церковь наследовала, как ни странно, церкви ветхозаветной, или точнее христианское богословие черпало из богословия межзаветного и позднебиблейского, черпало идеи, черпало образы, богословские целые конструкции. Это видно, конечно, и из Евангелия, это видно особенности из посланий апостола Павла, например, и других раннехристианских текстов, не говоря уже о раннехристианском предании, которое, надо сказать, пронизано темой церкви. Это очень авторитетный текст, например, пастырь Ерма. Центральная его тема – это тема церкви. Это, конечно, значительнейшие в экклезиологическом отношении тексты Игнатия Богоносца, Киприана Карфагенского. Все это раннехристианский период. Это, конечно, знаменитая Дидахи, посвященная и теме церкви, и теме церковного устроения. Таким образом, мы видим, что самый такой ранний пласт христианской мысли, он посвящен церкви, он экклезиологичен. И в этом смысле ваш вопрос, что есть церковь, один из самых древних, которые себе задавали христиане. Он, может быть, скорее второй, после вопроса о том, кто есть Иисус Христос, Христос ли Он. А может быть, даже он и первый.
0: Вообще интересно, эти вопросы совершенно разные. Допустим, вопрос, который волновал современников Христа, да, и потом уже людей, которые сталкивались с проповедью апостолов. И они говорили, а Христос ли он? Ну, имеется в виду, конечно, среда иудейская, которые понимали, о чем идет речь. Так вот, они понимали, о чем идет речь. Они понимали, кто такой Христос, но спрашивали, а Христос ли вот этот Иисус из Назарета? А вопрос, что есть церковь, он вообще не такой. Потому что мы сталкиваемся сегодня, да, вы говорите, это один из самых ранних вопросов исповедания веры и проповеди христианской веры и вообще христианской жизни. А сегодня, 2000 лет спустя, что есть церковь, вопрос звучит очень актуально. А вот вопрос, Христос ли он, да, он как-то уже не звучит. Я хочу поделиться опытом. Я даже проводила такие опросы среди православных людей, очень православных, образованных людей, которые курсы катехизации проходили и книги умные читали. И среди священников тоже я спрашивала, ну, как-то вот к слову приходилось, и поскольку был такой повод, была такая мысль, я задавала вопрос, а что такое церковь? Вы знаете, никто не смог ответить. Удивительно, я вот этот эксперимент проводила, ну, в течение недели. Никто не смог ответить, что такое церковь.
1: Ну, дело в том, что здесь есть и такие, можно сказать, словарные определения или катехизические определения. В общем, есть соответствующий чин в церкви, в символе веры, соответствующий член. Верую во едину святую, да, соборную апостольскую церковь. Некоторые определения, ну, такие, да, характеристики глобальные, угу, они уже в этом члене представлены. Церковь едина, церковь, да, кафолична,
0: такой ответ
1: по-русски.
0: Был, такой ответ был, но я его не приняла за ответ, потому что верую во единую святую соборную апостольскую церковь, В какую? Но церковь. А церковь-то что?
1: Ну, это такая форма высказывания. Она может быть не очень точная, косвенная, потому что мы здесь скорее видим, что церковь делает. То есть какова ее деятельность. Да. Мы не видим определения, ну, условно говоря, ее природы, ее сущности. А что она
0: вот
1: есть?
0: Вот, кстати, символ веры возвращает нас к тому вопросу, который вы сказали, первый вопрос христианства. А Христос ли Он, Иисус? А здесь символ веры ставит такой же вопрос про церковь. А церковь ли вот эта церковь? Единая, святая, соборная, апостольская. Все эти определения можно дать в другой реальности, взять другую реальность. Ну, самая такая часто встречающаяся рядом с церковью еще такая структура – это государство. Почему не сказать про государство? Единое, святое, соборное, апостольское государство. Или для любой другой. А символ веры говорит, что церковь, я верую, это церковь единая, святая, соборная и апостольская. И вот здесь по стилистике это такой же вопрос, как про Христа. И еще одно замечание. Вы начали с перечисления тех текстов христианских авторов, которые в самый ранний христианский период высказывались о том, что такое церковь. Вот как часто сегодня люди ставят себе задачу читать Священное Писание. Великим постом читают Священное Писание обязательно. Стремятся изучать, читать. А вот эти ранние христианские тексты, много ли из нас читают?
1: Ну, вот вопрос риторический.
0: Мне кажется, что никто.
1: Я думаю, что кто-то читает, кто-то не читает. Но, во всяком случае, знать что-то о них нужно. Здесь даже можно начать с какой-то обзорной литературы, с тем, чтобы подойти к этим текстам уже более подготовленными, вооруженными.
0: А что вы посоветуете?
1: Какой-то дополнительной информацией. Хороший вариант, я его всегда рекомендую, и своим студентам в том числе, это православная энциклопедия. Вот замечательный проект.
0: А они не дошли до буквы церкви. «Ц»?
1: Они не дошли до буквы «Ц», но до многих других букв, которые тоже относятся к церковной тематике, они дошли. Там есть и отдельные сочинения, в частности, вот как раз там «Игнатий Богоносец» будет точно, потому что до буквы «К» уже дошли.
0: Но это энциклопедия, там нет текста сочинения, там есть обзор, причем.
1: Да, там есть обзор,
0: достаточно
1: там
0: научного
1: есть литература,
0: уровня.
1: Да.
0: Не
1: там
0: каждый
1: есть...
0: сможет на таком уровне.
1: Нет, я думаю, что все-таки уровень словаря, он доступен очень многим, если не всем. Угу. Тем более, что там есть, может быть, такие более темы простые, более известные.
0: И... Вот какую статью сегодня можно почитать, когда, ну, сколько там букв издано? С А по...
1: По-моему, буквой К... Все ограничивается, уж я точно не помню, закончена ли эта буква, или есть еще тома по букве К, которые еще не вышли в печать. Здесь даже можно непечатным пользоваться изданием.

0: И вот на букве М Маркел, Меркурий, вот они еще маркируются какими-то словами, на которые написаны словарные статьи. И, конечно, те учебные заведения, те храмы, библиотеки, которые покупали том за томом, один том стоит в районе 900 рублей. Но что замечательно, вот вы в прошлых программах говорили, что сайт Православной энциклопедии, он не просто все выкладывает в открытый бесплатный доступ, все статьи, но еще постоянно исправляет, дополняет и даже новые статьи пишет в старые тома. Даже на букву А еще появляются новые статьи. Это очень удобно, здесь есть поисковики. В общем, заходите на сайт Православной энциклопедии и пользуйтесь. И все-таки, так что же есть в Православной энциклопедии про церковь? Вот, пожалуйста, смотрим. Церковь. До буквы С не дошли, потому что до буквы М дошло издание Православной энциклопедии. Есть термин «государственная церковь». Ну, есть какие-то церкви поместные, национальные.
1: Это скорее исторические статьи.
0: Есть понятие «автономная церковь», есть такая статья в энциклопедии. Есть «домовая церковь», можете прочитать, что это. Ну и, в общем-то, так особенно ничего не вижу, но самая интересная статья, которая посвящена церкви, это «границы церкви».
1: Есть статьи, посвященные отдельным авторам, которые какой-то вклад несли, например, там Николай Афанасьев.
0: Угу. Протопресвитер Николай Афанасьев, человек, который, можно сказать, сегодня создал вот такую экклезиологическую моду, скажем так, в богословии.
1: Да, популяризировал.
0: Актуализировал тему церкви в богословии.
1: Да, в 20 веке один из многих, в общем, конечно, он выдающийся, и даже из ряда наших, например, отечественных авторов, которые писали о церковной тематике, он здесь выдается.
0: То есть на букву А его нужно смотреть. Афанасьев,
1: думаю, что
0: Николай,
1: да.
0: Протопресвитер. Вот то, что можно тоже на тему церкви посмотреть в Православной энциклопедии.
1: Да, здесь можно поискать еще дополнительные какие-то статьи, ну, не говоря уже вот по авторам, действительно,
0: а из святых
1: Игнатий
0: отцов.
1: Богоносец,
0: Игнатий
1: Киприан Карфагенский, все это есть.
0: Киприан Карфагенский.
1: Все эти статьи присутствуют. Пожалуйста.
0: Можно
1: они разной степени подробности, конечно, может быть, даже разная квалификация авторов. Ну, так или иначе, общее представление можно составить вот на современном уровне, на том уровне, на который вот наша современная наука, и церковная, и светская способна написать.
0: Еще раз, мы заходим в Православную энциклопедию, смотрим автора богослова, более современного или святоотеческого периода, или раннехристианского, смотрим на имя, ищем его в энциклопедии, и там излагается, что он думал по поводу того, а что такое церковь.
1: В том числе и это. Здесь можно даже, конечно, выходить за рамки экклезиологической тематики, в общем, все смотреть статьи, которые просто интересны.
0: Ну, это мы уже увлеклись. Итак, а что такое церковь? Как сегодня православие понимает, а что такое церковь?
1: Здесь ситуация достаточно сложная, потому что православие, как, например, наверное, известно нашим слушателям, это очень долгая историческая реальность, долго существующая.
0: Вы знаете, наши слушатели уже хотят, ну скажите уже, что такое церковь?
1: Ну, надо же сохранить какую-то интригу.
0: Но эта интрига сохраняется 2000 лет. Так что такое церковь?
1: Дело в том, что словарного определения нет.
0: Угу.
1: Актуальное и на сей день определение церкви, оно соответствует тому, которое содержится в катехизисе, составленном митрополитом Филаретом Дроздовым, кстати, святителем, поэтому это, так сказать, святоотеческий текст.
0: Угу. Но все-таки это 19 век, кажется, что это очень поздний текст. И,
1: ну,
0: в
1: а у нас
0: такой
1: в православии
0: несколько модернистский,
1: корпус основных богословских сочинений даже не 19 век. Это 4 век, это 5 век, это еще первое тысячелетие.
0: Нет, я имею в виду, считается, что 19 век – это очень поздний период, это новое время, и многие люди не доверяют даже святым отцам 19 века в их определениях.
1: Здесь то, что называется, у каждого есть свобода выбирать и свой какой-то религиозный поиск, может быть, какой-то свой вкус богословский. А предание такие возможности предоставляет. Пожалуйста, кто-то любит Дедахи читать, а кто-то любит Феофана Затворника читать. Это очень разные по-настоящему тексты, они соответствуют разным эпохам, разному культурному контексту, богословскому и философскому контексту.
0: Вопрос о Русской Православной Церкви и о современном православии вселенском я вам сейчас задам, но сначала я прочитаю определение, которое в катехизисе, который является, в общем-то, официальным катехизисом Русской Православной Церкви.
1: Пока
0: и на сегодняшний день
1: ничего нового.
0: Ничего нет нового. Это наш официальный катехизис. Я напомню, что катехизисов у нас много, авторов тоже много, тоже можно выбирать. Но вот главный официальный наш катехизис написан святителем Филаретом. Итак, что такое церковь?

0: Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Точка. Все.
1: Ну, не совсем все, там, в общем, некоторое развертывание предлагается этого тезиса.
0: Этот пункт, что такое церковь, закончен. Больше ничего нет. Я вас хочу спросить, насколько вот это определение, оно характерно именно для русского православия? А вселенское православие согласилось бы с этим определением?
1: Смотря какого периода.
0: Сегодня, современное.
1: Ну, я думаю, что в общем и целом, да. Мало того, это не только бы православные христиане бы с этим согласились, но то определение, в особенности вот этот пункт, насчет сообщества людей или сообщества человеков.
0: Общество.
1: Да, общество человеков. Вообще универсально для вообще христианства.
0: То есть неважно, католики, протестанты,
1: важно как раз,
0: все согласятся.
1: Скорее католики и православные, ну и протестанты тоже. Потому что
0: это
1: тема сообщества, человеческого сообщества, человеческого общества. Она звучит во всех размышлениях о церкви, причем на таком совершенно официальном уровне. Ну, начиная, например, с Тридентского собора на Западе, вот где, например, там кардинал Белармин будет формулировать, ну, не только на соборе, но и в сопутствующих этому собору противореформаторскому, противолютеранскому, да, то есть католический ответ на лютеранскую реформацию. Вот он будет звучать, как такой вот ответ на, прежде всего, такое протестантское представление о церкви, как о реальности харизматической, реальности вот Святого Духа, который действует во многих христианах. То есть это такое представление, которое, ну, подрывает, можно сказать, представление о церкви как об институте, о конкретной такой институциональной реальности, какой представлялась тогда и является сейчас католическая церковь, и которой в значительной степени является и православная церковь. Показать конкретность, что это вот сообщество людей, которые уже чем-то объединены. Они объединены православной верой, они объединены священноначалием, то есть у них есть соответствующая иерархия, и они объединены таинствами. И таинство, кстати, на последнем месте здесь.
0: Да.
1: Это как раз будет переосмыслено, например, протопресвитером Николаем Афанасьевым, который
0: на
1: таинство
0: место.
1: Поставил на первое место.
0: Прежде
1: всего, Евхаристия.
0: Да.
1: Вокруг Евхаристии все церковные служения развиваются, и вся церковность имеет сакраментологическое, самое важное сакраментологическое измерение – измерение евхаристическое, вот евхаристическая экклезиология называется это все течение, это все движение в православии, оно и католически тоже мир затронуло. Мало того, она отчасти и католического происхождения, потому что это литургическое обновление, представление о том, что литургия, священнослужение, самое важное в христианстве, центр христианского опыта, в общем, в западном христианстве вот этот пункт, ну, можно сказать, зародился, тема литургического обновления, и, ну, и в православный мир перешел, и православное богословие его, в общем, мощно поддержало. На своей, конечно, почве, на православной, но потом и вторично повлияло опять на католическое богословие уже в время, предшествующее Второму Ватиканскому собору. Вот многие его известные деятели, например, там Ив Кангар, очень внимательно относились к православной мысли и к православной мысли XIX века, например, к Хомякову и к православной мысли современных Иву Кангару авторов, таких как Николай Афанасьев. Это все для них было такое актуальное богословие, из которого они многое почерпнули. То есть происходил такой вот обмен идеями.
0: Очень интересно. У меня складывается впечатление, мое ощущение, что вот это направление такое вот богословского размышления, евхаристическая экклезиология появилась потому, что мир стремительно секуляризируется. Только в условиях стремительной секуляризации вообще жизни людей появляется такое повышенное внимание, собственно, к центральному таинству церкви. Потому что, когда вся жизнь освящена христианством, христианство проникает во все сферы человеческой жизни, любое действие, какое человек не совершал до вот этого такого апофеоза секуляризма нового времени, все освящалось каким-то религиозным осмыслением, переживанием, духом. И вот такое ощущение, что дух уходит из этого мира. И где он остался? Вот здесь, только в церкви и только в чаше. И вот здесь мы приникнем к этому маленькому, ну, вот визуально маленькому, а по смыслу, конечно, вселенского значения источнику приобщения к духу, к Евхаристии. Мистическое действие, которое нас всех объединяет. И это свидетельство секуляризма.
1: Это свидетельство секуляризма. Это свидетельство, между прочим, разочарования и в том представлении о сообществе человеков, обществе человеков,
0: да,
1: которое вот,
0: о котором свидетель
1: постепенно,
0: Филарет,
1: да, свидетель Филарет, еще до него богословы посттриденской эпохи постоянно выражали, что вот это конкретное сообщество, конкретная иерархия.
0: А это ведь очень важно, и еще это еще евангельский принцип. Посмотрите, вот христиане. Христос такой принцип приводил. Почему узнают, что вы мои ученики? То есть это прямое указание, что такое церковь, которую сказал Христос. Посмотрите, вот христиане. Они христиане, это видно, что они христиане. И для ранней церкви это было очень важно. И здесь, в принципе, у святителя Филарета, 19 век, но то же самое. Это общество людей. То есть можно сказать, посмотрите, вот это общество. А евхаристическое богословие, уже оно уходит от этого, потому что посмотреть
1: момент,
0: не на что.
1: Да, еще или точнее дополнительный момент, что... Ведь общество – это такая вполне секулярная характеристика. Ну, общество.
0: Секулярное.
1: Сообщество.
0: Но соединенное чем? Это принципиально.
1: Да, но здесь вопрос, что общество может быть соединено разными вещами.
0: Конечно.
1: Оно может быть соединено священноначалием, оно может быть соединено таинствами, оно может соединено...
0: Но это не разные
1: скажем,
0: вещи.
1: Да, это не разные вещи. Это как бы некоторые специфические церковные связи.
0: Да.
1: Но в обществе могут быть не церковные связи, не церковные коммуникации.
0: Может, да.
1: И в этом отношении...
0: Церковь их не отменяет.
1: Да, церковь их не отменяет, но оказывается, что как бы уникальность церковного сообщества, она в какой-то степени размывается, потому что других коммуникаций, соединяющих людей, их еще больше.
0: Больше.
1: Это, например, политические всякие, государственные.
0: Ну да. Но государство
1: связи.
0: Это уже политическая коммуникация.
1: Да.
0: Мы объединены определенными границами территориальными, а граждане подданные этого государства.
1: Да, но здесь вот других связей, так сказать, не церковных, оказывается гораздо больше, и они гораздо более значимы, чем те связи, которые соответствуют церковному организму.
0: Возникает проблема, и это определение святителя Филарета уже так не ощущается живо. Да? Вот мы общество людей, церковь. Ну, так мы общество и там, и тут, и так. Как это оживить, вот это восприятие? Есть тоже такой путь, скажем так, возвращение вот к этому определению святителя Филарета. Это понимание церкви как общины. Это было очень популярно в 90-е годы. Очень популярен. Буквально все, кто занимался миссионерством, проповедью, и вообще обучал христиан в любых учебных заведениях, включая и духовные учебные заведения, и какие-то курсы катехизации, все говорили, что главное – это община. Без этого церкви нет. И вот такой тезис, он тоже родился из той проблемы, которая ощущалась, вот той проблемы, которую вы назвали. Потерялось ощущение, что церковь – общество людей. А что тогда?
1: Да, оно потерялось даже не в 90-е годы, оно вообще потерялось...
0: Его пытались найти в 90-е годы, потерялось оно, конечно, раньше.
1: Оно стало теряться, скажем, в 19 веке, может быть, и значительно раньше, особенно когда церковь, например, в нашей стране стала существовать как элемент некоторой общей такой... государственной и политической,
0: да,
1: и политической коммуникации, да, вот синодальный строй предполагал, что есть вот набор там ведомств или министерств, среди которых просто духовное, есть дополнительное министерство, которое соответствует вот этой человеческой потребности, можно сказать так, или гражданской потребности.
0: А это, кстати, интересно. Синодальная система воплощала вот это учение о церкви, которое мы в катехизисе православной церкви видим, что вот все общество людей, вот государство, оно и есть православное по определению. А как иначе-то? Поэтому все давайте приносите справку о причастии нормально. Это же нормально, это же общество людей. Понимание вот синодальное вполне соответствует.
1: Да,
0: этому.
1: Понимание соответствует. Так надо сказать, что митрополит Филарет был одним из столпов синодальной системы. При Николае I, потом при Александре II, он являлся, ну, пожалуй, выразителем нашего и официального, ну, официальное не всегда плохое, да,
0: да.
1: И официального православия.
0: Конечно.
1: И вместе с тем того... общего, можно сказать, общеевропейского представления о церкви, которое тогда доминировало. С ним, конечно, спорили, например, Хомяков Алексей Степанович, современник митрополита Филарета, который пытался сформулировать нечто, ну, с одной стороны, альтернативное, с другой стороны, как казалось Хомякову, более аутентичное.
0: Но он тоже ничего такого сильно отходящего от сообщества людей Хомяков не сформулировал. Хомяков придумал соборность, тоже основанную на общине, тоже на определенном обществе людей, но только у Хомякова, как мне представляется, все-таки эта община как бы немножко выделена из всех других светских коммуникаций.
1: Ну, думаю, что да. Да, она выделена, подчеркнута, что вообще принцип формирования общины – это действие Святого Духа. Вот харизма Духа, благодать
0: вот
1: Святого
0: о Духе
1: Духа.
0: Мы должны еще тоже поговорить. Мы продолжим говорить о церкви во второй части нашей программы, посвященной церкви. Мы, конечно, поздравляем всех с праздником, с Днем Пятидесятницы, Днем Святой Троицы. и продолжим говорить о церкви, и еще потом продолжим говорить о духе, потому что и сам день Пятидесятницы называли Днем Духа, но и в церковном календаре следующий день называется День Святого Духа, чтобы как-то дух все-таки вспомнить. И в этом есть ощущение, что не подвинули ли мы в своем переживании торжества церкви откровение самого третьего лица Святой Троицы. Об этом тоже поговорим в отдельной программе. А в следующей части нашей беседы продолжим говорить вот об этих пониманиях церкви. Что это такое? Об общинном понимании церкви, обо всем этом и о других каких-то вот интересных идеях, что такое церковь, продолжим говорить вместе с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. Передачу ведет Марина Лобанова. До следующей программы.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 14-я.

0: Вот она, игра, которую он должен выиграть. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безыменных убийц. Он, Монтек, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу. Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля. Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу. Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя, налетит и промчится дальше. Он прислушивался к шуму мчащейся машины в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и, наконец, осветили Монтега. «Иди, иди, не останавливайся!» Монтег замешкался на мгновение, потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали. Но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы. Но и рев мотора становился все громче. Машина набирала скорость. Полиция, конечно, заметили меня. Все равно спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит. Шагай, шагай, вот и все. Он начал разговаривать сам с собой. Затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги вперед, вперед. Вот так, так, господи, господи. Жук-автомобиль несся за своей добычей. Их разделяло 200 футов, потом 190, 80, 70. Сейчас, сейчас они налетят. Монтек споткнулся и упал. Я погиб, все окончено. Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтега, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтег лежал, распластавшись на мостовой лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетали обрывки смеха. Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска. След от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, оглядел эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль 500-600 на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет. Ведь в этом и была для них острота таких прогулок. «Они хотели убить меня», — подумал он так. Он стоял, пошатываясь, в потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощущал ссадину на щеке. «Да, они хотели убить меня просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают». Монтек укрылся в темном переулке, цели своего путешествия. Шагая в темноте, он видел, как словно снежные хлопья падали с неба геликоптеры. Первый снег грядущей долгой зимы. Дом пожарника Блэка был погружен в молчание. Монтек подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода. Она оказалась не запертой. Прислушался и бесшумно скользнул в дом. «Миссис Блэк, вы спите?» — думал он. «Я знаю, это нехорошо то, что я делаю. Но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед. Теперь огонь уничтожит ваш дом, за все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям. Дом молчал. Монтек спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся. Погруженный в темноту и молчание, дом спал. Монтек зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены, и саламандры с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит. Спокойной ночи, миссис Блэк. Фабер! Стук в дверь еще раз, еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась. Они молча глядели друг на друга в полумраке. Монтек и Фабер. Словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтега в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь. «Я вел себя как дурак с самого начала до конца», — промолвил Монтег. «Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу. Одному Богу известно куда». «Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела», — ответил Фабер. «Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал, сгорел. Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв. А когда-то он был моим другом. Милли ушла. Я считал, она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел. Нет работы. И сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О, Господи, сколько я натворил за одну неделю. Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться. Да, я верю, что это так. Хоть в это я верю. А больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще... Снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда. «Впервые за много лет я снова живу», — ответил Фабер. «Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха, должно быть, потому что наконец делаю то, что нужно». Или, может быть, потому что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Что вы теперь намерены делать? Скрываться, бежать. Вы знаете, что объявлена война? Да, слышал. Господи, как странно! — воскликнул старик. Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы. У меня не было времени думать о ней. Монтек вытащил из кармана $100-долларовую бумажку. Вот возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным. Однако к полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела. Фабер кивнул головой. Постарайтесь пробраться к реке Монтек. Потом идите вдоль берега. Там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города вглубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большей частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтек, и да хранит вас Бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут? Нет, лучше мне не задерживаться. Давайте посмотрим, как развиваются события. Он включил маленький экран. «Монтек!» — произнес телевизор, и экран осветился. «Монтек!» По буквам прочитал голос диктора. «Гай Монтек. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские геликоптеры. Из соседнего района доставлен новый механический пес. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на геликоптере, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника». «Так, значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война». Как зачарованный, боясь пошевельнуться, Монтек следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму. Смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне», — думал он. «Ах ты, Господи, ведь это все обо мне». Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений. Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов пес схватит его, не должен ли он, Монтек, одной фразой или хоть одним словом подвести итог своей жизни за эту неделю? Так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем. Эффектный конец. Где ему найти такое слово? Такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, пробудить их ото сна. Монтек, очнувшись, тряхнул головой и встал. «Пора. Я очень сожалею, что так все вышло». «Сожалеете? О чем?» «О том, что опасность грозит мне, моему дому. Я все это заслужил. Идите, ради Бога, идите. Может быть, мне удастся задержать их». «Еще одна просьба, профессор. Скорее дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье, старый костюм, чем заношеннее, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки». Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они пожали друг другу руки, и уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу, медленно крадучись, принюхиваясь к ночному ветру. Над ним кружились геликоптеры с телекамерами. Пес вошел в первый переулок. «Прощайте». Монтек бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Монтек бежал. Он чувствовал приближение механического пса, словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое. Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены. И на стенах, как облачко неонового пара, то появлялся, то исчезал механический пес. Мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Экран показывал уже дом Фабера. Пес остановился, вздрагивая. «Нет!» Монтек судорожно вцепился руками в подоконник. «Не туда, только не туда!» Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки. Монтегу стало трудно дышать. В груди теснило, словно туда засунули кулак. Механический пес повернул и бросился дальше, по переулку, прочь от дома Фабера. Монтек оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были совсем уже близко. Они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет. Монтек с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица. Все сильнее запах реки. Правый, левый, правый, левый. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах 20 миллионов бегущих Монтегов, как в старинном водевиле с полицейскими преступниками, преследуемыми и преследователями, которые он видел 1000 раз. За ним гонится сейчас 20 миллионов безмолвных, как тень псов. Перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую, так без конца. Монтек сунул в ухо ракушку. Полиция предлагает населению Elm Trace сделать следующее. Пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов и так приготовиться. Кончено. Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу. Беглец не сможет укрыться. Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать. Выглянуть по счету 10. Начинаем. 1, 2. Он почувствовал, как весь город встал. 3. Весь город повернулся к тысячам своих дверей. Быстрее. Левой, правой. 4. Все как лунатики двинулись к выходу. 5. Их руки коснулись дверных ручек. С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтега пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние 100 ярдов. 6. 7, 8. На тысячах дверей повернулись дверные ручки. 9. Он пробежал мимо последнего ряда домов, потом вниз по склону к темной движущейся массе воды. 10. Двери распахнулись. Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба, бледные, испуганные, они прячутся за занавесками, как серые зверьки. Выглядывают они из своих электронных нор. Лица с серыми, бесцветными глазами, серыми губами, серые мысли в окоченелой плоти. Но Монтек был уже у реки.
1: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня вы принесли в нашу студию очередную книгу, посвященную богословию. Святитель Кирилл Александрийский. Книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Перевод с греческого и комментарии Янушского. Вступительная статья Беневича. Потрясающая вещь, ведь святитель Кирилл Александрийский – это такой богослов, наследие которого, наверное, в ряду первых должно было бы быть нам доступно. И вот мы видим такой важный труд, книга «Сокровища святой единосущной Троицы», то есть это фундаментальный труд по богословию Троицы, православному богословию Троицы, доступен нам, оказывается, только в 2014 году. В 2014 году, как раз можно упомянуть, исполняется 1570 лет с года кончины святителя Кирилла Александрийского, с того года, когда он окончил свой земной путь, в 444 году. Потрясающий, конечно, деятель конца IV и первой половины V века. Век, когда важнейшие, конечно, принципиальнейшие, фундаментальные вещи в богословии решались, и святитель Кирилл здесь внес свой внушительный вклад. И вот книга «Сокровищ о святой единосущной Троице». Неужели действительно впервые из греческого перевели на русский?
1: Да, впервые.
0: Потрясающе.
1: Надо сказать, что Кирилл Александрийский неплохо существует в русских переводах. В основные его труды, они такого экзегетического характера, глафиры знаменитые, они уже более чем 100 лет есть по-русски, переведены еще были в XIX веке или в начале XX. В этом отношении здесь это дань памяти и продолжение той переводческой работы, которая когда-то в нашей церкви существовала и достаточно бурно. Это отрасль богословия, донесения до русскоязычного читателя сокровищ святоотеческой письменности развивалась. Надо сказать, что там даже где-то за 60 лет, с середины 19 века по начало 20 было переведено просто огромное количество книг. Если, скажем, сравнивать вот последние 20-30-летия, то есть когда стало возможно в нашей церкви что-то переводить, то это, конечно, совершенно несравнимо, земля и небо. То есть у нас книги выходят очень редко, очень мало отцов переводят, новых переводов практически не появляется, и в данном случае это один из немногих примеров, когда все-таки это произошло.
0: Но тем важнее нам обратить внимание на эту книгу. Здесь вот сказано, что... Да, здесь, кстати, сказано, на русском языке публикуется впервые и для самого широкого круга читателей. Ну вот я сомневаюсь, что для самого широкого круга читателей.
1: Ну а почему нет?
0: В оригинале по-гречески название этой книги звучит тоже нам, может быть, знакомо. «Тезаурос», «Сокровище». И в предисловии подчеркивается, что здесь действительно сборник таких вот сокровищ православного исповедания – богословие Пресвятой Троицы.
1: Да, это так и есть.
0: Такую мысль, такое значение вкладывал в эту книгу ее автор, и в предисловии это подчеркивается. Да. Какие же сокровища? Кстати, они тут так и главы так озаглавлены. Сокровище там такое-то. То есть не глава первая, вторая, а сокровище первое, второе и так далее. Какие же сокровища мы здесь найдем?
1: Здесь надо вспомнить историческую ситуацию, в которой жил и мыслил Кирилл Александрийский. Можно сказать, он находился между двух таких значимых периодов, точнее, в конце одного и в начале другого. В богословии церкви отгремели уже, казалось бы, триадологические споры, связанные с арианством, и начинались споры христологические, в которых и Кириллу Александрийскому суждено было сыграть одну из главных, можно сказать, ролей. Он определил на многие годы повестку дня в христологии. И своим богословием, и некоторые ошибки, в которые он в своем богословии допустил, они привели уже к дальнейшему развитию ситуации, к появлению монофизитства, например. Находясь между двух этих периодов, Кирилл Александрийский, можно сказать, решил поставить точку вот в спорах триадологических, такой основательный написать труд, показав, что в конце концов, кто бы ни спорил, александрийцы все равно здесь должны сказать свое последнее и веское слово.
0: Ну вот этот труд перед нами, стал ли он последней точкой в триадологических спорах?
1: На какой-то период они действительно ушли на второй план, уже, казалось бы, здесь все выяснено, арианство было преодолено, выяснено различие понятий сущности и ипостась.
0: Какое-то вот краткое, четкое определение. Мы все время говорим арианство, ересь, ария преодолена. Что это за ересь? В чем эта ересь?
1: Арий полагал, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, Логос, сотворен. Сотворен Отцом, прежде всего остального мира.
0: Такая еще формула «было, когда не было». Отец рождает сына, то есть, значит, было же, когда не было сына. Логика есть у Ария?
1: Есть логика своя, надо сказать, она достаточно сильно воздействовала, как на неокрепшие умы, скажем, некоторые варварские народы германского происхождения. Христианство именно приняли в арианском виде. Ну вот, например, там, которые в Италии оказались, то есть в Равенне, например, знаменитом, таком, можно сказать, заповеднике раннего христианства архитектурном. Там вот баптистерии православных, баптистерии ариан.
0: Да-да-да. Причем он прекрасно сохранился, и сегодня мы можем наблюдать совершенно удивительные интерьеры, мозаики этого баптистерия, где изображено как раз крещение Христа.
1: Да, это были ариане, которые вот, первое свое христианство у них было арианское. Угу. Потом они, конечно, тоже стали православными, и от арианства отреклись, и оно, в конце концов, сошло на нет. Но когда вот эту книгу писал, а это, надо сказать, одна из ранних его работ, оно еще существовало и, в общем-то, некоторую опасность представляло. Притом арианство быстро, можно сказать, мутировало, поскольку Арий, как мы знаем, был осужден на Первом Вселенском соборе. Но арианство с этим не закончилось, потому что появилась вторая волна арианства, появились какие-то промежуточные варианты, так называемое полуарианство, как в научной литературе это именуется, с которым то есть как раз... Имели дело, например, отцы каппадокийцы, то есть они не, собственно, с Арием, а, например, вот с его таким последователем по имени Евномий.
0: Кирилл Александрийский, он уже работает и с наследием каппадокийцев.
1: Да, конечно.
0: И то есть он должен его тоже как-то развить и оформить, потому что мысль каппадокийцев тоже во многом была просто для логически мыслящего человека, она была наравне с каким-то откровением, которое переустанавливало вообще все основы даже христианской веры того времени.
1: Ну, не совсем так. Наоборот, для логически мыслящего человека здесь все было понятно. Потому что и Василий Великий, и Григорий Богослов, святитель Григорий Ниский, они исходили... Ну, из, можно сказать, прописных истин в своем учении о Троице.
0: Угу. Вот я сейчас совершила важную ошибку, точнее, важно ее заметить, ошибка-то просто распространенная. Я употребила слово «логично» в смысле «привычно», как у нас часто делают. А нельзя так делать, да.
1: Да, логика здесь была очень простой, она буквально содержалась в любом учебнике, который читали все школяры того времени.
0: Угу.
1: И являлась... Ну, такой распространенной логической формулой, вот как мы это знаем, что сущность или природа Бога, природа Троицы – это то, что соответствует общей природе или общему, или роду, а то, что есть ипостась – это частное или индивидуальное. То есть мы знаем, что есть вот род, вид и индивид. Ну, соответственно, в Боге тоже выделялось или отмечалось, что мы, говоря о Боге, говорим о нем в общем. Соответственно,

0: безусловно, разные люди, но они равны люди, у них общая человеческая природа. Эту аналогию применяли и к учению о Троице.
1: Я думаю, что сегодня эту аналогию не надо применять, она будет вообще никому непонятна, только запутывает людей.
0: Ну, на каком-то уровне она понятна, на каком-то уровне она требует разъяснений, потому что мы, в общем-то, не готовы, скажем, говорить о Боге, как вот о любой другой вещи, а это фактически такая прямая аналогия, потому что род, вид, индивид, такие три универсальных характеристики вообще любой реальности совершенно. И здесь вроде бы она переносится на Бога, не унижает ли это Бога, вопрос.
1: Угу. Ну, у Кирилла...
0: И так ли Бог устроен, как и любая другая вещь?
1: У Кирилла Александрийского, вот одного из святых отцов церкви, которые дали нам сформулированное православное вероучение, его труд о Святой Троице посвящен только систематизации уже имеющегося, скажем так, от отцов каппадокийцев, наследия богословского, или же он здесь говорит какое-то свое слово, которое можно выделить?
0: Здесь скорее нюансы, акценты, вот что можно назвать своим словом. Конечно, это труд такой вот, можно сказать, компилятивный, собирательный. Действительно, сокровище – это то, что из разных мест берется самое лучшее, и вот соединяется в сокровищницу. Это очень характерный для вообще того времени жанр письменности. Он и у авторов христиан, есть и у авторов язычников. Вот сокровищницы такие люди собирают. Разных мудрых мыслей, разных правильных богословских или философских концепций. И в данном случае мы имеем именно вот вариант такого жанра применительно к христианской тематике. Кирилл Александрийский разве что делает это пространно, достаточно подробно, с привлечением дополнительных источников. То есть даже из этого труда мы видим, что Кирилл Александрийский хорошо образован, что он свободно ориентируется в философии своего времени, что очень важно, потому что, конечно, александрийцам надо держать высокую планку богословской и философской образованности. В действительности ведь Александрия претендовала на звание центра христианского мира вообще. То есть вот где центр. И Кирилл Александрийский, между прочим, когда уже стал епископом Александрии, так себя и позиционировал. Я глава христианского мира, фактически. Но это была не такая экклезиология, как, например, в современном римокатолицизме. Там было все несколько сложнее, но в качестве авторитета, да, никто из александрийцев не сомневался, что авторитет, как они себя тоже именовали папами, александрийских пап, он первый в христианском мире.
1: Но это имело и другие значения, то есть он стал настоящим главой этого города, такого маленького государства.
0: Да, город был ключевым.
1: То есть он стал политиком.
0: Да, город был ключевым вообще и в политике, и в экономике, потому что там через Александрию шли поставки по всему античному миру, Александрия своим хлебом кормила и Ветхий Рим, а потом и Новый Рим. То есть, как ни странно, взирая на современный Египет, не подумаешь, что это была житница древнего мира. Однако это же было так. Хотя у нас сейчас появляются продукты из Египта, я думаю, что их будет все больше и больше.
1: У Кирилла-то Александрийского никогда не было такого, скажем, препятствия к его почитанию именно как святого в связи с тем, что он был в свое время вот таким вот, ну, что называется, по наследству от своего дяди, принял вот в наследство противостояние Иоанну Златоусту, такому действительно великому святому. И он тоже святой.
0: Ну да, мало того, еще и Феофил тоже святой, правда, скорее местночтимый. Вот. Я еще не знаю, можно ли его найти в современных церковных календарях.
1: Кирилла Александрийского за его богословие православное.
0: Ну да, а Феофила за его выдающиеся качества. Мало того...
1: Как церковного политика,
0: да,
1: который
0: церковного
1: всех
0: деятеля.
1: Заставил себя слушаться.
0: Да, как с человека святой жизни.
1: Уж так, как вмешивались в жизнь общества и Кирилл, и особенно его дядя, это нам и не снилось.
0: Да, и даже Кирилл в большей степени, потому что, как Кирилл стал епископом Александрии, он проводил свою программу реформ, как ему виделось, необходимых для церкви, которая начиналась, конечно, с гонений на еретиков, потом на иудеев. И, надо сказать, здесь Кирилл добился некоторого результата. В частности, как утверждается, именно с Кириллом связана первая крупная депортация евреев из христианских государств. Но это не государство, это был город. Ну, самостоятельная, можно сказать, административная единица. Город был очень большой, город был разноплеменный, город был разноверный, потому что там существовала огромная еврейская диаспора, там, в общем-то, евреев жило больше, чем в Палестине в какие-то периоды.
1: Кстати, хочу спросить, а не может ли такое быть, что вот такое обилие фактов, которые, ну, вот для современного исследователя как бы порочат биографию святителя Кирилла Александрийского, это из-за того, что его жизнеописателем стал человек, который откровенно не любил его и вообще Александрию. Это Сократ-схоластик, который

0: все это и описал. И как Гепатию замучили, и как гнали этих и тех, и как вот самовластно распоряжались всеми делами. То есть вот просто взял человека, написал, а альтернативного жития мы не имеем.
1: Ну, мы имеем другие свидетельства, и главное, что в предании сохранился не только труд Сократа Схоластика, но и масса других произведений, в частности, например, то, что переписывались его труды, считались авторитетными. Его почитали, и он был, несомненно, авторитетом для христиан Александрии, несмотря на вот все, кажется, такие нежитийные черты его нежитийной биографии.
0: Итак, Кирилл Александрийский, автор вот такого труда, книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Все-таки это сочинение является корпусом того, каково православное исповедание догмата о Пресвятой Троице, или же это сочинение скорее направлено на цели апологетические, то есть ответы тем, кто верит неправильно, или тем, кто пытается, скажем, исказить.
1: Да. Вообще, православное богословие в значительной степени, оно имеет такой апологетический характер. То есть вот самые основные сочинения, они, в принципе, против кого-то направлены, как ни странно. То есть редко, когда автор святоотеческой традиции садится за стол, берет пергамент и пишет, вот, как, например, Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры. Но и в точном изложении православной веры там есть изложение еще 100 ересей. Поэтому всегда оно полемично, и там есть полемика внутри самого точного изложения православной веры. То есть в этом отношении это вот такой как бы диалог с миром и диалог с теми, кто неправомыслит, с еретиками, обличение их. Хотя и здесь мы находим и собственные вероучительные истины, которые существуют сами по себе, вроде бы никак не направлены полемически. Здесь много таких достаточно интересных философских реминисценций, то есть, будучи александрийцем, конечно, Кирилл не мог этого избежать. Не только в этом труде, тоже надо, кстати, обратить внимание, что еще один труд тоже очень интересный, еще не переведен, может быть, он только ищет своего переводчика, а может быть, и переводчик «Сокровища» возьмется за Кирилла книги против Юлиана, прозванного «Отступником».
0: А у Юлиана Отступника разве было какое-то свое учение?
1: Конечно, конечно. Он был настоящим философом, хотя недоброжелатели говорят, что он такой вот философ, как это обычно называют.
0: Самородок, без школы.
1: Нет, не самородок, как раз школа. Это философ-неоплатоник. Юлиан философ-неоплатоник, очень внимательный, насколько это позволяло, конечно, уже, когда он стал императором, его императорская миссия, читавший, изучавший Плотина, Порфирия, всех тогда знаменитых неоплатонических философов, от него сохранились свои собственные его философские произведения. Они, кстати, по-русски тоже изданы, можно к ним обратиться. Он автор большого антихристианского трактата, ну и, конечно, известен, особенно для церкви, как, можно сказать, гонитель православия. Ну, хотя он такие, скорее, административные ставил препоны. То есть это не Диоклетиан и не Декий. Например, он там запретил преподавать христианам в светских учебных заведениях и так далее. Ну, потом он же быстро сошел с исторической сцены.
0: По молитвам Василия Великого.
1: Да, по молитвам многих христиан. Кстати, да. Тоже вот факт, что якобы христиане никогда не молятся о смерти кого бы то ни было.
0: О страшной смерти Юлиана Отступника молился Василий Великий.
1: Да.
0: Он говорил, чтобы он страшной смертью умер.
1: Да, здесь, да. Конечно, это есть в предании. Однозначное указание на то, что можно молиться о смерти неприятных тебе людей.
0: Ну, неприятных вот ему, Василию Великому, а просто противник
1: врагов церкви, да. Так, врагов церкви. Вот. Которые одновременно являются неприятными людьми.
0: Да, когда мне сегодня говорят, что нельзя говорить, как нужно убрать памятники Ленину, улице Дзержинскому, там какому-нибудь еще Белокуну,
1: Свердловскую. В них же кто-то верит.
0: Ну, я говорю, что это же люди. Вот можно привести в пример святителя, отца и учителя церкви Василия Великого.
1: Да, Василий Великий.
0: Вот так надо поступать.
1: Словесно. А Кирилл Александрийский действием. И, конечно, погромы в Александрии случались, разрушение так называемых вот памятников культуры и искусства.
0: Капищ языческих.
1: Случались, да. Это было все сделано Кириллом и его людьми, потому что у него был такой отряд свой из нитрийских монахов, которые приходили из нитрийской пустыни, то есть люди закаленные, люди мало рассуждающие, мало вообще понимающие вот этот сложный мир Александрии с его рафинированной культурой. Часто вообще местные не греки, то есть даже и вот им, так сказать, на ментальном уровне было все греческое противно. как языческое, так, в общем-то, и христианское тоже было мало понятно. И вот они как раз и были основной такой действующей силой. И вот здесь мы говорили о Гипатии, да, конечно, вот она стала жертвой их фанатизма тоже. Даже, может быть, и Кирилл, часто сказать это невозможно, сожалел или не сожалел ее гибели, был ли он инициатором ее убийства или нет. Но так или иначе, она попалась под горячую руку, и в результате ее растерзали. Правда, она не была такой вот прекрасной уже женщиной, девушкой, как это, например, в фильме «Агора» выглядит, а она была уже, в общем-то, в летах.
0: Старушкой была, скажем,
1: да,
0: прямо.
1: Да, да. Ну,
0: и есть такая версия даже, что ее растерзали просто как ведьму, ну, какой-то колдунья.
1: Да, да.
0: Что-то
1: да.
0: Там со своими языческими богами, ну и растерзали. Ну,
1: да, даже не языческие боги, а просто как вот в недавние недобрые памяти времена, там шляпа, очки... Вот таких людей на улицах могли убить просто в нашей стране, на Невском проспекте.
0: Да, это было.
1: А вы говорите Александрия V века.
0: Как построена книга? Надо сказать, что она построена классическим образом для апологетических сочинений. То есть здесь есть пример неправильного суждения. Это либо возражение от еретиков, либо даже положение конкретных еретических учений, они здесь названы. А затем есть опровержение этого. То есть еще удивительно, что такое полемика. Опровержение – это изложение православного вероучения.
1: Ну, конечно.
0: Вот этот принцип, во-первых, фундаментального знания богословского, а во-вторых, вообще принцип полемики.
1: Полемика, да. Угу. Так вся античная культура, она построена на диалоге, а диалог в таком, можно сказать, экстремальном варианте. Это полемика, спор.
0: Просто что такое возражение? Возражение – это изложение своего учения, утверждения своей веры.
1: Ну, еще и дискредитация чужой точки зрения. Вот по этой части мы у Кирилла тоже находим много интересного и поучительного. Ну, в основном это доведение до абсурда, то есть вот такие использовались приемы. Конечно, есть и подмены аргументов, вот то, что обычно относится к разряду софизмов. Ну, надо сказать, что в то время это считалось нормой. Скажем, чуть-чуть вот исказить мысль, а то и сильно мысль оппонента считалась незазорным. Или как-то его высмеять, что тоже применялось и отцами. Сейчас это, в общем-то, так воспринимается с трудом. Ну, считается, что это не очень хорошо. Хотя, кстати, наше телевидение, в общем-то, эту традицию древнюю, античную, оно, например, продолжает.
0: Ну, телевидение, интернет, посмотрите, там вот
1: да,
0: все вот это.
1: То, что называется троллинг.
0: Троллинг, да.
1: Да, троллинг. Угу. Троллинг был и раньше.
0: Оппонент.
1: Был и в древности, да.
0: С оппонентом нужно вступать не в диалог, а просто, вот если не можешь добраться до него с кулаками, нужно его вот таким способом затроллить.
1: Да, это было. Это было, и, в общем-то, это надо признать как ну, вот часть истории, часть того мира.
0: Ну, в какую бы историю церкви вошел наш автор, святитель Кирилл Александрийский, если бы он при всем при этом не мог изложить грамотно учение православной церкви о Троице.
1: Конечно.
0: Надо еще сделать акцент на том, что это труд, который излагает и в полемическом тоже ключе учение о Троице, что тоже очень важно, потому что просто изложить, как в катехизисе, как мы верим, это сегодня недостаточно, потому что у нас огромное количество, ну, скажем так, недоученного христианства, еще неправильно принятого христианства.
1: Да.
0: Исправлять всегда труднее, чем научать. И сегодня мы должны все над собой прежде всего работать, конечно. И здесь нам открывается возможность такой труд над собой произвести. Конечно, книга эта для чтения сложная, но доступная. Нельзя сказать, что она недоступна. Вот,
1: ну, во всяком случае, теперь она появилась по-русски.
0: Да, об этом мы и говорим. И изложение тоже, мне кажется, доступно просто для мыслящего христианина, даже не имеющего какой-то философской подготовки или подготовки особой в истории церкви. Хотя в некоторых моментах без знания, что такое имя вот этого еретика или вот,
1: да,
0: вот такого еретического направления, будет сложновато. Но, тем не менее, действительно, она может оказаться полезным не только для специалистов, для тех, кто получает богословское образование, интересуется историей церкви, но и просто для верующих православных людей. Она нужна, эта книга.
1: Да, просто надо... Вот мы часто относимся к отцам с придыханием, с пиететом, заслуженным, конечно, но надо понять, что они вот жили примерно так же, как и мы, да, что это тоже обычные люди. со своими надеждами, страхами, со своими проблемами, с трудностями собственного характера, вот как в случае Кирилла Александрийского, действительно человека очень пылкого, очень властного, человека, которого, конечно, никто не рискнул бы поставить на место.
0: Но он был пылкий и властный вот в своем осуществлении того, во что он верит, того, как он считал,
1: конечно,
0: нужно соблюдать церковь.
1: Конечно.
0: Но он достаточно трезвый,
1: да,
0: в своем слове, в своем учении.
1: Да.
0: Достаточно трезвый на самом деле. Вот я приведу такой пример. Вот смотрите, вот он передает слова, которые затем будет опровергать. Слова, которые, конечно, имеют под собой какие-то реалии, он не просто их придумывает. «Дерзающие порицать сущность Бога Слова, тщащиеся причислить Сына к сотворенным, говорят, извращая истину, если Сын стал лучшим из ангелов, то, стало быть, Он умеет на это изменение к лучшему, ибо стал тем, чем не был прежде. Вообще то, что способно меняться и переходить из одного состояния в другое, непременно будет изменчивой природы. А если изменчивый, то очевидно, что и сотворенный, ибо это ей свойственна изменчивость». Приведено достаточно интересное изречение. Это был отрицательный тезис, конечно же. На что пишет святитель Кирилл Александрийский, начиная ответ вот на этот отрицательный тезис, замечание, которое полезно, пожалуй, и сегодня. Совершенно точно полезно и сегодня. Итак, опровержение на это. «Приступающему к изучению божественных писаний прежде всего подобает обращать внимание на время, в которое говорится то или иное речение, на лицо, которым или ради которого, или о котором говорится». Ибо только таким образом, хотящим право мыслить, возможно безошибочно удержать смысл сказанного. Но это же прекрасно.
1: Контекст, да.
0: Это прекрасно. Это нужно сегодня всем и каждому. И вот ради таких вещей, которых действительно целое собрание сокровищ, вот в этой книге «Сокровищ о Святой Троице», эту книгу, конечно, хотелось бы рекомендовать, пожалуй, каждому православному,
1: да,
0: читателю.
1: Да.
0: Итак, мы сегодня говорили и о личности святителя Кирилла Александрийского, и о книге, которая посвящена учению о Святой Троице. Книга вышла впервые по-русски в 2014 году. И еще такой момент, все-таки богословский, мне кажется, нужно подчеркнуть, что здесь, конечно, акцент на христологии в учении о Троице. Но мне кажется, это самое актуальное, что может быть...
1: Ну, может быть, с некоторым, да, действительно, уже уклоном в ту проблематику, которая будет для Кирилла Александрийского актуальна. Ну, уже после столкновения с Несторием. Кстати, здесь в данном случае...
0: Вот еще одна, да, история.
1: Да, александрийцы наконец-то действительного нашли еретика среди архиепископов константинопольских.
0: Да.
1: А то все Григорий Богослов, Иоанн Златоуст попадался.
0: Да, все светило.
1: А здесь, в конце концов, ружье выстрелило, да, по назначению...
0: Да. Ну, надо сформулировать ересь Нестория, чтобы было тоже понятно.
1: Как, может быть, помнят наши слушатели, Несторий полагал, что так как во Христе две природы, божественная и человеческая, то эти природы нельзя мыслить без их природной индивидуализации. Ну, в общем-то, это вполне здравая мысль.
0: С этим будет полемизировать Кирилл Александрийский впоследствии. Как вы упоминали, книга, посвященная учению о Троице, относится к раннему периоду его творчества, а впоследствии его ждут труды, которые посвящены полемике против несторианства.
1: Да, Нестория.
0: В программе «Книжное обозрение» мы говорили о книге святителя Кирилла Александрийского, посвященной Троице. Так и называется книга «Сокровищ о Святой и Единосущной Троице». Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие слушатели «Радио Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы по книге «Апокалипсис». Мы с вами разобрали 13 главу этой книги, где говорилось о трех боговраждебных персонах. Ну, во-первых, это дракон, сатана, и затем два зверя. Зверь из моря, который олицетворяет власть Римской империи и каждого конкретного императора, обожествляемого населением Римской империи. И зверя из земли, который олицетворяет собою так называемого лжепророка, или, иначе говоря, пропагандистскую машину, жреческую машину языческую, которая пропагандирует имперский культ. И вот сегодня мы с вами поговорим об истории римского культа императора. Как возникал этот культ? Почему люди стали обожествлять человека власти? Вообще говоря, единого культа императора, свойственного всем частям Римской империи, никогда не было. Кроме того, форма почитания императора менялась от кесаря к кесарю. Но для всех этих культов характерно, что императору уже при его жизни или после его смерти воздавалось культовое поклонение как Богу или богоподобному. Ну, вспомним наше отечественно известное выражение «культ личности». Римский культ кесаря имел образец на Востоке, где цари издавна считались сынами Божьими. Особенно это было в Вавилоне, в Египте, да и на Дальнем Востоке. Император, скажем, Китая или впоследствии император Японии тоже почитались богами. Особенно важным был пример Александра Македонского, Александра Великого, которого во время его посещения оракула Амона в египетском оазисе Сива верховный жрец приветствовал как сына Бога, то есть самого Амона. В греческих городах Малой Азии и Греции тогда возникли различные культы божественного Александра. Вообще говоря, обожествление человека при его жизни или посмертно римлянам было совершенно чуждо. Однако со временем нарастали восточные влияния на римское население и его религиозность. Восточно-эллинистические представления о царе-боге постепенно приспосабливаются и к римским императорам и властителям. Так Юлию Цезарю они послужили практически, когда он своей политической позиции пожелал придать религиозную санкцию. Римский сенат принял тогда ряд все усиливающихся решений о почитании Цезаря. В 44 году до Рождества Христова эти решения Сената приняли форму действительного обожествления. Наконец, в 42 году до Рождества Христова Цезарь посмертно был официально принят в пантеон государственных богов. На форуме римском ему был посвящен храм как «Дивус Юлиусу», то есть «Божественному Юлию». Император Август при своей жизни запрещал официальное обожествление себя на западе империи, особенно в Риме, потому что римляне не желали этого, им было это чуждо. На востоке империи было иначе. Он дозволил провинциям Осия и Вифиния воздвигнуть храмы себе и богине Роме в городах Пергам и Никомедия. Эта мера, предпринятая в 29 году до Рождества Христова, преследовала две цели. Во-первых, Август угодил римским кругам, проявив сдержанность и дозволив собственный культ только в связи с культом Роме, богини-покровительницы Рима. Во-вторых, он угодил провинциалам тем, что выступил перед ними как внушающий уверенность суверен, каковому на Востоке просто причиталось культовое поклонение. В этом поклонении выражалась настоящая религиозная потребность людей Востока. После многих войн, которые вынесли эти восточные провинции, Август был тем, кто после нужды и нищеты гарантировал им «пакс романа» – римский мир, или, как вот сказано у апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих, «когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Мир и безопасность – это был лозунг империи. Это настроение выражено в знаменитом календарном указе из Приены, 9-й год до Рождества Христова. В этом документе греческие города провинции Асия поздравлялись с днем рождения императора Августа. О нем говорилось как о Спасителе и Боге, день рождения которого для всего мира был началом Евангелия, то есть Благой Вести, и с Рождеством которого началось время новой жизни. Августа сменил император Тиберий. И вот этот преемник Августа Тиберий требовал божественного почитания, но не себя, а Августа, своего предшественника, отклонял таковое почитание для собственной персоны. Но иначе обстояло дело с Калигулой и Нероном, следующими императорами. Фактически, безумный император Гай Юлий Калигула был первым, кто потребовал от всего населения империи почитания самого себя как Бога. Он издал указ поставить жертвенники самому себе и собственные изображения во всех храмах империи, в том числе и в Иерусалимском храме. Последнее не произошло только в связи с тем, что Калигула до этого был убит. Нерон, последний из династии Юлиев, во всяком случае, в конце своего правления, тоже велел почитать себя как Бога. Однако было бы несправедливым сказать, что Нерон преследовал кого бы то ни было за отказ от воздаяния ему божеских почестей. Жестокое гонение на христиан, предпринятое при нем, было преследованием за мнимое уголовное преступление, за пожар в Риме, а не по религиозным мотивам. Так при Нероне. И напротив, древней римской традиции отвечал скепсис Веспасиана, начальника новой династии после Нерона. Юлии закончились, Веспасиан основал династию Флавиев. Так вот, Веспасиан на смертном одре насмешливо сказал: «Увы мне, кажется, я становлюсь богом». Но его сын Домициан, при котором и была написана книга Откровения, пытался ввести абсолютное кесарь Божие. Для его понимания собственной власти характерна формула «Господь и Бог», так он себя называл. Об этом сообщает в своем сочинении «Жизнь 12 Цезарей» историк Светоний. Вот что он пишет. «С тем же самомнением он, то есть Домициан, имел обыкновение начинать какой-нибудь циркуляр, диктуемый от имени его налоговых инспекторов, словами: «Наш Господь и Бог повелевает следующее». Отсюда возник позднее обычай так обращаться к нему письменно и устно». Во многих местах империи Домициану воздвигались статуи из мрамора, золота и серебра. В Ефесе, столице провинции Асия, ему построили храм и воздвигли статую больше натуральной величины. Именно при Домициане начались преследования в рамках процессов по поводу оскорбления величества. Сначала эти преследования были направлены против сенатской аристократии. В Риме к казни за атеизм, то есть за безбожие, за непоклонение императору, был приговорен консул Флавий Клеменс, а его жена Флавия Домицилла приговорена к изгнанию. В вину им было поставлено то, что они перешли к обычаям иудеев. Это могло быть связано с отказом от богопочитания кесаря. По этой же причине происходили преследования христиан в Малой Азии. Об этих преследованиях христиан довольно подробно сообщает Плиний младший, римский проконсул в провинции Вифиния. Это было уже в начале II века, но Плиний упоминает в своих письмах людей, которые отреклись от христианства 20 лет назад, то есть во времена Домициана. Плиний не рассматривает судебные процессы по делу христиан как что-то новое. Примечательно, что он, по его собственным словам, никогда еще не участвовавший в судебном следствии против христиан, очень быстро освоил детальный опыт таких следствий. Это говорит о том, что он использовал уже существующую до него практику. Обвиняемые христиане должны были призывать богов языческих, приносить жертву фимиамом и вином перед статуями кесаря и других богов, а также должны были при этом проклясть Иисуса Христа. Сам Плиний замечает: говорят, что истинных христиан к этим действиям невозможно принудить. Это значит, что он знал о подробностях практики преследований христиан при Домициане и теперь сам эту практику применяет. Императорский культ прежде всего служил политическим целям. Этот культ был доказательством лояльности, знаком преданности властителю, выраженной в религиозно-культовых формах. Общий имперский культ был средством империи укрепить единство столь различных народов империи. При этом почитание императора было внешним критерием лояльности по отношению к государству, проявлением патриотизма, и для христиан это становилось очень большим испытанием. Конечно, многие этих испытаний не выдерживались, и появлялись отступники от христианства. Особым усердием в культе кесаря отличалась провинция Осия и вообще вся Малая Азия, для которой тайнозритель Иоанн и писал свою книгу. Местные греческие города, которые уже очень рано начали обожествлять своих властителей, привыкли к их культу и вскоре применили этот культ к римским владыкам. Во всяком случае, инициатива культа исходила именно из этих провинций, где жил и трудился апостол и евангелист Иоанн. Уже в 195 году, до Рождества Христова, в городе Смирна был посвящен храм богине Роме, считавшейся обожествленным выражением власти города Рима. Власть божественна, культ власти был обязательным и привычным делом. Рим использовал этот религиозный обычай Востока в своих дипломатических целях ради укрепления своей политической позиции в столь отдаленных краях. Юлий Цезарь в 48 году до Рождества Христова, как и римские чиновники до него, снисходительно согласился с усиленным при нем поклонением его личности в провинциальных городах Асии. Цезаря называли там происходящим от Ареса и Афродиты, видимо явившимся Богом и всеобщим спасителем человеческой жизни. Вот в такой среде и было написано «Откровение». Высшие слои провинциального общества поставляли верховного жреца культа Кесаря и посильно содействовали этому культу. При императоре Домициане, который, в отличие от Августа, не склонен был сдерживать почитание собственной персоны, эти провинциальные круги испытывали особый взлет. Уже после того, как Пергам и Смирна воздвигли храмы в честь Августа и богини Ромы, Ефес построил третий храм в честь императора Домициана. Большинство городов Малой Азии щеголяло надписями, посвящениями с божественными титулами Кесаря. Эти титулы, которые в книге Откровения Иоанна Богослова называются богохульными, потому что они узурпированы, суть следующая: Аугустус, Дивус, Доминус, Деус, Сальватор, то есть величайший, божественный, Господь, Бог, Спаситель, и все это человек-император. Преследование христиан, которые отвергали богопочитание императора, в эту эпоху вполне закономерно. Впрочем, не следует думать о всеобщем организованном Домицианом гонении на христиан. Напротив, это были скорее отдельные акции, которые устраивали местные активисты имперской пропаганды, например, жрецы культа Кесаря. Недаром в книге Откровения именно второй зверь из земли, лже-пророк, принуждает к культу Кесаря, обнаруживая при этом все признаки мага-жреца. Гонения не были еще тотальными. Мы видим, что, например, евангелист Иоанн был приговорен не к смерти, а всего лишь к содержанию на отдаленном острове. Но Иоанн в своей книге Откровения получает от Бога известие о том, что такие гонения вскоре будут всеобщими, жестокими, тотальными. Он провидит таковые. В самом близком будущем он ожидает всеобщее, систематически организованное преследование христиан, свидетелей Христовых тайн, Христовой истины. Так в скором времени и произошло. Дорогие радиослушатели, сегодня мы на этом заканчиваем с вами разбор темы почитания империи и императора в Риме как божества населением Римской империи. Мы видим, что таковое было абсолютно чуждо и смыслу, и всем привычкам христиан, и отвергалось христианами. Никакое почитание никого, никакого идола, кроме единого Бога, не достойно. И поэтому христиане подвергались преследованиям. Разумеется, тотальные преследования христиан в ту эпоху, в начале второго, скажем, века, последовавшие, были провоцируемы часто доносами со стороны. Соседи, знакомые подсматривали, подглядывали, что делают христиане во время своих собраний. Эти собрания были тайными, собирались лишь крещеные, верующие люди, и свои собрания они называли агапами, то есть ужинами, вечерями любви. для людей, которые были чужды всего этого. Само название «Вечери любви» было названием, ну, можно сказать, неприличным. И многие полагали, что там христиане занимаются непристойностями, вот, любя друг друга. Тем более, что поговаривали также, что христиане там едят чьё-то тело и пьют чью-то кровь. То есть они занимаются каннибализмом, возможно, они поедают детей, которые у них рождаются после таких ужинов любви. Все это в народе производило смущение, вызывало ненависть к христианам, доносы. Недаром же римский историк Тацит несколько позже пишет о христианах как о самой чудовищной секте, которую когда-либо производило человечество. Вот такие злые слухи о христианах, разумеется, тоже вносили свою долю, свой вклад в жестокие гонения и преследования. Но основная причина – это отказ от имперской лояльности, отказ от почитания империи как богини, Рима как богини, Рим по латыни «Рома» женского рода, и императора как бога. Христиане никогда на это не соглашались, кроме тех лиц, которые не выдерживали испытаний и становились отступниками. Но таких всегда было незначительное количество. Основная же масса породила для нас тех мучеников, кровью которых и возросла, как семенем, Церковь Христова в первые столетия ее существования. На этом я заканчиваю сегодня, дорогие радиослушатели, до нашей следующей встречи в эфире.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию слово святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, в день Пятидесятницы, на всеночном бдении.
1: Слово святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, в день Пятидесятницы, на всеночном бдении. Апостол Павел, проходя некогда с благовестием Малую Азию, нашел в Эфесе людей, кои называли себя учениками Иисусовыми, а благодати Духа Святого не имели. На вопрос к ним: «Аще Дух Свят прияли есте?» Сии полухристиане ответствовали: «Ниже аще Дух Святый есть, слышахом». При дальнейшем собеседовании оказалось, что они крещены были крещением только Иоанновым, которое, как известно, совершалось в покаянии во имя Спасителя еще только грядущего, и потому Духа Святого, подобно нынешнему крещению, не имело и не сообщало. Мы, братья, по благости Божией все крещены Христовым крещением, которое без Духа Святого и быть не может. Потому все мы участвовали в Его дарах благодатных при самом вступлении нашем в сей мир. Притом каждый из нас не только часто слышал о Святом Духе, но и сам многократно взывал к Нему с церковью: «Прииди и вселись вны». Но что, если бы какой-нибудь муж апостольский стал теперь среди нас, гласом Павловым во имя всемогущего Бога воспросил: «Вы, кои празднуете в день Святаго Духа, кои ежедневно с церковью дерзаете возглашать, видихом свет истины прияхом Духа Небесного, аще Дух Свят прияли есте?» Что сказали бы мы на подобный вопрос? Увы, оскудение Духа сделалось столь общим между христианами, что перестало почитаться недостатком. Повествование о чрезвычайных дарах благодати кажется ныне сказанием о чем-то происходившем в другом, не нашем мире. Многие из самых нехудых христиан удивились бы не менее оного учителя Израилева, когда бы им решительно сказано было, что дабы видеть Царствие Божие, необходимо каждому родиться от Духа. Естественно ли, братья, в христианах такое состояние — бездушие? И может ли продолжаться без крайнего вреда для нас? Если неестественно и опасно, то как нам выйти из него? И что делать, дабы стяжать и стяжав сохранить благодать Святого Духа? Почему можно быть уверенным, что мы точно в состоянии благодати и имеем в себе Духа Божия? Вопросы сии так важны, что во всякое время могут и должны занимать ум христианина, тем паче нужно обратить на них внимание в настоящие дни, когда мы торжествуем в честь Духа Утешителя и молим Его, да приидет и селится в нас. Но первее всего обратимся сами с молитвой к сему Всесвятому Духу, да Он Сам подаст мне проглаголать, а вам принять слово истины и спасения. Ибо что значит все слова проповедующего и все внимание слушающих, если не присоединится Его, всепоучающее помазание? Что истинного христианства не может быть без Духа Божия, что действительный последователь Христов есть один Тот, в ком живет и действует благодать Духа, сия важная истина сказана и повторена в бесчисленных местах Священного Писания. Еще через пророков говорил Бог, что в последние дни, то есть по пришествии Христовом, Он даст людям закон новый, написанный не на скрижалях,

делать, дабы войти в благодатное царство, он сказал прямо, что для сего нужно родиться свыше, от Духа. И что в ком не произошло сего духовного рождения, тот, кто бы он ни был и что бы ни делал, не может видеть Царствие Божие, тем паче войти в Него. Впоследствии, говоря с иудеями во время великого праздника и приглашая их пить воду живу, текущую в живот вечный, Спаситель опять разумел под сей водой не что другое, как Духа Святого. «Сие же рече», — замечает Иоанн, — «о Дусе, его же хотяху приимати верующие». Беседуя с учениками о необходимости для последователей Его вкушения тела и крови Его, Он в то же время засвидетельствовал силой, что сие пренебесное вкушение не может быть действительно, если не будет совершаться в Духе. Дух есть, и же оживляет, плоть не пользует ничтоже. Посему, разлучаясь со скорбящими учениками пред смертью Своею, Спаситель не нашел ничего лучшего сказать в утешении их, как то, что к ним вместо Него приедет Дух Святый. «Уни есть вам, да аз иду, аще бо не иду аз, утешитель не приедет к вам, аще ли же иду, послю его к вам». И по воскресении, явившись ученикам, Он не принес им с неба никакого другого дара, кроме Духа Святого. «Дуну и глагола им, приимите Дух Свят». И, возносясь на небо, Он заповедал им паче всего ждать пришествия обетованного Утешителя и не прежде исходить на дело всемирной проповеди, как облегшись Его силою. Так много Сам Спаситель говорил о Духе и так много поставлял в Его присутствии. Так говорили и писали о необходимости Святого Духа все апостолы, когда соделались органами Духа и опытом дознали Его необходимость. Особенно примечателен в всем отношении святой Павел. Во всех посланиях своих он ни о чем так часто и так сильно не говорит, как о Духе и Его действиях. Ничего так не желает ученикам своим, как благодати Духа. Ни о чем так не радуется, как о присутствии в них и плодах Духа. Ни от чего так не предостерегает, как от потери Духа. Не иметь Духа Святого у него тоже, что не быть христианином. «Аще кто Духа Христова не имать, сей несть Его». Тот по святому Павлу и не христианин. Посему-то, как мы видели в начале беседы нашей по пришествии в Эфес, первым делом апостола было узнать, имеют ли тамошние христиане Духа, и поелику они не имели, то преподать им Его. Вообще Новый Завет весь исполнен Духом. От Духа производится в нем начало жизни во Христе и новое рождение в жизнь вечную. От Духа повелевается ожидать всякого приспеяния и совершенства духовного. Духу усвояются все дары, необходимые для христианина в борьбе с искушениями. Святый Дух представляется и учителем, наставляющим на всякую истину, и утешителем, утешающим во всякой скорби, и свидетелем блаженного соединения христианина с Богом и Спасителем, и с поручником вечных обетований и благ жизни грядущей. Посему и истинный христианин называется человеком духовным, а не христиане и христиане ложные — людьми плотяными, духа неимущими. Таким образом, вся сущность деятельного христианства по Священному Писанию состоит в рождении от Духа, в исполнении себя Духом, в хождении по Духу, в возгревании в себе и других Духа. Кто вникнет в свойства нашей святой веры, тот и сам собой убедится, что точно должно быть так, а не иначе, что без Духа Святого невозможно быть христианином. Ибо в чем состоит сущность истинного деятельного христианства, которое одно и стоит всего наименования, ибо одно доставляет право на жизнь вечную во Христе? Сущность всего христианства
не состоит ни в огромных и глубоких

0: легких познаниях, не в силе и стремительности благих, но приходящих и остающихся без благотворного последствия чувств, не в поверхностном исправлении сего поведения, коего настоятельно требует самый мир, не в отсечении некоторых только ветвей злого корня нашего самолюбия, но в совершенном искоренении греха и похоти, в обновлении всех сил духа и сердца, в претворении самого внутреннего начала деятельности и жизни. Кто же может совершить все сие, проникнуть до последнего основания нашего бытия, заключить наш источник тления и смерти и открыть исходище жизни, если не Дух Божий, силою коего мы живем, движемся и есть мы? Христианин обязан распять плоть свою с ее страстями и похотями. Кто же вознесет его плоть на крест, если не будет Духа Божьего? Дух человеческий сам плотен, и потому не может поднять рук на свою питательницу и сообщницу. Притом для него самого нужен крест и смерть. Кто же распнет его самого плоти и миру? Христианин обязан быть во Христе, постоянно держаться на нем верою, как ветвь на лозе. И только в всем состоянии единства со Христом может быть живым древом, достойным вертограда небесного. Какой же земной вертоградарь может привить нас к сей божественной лозе без Духа Божия? Христианин обязан вести брань не с одной плотью и кровью, но и с духом злобы поднебесной, с силами ада. Достанет ли всей борьбе собственных сил наших? Убоится ли гордый Деница нашей мудрости, нашего мужества, нашего терпения и постоянства, если все сие не будет облечено силою Духа Божия? Кратко, христианин должен быть новою тварью, созданной во Христе на дела благие. Возможно ли, чтоб тварь сотворила сама себя? Духом Божиим мы созданы, им же и только им одним и воссозидаемся. Где нет Духа, там нет и жизни духовной. Точно так же, как где нет совершенно воздуха, там нет жизни телесной. Посему те в величайшем заблуждении, кои желают быть добродетельными и не стараются о стяжании благодати Святого Духа, они сеют на камни, пишут на воде, хотят летать без крыл, дышать без воздуха. И ум естественный может испускать из себя лучи света, производить вокруг себя радужное сияние мыслей, но этот свет не имеет теплоты, необходимой для произвращения благих дел, и не в состоянии произвести того боговедения и благочестия, среди коего ходя и не поткнется никогда же. Можно и из естественного сердца выжимать по временам капли благих чувствований, но все сии капли, как бы ни казались они обильны и свежи, и в самом влиянии своем никогда не произведут живой воды, могущей утолить жажду души, и большей частью испаряются праздно в воздухе, не умягчая строптивого нрава, не оживляя засохшей совести. Можно, наконец, все поведение свое испестрить похвальными поступками, все слова свои растворить светской добротой, похвалить весь образ земного бытия своего и за сие прослыть человеком благородных правил, образцом того, как надобно жить, но невозможно, совершенно невозможно, без благодати Святого Духа сделать того, без чего все прочее мало и ничтожно, то есть переменить свое злое по естеству сердца, обновить свой падший дух, отвергнуться своей нечистой воли, умереть навсегда самолюбию — это выше человека. Это дело одной всемощной благодати Духа Святого. Говоря таким образом, а иначе говорить нельзя, не противореча глубоко истине, не произносим ли мы, братья, тяжкого приговора самим себе? Для вас открыто ваше собственное положение. Знакомы мысли и чувства собратьев наших, известно, каковы обыкновенные дела и занятия всех и каждого. Скажите, много ли людей, о коих можно было бы сказать, что в них обитает Дух Святый? Знает ли каждый хотя бы одного? Среди непрестанных бесед о предметах всякого рода случалось ли хотя раз слышать какое-либо слово о Святом Духе? И за кого бы почтен был тот из вас, кто в каком-либо собрании вашем осмелился бы начать речь о Святом Духе, Его же хотяху приимать и верующие? Что же значит после сего наше христианство? Куда все идем мы, и куда думаем прийти, идя таким образом? Может ли наш бедный дух навсегда заменить для нас Духа Божия? Если бы нам без Духа Божия можно было оставаться хотя собственным нашим духом, но это невозможно. В ком нет Духа Божия, в том непременно живет и действует дух злобы. До времени это пребывание его в человеке, невозрожденном благодатью, не так приметно и не сопровождается видимой пагубой, хотя и тут по временам, смотря на поступки таких людей, каждый невольно говорит всем человеке злой дух. Но при смерти, когда спадут все завесы, когда человек станет один посреди неба и ада, тогда во всей силе обнаружится ужасное влияние духа злобы над душами, не имущими в себе Духа Божия. Если убо, братья, кроткий зов благодати не силен пробудить и привлечь нас к Духу Святому, то да соделает сие страх подпасть без него тлетворному влиянию духа злобы. Ибо, как мы сказали, одно из двух для человека неизбежно. Надобно быть или храмом Духа Святого, или гнездилищем врага Божия. Аминь.
1: Прозвучало слово святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, в день Пятидесятницы на Всеночном бдении. Читал Георгий Корольчук. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился в 1800 году в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. Он окончил Киевскую духовную академию и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Однако вскоре он был назначен на должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха. В 1825 году отец Иннокентий был назначен инспектором и экстраординарным профессором Санкт-Петербургской духовной академии, а затем возведен в сан архимандрита. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. Святитель отличался также необыкновенным проповедническим талантом и впоследствии получил имя русского Златоуста. Как проповедник он действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотою слова, тонкими и остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые и занимательные стороны и умением применять свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, будущий святитель создал новую русскую школу проповедничества, далекую внешней эффектности и сухой учености. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои члены. Проповеди его были переведены в свое время на греческий, немецкий, французский и польский языки. В 1836 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Иннокентия в епископа. А в 1848 году он становится архиепископом Херсонским и Таврическим. Особое внимание владыка уделял древним христианским святыням Крыма, основанию русского Афона и воссозданию православной молитвенной жизни на развалинах древнего Херсонеса. В последние годы своего святительства Преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны. Величие духа святителя Иннокентия проявилось в посещении им воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев. Владыка заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне в 1857 году, в светлый праздник Живоначальной Троицы. Память его празднуется 7 июня по новому стилю.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Соль минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа», «Люксембургский Эхтернах» или «Почему паломники прыгают». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Мы с вами в Люксембурге, столице одноименного герцогства. Местные жители в шутку называют его самым крупным среди карликовых государств. А что мы знаем о нем? Респектабельные люди, дорогие машины, витрины магазинов элегантной одежды. Все это говорит о преуспевании. Банки сделали Великое Герцогство самым благополучным государством в мире. Но наш рассказ о других временах. Когда-то здесь, в Орденских лесах, жили дикие варварские племена фризов. И это была трудная почва для христианских миссионеров. Но они сюда все же пришли. И семена их проповеди проросли, хоть это случилось и не сразу. По сей день в герцогстве Люксембург возносят свои молитвы ко Христу ученые-монахи-бенедиктинцы из этого древнего аббатства Эхтернах. Его основал пришелец из Ирландии, святой епископ Виллиброрд, просветитель фризов, так называют его здесь. Кто он? Почему его имя до сих пор неразрывно связано с историей этих мест? Три шага вперед и два шага назад. Это танец святого Виллиброрда. Его уже почти тысячу лет танцуют паломники. Они направляются в этот затерянный в Орденах люксембургский городок Эхтернах. Процессия двигается к монастырю, где покоятся мощи святого Виллиброрда. Весной 690 года один английский корабль подхватил кожаным парусом попутный северный ветер. Набирая скорость, он устремился к берегу королевства Франков. Самые лучшие корабли, конечно, были у фризов. Они развивали скорость до 5 миль в час. Но и английский корабль тоже был вполне надежен. На таком корабле и стоял уже взрослый мужчина 33 лет в рясе бенедиктинского монаха. Он снова в пути. Он странствует с рождения. Да, странствия Виллиброрда начались с самого детства. Он родился в Нортумбрии, это север Британии. Когда мальчику исполнилось 6 лет, отец определил его в монастырь. В то время дети из хороших семей очень часто получали воспитание в монастырях. Кстати, это совершенно не означало, что они обязательно становились монахами. Однако были и те, кому Господь определил служение. Те, у кого внутренняя встреча с Богом произошла уже в юном возрасте. В 15 лет Виллиброрд принял монашество. И, надо сказать, ему повезло с учителями. В то время в Ирландии монастыри славились своей строгой жизнью. В этом они подражали древним египетским отшельникам. Здесь Виллиброрд и встретил монаха Эгберта, своего главного наставника. Эгберт был одним из тех, кому пришла в голову мысль просвещать варварские языческие племена на континенте. Он начал формировать особую школу миссионеров в Ирландии. Своих воспитанников он учил полному самоотречению ради Христа. Подражая апостолам Христовым, монахи-миссионеры должны были до конца своих дней нести свет евангельской истины и свидетельствовать о Царстве Небесном. А что же сам Эгберт? Одного за другим он провожал своих учеников в далекое плавание. Но Эгберт тоже некогда был молод и тоже стремился в дальние края. Он мечтал проповедовать там Слово Божие. Вместе с другими монахами он снарядил корабль. Их было 12 человек, подобно апостолам. Они хотели плыть на континент. Все было уже готово, но за два дня до отплытия Господь является Эгберту во сне и говорит, что у него другой путь. Он призван быть учителем и должен оставаться здесь. А вся жажда проповеди пусть обратится в теплые слова наставлений для его учеников. Когда корабль Виллиброрда покидал Ирландию, Эгберт стоял на берегу и смотрел ему вслед. Кто же такие фризы, к которым отправился Виллиброрд? Это был народ германского происхождения, варвары. Еще со времен римлян они населяли территории нынешних Голландии и Бельгии. Фризы занимались скотоводством, торговали и совершали морские путешествия. Иными словами, были и крестьянами, и торговцами, а случалось и пиратами. Авторитет искусных мореходов был в их лице непререкаем. Даже Северное море в их честь называли фриски. Надо сказать, одна из провинций современной Голландии до сих пор называется Фрисланд, то есть страна фризов. Эти люди твердо держались своих традиционных языческих взглядов. И даже когда Римская империя в IV веке стала христианской, фризов это практически не коснулось. Европа конца VII века – это мир, где пока еще четко выделяются два лагеря. Новые варварские народы-язычники и старое христианское население, которое живет здесь со времен Римской империи. Это две абсолютно разные по духу культуры, но они существуют в тесной связи друг с другом. Их взаимное влияние очевидно. Христиане прекрасно понимают, либо они обратят варваров ко Христу и будут говорить с ними на одном языке, либо мир вновь погрузится во тьму язычества. В связи с этим миссионерство становится насущной необходимостью. По сути, для христиан это вопрос выживания их культуры. Потому и готовили в Ирландии молодых миссионеров, ярких, образованных людей, которые сумели бы зажечь сердца своей проповеди. Три шага вперед и два шага назад. Это танец святого Виллиброрда. Его уже почти тысячу лет танцуют паломники, которые направляются в этот затерянный в Арденнах люксембургский городок Эхтернах. Виллиброрд полной грудью вдыхает знакомый с детства соленый морской воздух. В его сердце звучит ликующая песнь святого Патрика, просветителя Ирландии и небесного покровителя всех миссионеров. «Я призываю ныне к себе Божий глаз направлять меня, Божий дар исправлять меня, Божью мудрость учить меня, Божью мощь защитить меня». Эгберт рассказывал Виллиброрду, что варвары живут общинами. Огромную роль в успехе миссии будет играть тот человек, который стоит у власти, то есть вождь. Только бы удалось тронуть его сердце. Если он примет христианство, то за ним крестится вся дружина, затем жены, дети воинов и все остальные. Однако во Фризии ситуация была непростой. Виллиброрд вспомнил рассказ о неудачной попытке обращения в христианство грозного вождя Радбода. Странствующий миссионер рассказал ему о Христе. Говорят, Радбод уже готов был принять крещение. Купель наполнили водой, но в последний момент, когда нога уже была занесена над ней, Радбод спросил священника: «А как же мои предки? Они не были христианами? Какая их ждет посмертная участь? Встречу ли я их после смерти в Царстве Христа?» Очевидно, миссионер был неопытен, или ему просто не хватило любви. Его ответ был таким: предки Радбода будут гореть в аду, и встреча с ними невозможна. И тогда, как гласит предание, Радбод объявил, что предпочитает остаться в своей вере и после смерти разговаривать со своими дедом и отцом. «Как страшно совершить ошибку», — думал Виллиброрд. «От этого может уберечь только сердечная чуткость и сердце милующее. Нельзя проповедовать, не имея любви. Ведь, как сказал когда-то апостол Павел, даже если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Но как обрести дар такой любви? Пожалуй, это и есть главный вопрос нашей жизни. И без Бога его не решить. Впрочем, давайте вернемся к нашему герою. Вот и долгожданная суша. Виллиброрд сошел с корабля в устье Рейна. Здесь была граница между владениями фризов и франков. Путь его лежал к Пепину II, могучему властителю франков, с которыми Фризия уже долгое время находилась в состоянии войны. Почему миссионер отправляется именно к нему? Во-первых, в конце V века франки уже приняли христианство. Первым королем-христианином был Хлодвиг. Он крестился по наставлению своей благочестивой супруги Клотильды. А во-вторых, земли фризов, куда лежал его путь, уже были завоеваны франками во главе с мажордомом Пепином. Вот к нему-то и отправился наш миссионер. В наше время мажордомами называют управляющих имений. Но в ту эпоху, о которой наш рассказ, все было иначе. мажордом был старшим сановником при дворе. Он имел право от имени повелителя принимать ключевые решения в государственных делах. Казнить или миловать, воевать или сдаваться – все это мажордом мог решать самостоятельно, не тревожа покой его величества. Именно поэтому период с 639 года по 751 в истории франков назовут эпохой ленивых королей. Пипин II успешно воевал с правителем племени фризов Радбодом и отвоевал у него значительные территории. Радбод в то время вел себя тихо, но симпатии ни к франкам, ни к христианам вообще, естественно, не испытывал. Он ждал удобного времени для нанесения ответного удара. Резиденция Пипина тогда была в городе Прюме, и Велиброрду необходимо было заручиться его поддержкой. Он должен был получить разрешение на то, чтобы поселиться в завоеванных Пипином фризских землях и наладить контакты с местным населением. Пипин охотно дал свое согласие, и Велиброрд приступил к делу. Он неутомимо путешествует по селениям фризов, строит часовни. Пройдет время, и на этих местах уже будут стоять монастыри. Иными словами, Велиброрд совершает правильный тактический ход. При поддержке франков у него есть возможность в относительно спокойных условиях проповедовать фризам Евангелие. Этому служению он отдается целиком. В 715 году мажордомом франков станет сын Пипина II Карл Мартел. Со временем он сосредоточит в своих руках всю возможную власть, наведет порядок в земельном законодательстве, остановит исламскую экспансию в Европе, но начало его правления будет отмечено большой междоусобицей. Аристократические фамилии франков столкнутся в борьбе за власть. Этой смутой воспользуется правитель фризов Радбод. Он отвоюет у франков часть своих земель. И христианам в этих землях придется очень тяжело. Епископ Велиброрд будет призывать его остановить войну, но Радбод не послушается. Однако пройдет время, и все изменится. Радбод потеряет и власть, и все земли. Карл Мартел отвоюет Фризию и включит ее в состав своего государства. Еще в 714 году у Карла Мартелла родился сын. В честь деда мальчика назвали Пипином. Епископ Велиброрд совершил над ним таинство крещения. Тогда же святитель пророчествовал и об особой судьбе этого ребенка. «Знайте, он станет благородным и знаменитым властелином. Он превзойдет всех своих предшественников, бывших правителями франков». Это пророчество святой повторил несколько раз в присутствии своих близких учеников. И надо сказать, что оно в точности сбылось. Когда Пипин вырастет, он станет мудрым правителем и основателем новой династии каролингов, подарившей миру само слово «король». У него тоже родится сын. В честь деда мальчика назовут Карлом. Именно он войдет в историю как Карл Великий. И именно ему суждено будет завершить христианизацию варварских народов и тем самым довести до конца дело святого Велиброрда. Но до тех пор пройдет еще много лет. Нашему епископу предстоит долгая жизнь в молитве и трудах.

0: Три шага вперед и два шага назад. Это танец святого Виллибронда. Его уже почти 1000 лет танцуют паломники. Это Эхтернах. Немноголюдное, а когда-то и вовсе глухое место. Именно здесь, в начале 8 века, и основывает уже почти 60-летний Виллибронд аббатство во имя Святой Троицы. Сюда он удаляется для продолжительного поста, молитвы и духовных размышлений. Всего того, чему и учили его наставники в Ирландии. Здесь же Виллибронд получает от Бога особый дар. Он начинает творить чудеса. Возможно ли это? Давайте вспомним Евангелие. Христос говорил своим ученикам: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Это сейчас нам кажется, что чудеса бывают только в сказках. А в те времена один миссионер другому в дружеской переписке мог вполне написать следующее: «Ты получил от Бога дар чудес. Прошу тебя, не превозносись». Самое известное в то время чудесное событие произошло в этом женском монастыре в Трире. Здесь вспыхнула эпидемия чумы. Сестры знали, что неподалеку в аббатстве Эхтернах живет почитаемый епископ. К Виллибронду послали людей и попросили молитв. Однако он, невзирая на опасность, тут же приехал сам и стал служить в монастыре литургию. По окончании службы он еще долгое время молился на коленях. После этого эпидемия пошла на спад. Ни один человек больше от чумы не умер. Этот монастырь – свидетель настоящего чуда. А памятник в Трире святому Виллибронду – воспоминание о том событии. С 719 года здесь, в городе Утрехт, находилась епископская кафедра Виллибронда. Слава об этом человеке разлетелась не только по Фризии, но и по всей Западной Европе. Многие приходили к нему за наставлением и советом и удивлялись тому, что это за человек. По свидетельству биографа Алкуина, Виллибронд, несмотря на возраст, выделялся как духовно, так и телесно. Ибо был среднего роста, величественной наружности, красив лицом, радостен духом, мудр в наставлении, приятен в речи, сосредоточен в характере, энергичен во всем, что делал ради Господа. В 719 году сюда, в Утрехт, в поисках духовного наставника, приходит другой миссионер, в будущем очень известный. Его назовут апостолом Германии, имя его Бонифаций. Он был моложе Виллибронда. Бонифаций родился в 70-х годах 7 века и тоже в Англии. С 7 лет, как и Виллибронд, воспитывался в монастыре. Получил блестящее образование. Очень серьезно изучал священное писание, историю, грамматику и поэзию. В 30 лет стал священником. Возглавил монастырскую школу, где и преподавал. В 717 году он стал аббатом своего родного монастыря. Казалось бы, чего же еще? Но Бонифация, как и Виллибронда, влекла иная жизнь. Он жаждал не покоя, а подвига. После 40 лет, когда многие искренне считают, что уже поздно начинать новую жизнь, он навсегда покидает родину и становится странником ради Христа. Он пришел во Фризию к Виллибронду. Более 3 лет они провели вместе в этом монастыре Эхтернах. Миссионерство для них всегда было делом жизни. Они подходили к нему творчески и не щадили сил. Но когда они встретились, то развернули работу поистине невиданных масштабов. Выражаясь современным языком, они начали формировать систему религиозного образования фризов. Ведь проблема изучения Евангелия была хотя бы в том, что читать умели единицы. Как сказали бы современные социологи, 1% населения. Это касалось и священства. Виллибронд и Бонифаций открывали школы для детей и взрослых. При этом они оба были живыми людьми и не только молились и трудились вместе, но и подчас отчаянно спорили. К примеру, Бонифаций считал, что нужно активнее привлекать внешнюю силу франков, что все обращенные народы надо подчинять римскому первосвященнику. Виллибронд же, как более старший, часто напоминал евангельскую притчу о зерне, которому требуется время для роста. «Не стоит спешить, — говорил он, — нужно сеять щедро и при этом бережно». и иметь терпение, чтобы дождаться хорошего плода. Время покажет, что правы были оба. Виллибродт видел в Бонифации не только самого одаренного из своих учеников, но и своего преемника на кафедре здесь, в Эхтернахе. Однако тот чувствовал, что у него свой путь. Он ушел вместе с армией Карла Мартелла на восток Германии. Там и остался. Ему предстояло совершить множество благих дел, просветить многочисленные германские племена от Рейна до Эльбы. У средневекового писателя Рабана Мавра есть удивительные слова об этом человеке. Он пишет, что Германия может гордиться святым Бонифацием так же, как Рим – апостолом Петром, а Эфес – апостолом Иоанном. Уже в XII веке Бонифация назовут апостолом Германии. А епископ Виллибродт последние 3 года своей земной жизни проведет в Эхтернахе. Подвиг молитвы и поста он не оставлял до конца своих дней. Виллибродт достиг какой-то особой духовной сосредоточенности. Он стремился к уединению, но при этом никому не отказывал в помощи. Именно в этот период к нему стали приходить люди, страдающие нервными заболеваниями, чаще всего эпилепсией.
1: Когда же все это началось? Да практически сразу после того, как чудесным образом, по молитвам Виллибродта, в монастыре появился вот этот источник с очень вкусной водой.
0: К Виллибродту привели человека, которого считали бесноватым. Причиной были его частые нервные припадки. Но святой Виллибродт видел, что этот человек вовсе не одержим. После исповеди и литургии, когда больной причастился Христовых тайн, по какому-то особому вдохновению он решил умыть его в этом источнике. После этого припадки прекратились. Зато больных стало приходить все больше и больше.
1: Епископ Виллибродт представился о Господе в аббатстве Эхтернах в возрасте 81 года в 741 году.
0: Вот здесь, в этом мраморном ковчеге, его мощи находятся по сей день. Почитать святого начали сразу же после его кончины. Люди приходили к нему и просили о помощи так, как будто он и не умирал. Его биограф Алкуин спустя всего несколько лет собрал достаточное количество свидетельств той помощи Божией, которая посылалась людям через почившего епископа. Давайте вспомним некоторые из них. Однажды в церковь принесли женщину, которая 7 лет лежала полностью разбитая параличом. Родные очень сильно молились за нее здесь, перед мощами любимого ими святого. А потом приложили к ризе Виллибродта. И произошло чудо. Женщина встала и на своих ногах вернулась домой. Многие люди понимали, что причиной их жизненных невзгод были те страсти, которые ими владели. Злоба, зависть, пьянство, гнев и многие другие. Трудно справиться с ними самостоятельно. А потому, в знак особой скорби и покаяния, люди на коленях приползали сюда, к мощам святого. Они просили, чтобы Господь по молитве Виллибродта освободил их от духовных недугов. Но чаще всего здесь получали исцеление от особых нервных заболеваний. Три шага вперед и 2 шага назад. Это танец святого Виллибродта. Его уже почти 1000 лет танцуют паломники, которые направляются в этот затерянный в Арденнах люксембургский городок Эхтернах. Эту оригинальную процессию называют прыгающей. Впервые о ней упоминается в 1497 году. Паломники вставали подвое, для равновесия связывались друг с другом платком и некоторое время шли пешком, как обычно. Но как только начинала звучать молитва святому Виллибродту, они принимались скакать на одной ноге. 3 шага вперед, 2 шага назад. Таким образом они проходили десятки километров. Откуда же происходит этот странный обычай? Его истоки нужно искать в Средневековье, когда к святому Виллибродту выстраивались целые шествия больных эпилепсией.
1: Представьте, 1000 людей, скованных общим недугом. Кто-то идет сам, кого-то несут ближние. Люди взволнованы, их нервы напряжены до предела. Они идут, падают, снова поднимаются и идут. И в какой-то момент кажется, что вся эта процессия как бы подпрыгивает. Раз в году, во вторник, следующий за праздником Святой Троицы, по сей день совершается это шествие. С 1947 года для облегчения пути паломники прыгают иначе. Два шага вперед и прыжок вправо. Потом два шага вперед и один шаг влево. Послушайте, сейчас звучит марш святого Велеброни. Как только смолкают его звуки, паломники идут обычным шагом и ждут, когда музыка заиграет снова. Но вот они в храме. Мощи святого Велеброда уже рядом. Они близки к цели. Однако внутри храма тоже никто не идет нормальным шагом. Все прыгают. Причем прыгают не только к мощам святого, но и доходят до его источника. Если человек с верой в Господа и с молитвой пьет эту воду, он получает облегчение в болезни. Отдельные свидетельства о помощи святого Велеброда больным эпилепсией есть и в наше время. Мы часто размышляем о значении личности в истории. Что же все-таки рождает эту личность? Исторические предпосылки? Или личность также может влиять и формировать исторические события? Дать однозначный ответ на этот вопрос сложно. Но есть люди, которые в своем желании быть с Богом во всем следуют Ему и делаются Ему подобны. Именно им присуща духовная гениальность. В православной церкви память святого Велеброда совершается 20 ноября. Когда церковь прославляет того или иного человека, она призывает подражать ему в какой-либо добродетели. Чему же мы можем научиться у святого Велеброда? Прежде всего, его отваге, жертвенности и, конечно, любви.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа» «Люксембургский Эхтернах» или «Почему паломники прыгают». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

Однажды жена сказала угольщику: «Нашей девочке скоро будет 6 недель, а она еще не крещена. Это меня очень мучит. Хотя церкви отсюда все и отдалены, но здесь, в лесу, живет монах-пустынник, и он, конечно, не откажется окрестить наше дитя. Поди к нему завтра поутру и попроси его об этом». «Хорошо», — сказал угольщик, «но ведь нужны также и кумовья, их-то где взять? Позови кого-нибудь из тех, которые приезжают покупать у нас уголь. Тебе, верно, отказа не будет». Угольщику хотелось бы позвать в кумовья кого-нибудь из своих, но родные и друзья его жили очень далеко, и ему невозможно было ни самому предпринять такого дальнего пути, ни ожидать, чтобы они согласились ехать к нему на крестины в такую даль. Итак, послушавшись совета жены своей, на другой день, ранехонько поутру, он пустился в путь. Долго-долго он шел густым лесом. Вдруг увидел идущую к нему навстречу прекрасную девушку. На ней была одежда белая, как снег, а на голове развевалось зеленое покрывало. Приблизясь к угольщику, она остановилась и сказала: «Здравствуй, друг мой угольщик, куда ты собрался так рано?» Угольщик почтительно поклонился прекрасной девице и отвечал: «Я иду к пустыннику просить его, чтобы он пришел окрестить мою маленькую дочку, а потом пойду искать кумовьев. Я здесь живу на чужой стороне, не имею ни родных, ни друзей». «Не трудись понапрасну искать кумовьев», — сказала девица. «Я знаю, что ты хочешь звать кого-нибудь из тех, которые покупают у тебя уголье. Никто из них не пойдет к тебе в кумовья. Все они откажутся, не желая убыточиться на риски. Послушай моего совета. Возьми в кумы меня. Для девочки нужна только одна крестная мать. Я охотно соглашусь быть ею. А без подарка девица-березница никогда не приходит. Подумай об этом хорошенько. И если желаешь иметь меня кумою, то дай мне знать это вот каким образом. Видишь ли мою большую березу? Стукни по ней своей тростью столько раз, во сколько часов ты хочешь, чтобы я к тебе пришла». Сказав это, красавица исчезла. Удивленный угольщик несколько времени стоял, как окаменелый. Потом продолжал путь свой, покачивая головою. Он нашел пустынника в келье и сказал ему о своей нужде. Отец Венедикт обещал прийти на другой день в 3 часа пополудни. Когда же он спросил, кто будут кумовья, то угольщик рассказал ему о своей встрече с прекрасной незнакомкой. «Наружность-то ее очень привлекательна», — продолжал он, «и в ней видна какая-то неизъяснимая кротость и доброта. Но мне лучше хочется иметь обыкновенную куму, а не такую знатную госпожу. Она же еще и знает все, что должно случиться вперед. Бог знает, откуда она взялась и куда девалась. Да ее еще и звать надобно, постучав по березе, в котором часу ей приходить». Отец Венедикт старался утвердить его в этих мыслях, и угольщик пошел в ближайшее селение, где жил один из знакомых. Когда он изъяснил свою просьбу, то знакомец нахмурился и отвечал: «Я охотно бы пошел к тебе, да у меня и так уж слишком много крестников и крестниц, к тому же и недосуги. На этой неделе мне из селения нельзя отлучаться ни на шаг. Только уж, друг любезный, не взыщи, извини меня». «Экой ты, братец, самому нельзя, так отпусти хоть хозяйку свою, ведь для девочки нужна только крестная мать. Статочное ли дело, чтобы я отпустил свою бабу без себя сквозь такой густой дремучий лес? Да и у нее теперь тоже много дела. Нет уж, извини, приятель». Угольщик вышел от него, ворча сквозь зубы: «Слишком много крестников.

крестников. Тебе не хочется ничего дать на крест». Он пошел в другую деревню, еще к знакомым, и оттуда его выпроводили также, говоря: «Поздравляем с дочкой, дай Бог тебе счастья, но крестить у тебя нам невозможно. Мы несчастливы на крестников, они у нас не стоят. Мы положили зарок ни у кого не крестить. Благодарим за приглашение». «Видно, девица-березница угадала», — подумал угольщик, продолжая путь свой. У него был еще знакомый купец, живший в ближнем городке. «Нет, любезный», — отвечал он с величайшей спесью, — «меня и все зовут крестить, потому что я человек зажиточный. Всякому бы хотелось от меня поживиться чем-нибудь. Знаем, брат, знаем. А ты будь доволен тем, что я всегда на чистые деньги покупаю твои угли». Огорченный угольщик пошел домой. «Теперь, — сказал он, — уж не хочу больше никого звать. И что ни говори, честный отец Венедикт, а я позову в кумы девицу-березницу. Она сама назвалась. Это знак добрый». Утомленный своим странствием, он вечером пришел в лес и, отыскав большую березу, стукнул по ней три раза своей тростью. Жена спрашивала, отчего он так долго ходил. «Ах, жена, — отвечал он, — я ходил долго и далеко и нашел всего одну куму, и там, может быть, тебе не по нраву придется». Тут он рассказал обо всем, что с ним случилось. Жене нисколько не была неприятна такая чудная кума, да другой же и взять было негде. Однако она ожидала ее с некоторым беспокойством. Утро прошло в разных приготовлениях. Невзирая на недостатки свои, угольщикова жена хотела как возможно лучше отпраздновать крестины единственного своего дитяти и показать свое мастерство в поваренном искусстве. Пустынник пришел в назначенный час, вслед за ним вошла и девица-березница. Белое платье и зеленое покрывало придавало необыкновенный блеск красоте ее и стройному высокому стану. После первых приветствий она подошла к колыбели младенца и рассматривала малютку. «Поздравляю вас с такой дочкой», — сказала она родителям. «Она будет прекрасна, хороша лицом и очень стройна». Взяв младенца на руки, она подошла к купели. Пустынник спросил, как нарещи имя новорожденной. Крестная мать, не дав выговорить родителям ни слова, сказала: «Хочу, чтоб ее звали Бетула». «Бетула?» — возразил пустынник, — «но такого имени нет в святцах. И если я не ошибаюсь, то в переводе оно значит «береза». «Точно так», — сказала девица, — «но что до этого? Разве береза не сотворена Господом Богу на пользу человеку? Береза была на свете прежде святцев. Прошу вас, батюшка, не говорить мне ничего дурного о березе и не отнимать у меня право дать имя моей крестнице». Она так решительно объявила свою волю, что ни отец, ни мать, ни пустынник не осмелились ей противоречить, и девочка названа была Бетулою. Казалось, крестная мать не принесла ничего с собой. Но когда понадобилось белье, во что принять младенца, то она вытряхнула из рукава своего белую простыню, обшитую зеленой бахромой, потом тонкую и как снег белую рубашечку, крестик из березового дерева на зеленой ленточке и зеленую шелковую шапочку для младенца. Наконец и утиральник на руки крестившему священнику, весь белый и по концам расшитый зеленым узором, изображающим березовые листья. После крестин девица-березница, отдавая матери младенца, сказала: «Теперь мне надобно подарить чем-нибудь мою крестницу», и опять вытряхнула что-то из широкого рукава своего. Отец и мать и пустынник думали, что она подарит дитяти золотую или серебряную игрушку.
Но как выразить их удивление, когда они увидели, что девица-березница положила в колыбель своей крестницы простую ложку из березового дерева? «Берегите мой подарок, как глаз», — сказала она. «Со временем он дочери вашей пригодится». Угольщикова жена собрала на столе все, что приготовила для гостей своих. Большое блюдо прекрасной свежей рыбы, которую муж ее поймал в ближней речке, пироги, яичницу, кашу с молоком, браги и большой кувшин меду от своих пчел, которые она умела варить очень хорошо. За столом все были веселы, много смеялись и шутили, так что не заметили, как наступил вечер и начало смеркаться. Пустынник хотел идти домой, но кума остановила его, сказав: «Я сама втеснилась в круг ваш, следственно, и должна исполнить все ваши обычаи. Я знаю, что кум должен подарить священника, крестившего дитя. Но как теперь кума нет, то я обязана наградить вас за труд, батюшка. Протяните свою руку». Пустынник, помня деревянную ложку, совсем не желал получить подобного подарка. Он благодарил, говоря, что за исполнение священной обязанности не требуется никакой награды, и что он, в особенности как человек, совершенно отрекшийся от света, не нуждается ни в чем. Но она не слушала никаких отговорок. «Если вы сами не имеете нужды в моем подарке, — сказала она, — то употребите его в пользу ближних или на благолепие храма Господня». Она вынула из кармана полную горсть свежих березовых листьев и почти насильно высыпала их в пригоршни пустыннику. Но березовые листья, падая из рук ее, звенели и обращались в блестящие золотые монеты. Угольщик и жена в безмолвном удивлении смотрели на происходившее и невольно взглянули на деревянную ложку, чтоб увидеть, не превратилась ли она в серебро, золото или бриллианты. Но также деревянная ложка лежала в малюткиной колыбели. Кума заметила это движение и, улыбаясь, сказала: «Берегите мой подарок. Когда же крестница моя подрастет, то ее научите беречь его. Бог да благословит вас и вашу дочку». При сих словах она вышла и скрылась в лесу. Пустынник также ушел. Угольщикова жена была очень недовольна. «Мне хочется бросить эту деревянную ложку», — сказала она. «Если кума наша могла дать пустыннику целую горсть червонцев, то почему бы ей не дать нашей бедной девочке чего-нибудь получше этой деревянной ложки, которая и гроша не стоит?» Угольщик улыбнулся и сказал: «Глупая ты женщина! Благодари Бога за то, что кто-нибудь согласился окрестить нашу дочь. Мало ли я вчера бегал понапрасну. Если бы не девица-березница, то у нашей малютки до сих пор не было бы крестной матери, и она все оставалась бы некрещенную. Когда она назвалась к нам в кумы, тогда мы не думали ни о рисках, ни о подарке, и теперь бы нам в голову не пришло ожидать какого-нибудь подарка, если бы она сама не дала эту деревянную ложку. Будь довольна всем, и не бросай ложку в печь, но береги ее. Разве березовые листы не превратились в червонцы? Может статься со временем, и из ложки выйдет что-нибудь путное».

Дочка росла не по дням, а по часам. Она была прекрасна. Отец и мать страстно любили ее и полагали в ней все свои радости, все свое счастье. Но как других детей у них не было, то они от излишней любви ее ужасно баловали, во всем исполняли ее волю, старались угадывать ее желания и предупреждать их, смотрели ей в глаза, ни в чем не останавливали и таким образом приучили ее считать себя главным лицом в доме и рожденной для того, чтобы повелевать отцом и матерью. Если не скоро выполняли ее приказания, то девочка принималась плакать, так что не знали, чем ее утешить, и плакала до тех пор, пока сделают, чего она хочет. При всей любви своей родители не всегда могли выполнять ее требования, ибо она часто желала невозможного. Она сердилась, капризничала беспрестанно и почти никогда не была ни веселой, ни счастливой. Таким образом, маленькая Бетула достигла 4-летнего возраста, и крестная мать во все это время не навестила ее ни разу. Однажды в рождественский сочельник поздно вечером угольщикова жена при свете ночника дошивала платьице, которым хотела подарить в праздник свою милую дочку. Муж уже крепко спал после дневных трудов, так же спала и Бетула. Вдруг кто-то постучал в ставень. Угольщикова жена отворила дверь в сени и увидела высокую женщину в одежде белой, как снег, и с темным покрывалом на голове. «Здорово, кумушка», — сказала она, — «неужели ты не узнала меня?» «Верно, это от моего зимнего темного покрывала. Я проношу его еще несколько месяцев, всю зиму, а зеленое надеваю только летом. Я пришла проведать мою крестницу. Растет ли она, умнеет ли?» «Водите в горницу, кумушка», — сказала угольщикова жена. «Крестница ваша спит? Слава Богу, она уж таки великонько становится. Только не могу сказать, чтобы умна была. Такая неугомонная, что не знаешь, чем ей угодить. Все сердится да плачет». «А-а-а! Понимаю», — прервала девица-березница, — «мне надобно подарить в праздник мою крестницу. Вот я вижу, кумушка, ты готовишь ей новое платьице, и я знаю, что ты не один этот подарок припасла для нее к такому великому дню. Вот, положи мой подарочек вместе с своими, он ей пригодится». Она всунула что-то в руку угольщиковой жене, которая подумала: «Ну, теперь-то она уж верно принесла что-нибудь хорошенькое». Но как же она испугалась, увидя пук березовых розок, связанных широкой зеленой лентой. Прежде, нежели она успела опомниться, кумушка вышла вон и скрылась в темноте.

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку. Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Творчество Антона Брукнера. Передача вторая.
3: Седьмую симфонию Брукнер закончил 5 сентября 1883 года. И сначала музыканты не приняли ее, как и все предшествующие симфонии композитора. И только после исполнения Никишем симфония была понята и принята. В некоторых отзывах критики его даже именуют гением. И лишь Ганслик остается верен себе и называет седьмую симфонию неестественной, болезненной и развращающей.

Теперь же лучшие дирижеры соревнуются за право исполнить симфонии Брукнера. И не только последующие, но и более ранние. Его музыка начинает звучать во многих странах Европы. Звучит и его тедеум, написанный в 1884 году. В Гамбурге и Байроте исполняются его мессы. Но счастье, как всегда, не бывает полным. Резко ухудшается состояние его здоровья. В 90-м году он не может продолжать преподавание и просит отпуск в консерватории. Ему удается получить пенсию. И с 1891 года его педагогическая деятельность прекращается. В знак его заслуг философский факультет университета присваивает ему степень почетного доктора. Наконец-то он может полностью отдать себя творчеству. В течение 6 годов, включая 1890, он создает 8-ю симфонию, но последнюю, 9-ю, завершить уже не довелось. 11 октября 1896 года Брукнер скончался. По предсмертному желанию композитора прах его был перевезен в монастырь Сан-Флориан и похоронен в склепе под органом, за пультом которого композитор провел столько лет. 9-я симфония, оставшаяся незаконченной, тем не менее полноценна по существу. Больше того, она просто гениальна. Сохранились эскизы финала симфонии, которые показывают, что финал был задуман грандиозно, с фугой и хоралом. Предчувствуя, что он не успеет закончить, Брукнер рекомендовал при исполнении симфонии вместо последней части, так и не записанной, исполнять тедеум. Но даже незаконченная симфония поражает величием замысла, производит сильнейшее впечатление, и пожелание заканчивать ее тедеум не выполняется, так как величественная адажио, третья часть, вполне убедительно завершает монументальный цикл.

0: Закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Антона Брукнера. В передаче прозвучали фрагменты 7-й и 9-й симфоний Антона Брукнера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 17:10.

0: На волнах радио «Град Петров» звучала музыка Хоакина Родриго в исполнении Андреса Сеговии. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: О почитании Пресвятой Девы Богородицы. Пресвятая Дева – великая помощница роду христианскому, особенно же подвязающимся в духовной жизни и желающим воспрянуть от греховного жития. Через нее, говорит святой Августин, Бог снизшел на землю, чтобы через нее люди удостоились восходить к Нему. Она единая, несомненная надежда и споручница грешников, к покаянию их воздвязающая. Она спасает и милует всех притекающих под ее матерний покров. Она – милости неоскудеваемый источник, стена необоримая, ходатайство ко Творцу непреложное, упование и предстательство всех верных, надеющихся на нее. Ей едино изрек Господь и Сын Ея, что все Ея прошения исполнятся, и Я матерним молением отвращается от грешных праведный гнев Божий, на них движимый. Она, как говорит святый Дмитрий Ростовский, ставшая между Богом и грехами нашими, как посредница, не пускает проходить близ пред Бога грехам нашим, и глазом своих за нас молитв отражает глаз грехов наших смертных, вопиющих на нас к Богу. На Пресвятую Деву мы должны взирать, как на нашу всемощную ходатайницу пред престолом Вседержителя. Мы ей усыновлены при кресте в лице возлюбленного ученика Христова, ей принадлежим, как стяжание, искупленное драгоценную кровью Бога и Сына Ея. Благодеяния, изливаемые ею на мир православный и беспредельны, паче песка морского, чему живое свидетельство множество чудотворных ее икон, источающих бесчисленные чудеса миру православному. Но недостаточно только любить Пресвятую Деву, необходимо и подражать ее святейшей жизни, ее чистоте, ее непорочности, ее кротости, милосердию, смирению, ее совершенной преданности воле Божией, и тогда только можем дерзать именовать ее Матерью Своею, и тогда только мольбы наши ей благоприятны и нам спасительны.
2: Статью, опубликованную в ежемесячном православном журнале «Вечное» за октябрь 1970 года, для вас читал Михаил Демидов.

прозвучал гимн Пресвятой Богородицы композитора Сергея Рахманинова в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Святая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судите Ти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же слага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 81-е зачало послания к римлянам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Братья, как некоторые не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».

0: Величание праздника Пятидесятницы, знаменного распева в гармонизации Александра Костальского прозвучало в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В начале своей Нагорной проповеди Спаситель рассуждает о человеческой праведности, то есть об исполнении человеком воли Божией. Учителя иудейского народа учили людей праведности и сами стремились к праведности. Руководством к этому им служил закон Моисея с его заповедями. Но вот беда. Во-первых, закон выражает волю Божию очень кратко, не учитывая конкретные жизненные ситуации, а посему требовал многочисленных толкований, которые, разрастаясь с годами, порой так далеко уходили от простого первоначального смысла той или иной заповеди, что фактически становились чем-то прямо противоположным этому первоначальному смыслу. Во-вторых, и это еще худшая беда, буква любого, даже самого хорошего закона ограничивает дурные поступки человека, но не способна ограничивать желаний человека. Как говорится, сердцу не прикажешь. Однако воля Божия, которую несовершенно выражает закон Моисея, состоит не в том, чтобы приказывать человеку «делай то, не делай этого». Воля Божия состоит в том, чтобы человек собственным, свободным волеизъявлением соглашался с Богом. Книжники и фарисеи стремились быть праведными по букве закона. Что ж, за это им по справедливости оказывались почет и уважение в народе. Но истинная и совершенная праведность состоит не в простом следовании букве, но в сердечном согласии с духом закона. Об этом и говорит Христос в своих словах: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Закон Моисея, как всем нам хорошо известно, в своих заповедях направлен на защиту неприкосновенности личности «не убий», на защиту прав собственности «не укради» и на защиту прав семьи на сохранение брака «не прелюбодействуй». В прочитанном отрывке из Нагорной проповеди Спасителя речь идет именно о последнем – «не прелюбодействуй». И здесь требуется некоторое пояснение. Для уха современного русского человека несколько непривычно используемое в нашем переводе Священного Писания слово «прелюбодеяние». Иногда возникает вопрос, чем прелюбодеяние отличается от любодеяния? Любодеяние – слово, по своему значению, очень близкое к слову «блуд». То есть, любодеяние – это любой плотской контакт вне брака. А вот прелюбодеяние – это не просто плотской контакт. Но слово это имеет вполне специфический смысл. Заповедь Моисея «не прелюбодействуй» запрещает иудейскому мужчине разрушать брак другого или просто вторгаться в брак другого иудея. Согласно иудейскому брачному праву, речь идет именно о нарушении брака другого. Внебрачная связь женатого человека с незамужней или неиудейкой, хотя и осуждалась благочестивыми иудеями, тем не менее, не считалось нарушением брачного законодательства. Иначе говоря, своей заповедью Бог охраняет связь определенного мужчины с определенной женщиной, которые в браке стали единой плотью, согласно Слову Божию, из истории творения первых людей. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и два будут одна плоть. Итак, воля Божия, выраженная при сотворении людей, была направлена на нерасторжимость уз, связывающих в браке двух людей, мужчину и женщину. Разумеется, грехопадение и последовавшее за этим искажение природы человека внесло коррективы в изначальную заповедь Божию. Появились разводы, распадались семьи, появился и закон, регулирующий эти противоречащие воле Божией процессы. Так в книге Второзакония сказано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Это книга Второзакония. Поскольку этот закон не определял точно поводов для развода, то эта неясность привела к страшным злоупотреблениям на практике. Рамки закона были так раздвинуты в угоду человеческим страстям и похотям, что фактически муж мог прогнать свою жену безо всякого на то основания. Разводы во времена Иисуса Христа происходили постоянно и по самым ничтожным поводам. Первоначально законное установление имело целью относительное право и дальнейшее благо женщины, которая после развода имела возможность вступить в новый брак. Поэтому муж не имел права просто выгнать жену, но должен был соблюсти юридическую процедуру. И тем не менее, в этом законном установлении, с точки зрения Иисуса Христа, не выражается воля Божия, ибо муж, дающий своей жене разводное письмо, не обеспокоен тем, что мужчина и женщина, то есть он и его жена, которые некогда пожелали единства и вступили в брак, стали по воле Божией единой плотью. Поэтому отпускающий свою жену дает ей повод и часто просто вынуждает ее к прелюбодеянию, то есть к разрушению брака. Далее. Тот, кто женится на разведенной, тоже совершает преступление против брака другого и сам тоже становится прелюбодеем, то есть разрушителем брака и нарушителем воли Божией. Он тоже ориентируется в своем поступке не на волю Божию в ее глубине, и его праведность не больше праведности книжников и фарисеев. Только в одном случае, согласно Матфею, развод допустим в случае предшествующего блудного поведения жены. Против воли Божией, согласно которой каждый должен уважать брак другого, выступает уже тот, кто только смотрит на замужнюю женщину с вожделением, точнее, с похотью, а еще точнее, чтобы овладеть ею, по-славянски «воеже», «вожделете ей». Уже такой человек вторгается в брак другого. Действиями своими он не нарушает закон и с общепринятой точки зрения соблюдает праведность, но в сердце своем он противится Богу, то есть неправ перед Богом, неправеден. Но если некто готов понимать заповедь «Не прелюбодействуй, не по букве, но в ее сущности, так что он даже в мыслях уважает брачную связь другого, то его праведность больше праведности книжников и фарисеев». Таков высокий взгляд Господа на брак, и так строго относится он к разводам. Так было в те древние времена, когда дух древнего благочестия еще держался в еврейском народе, семейные узы были еще достаточно крепкими. Что же сказал бы Господь о нашем времени, жизни современного общества и даже номинальных, и только по имени христиан, представляет в этом отношении просто жалкое зрелище. Создается впечатление, что разводов станет столько же скоро, сколько браков, если не больше. Однако мы слишком поверхностно отнеслись бы к словам Спасителя, если бы увидели в них только осуждение человеческой морали. Нет. За ними стоит гораздо более глубокая мысль. Мысль о том, что в греховном состоянии, а в таком греховном состоянии пребывает без Христа воскресшего все человечество, в греховном состоянии принципиально невозможно превзойти праведность книжников и фарисеев. Наивно и тщетно полагать, будто мы способны собственными усилиями исполнить волю Божию, быть едиными с Ним в сердце и воле, без благодати Божией, посылаемой нам через Духа Христом воскресшим, мы не способны на это. Мы можем более или менее следовать букве закона, но совладать со своими страстями и похотями, владеющими нашим сердцем, без благодати мы не можем. И думать иначе, значит уподобляться тем самым фарисеям, которые мнили себя праведными и которых осуждает Спаситель. Уже в покаянном псалме сказано: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Не мы созидаем в себе сердце чистое, не мы обновляем собственными силами самих себя, это в силах только Богу. Мы только что праздновали церковный праздник Духа Святого, данного нам в наше созидание и обновление. Будем же неустанно обогащаться Его дарами и приносить обильные плоды истинной, а не самосозидаемой праведности. Только тогда наша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. И Господь удостоит нас только тогда войти в Его Царствие. Аминь.
2: Прозвучала проповедь архимандрита Инуария Ивлеева.

0: Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в резиденции на Каменном острове. Состоялось заседание архиерейского совета. Ситкинская икона Божьей Матери передана Приморской пустыне. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти равноапостольных Константина и Елены Владимирской иконы Божьей Матери 3 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил иерейским чином божественную литургию в домовом храме Тихвинской иконы Божьей Матери резиденции петербургских митрополитов на Каменном острове. Его высокопреосвященству сослужили игумен Фома Василенко, иерей Павел Ермошкин, диакон Илья Андрианов, клиросное послушание исполняли епископ Кронштадтский Вениамин, игумен Силуан Туманов. В алтаре молился митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Присутствовал ктитор Петропавловского императорского собора Иван Харьков. По завершению богослужения владыка Зиновий и присутствующие поздравили правящего архиерея с днем рождения. Заседание архиерейского совета под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе прошло 3 июня в епархиальном управлении. Участвовали епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, секретарь архиерейского совета протоиерей Сергий Куксевич. В своем обращении владыка отметил, что прошло более 2 месяцев со времени предыдущего заседания и после великих праздников Светлого Христового Воскресения, Вознесения Господня, Пятидесятницы, церковь вошла в привычный размеренный ритм. Правящий архиерей ознакомил присутствующих с рядом решений, принятых на заседании Священного Синода, прошедшего 14 мая. Митрополит в Арсенофе поблагодарил присутствующих за поздравления с днем его рождения, отметив, что между епархиями митрополии сложились подлинно братские отношения. Митрополит в Арсенофе рассказал о своем участии в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 323-й годовщине со дня основания Санкт-Петербурга. Как временно управляющий Выборгской епархией, владыка выступил с сообщениями о проведении 2-го заседания двустороннего консультативного совета в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и епархией и курсов повышения квалификации для священнослужителей в 2025-2026 годах. Епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав рассказал о праздновании 385-летия первого обретения мощей преподобного Александра Свирского и о прошедшем мероприятии в рамках Всероссийской недели семьи. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выступил с сообщениями о молодежном православном семейном форуме «Вера, единство, современность», прошедшем в Гатчине, и об открытии выставки студенческих работ «Архитектурный облик Гатчинской епархии. Взгляд завтра» в Духовно-просветительском центре Покровского собора. Епископ Петерговский Силуан представил отчет о деятельности Санкт-Петербургской духовной академии за истекший период. Храм Спаса на Крови на канале Грибоедова вернули утраченные в прошлом веке исторические топазовые кресты, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Часть иконостаса была утеряна в 20 веке. Иконостас храма выполнен в 1901-1907 годах в Генуе из итальянских разноцветных мраморов по проекту архитектора Альфреда Парланда, был увенчан 3 крестами из горного хрусталя, его также называли белым топазом, ограненного на императорской фабрике в Петергофе. Кресты и верхняя часть мраморного навершия исчезли в первой половине XX века. Как пояснили в ГИОП, восстановление утраченного навершия 2 малых и 1 большого центрального крестов провели на основании сохранившихся архивных фотографий, в том числе снимка Карла Буллы 1917 года. Работы выполнялись по заказу Государственного музея Исаакиевский собор. Навершие иконостаса с резными элементами цветов и листьев восстановлены в аутентичном материале – итальянском мраморе. Каркасы крестов изготовлены в Златоусте из латуни с позолотой, а поверхность украшает ограненный в Екатеринбурге горный хрусталь. На большом кресте 114 камней, на малых – по 110 камней различной величины огранки, уточнили в ГИОП.
Таким образом, уникальному иконостасу вернули его исторический облик спустя почти столетие. Использование аутентичных материалов и технологий позволило воссоздать утраченные элементы с высокой степенью точности, отмечают специалисты. Копия Ситкинской иконы Божьей Матери 2 июня передана Троице Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне. По инициативе президента США Дональда Трампа образ доставил председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, прибывший в Санкт-Петербург в рамках Международного экономического форума. Это стало ответом на подарок президента России Владимира Путина архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время визита в Анкоридж в августе 2025 года. Президент подарил владыке образ преподобного Германа Аляскинского, православного покровителя Америки, и икону Успения Пресвятой Богородицы. Ситкинская Казанская икона Божьей Матери находится в Кафедральном соборе Архангела Михаила на Аляске. Будущий епископ и святитель Иннокентий Вениаминов заказал написать образ в России знаменитому художнику Владимиру Боровиковскому, создавшему ряд икон для Казанского собора. В 1850 году сотрудники русско-американской компании пожертвовали образ собору. 30 мая, в праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил благодарственный молебен в храме великомученика Георгия Победоносца 146-го пехотного царицынского полка в городе Кингисеппе. Его преосвященству сослужил настоятель храма иерей Тарасий Коваль. По окончании молебна архипастырь поздравил прихожан храма с праздником Святой Троицы и обратился со словом проповеди. В ответном слове отец Тарасий поблагодарил архипастыря за попечение о приходе. Накануне приезда правящего архиерея в исторических помещениях храма были завершены штукатурно-малярные работы, готовится установка иконостаса. Манеж 146-го пехотного царицынского полка строился в 1835-38 годах по образцовому проекту архитектора Александра Егоровича Штауберта с некоторыми поправками архитектора Дубута. 1 июня 1966 года в помещениях манежа была открыта детско-юношеская спортивная школа «Юность», которая функционирует по сей день. Непосредственно в пристройке, где ранее располагалась церковь, находятся душевые раздевалки. С 2020 года помещения храма переданы приходу, ведутся ремонтные работы. И последнее сообщение. 30 мая в Волховском дворце культуры прошло торжественное мероприятие по случаю Дня химика и 25-летия трудового коллектива Волховского комплекса «ФосАгро». От имени епископа Тихвинского и Ладейнопольского Мстислава коллектив предприятия поздравил благочинный Волховского округа протоиерей Богдан Голод. В ходе мероприятия он зачитал официальное архиерейское поздравление, адресованное работникам и руководству предприятия. В послании владыки Мстислава был отмечен значительный вклад коллектива в социально-экономическое развитие региона, а также выражена благодарность за многолетнее добросовестное служение делу. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
1: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
0: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова. Сегодня мой гость, мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Петр Николаевич Базанов. Здравствуйте, Петр Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В программе «Книжное обозрение» мы говорили о вашей книге, посвященной истории русской миграции, истории одной из организаций русского зарубежья, «Братство русской правды». Это совершенно уникальное исследование, еще раз всем его рекомендую. Сегодня мне хочется поговорить с вами, как с историком русской миграции, на вот какие-то общие темы. Мой первый вопрос: почему вы, как историк российский, занялись историей русской миграции? Вот как вы лично к этой теме пришли?
1: Ну, честно говоря, меня, как любого советского человека, до 91-го года, пока у нас существовал Советский Союз, я, наверное, был советским человеком, я про русскую миграцию почти ничего не знал. А как известно, когда чего-то не знаешь, а что-то реально существующее, ты подозреваешь, что это есть, то это безумно интересно. То есть какая-то terra incognita, неизвестная земля. А больше мой интерес проявился уже в районе 90-го года, когда у нас в открытую стали эти различного рода общественные и политические полемики, дискуссии, в которых различного рода уважаемые и неуважаемые мной и люди стали ссылаться на мыслителей русского зарубежья по совершенно разным вопросам, и постепенно вот этот вот интерес, совершенно, скажем так, обывательский, может быть, юношеский, перерос в более серьезную научную деятельность, что вылилось, в конце концов, в мою докторскую диссертацию под названием «Издательская деятельность политических организаций русской миграции», ну, где вот я написал монографию, докторскую диссертацию, ряд статей, до сих пор очень интересуюсь книжным делом, издательской деятельностью, книгопродавческой деятельностью русских эмигрантов, а также различными родами политических партий, различными, скажем так, героями и антигероями русского зарубежья. И вообще меня, как и многих моих современников, история зарубежной России, России номер два, русского зарубежья, она покорила.
0: Вот вы интересную сейчас сказали такую формулировку «России номер два», а я, вы знаете, часто сталкивалась с тем, что историки российские, современные, ну, по большей части они все сформировались как советские историки и такими, скорее всего, и остались. Они считают, что эмигрантские историки, эмигрантские мыслители, публицисты, философы, которые осмысляют историю России и осмысляют какие-то общие вопросы существования человека на Земле, это люди другого мира, это не наши. Есть такое понятие «наши», которые на территории вот этого вот советского государства сформировались, и вот сейчас здесь остаются, а те, они уже другие. Апеллировать к ним, как к мыслителям своей же собственной национальной культуры, они не собираются. Стали ли для вас деятели российской миграции тоже представителями вашего культурного пространства, к которому мы все принадлежим?
1: Ну, во-первых, миф про единое советское культурное пространство, он всегда существовал в головах людей, которые никогда серьезно про это не задумывались. На самом деле, в советской культуре всегда существовало несколько, как бы, вот таких, скажем, субкультур, о которых можно поговорить, и это как раз интересно с точки зрения влияния русской эмиграции на советское общество. На что я имею в виду? Во-первых, это влияние на правящий слой, то есть на партийную номенклатуру. Говорит, что партийная номенклатура никогда у нас ничего не знала про русское зарубежье, невозможно. Потому что Владимир Ильич Ленин с удовольствием читал «Социалистический вестник», меньшевистский журнал, «Последние новости» либеральной подлигации Павла Николаевича Мерякова, «Правоменьшевистскую зарю», еще несколько изданий, я там перечислять не буду. Товарищ Сталин читал где-то 5-6 периодических изданий, включая «Монархическое возрождение». Мало того, сохранились многочисленные воспоминания, в том числе остатки каталога от библиотеки Сталина в Кремле, какие у него эмигрантские книжки были, вот, и какие газеты и журналы он заставлял выписывать. Есть даже стенограмма, по-моему, за 1935 год. Оргсекретарь на заседание Политбюро присылает записку, что какие подписать вот еще газеты и журналы. И перечисляет 7 названий. На что товарищ Сталин кричит: «Все подписывай! Мало! Еще что-нибудь подпиши!» Вот, а Троцкий, издевавшийся над Сталином, что Сталин не знает ни одного иностранного языка, ну, кроме русского, напомню, потому что все-таки русский-то товарищ Сталин знал великолепно, хотя и говорил с акцентом, читает о международных новостях и именно из меряковских «Последних новостей». А это всегда традиционно в русской мысли интерес к определенному периодическому изданию, откуда правитель узнает новости. То есть их интерпретацию, соответственно, тоже. Второе – это так называемый простой народ. Ну, простой народ. Вот. Третье – это элита общества. Ну, интеллектуальная, интеллигенция, скажем так. Интеллигенция. Четвертое – это оппозиционный элемент, которые, что бы там ни говорили, никуда в советское время не девались. Их загоняли в концлагеря, они издавали самиздат, который, может быть, никто не читал. Но, тем не менее, они всегда существовали. Даже в 30-е и 40-е годы, когда попытались посадить всех практически, кто был хоть чем-то недоволен советской власти, хоть как-то выдавал эти свои вещи. Но сейчас стали публиковать дневники людей 30-х годов, которые они для себя вели и прятали. А выясняется, что даже те люди, которые мы думали, что они совершенно ортодоксальными, они отнюдь не ортодоксальны с точки зрения советской власти. И прочее, прочее, прочее. Поэтому вот этот миф о том, что все как бы были едины, это наши, не наши, это естественный миф советского времени. Дальше еще что происходит у нас совсем с русским зарубежьем и с его влиянием. Дело в том, что с точки зрения, вот если представить, ну, советскую вот официальную идеологию, литературу, культуру, там, музыку, философию,
0: историю,
1: это колонна людей идет по этапу. Вот. Этап называется, эта дорога называется социалистический реализм, который должен присутствовать во всех сферах. Идеология у нас, естественно, коммунистическая, марксистско-ленинская. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Прыжок, как известно, провокация. А в то время как русское зарубежье – это спектр самых разных идей, самых разных оттенков, такая мозаика. Кого угодно, там политически от анархистов и коммунистов-троцкистов до каких-нибудь там русских фашистов и ультрамонархистов можно найти. Все оттенки, то есть минимальные, какие там вот только можно выискать.
0: Да.
1: Литература, если у нас соцреализм, в понимании данного генсека, так же, как и в понимании там марксистско-ленинской идеологии за все советское время, она была очень разная. Как генсек в это время считал, такое она и являлась. Или кто там за него это решал этот вопрос? Потому что Леонид Ильич, например, в последние годы жизни уже ничего не решал. Ему это было так плохо по жизни, что он с трудом ходил. Что, кстати, все и знали отлично. Вот. В русском зарубежье кого угодно. Символисты, имажинисты, футуристы, реалисты, натуралисты, сюрреалисты. В общем, кого угодно хотите, назовите, все есть. Поэтому вот у современных людей, которые хотя бы чем-то интересуются, русское зарубежье именно тему подкупает, что кого бы не хотели бы там найти, обязательно вы найдете тот, кто вам ближе всего, кто вам ближе всего интересен.
0: Вот для вас история эмиграции как феномен, то есть не просто вот книжка, там документы, архивы, с которыми вы работаете и так далее, живые люди, но для вас это тоже история вашей страны и вашего народа?
1: Да, тоже, вне всякого сомнения. Я считаю, что наша история нашей страны неразрывна от истории России номер два или русского зарубежья.
0: Второй вопрос.
1: Это такая своеобразная беловодье. Град Китеж, который взял и не покорился, а оказался где-то на другом месте. Вот если бы этот образ беловодья и града Китежа, вот везде татары подошли, все захватили, а вот этот город взял и ушел под воду.
0: Вот я мечтаю, чтобы покориться. Это стало так и для всего российского общества, и для, в том числе, общества современных русских историков. А ваша оценка, как вы считаете, это так? Для современных российских историков,
1: для современных,
0: для общества.
1: Для современных российских историков определенной части это не так. Почему это не так?
0: В большей части.
1: Например, у нас был этот пресловутый проект единого учебника.
0: Вот. Был, он есть.
1: Есть, но он все время меняется. Но я не буду его критиковать. Что меня поразило? Значит, все русское зарубежье первой волны умещается в три фразы. Культура русского зарубежья. Ни одно персонале, там еще такие идут как бы рубрики персонали, не упоминается.
0: То есть истории эмиграции там в принципе нет,
1: в принципе,
0: как
1: нет.
0: И не было.
1: Вот
0: это очень интересно.
1: Послевоенные, там упоминается Солженицын, Бродский и Довлатов, три человека.
0: Кто отсюда уехал.
1: Да, то есть те, кто отсюда уехал, вот послевоенное время. Значит, куда пропали все наши величайшие поэты, мыслители, изобретатели, которыми мы можем гордиться, их просто там нет. В таких случаях говорят, от какого наследства мы отказываемся. Вот когда мы вычеркиваем из русской истории, мы вычеркиваем из собственной истории собственной страны. Вот мы все, наверное, особенно люди старшего поколения, знают, что у нас был такой период в конце 40-х годов, когда на нашей стране стали бороться за приоритет. Все величайшие изобретения произошли в России. Отсюда пословица «Россия – родина слонов». Вот это еще более смешно, потому что именно в 40-е годы не упоминали ни про какого нашего известного русского ученого или писателя-эмигранта. Следующий вопрос, я вот сразу перекину мысль, значит, у меня любимый вопрос моим студентам. Вот как вы думаете, иностранцы, они судят по России, по каким критериям? Значит, они судят по двум критериям, по славянским школам, которые там сложились, на которые очень сильно повлияли русские эмигранты, потому что во многих государствах просто русский эмигрант, оказавшийся в эмиграции, профессура наша, она и заложила вот эти вот кафедры, которые до сих пор существуют, там худые или бедные, там учатся ученики, учи их учеников. Правда, при этом я должен сказать, что они диаметрально поменяли свою точку зрения по соотношению русских иммигрантов по отношению к России. Ну, если вот спросить там, например, какого-нибудь западного обывателя, ну, человека знающего, вот, что он знает из русского искусства. Студенты мне начинают там говорить, передвижники, Шишкин, там еще кто-нибудь, вот русских реалистов, придумывают все что угодно. Вот я говорю, иностранцы знают из русской живописи, как правило, два направления. Это иконопись, потому что у них такого нет, а здесь мы наследники Византии, то есть вот это наша идея икона, как окно в другой мир. И второе, это русский авангард. А русский авангард, это модернизм, это кто у нас? Малевич, Шагал, там, как, сейчас я скажу, Малевич, Шагал, Кандинский, и еще несколько ряд имен. То есть вот те, кого они сразу назовут. Вот никаких ни вот этих наших, ни художников-реалистов и т.д. Ну, возьмем какого-нибудь американца, именно человек, ну, не простого американца, простой человек, американец вообще может ничего не знать, но человек начитан, который что-то знает про Россию, спрашивает, каких русских писателей вы знаете? Вот американец с высшим образованием, особенно с гуманитарным, он вам назовет, как правило, четыре фамилии. Ну, понятно, Достоевского, потому что Федор Михайлович с его вот этими вот искусственными процессами, психологизмами, жизнью в огромном городе, вот этот мегаполис, как поглощающий человека и раздробляющий его, условность вот существования, психическая ненормальность всех героев, она именно в западном обществе великолепно нравится. Что, кстати,
0: трудные
1: не нравится...
0: вопросы еще очень важны здесь.
1: Что, кстати, не нравится мне? Я процитирую русского философа-современника Достоевского, более бездарного писателя, но более талантливого как философ Константина Леонтьева, что вообще это, конечно, никакой не реализм у Достоевского. Таких людей,
0: конечно,
1: таких людей в жизни не существует. А если они существуют, то это больные люди. Причем больные, понятно, какой больнице, психиатрической.
0: Но, тем не менее, вот эти проклятые вопросы, они оказались совершенно межнациональными, они для всех оказались духовно важны и востребованы.
1: Второй человек, кто у нас, Лев Николаевич Толстой. Причем здесь не «Война и мир», а, естественно, Анна Каренина, как права женщины за феминизм, за свободу и прочее, прочее. А вот третий, четвертый человек – это Александр Александрович Солженицын, долгие годы живший в США, и которого всячески переводили на английский язык, пропагандировали. И Владимир Владимирович Набоков, причем именно как англоязычный писатель, а не его русские произведения, которые написал под псевдонимом Владимир Сирин, то есть именно Набоков, а не Сирин. И причем это, естественно, не то, что нравится в России, защита Лужина со всеми нашими темами, гений, безумие, любовь, духовность, а это именно Лолита, которая, ну,
0: конечно,
1: честно говоря...
0: Да.
1: Просто попал в хороший момент. А потом, учитывая, что началось в 60-е годы в результате сексуальной революции, Лолита стала каким-то таким этим безвредным, наивным произведением, совсем, что потом стали потом все печататься. Вот. И вот это вот взгляд на Россию. Потом дальше, вот еще, если мы посмотрим там на русскую технику, вот мы все время комплексуем, что вот мы отстаем от Запада. Вот мы отстаем от Запада, мы отстаем от Запада, мы отстаем от Запада. Но никогда не указываем, когда мы этот Запад реально, вот, или наши люди, когда-то наши изобретатели, обгоняют. То есть часто люди забывают, что отставание это не есть отрицательное, отставание это есть какой-то фактор, который часто подталкивает. Мой любимый пример, мой любимый деятель русского зарубежья, знаменитый изобретатель Игорь Иванович Сикорский. Угу. Вот, как известно, братья Райт в 1902 году построили первый аэроплан, вот эту этажерку, который летал. Первый аэроплан, который летал над Россией, был в 1909 году. Привезли аэроплан фирмы Рено, собрали, она полетала над полем. Вот русские почувствовали, что они оскорблены в своих самых лучших чувствах. У них там на Западе летает, а у нас эта штука не летает, а? У нас своего нету аэроплана. Ну что, уже в 1913 году Игорь Иванович Сикорский, недоучившийся студент Киевского и Петроградского политехнического университета, построил самый большой, в нашем понимании, первый самолет Илья Муромец, который мог взять 60 человек экипажа. И он благополучно долетел с первый длительный полет до города Киева за 13 часов, а на следующий день вернулся в Петербург. Его встречала правительственная делегация, которая тут же выдала Балтийском вагонном заводе для строительства самолетов.
0: Вы еще и преподаватель. В какой парадигме вообще можно преподнести эту историю? Потому что не один Сикорский, там было несколько, в том числе там инженеров и самолетостроений в разных других сферах, деятелей. А как это можно подать-то современным людям, как историю России, что наши русские люди продвигали и обогащали технологии и культуру
1: другого
0: совершенно
1: государства? Все наши русские люди, вот почему я Сикорского люблю, думали исключительно только о России. Вот именно первая волна этим интересна, что любую секунду они мечтали вернуться в Россию. Сикорский не просто покупал книжки для своей библиотеки, он покупал книжки те, которые его очень интересовали. Сикорский считал, что вот он в быту, что он православный богослов-любитель. Но поскольку у него было довольно много денег, он был еще и православным меценатом. Он давал деньги на строительство храма, там, на издательскую деятельность и на прочее.
0: То есть вы считаете возможным написать о нем в учебнике русской истории для современных школьников и студентов? Да, а вот, видимо, авторы не нашли слов, как об этом рассказывать. Они не знают, вот, как
1: например,
0: его вместить в русскую
1: историю.
0: Что изобрел
1: на Западе самое главное Сикорский? Он изобрел самолет-амфибию и вертолет, ну, гелиоптер, который назвал. Ради чего он это изобретал?
0: Да.
1: Постулат Сикорского был очень простой. Ну, кроме того, что он мечтал сделать большой самолет, на котором диверсионная группа долетит до Кремля, убьет всех большевиков, и Россия станет свободной, а денег ему на этот самолет большой не удавалось найти, ему пришлось заниматься самолетами малых форм. Значит, для чего был создан вертолет самим Сикорским? В России, как известно, расстояния очень большие. А дорог у нас нет. У нас даже в Ленинградской области, на заключение, может быть, Калининградской и Московской области, у нас дороги, выражаясь на нашем бюрократическом языке, имеют так называемое сезонное значение. Ну, в переводе с бюрократического на простой русский, проехать по ним можно только в сухое лето, потому что зимой у нас, как ни странно, идет снег, осенью дождь, а весной этот снег тает, и тоже дождь может пойти, то есть проехать по ним нельзя. И добраться туда можно только на вертолете. Вот именно ради этого, в условиях бездорожья, чтобы связать различные населенные пункты, и был придуман вертолет. Это потом выяснилось, что его можно использовать в военных целях, что он необходим в условиях пробок в мегаполисе и прочее, прочее, прочее. Второе, самолет-амфибия. Для чего был изобретен самолет-амфибия? Исключительно только ради России. Для того, чтобы дорог у нас нет, Сикорский реально представлял, что аэродромов мы тоже быстро не настроим. Значит, надо придумать такой самолет, который садился бы на многочисленные русские озера и реки, а когда они замерзают, он бы садился бы еще бы на замерзшую поверхность. Это потом выяснилось, что самолет-амфибия великолепен для трофического кризиса. А все мысли вот русских ученых, не только их, это было, что вот сейчас мы здесь поживем, потом мы приедем в Россию и будем работать.
0: Ну, представьте, написать там про, например, 100 выдающихся деятелей русского зарубежья, которые обогатили развитие разных других стран в учебнике российской истории. Ведь наши же современные заказчики такого учебника такого не допустят, потому что они считают, что это против патриотизма российского.
1: Наоборот, это показывает, насколько наш народ великолепен. История русской эмиграции уничтожает еще одну легенду, существующую у нас как бы в национальном сознании. Это о том, что русские – это народ ленивых бездельников. Вот посмотрите на русских эмигрантов. Они оказались там, ну, практически все без денег, без ничего. Только со своими руками и со своими знаниями. Практически все встали на ноги и заработали, ну, не миллионные состояния, но неплохие себе для жизни.
0: Да.
1: Они добились огромных результатов и реализовались в таких тяжелых условиях, добились таких успехов. Вот кроме того, если вот там, например, спрашивают про какую-нибудь там, вот, ну, другой пример. Вот вы захотите посмотреть, какие конференции происходят про Керенского Александра Федоровича, нашего председателя Временного правительства. Вы наберете там по гуглу, скажем, латиница «Керенский конференц». Вам выдаст информацию не про Александра Федоровича Керенского, а про его сына Олега Александровича Керенского. Олег Александрович Керенский – это известный очень мостостроитель. Он строил там в Южной Африке, в Австралии. В том числе он один из проектировщиков вот этого знаменитого моста через Босфор в Турции. Вот кто у нас знает про Керенского Олега Александровича в России? Немногочисленные историки эмиграции, немногочисленные историки, те, кто занимаются, ну, вот, мостостроением. Все остальные про это не знают. Вот, а это, я считаю, что это наша визитная карточка во всем мире. Вот вы говорите, что мы русские такие глупые, такие неталантливые. Вот посмотрите, мы практически в 20 веке оказались во всех странах и всех там кого-то чему-то сумели научить. Добились гигантских результатов. Изобретатель первого лампового телевизора – это Владимир Кузьмич Зварикин, тоже нас. Ну вот наша беда в 20 веке, что он у нас сделал это не в электротехническом институте на Петроградской стороне, а в США.
0: Мог бы.
1: Вот. Если мы с вами возьмем там, например, такого человека, как Аполлон Аполлонович Цимлянский, это один из тех, кто из луч света не Россию, лазер придумал, так он тоже оказался в Германии, а потом в США. Там вот Георгий Гамов, это тот самый человек, который математически первый рассчитал гены, вот этой теплой расширяющей вселенной придумал теорию.
0: Так, писать историю эмиграции, то, конечно, будут сотни имен в разных сферах. Среди инженеров, среди деятелей искусства, художники, писатели, военные деятели. Везде будет больше сотни имен тех, кто достиг больших успехов и обогатил наследие человечества в целом. Но для меня-то ответ очевиден, почему мы сегодня этого не имеем, этой истории миграции в нашей стране, потому что если мы эту историю рассказываем, то совершенно параллельно будет происходить еще и декоммунизация нашей страны, что да, у нас сейчас не происходит. Поэтому у нас задача такая, про миграцию ничего не знать. У меня, конечно, есть претензии и к самой миграции, потому что мне кажется, что был шанс, чтобы эта миграция возвращалась не физически. Я против того, чтобы заставлять каких-то людей возвращаться в третьем-четвертом поколении. Это ненормально. Но возвращаться наследием, книгами, мемуарами, выступлениями, своей позицией, высказыванием своей позиции постоянной. Мне кажется, что миграция этот момент упустила.
1: Ну почему? Они, с них очень многие выступают, просто их никто не хочет слышать.
0: Не
1: особенно
0: знаю, вот у меня есть свои
1: претензии. Порой власти держащие, когда они что-нибудь выступают, им это очень не нравится, то, что они говорят. А говорят они, как правило, правду матку в лицо, и то, что называется, несмотря ни на какие должности, погоны, что у вас здесь в России происходит. Поэтому их и не хотят как бы взгляд со стороны вот это вот воспроизведения. Зачем же, говорит, ну разве нашим чиновникам приятно?
0: Как вы оцениваете сегодня ситуацию изучения истории миграции и в России, и в самой миграции, потому что там эти процессы тоже происходят. Но все-таки в России, мне кажется, это более актуально. Как вы оцениваете ситуацию изучения истории миграции?
1: К сожалению, самой миграции интерес к истории миграции все больше и больше уменьшается. Почему? Потому что интерес есть в самой России к истории миграции. Это как плотина, которая 70 лет советской власти сдерживалась, а потом она прорвала.
0: А результаты этого интереса где они?
1: Результаты — это множество защищенных кандидатских и докторских диссертаций. Это практически в каждом вузе читают какой-то спецкурс, посвященный любой стороне русской миграции, в том числе и ваш покорный слуга в нескольких вузах города Санкт-Петербурга. Это то, что во многих государственные планы вставлена литература русской эмиграции, вставлена журналистика русской эмиграции, искусство русской эмиграции, вот эти федеральные знаменитые программы, то есть обязательно она там присутствует. Ну вот я могу попенять, что у нас нет в программе там истории или там вот моей родной дисциплины книга документоведения, книговедения, вот это вот разделы, но это то, что называется поправимость. Дальше что? Огромный интерес на самом деле и у простого народа. Почему? Потому что очень многие люди пытаются все-таки разобраться, что же произошло с нашей страной в 17-м году, когда миллионы патриотов были вынуждены уехать из России. Это разрывает еще вот этот, вот, скажем, такой миф о том, что эти люди бросили Россию. Ничего они Россию не бросали, им просто пришлось выехать, из-за чего они все страдали. Оттуда вот эта вот знаменитая ностальгия, оттуда такой огромный расцвет творчества совершенно разных людей, огромное количество мемуаров, которые появились, книг и прочего. То есть все о России, все о родной стране. То есть мы физически здесь находимся, а на самом деле Россия — это единственная наша страна, куда мы все стремимся, но из-за большевиков мы, к сожалению, туда попасть не можем. Ну а по поводу декоммунизации нашего сознания, вы понимаете, при очень многих у нас здесь не только эмиграция проблема, здесь, например, проблема бывших белых. Вот кто сумел решиться при советской власти. У нас усиленно, например, очень многих писателей не упоминает про их белое прошлое. Ну, вот был такой мой сосед, кстати, по даче, Леонтий Раковский, автор сталинских бестселлеров в сталинское время. Там, у него все назывались там генералиссимус Суворов, фельдмаршал Кутузов, там, адмирал Ушаков и прочее. Но понятно, что в советское время никто не писал, что он колчаковский офицер. Но сейчас-то можно в открытую писать, что это талантливый писатель. Колчаковский офицер. Василий Григорьевич Ян, вот автор там «Чингисхан», «Батык», «Последний мой», тоже колчаковский офицер. Детям, наверное, уже как классику преподают Виталия Бианки, «Лесную газету» и прочее. Но я сомневаюсь, что в каких-то подробно рассказывается, что Виталий Бианки — это офицеры армии Юденича. Как он там про птичек-то стал писать с животными, потому что в новгородской глуши как оказался. Куда сослали, там и оказался. Вот, или спаситель Ленинграда от блокады Леонид Александрович Говоров. Почему у Леонида Александровича такой вот как бы реноме, я не люблю слово имидж, человек, который всегда берег солдат, вот, в отличие от многих советских полководцев, опять-таки потому, что он колчаковский офицер. То есть спаситель Ленинграда, профессиональный артиллерист, теоретик артиллерийского дела, спаситель во многом и Москвы от первого наступления немцев, это бывший колчаковский офицер. Потом Евгений Шварц, как выяснилось, участник ледового похода. И про эти вещи очень-очень много что можно говорить. Курчатов, кстати, бывший создатель нашего атомного проекта. И так далее. Потом тема, естественно, белых, она и эмиграции пересекается с темой репрессий. Вот мы обычно говорим, ну что вот так вот выделить из советского времени два величайших достижения. Это, конечно, наша победа во Второй мировой войне. И второе – это полет в космос. Вот нам обычно кого называют героем? Юрия Гагарина. То есть первый человек, который полетел в космос. Но на самом деле, вот при всем моем уважении к Юрию Гагарину, мог полететь и Герман Титов. Вот. А кто вот был тем гением, который все это осуществил? Сергей Павлович Королев. У нас где-нибудь упоминают, что Сергей Павлович Королев сидел на общих работах с 1937 по 1941 год. А с 1941 года потом был этот Туполев, его вытащил в конструкцию, ну, в шарашку, в конструкторское бюро. Может, он не сидел бы, он бы от сердца так рано бы не умер бы. Не от сердца бы не умер бы, он так рано от сердца бы. Мы бы раньше американцев на Луну полетели, потому что Королев бы обязательно как гений еще что-нибудь придумал бы.
0: Кажется, что мало востребованным сегодня история русской эмиграции. Не то, что не так нужно нам это, нужно очень, а то, что мало доходит.
1: Ну, но, к сожалению, я могу сказать свой собственный процесс. Дело в том, что есть проблемы даже не сколько в интересе к русской эмиграции, сколько у нас происходит деинтеллектуализация общества. У нас все больше и больше людям начинают внушать, что читать не надо, ага. А читать не... А если вы читаете, то лучше читать развлекательную литературу, а там не научно-популярную. Если же вы читаете научно-популярную, то не читайте научную литературу. Вот. А если вы читаете там научную литературу, то лучше с каким-то таким вот этим, скажем так, ну, с каким-нибудь там привкусом малонаучным, вот, или там вообще какую-нибудь эзотерику или мистику.
0: Кстати, я никогда не видела в опросах социологических центров крупных такого опроса среди российского общества, интересна ли вам русская миграция. Вот никто такого опроса, по-моему, не проводил. Интересно, какой процент был бы тех наших соотечественников, которым она интересна и которым она совершенно не нужна. Это было бы интересно.
1: Дело в том, что у нас еще многие люди до сих пор считают, что первая и вторая волна, то есть это те, кто выезжал с 17 по 40-й, с 41 по 56-й, год, а это была добровольная миграция, как вот то, что относится к 56-му году, что это как бы люди хотели выехать на Запад, а Запад, мол, в то время был значительно более сытый, обеспеченный, чем Россия того времени. Вот. И массовое вот до сих пор еще существует, что это люди добровольно покинули Россию, понимаете, да? Что они как бы изменники России в этом отношении. Вот. И многие, к сожалению, вот это вот путают.
0: Ну, это же просто недостаток образования и культуры. Давайте будем просто сказать, что
1: это,
0: нет.
1: Это так. Величайшая ошибка, которая вот до сих пор существует.
0: Мы говорили об истории русской миграции с доктором исторических наук, профессором Петром Николаевичем Базановым, автором книги, о которой мы тоже говорили в эфире «Радио Град Петров», в другой программе, в программе «Книжное обозрение», автором книги «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Передачу вела Марина Лобанова. До свидания, до следующих встреч.

0: Дорогие слушатели, сегодняшняя передача – последняя нашего цикла по Новому Завету. В прошлой передаче мы говорили о крестных страданиях Господа нашего Иисуса Христа, о приговоре Его к смертной казни, рассказали про смерть и погребение Его. Сегодня мы расскажем о воскресении Господнем, о Его сорокадневном хождении по земле, о Его вознесении и о сошествии Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Иосиф Аримафейский и Никодим, два тайных ученика Иисуса, погребли Иисуса сразу после смерти в пятницу вечером. Обвив тело Иисусова пеленами с благовониями, они положили его в новый гроб, который был высечен в скале в саду близ места распятия, и, привалив камень к двери гроба, удалились. Была там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба и смотрели, куда Христа полагали. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. На другой день, то есть в субботу, первосвященники и фарисеи, несмотря на субботний покой, собрались рано утром к Пилату и сказали ему, что вспомнили, как при жизни еще тот обманщик, так сказали они, говорил, что после 3 дней воскреснет. И так просили они Пилата, чтобы он приказал охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его не пришли украсть его ночью и не сказали бы народу, что он воскрес. Пилат ответил, чтоб взяли они стражу и охраняли, как знали. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
1: Повествования евангелистов о воскресении Христовом сродны в том, что они ничего не говорят о самом воскресении, об этом таинственном событии. Не описывают они, как оно произошло, как воскресший вышел из гроба, не нарушив его печати. Само воскресение Христово есть тайна иного бытия, и тайна эта превышает человеческое разумение и не может быть выражена человеческим словом. Оттого и говорят евангелисты только о том, что они видели, что слышали, что каждый из них сохранил в памяти из самого древнего христианского устного предания. Они говорят о землетрясении, происшедшем тогда, о появлении ангела, вид которого был как молния, и который отвалил камень от гроба. Говорят о явлении Спасителя женам-мироносицам и ученикам. В первый день недели очень рано пришли с ароматами ко гробу Мария Магдалина и другая Мария. Марк прибавляет и Соломия, чтобы помазать Иисуса, и видит, что камень отвален от гроба. Мария Магдалина по Иоанну бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит, что унесли Господа, и что не знает, где положили его. Матфей и Марк передают слова, сказанные ангелам, женам-мироносицам, которые, увидев его, ужаснулись. «Не бойтесь, что вы ищете живого с мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Вот место, где он был положен. Пойдите скорей, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите». И, выйдя поспешно из гроба, жены-мироносицы со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. А Марк пишет, что их объял трепет и ужас, и никому не сказали, потому что боялись. Петр и другой ученик, прослушав Марию Магдалину, побежали ко гробу. Другой ученик, то есть Иоанн, бежал быстрее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, а плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. И возвратились они к себе. Петр, пишет Лука, идя назад, дивился сам в себе происшедшему.
0: Мария же, вернувшись, стояла у гроба и плакала. И когда плакала, пишет евангелист Иоанн, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус же говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария идет и возвещает бывшим с ним, плачущим и рыдающим, что видела Господа и что он это сказал ей. Но, пишет Марк, они, услышав, что он жив и она видела его, не поверили. В Новом Завете, заключенном кровью Христа, Бог — наш Отец, и мы — Его дети. Эти слова возвращают нас к тем, которые мы слышали в прологе Евангелия от Иоанна. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Наше сыновство — одна из важнейших тем Нового Завета. От Матфея мы узнаем, что Иисус явился тоже другим женам-мироносицам, когда они шли обратно в город, и повторил им то, что они слышали от ангела. Пока они шли, некоторые из стражи, войдя в город, объявили о всем бывшим первосвященникам, которые дали им денег и сказали им распространять слух, что ученики его ночью украли тело Иисуса, когда они спали.
1: В тот же день, первый день недели, два ученика шли в селение Емаус, отстоящее стадии на 60, то есть около 10 километров от Иерусалима, и рассуждали между собой о том, что случилось в последние дни. К ним подошел сам Иисус, но они его не узнали, ибо глаза их были удержаны. Он спросил их, о чем они между собой рассуждали и отчего печальны. Клеопа, отвечая, удивился тому, как же мог он не знать о происшедшем в эти дни, что было с Иисусом Назарянином, которого осудили на смерть и распяли. А мы надеялись, продолжал он, что он есть тот, который должен избавить Израиль. Но вот уже третий день, как все это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли, так, как и женщины говорили, но его не видели. Спутник же сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начиная от Моисея, стал изъяснять им сказанное пророками о нем во всем Писании. Когда пришли в селение, он сделал вид, что хочет идти дальше, но те удержали его, потому что уж был вечер, и он остался с ними. Когда же возлежали они, он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них, и они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И тут же встали и пошли обратно в Иерусалим. И нашли вместе 11 апостолов, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба.
0: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он попросил дать ему пищи, и они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда, и, взяв, ел перед ними. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Это повторение слов, сказанных Иисусом во время последней молитвы Его, обращенной к Отцу, уже по пути в Гефсиманский сад. И, сказав это, Он дунул и говорит: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». У евангелиста Матфея мы читаем, что Симон Петр должен был получить в будущем ключи царства, чтобы связывать и разрешать. Позднее тоже право дано 12 ученикам. Теперь, повествует Иоанн, это право дано после воскресения как дар Святого Духа. Дары Святого Духа разнообразны –

0: дня недели Фома, один из двенадцати, не был с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, что они видели Господа. Он же ответил им, что не поверит, пока не увидит сам на руках его ран от гвоздей и не вложит пальца своего в раны от гвоздей и руки своей в ребра его. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Исповедание Фомой божества Господа Иисуса Христа здесь, почти в конце Евангелия от Иоанна, выражено самым ясным образом. Убеждение его непоколебимо. Но Господь ублажает преимущественно перед Фомою невидевших и тем не менее уверовавших, как вспоминается нам, уверовал возлюбленный ученик при входе в пустой гроб.
1: После восьми дней, проведенных в Иерусалиме, апостолы отправились в Галилею, как заповедал им Иисус, и там занялись своим прежним ремеслом – ловлей рыбы в Тивериадском море. Здесь опять явился Иисус ученикам своим. Были вместе Симон Петр и Фома, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы и два других из учеников его. Все пошли и сели в лодку, но в эту ночь не поймали ничего. Утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Он. Иисус посоветовал им закинуть сеть по правую сторону лодки. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыб. Тогда ученик, которого любил Иисус, первый узнает его и говорит Петру: «Это Господь!» Услышав, что это Господь, Петр опоясался и бросился в море, а другие приплыли в лодке, таща сеть с рыбой. Петр вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, их было 153. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Он берет хлеб и дает им также и рыбу. Хлеб и рыба не напоминают ли нам чудо насыщения 5000? Когда же они обедали, Иисус говорит Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». В ночь, когда Христос был предан на смерть, Петр трижды отрекся от него. Так и теперь Господь трижды вопрошает Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что Христос в третий раз спросил, любишь ли меня, и сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус в третий раз говорит ему: «Паси овец моих». Этим тройным вопрошанием Христос как бы смывает грех малодушия и троекратного отречения Петра в страстную ночь и поручает ему, как апостолу, исполнять в будущем его апостольский долг – пасти овец стада Христова. И тут же Иисус предсказывает, какой смертью Петр прославит Бога. «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Про Иоанна, который следовал за ними, Иисус сказал Петру: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Эти слова были неправильно истолкованы учениками, что Иоанн не умрет, но Господь не сказал, что не умрет, а сказал: «Если я хочу».
0: Апостолы вернулись из Галилеи в Иерусалим, как повелел им Господь: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и всей Иудее и Самарии.

и даже до края земли. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. И вывел Господь их из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и облако взяло его из вида их. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали все 11 учеников, которых апостол Лука называет поименно, в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его.

0: В наших передачах мы рассказали вам о земной жизни и служении Спасителя, о Его учении и о совершенных им чудесах. Мы говорили, что главной темой проповеди Христовой было благовестие о приближении Царства Божия и об условиях Его стяжания. Христос многократно объяснял Своим ученикам, что Господь Бог призывает в Свое Царство всех людей без исключения. Главным условием стяжания Царства Божия является истинная любовь человека к Богу и любовь к ближнему, как к самому себе. Иисус Христос принес людям не только истинное учение о Царстве Божьем, но и открыл путь к личному спасению каждого человека. Грех, властвовавший над людьми, Он победил собой. Всей своей жизнью на земле Христос дал нам пример совершенной любви и совершенного послушания Богу Отцу Своему. Из любви к людям и ради спасения человеческого рода Христос принял на Себя величайшие муки и позорную смерть на кресте. Но смерть не смогла удержать Его, Он победил смерть. Христос воскрес из мертвых. Но эту победу над смертью Христос одержал не для Себя, а для людей, чтобы спасти каждого отдельного человека и открыть всем врата Царства Божьего. С самого начала Своего служения Господь создавал Церковь, которая должна была объединить вокруг Себя всех верующих и предвещать, воплощать уже на земле Царство Божие. С самого начала Он избрал 12 апостолов, которые все время были с Ним, слушали Его учения, видели Его дела, были свидетелями Его крестной смерти, Его воскресения, вознесения и прославления, и которых Он послал по всему миру проповедовать Евангелие всей твари. После вознесения первым событием было избрание 12 апостола взамен отпадшего Иуды. В те дни, повествует евангелист Лука в книге Деяний, Петр, став посреди учеников, сказал: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса, да будет двор его пуст, и достоинство его да примет другой. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, был вместе с нами свидетелем воскресения его, и поставили двоих, Иосифа и Матфея, и, помолившись, бросили жребий, который выпал на Матфея, и он сопричислен к 11 апостолам».
1: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно, в 3 часа дня, то есть около 9 утра, сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Петр, встав с 11, обратился к собравшемуся народу, говоря: «Это и есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». И продолжал апостол Петр, объясняя народу все случившееся, ссылаясь на пророчества пророков Давида и Иоиля: «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». И многими другими словами Петр свидетельствовал и увещевал, призывая всех покаяться и креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дара Святого Духа. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Сошествие Святого Духа на апостолов было днем окончательного утверждения Церкви Христовой на земле. Простые и неграмотные рыбаки, женщины, несколько родственников Господа по плоти и друзья Учителя – вот то малое стадо Христово, оставшееся на земле после Его Вознесения. Но сошествие Духа Святого на апостолов сделало этих людей искусными и бесстрашными проповедниками христианства. Церковь Христова начала расти и множиться сначала среди иудеев в Палестине, а затем и среди язычников во всем мире, даже до края земли.
0: Закончим мы наш цикл передач по Новому Завету выдержками из слова, сказанного в день Пятидесятницы протопресвитером Алексеем Князевым, ректором Свято-Сергиевского богословского института в Париже. «Совершилось божественное домостроительство нашего спасения, чему благоволил быть Бог Отец, что исполнил в себе воплотившийся Единородный Сын, то ныне подает сошедший в мир Святой Дух Утешитель, ниспосланный в третий час апостолам и пребывающий с тех пор, по слову Спасителя, в мире вовек». Конечно, в такой день Церковь радуется, она радуется о Боге, ибо ей стало открытым, что Бог есть Святая Троица, единосущная и нераздельная, что в Боге есть соборное начало, и что поэтому воистину Бог есть любовь. Радуясь о Боге, Церковь радуется и о человеке. Усыновление Отцу в Сыне Духом Святым – такова тайна христианского благочестия. Эта радость Церкви о Боге и о человеке есть ее радость, о самой себе. Именно в ней совершается то соединение божеского и человеческого начала. Она есть искупленное, обновленное человечество, соединенное Духом Святым со Христом, пребывающим одесную Отца, живя Его жизнью. Она есть и храм сошедшего в мир Духа Святого, сошествием которого в Пятидесятницу – и было положено начало этой новой благодатной жизни. Победа одержана, и хотя полнота ее будет явлена в Царстве Славы, уже и теперь в мире доступны ее плоды. Дух Святой сошел в мир, через Него с нами навеки Христос, и все озаряет проникающий даже в преисподнюю свет Пятидесятницы.

0: Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: Александр Сергеевич Пушкин. «Маленькие трагедии». «Скупой рыцарь». Сцена первая. В башне. Альбер и Иван. Альбер. «Во что бы то ни стало на турнире, явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван». Иван подает ему шлем. «Пробит насквозь, испорчен. Невозможно его надеть. Достать мне надо новый». «Какой удар, проклятый граф Делорж!» Иван. «И вы ему порядком отплатили. Как из тремян вы вышибли его, он сутки замертво лежал и вряд ли оправился». «А все ж он не в убытке. Его нагрудник цел венецианский, а грудь своя гроша ему не стоит. Другой себе не станет покупать». «Зачем с него не снял я шлема тут же?» «А снял бы я, когда б не было стыдно мне дамы герцога. Проклятый граф! Он лучше бы мне голову пробил. И платье нужно мне. В последний раз все рыцари сидели тут в атласе да бархате. Я в латах был один за герцогским столом. Отговорился я тем, что на турнир попал случайно. А нынче что скажу? О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она! Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил эмира моего, помчался вихрем и бросил графа на 20 шагов, как маленького пажа, как все дамы привстали с мест, когда сама Клотильда, закрыв лицо, невольно закричала, и славили герольды мой удар. Тогда никто не думал о причине и храбрости моей и силы дивной. Взбесился я за поврежденный шлем. Геройству что виною было? Скупость. Да, заразиться здесь нетрудно ею, под кровлей одной с моим отцом. Что, бедный мой мир? Он все хромает, вам выехать на нем еще нельзя. Но делать нечего, куплю гнедого. Недорого и просят за него. Недорого, да денег нет у нас. Что ж говорит бездельник Соломон? Он говорит, что более не может взаймы давать вам денег без заклада. Заклад? А где мне взять заклада, дьявол? Я сказывал. Что ж он? Кряхтит, да жмется. Да ты б сказал ему, что мой отец богат и сам как жид, что рано ль поздно ль всему наследую. Я говорил, что ж, жмется да кряхтит. Какое горе! Он сам хотел прийти. Ну, слава Богу, без выкупа не выпущу его. Стучат в дверь. «Кто там?» Входит жид. «Слуга ваш низкий». «А, приятель, проклятый жид, почтенный Соломон, пожалуй-ка сюда. Так-то я слышу, не веришь в долг?» «Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам, рад бы, право не могу. где денег взять? Весь разорился я, все рыцарям усердно помогая. Никто не платит. Вас хотел просить, не можете ли хоть часть отдать?
4: Разбойник, да если б у меня водились деньги с тобою, стал ли б я возиться?
3: Полно, не будь упрям, мой милый Соломон. Давай, червонцы, высыпи мне сотню, пока тебя не обыскали. Сотню? Когда б имел я 100 червонцев?
4: Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать?
3: Клянусь вам, полно, полно.
4: Ты требуешь заклада? Что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда б я мог что заложить, давно уж продал бы.
3: Или рыцарского слова тебе, собака, мало? Ваше слово, пока вы живы, много-много значит. Все сундуки фламандских богачей, как талисмана новым, отопрет. Но если вы его передадите мне, бедному еврею, а меж тем умрете, Боже, сохрани, тогда в моих руках оно подобно будет ключу от брошенной шкатулки в море.
4: Уже ли отец меня переживет?
3: Как знать? Дни наши сочтены не нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его 4 старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров, Бог даст 10, 20, 25 или 30 проживет он.
4: Ты врешь, еврей, да через 30 лет мне стукнет 50. Тогда и деньги на что мне пригодятся?
3: Деньги? Деньги всегда, во всякий возраст нам пригодны. Но юноша в них ищет слуг проворных и, не жалея, шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока.
4: О, мой отец ни слуг и ни друзей в них видит, а господ, и сам им служит. И как же служит, как алжирский раб, как пес цепной. В нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки, всю ночь не спит, все бегает да лает, а золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи! Когда-нибудь оно послужит мне, лежать забудет.
3: На бароновых похоронах прольется больше денег, нежели слез. Пошли вам Бог скорее наследство. Амин. А можно б...
4: Что?
3: Так думал я, что средство... Какое есть?
4: Какое средство?
3: Так, есть у меня знакомый старичок, еврей, аптекарь бедный,
4: ростовщик, такой же, как и ты, или почестнее?
3: Нет, рыцарь, товий торг ведет иной. Он составляет капли, право чудно, как действуют они.
4: А что мне в них?
3: В стакан воды подлить? 3 капель будет. Ни вкуса в них, ни цвета незаметно. А человек без рези в животе, без тошноты, без боли, умирает.
4: То есть старичок торгует ядом?
3: Да. И ядом.
4: Что ж, взаймы на место денег, ты мне предложишь 200 склянок яду за склянку по червонцу, так ли, что ли?
3: Смеяться вам угодно надо мною? Нет. Я хотел, быть может, вы, я думал, что уж барону время умереть.
4: Как? отца? И смел ты сыну? Иван, держи его! И смел ты мне? Да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебя сейчас же на воротах повешу? Виноват, простите, я шутил. Иван, веревку! Я шутил, я денег вам принес. Вон, пес!
3: Жид уходит. Вот до чего меня доводит отца родного скупость. Жид мне смел, что предложить. Дай мне стакан вина, я весь дрожу. Иван, однако ж деньги мне нужны. Сбегай за жидом проклятым, возьми его, червонцы. Да сюда мне принеси чернильницу, я плуту расписку дам. Да не вводи сюда Иуду этого. Или нет, постой. Его червонцы будут пахнуть ядом, как сребреники пращура его. Я спрашивал вина.
4: У нас вина ни капли нет.
3: А то, что мне прислал в подарок из Испании Римон?
4: Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу.
3: Да, помню, знаю. Тогда и воды.
4: Проклятое житье.
3: Нет, решено. Пойду искать управы у герцога. Пускай отца заставит меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье.
1: Сцена вторая. Подвал. Барон.
4: Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный. К верным сундукам. Счастливый день.
3: Могу сегодня я. Шестой сундук. Сундук еще не полный. Горсть золота, накопленного, всыпать.
4: Немного, кажется, но понемногу. Сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем наблюдать, и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной, принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон... Отсели править миром я могу. Лишь захочу воздвигнуться чертоги. В великолепные мои сады сбегутся нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть в них знак моей, читая воли. Мне все послушно. Я же ничему. Я выше всех желаний. Я... Спокоен.
3: Я знаю мощь мою, с меня довольна сего сознания. Смотрит на свое золото. Кажется, немного. А сколько человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий, оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужний долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот мне принес Тибо, где было взять ему ленивцу Плуту. Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земли все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся в моих подвалах верных. Ну, пора. Хочет отпереть сундук. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, чего бояться мне? При мне мой меч, за злато отвечает честной блат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас, уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Отпирает сундук. Вот мое блаженство. Всыпает деньги. Ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком и все их допру. И стану сам средь них глядеть на блещущие груды. Зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим. Я царствую! Какой волшебный блеск! Послушна мне! Сильна моя держава! В ней счастье! В ней честь моя и слава! Я царствую? во след за мной, примет власть над нею. Мой наследник, безумец, расточитель, молодой, развратников, разгульных собеседник, едва умру он. Он сойдет сюда под эти мирные немые своды, с толпой ласкателей, придворных, жадных, украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дыравые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит.

0: Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми до груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. И скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от кое меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал! О, если бы из могилы прийти я мог, сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне.
1: Сцена третья. Во дворце. Альбер, герцог. Альбер. Поверьте, государь, терпел я долго стыд горькой бедности. Когда б не крайность, вы б жалобы моей не услыхали. Герцог. Я верю, верю. Благородный рыцарь, таков, как вы, отца не обвинит. Без крайности, таких развратных мало. Спокойны будьте, вашего отца усовещу наедине, без шуму. Я жду его. Давно мы не видались. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был еще ребенком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжелым шлемом, как будто колоколом. Смотрит в окно. Это кто? Не он ли? Альбер. Так, он, государь. Пойдите ж в ту комнату. Я кликну вас. Альбер уходит. Ходит барон. Барон, я рад вас видеть бодрым и здоровым. Барон.
2: Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться.
1: Давно, барон, давно расстались мы. Вы помните меня?
2: Я, государь, я как теперь вас вижу. О, вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говаривал Филипп. Он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через 20, право, ты да я, мы будем глупы перед этим малым, пред вами, то есть.
1: Мы тебе знакомство возобновим. Вы двор забыли мой.
2: Стар, государь, я нынче, при дворе, что делать мне? Вы молоды, вам любы турниры, праздники, а я на них уж не гожусь.
1: Бог даст войну, так я готов, кряхтя, взлезть снова на коня.
2: Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить.
1: Барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом. Мой отец вас уважал, и я всегда считал вас верным, храбрым рыцарем. Но сядем.
3: У вас, барон, есть дети?
2: Сын один.
1: Зачем его я при себе не вижу?
2: Вам двор наскучил, но ему прилично в его летах и звании быть при нас.
0: Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава. Вкруг замка по лесам он вечно бродит, как молодой олень.
1: Нехорошо ему дичиться. Мы этот час приучим его к весельям, к балам и турнирам. Пришлите мне его. Назначьте сыну приличное по званию содержание.
2: Вы хмуритесь. Устали вы с дороги, быть может?
0: Государь, я не устал, но вы меня смутили. Перед вами, я б не хотел сознаться, на меня вы принуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить. Но он, государь, к несчастью, недостоин ни милости, ни вашего внимания. Он молодость свою проводит в буйстве, в пороках низких.
1: Это потому, барон, что он один. Уединение и праздность губят молодых людей. Пришлите к нам его. Он позабудет привычки, зарожденные в глуши.
0: Простите мне, но право, государь, я согласиться не могу на это.
1: Но почему ж?
0: Увольте старика.
1: Я требую, откройте мне причину отказа вашего.
0: На сына я сердит.
1: За что?
0: За злое преступление.
1: А в чем оно, скажите, состоит?
0: Увольте, герцог.
1: Это очень странно.
0: Или вам стыдно за него?
1: Да, стыдно.
0: Но что же сделал он? Он меня хотел убить.
1: Убить? Так я суду его предам, как черного злодея. Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей, хоть знаю то, что покушался он меня, что... обокрасть.
2: Альбер бросается в комнату. Альбер.
1: Барон, вы лжете!
0: Герцог, как смели вы! Барон, ты здесь. Ты мне смел. Ты мог отцу такое слово молвить. Я лгу, и перед нашим государем мне, или уж не рыцарь я?
1: Вы лжец!
0: И гром еще не грянул, Боже правый, так подымишь и меч нас рассуди.
2: Бросает перчатку, сын поспешно ее поднимает.
1: Альбер, благодарю, вот первый дар отца.
0: Герцог, что видел я? Что было предо мною? Сын принял вызов старого отца. В какие дни надел я на себя цепь герцогов?
1: Молчите, ты безумец, и ты тигренок полна.
0: Сыну, бросьте это.
1: Отдайте мне перчатку эту.
0: Отымает ее.
2: Альбер,
0: жаль. Герцог так и впился в нее когтями, изверг.
1: «Подите, на глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас».
2: Альбер выходит.
0: «Вы, старик несчастный, не стыдно ли вам, барон? Простите, государь, стоять я не могу. Мои колени слабеют, душно. Где ключи? Ключи мои. Герцог. Он умер. Боже. Ужасный век, ужасные сердца.
3: Произведение Александра Сергеевича Пушкина «Скупой рыцарь» из цикла «Маленькие трагедии» читал народный артист России Николай Мартон.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» мы продолжаем знакомство с трудами выдающегося религиозного философа Семена Людвиговича Франка, посвященными творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Фрагменты статьи «Пушкин об отношениях Европы и России» для вас читает Мария Петько.
1: С указанным выше принципиальным европеизмом у Пушкина сочетается твердое убеждение в своеобразии русского мира, в существенном отличии между историей России и историей Западной Европы. Эту отделенность России от остальной Европы и это своеобразие ее истории Пушкин отчасти воспринимает, подобно западникам, как недостаток русской истории. Феодализма у нас не было, и тем хуже. Феодализм мог бы, наконец, развиться как первый шаг учреждения независимости. Общины были второй, но не успел. Он рассеялся во времена татар, был подавлен Иваном III, гоним, истреблен Иваном IV. По отрывочным замечаниям этого наброска можно прийти к заключению, что Пушкин сожалеет, что история России не создала тех навыков к личной свободе и независимости от власти, которые возникли в историческом процессе Европы. Этот взгляд совпадает и с известной высокой оценкой Пушкиным аристократии как носителя независимого общественного мнения в государстве. Наследственность высшего дворянства есть гарантия его независимости. Противоположное есть неизбежно средство тирании, или точнее, развращающего и изнеживающего деспотизма. Главный источник этой вредной для России отделенности Европы от России он видит в татарском нашествии, отчасти также в разделении церквей. Последняя тема заслуживает особого внимания, в ней Пушкин резче всего расходится со славянофильством. Для последнего, в особенности для его главного богословского представителя Хомякова, Восточная Православная Церковь после разделения церквей осталась единственной подлинной церковью, то есть единственным адекватным представителем подлинного христианства. Католицизм своим самочинием нарушил основную заповедь христианской любви. Протестантизм есть следующий шаг на пути того же самочиния, и этот и другой, следовательно, суть уклонения от истины христианской церкви. Совсем иначе смотрит на вопрос Пушкин. Его мысль легко угадать, хотя она выражена лишь в кратких словах его писем. Он не разделяет прежде всего пристрастия Чадаева к католицизму и его огульного отвержения протестантизма. «Вы усматриваете христианское единство в католицизме, то есть в папе», — пишет он ему в 1831 году. «Не заключено ли оно в идее Христа, которая содержится и в протестантизме? Первая идея была монархической, она становится теперь республиканской». Вскоре после этого он пишет Вяземскому: «Не понимаю, за что Чаадаев с братьями нападают на реформацию, то есть на факт христианского духа. Что христианство в нем потеряло в своем единстве, оно приобрело в своей общедоступности». Пушкин таким образом считает нормальным постепенное развитие форм верований в христианской церкви. Каково же его отношение к православию? Пушкин, начиная с середины 20-х годов, особенно в связи с собиранием исторических материалов для Бориса Годунова, отчетливо осознавал все значение православия для русского национального духа и для русской культуры. В образах летописца Пимена и патриарха в Борисе Годунове он обнаружил и глубокую сердечную симпатию к традиционному типу православного благочестия, а также гениальную способность понять и художественно воспроизвести его. Еще в юношеских своих исторических замечаниях 1822 год он порицает гонения Екатерины II на духовенство, утверждая, что этим она нанесла сильный удар просвещению народному. «Греческое исповедание, — говорит он там же, — отдельно от всех прочих, дает нам особый национальный характер. Вредному влиянию духовенства в католических странах, где оно составляло особое общество и вечно полагало суеверные преграды просвещению, он противопоставляет благотворную роль духовенства в России. Мы обязаны монахам нашей истории, следовательно, и просвещением». В письмах к Чаадаеву от 1836 года он берет под свою защиту русское духовенство от нападок Чаадаевым. Русское духовенство до Феофана было достойно уважения, Оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы реформации в минуту, когда человечество нуждалось больше всего в единстве. Он, впрочем, соглашается, что русское духовенство в новейшее время отстало, но видит причину этой отсталости в чисто внешней обособленности его от культурного слоя русского общества. И не только Пушкин ценил православие как творческую силу в истории русской культуры, но в последние годы своей жизни он и чисто религиозно чувствовал свою близость к православному благочестию, ощущал себя сам православным человеком. Свидетельством этого является его известное стихотворение «Переложение молитвы Ефрема Сирина» «Отцы пустынники и жены непорочны». И тем не менее, Пушкин бесконечно далек от славянофильской точки зрения. Он остается здесь, как и во всем, трезвым и объективным. Мысль о вреде для России, ее обособленного от Запада существования, он распространяет и на оценку православия. Он сожалеет, что схизма отделила нас от остальной Европы. Из письма к Чаадаеву, 1836 год. Это отделение было и остается, по мысли Пушкина, источником ее относительной слабости. Несмотря на свою высокую оценку русского православия и свою личную сердечную преданность ему, Пушкин таким образом сознавал, что в судьбе и фактическом состоянии православной церкви в России не все благополучно, и что России в этом отношении есть чему поучиться у западного христианства. Однако это западническое убеждение дополняется у Пушкина чрезвычайно интересной философско-исторической мыслью, имеющей противоположную тенденцию. Татарское нашествие, вызванное им обособлением России от Запада, он рассматривает в перспективе всемирной истории и с этой точки зрения видит в них особое служение России задачам европейско-христианской культуры. Эту же мысль Пушкин повторяет в письме к Чаадаеву 1836 года. «Нет сомнения, что схизма отделила нас от остальной Европы, и что мы не участвовали ни в одном из великих событий, которые ее волновали. Но мы имели свое особое назначение». Сказав о том, что татарское нашествие было приостановлено Россией, Пушкин продолжает. «Этим была спасена христианская культура. Для этой цели мы должны были вести совершенно обособленное существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, чуждыми остальному христианскому миру, так что наше мученичество дало католической Европе возможность беспрепятственного энергичного развития». Но эта мысль о всемирно-историческом смысле и, следовательно, оправдании обособленности России и культурной отсталости ее прошлого дополняется в том же письме к Чаадаеву другой мыслью, в которой Пушкин энергично восстает против идеи Чаадаева об отсутствии в России вообще основ исторической культуры. Пушкин решительно отвергает этот взгляд типичного западничества с особой резкостью, выраженной, как известно, в философическом письме Чаадаева. Взгляд, по которому все прошлое России есть какое-то пустое место, существование, лишенное элементов истории культуры. Он пишет, что касается нашего исторического ничтожества, то я положительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава, и даже удельные войны, ведь это та же жизнь кипучей отваги и бесцельной и недозрелой деятельности, которая характеризует молодость всех народов. Вторжение татар есть печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ход к единству, к русскому единству, конечно, оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и окончившаяся в Ипатьевском монастыре, как неужели это не история, а только бледный полузабытый сон? А Петр Великий, который один, целая всемирная история, а Екатерина II, поместившая Россию на порог Европы, а Александр, который привел нас в Париж. И, положа руку на сердце, разве вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России, чего-то такого, что должно поразить будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Гершензон в своей книге о Чаадаеве справедливо говорит, что если бы от всего Пушкина до нас дошло только это его письмо, этого было бы достаточно, чтобы усмотреть гениальность Пушкина. В этом главном документе отношение Пушкина к проблеме России и Запад, как в остальных приведенных нами здесь его замечаниях, обнаруживается гениальная способность Пушкина к синтетическому, примиряющему противоположности восприятию, к пониманию им исторической реальности. Против крайнего западничества Чаадаева он защищает ценности самобытной русской исторической культуры. Против славянофильства он утверждает превосходство западной культуры и ее необходимость для России. Достоевский в своей известной предсмертной речи о Пушкине, в своей форме, на языке своих убеждений, пытается выразить этот подлинный универсализм гения Пушкина, примиряющий его славянофильство с западничеством. В это толкование он вложил много своего, но по существу, в том, что он уловил этот универсализм Пушкина, он был совершенно прав. Когда настанет день возрождения русской культуры и государственности, старый вопрос о культурном отношении между Россией и Западом вновь станет перед русским обществом. Надо надеяться, что оно вспомнит тогда о мудрых и широких заветах своего величайшего гения.
0: Дорогие друзья,

0: года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Фурштадская, дом 1. Ныне это такой заметный ярко-розовый особняк с тремя арочными итальянскими окнами, выходящий на Литейный проспект, стоящий на углу проспекта и Фурштадской улицы. Он был построен супругой полковника князя Долгорукова на месте деревянного дома и мастерских конца XVIII века в 1844 году архитектором Низовцевым, выпускником Академии художеств, который служил, видимо, при ее супруге в департаменте военных поселений. Классические пропорции здания уже с элементами входящего в моду Ренессанса, подчеркнуты ренессансными наличниками и укрупненным ренессансным карнизом. Интерьеры дома отделывал известный Петр Садовников, бывший крепостной графов Строганов и князей Голицыных. В дальнейшем, в 1850-х годах, для Бориса Дмитриевича Голицына здание оформлял известный декоратор Ферри де Пиньи. Этот владелец долгое время был хозяином особняка. Сын московского генерал-губернатора, был военным адъютантом наследника престола Александра Николаевича. И когда умерла его супруга, он продал этот дом в самом конце 1850-х годах бывшему канцлеру Нессельроде, который привык в течение четверти века жить в роскошной казенной квартире Министерства иностранных дел, после отставки оказался буквально без угла в Петербурге. И вот он купил этот скромный для него особняк на Литейном проспекте. Сюда он переехал из служебной квартиры и прожил здесь последние 6 лет жизни. Считается, что именно у него снимал квартиру художник Григорий Григорьевич Гагарин, только что женившийся на фрейлине Софье Андреевне, рожденной Дашковой. Григорий Григорьевич, который был художником-любителем, как раз в это время был назначен вице-президентом Академии художеств. При этом он был военным, и мы знаем его в основном по кавказской молодости, по дружбе с Лермонтовым и по многочисленным его рисункам, ну а также оформлению церкви, например, в Мариинском дворце. И вот в 1857 году, после смерти своей тетки Свечиной, Григорий Григорьевич стал чаще бывать в Париже, где

0: она завещала ему дом. Одновременно он унаследовал, кроме дома в Париже, еще и литературно-философский салон своей тетушки. И, покидая Петербург, он уже часто оставлял свою квартиру сыну Андрею Григорьевичу, будущему основателю Политехнического института. Также в доме Неслерода снимал квартиру полковник Тучков, сын московского генерал-губернатора. А вот потом, уже в начале 60-х, дом купила княгиня Софья Шаховская, и для нее особняк оформлял архитектор Бравура. Она тоже сдавала квартиры различным дальним родственникам, таким как князь Борис Щербатов и родственник его, известный историк Алексей Сергеевич Уваров, который был одним из основателей археологического общества. К сожалению, особняк долгое время простоял без хозяев на рубеже 80-х-90-х годов, и при последней реконструкции, которая затронула центральные помещения дома, вообще не осталось исторических интерьеров, которые, по-видимому, были крайне интересны. Некоторое время особняком Шаховской владел купец Иванов, а у его вдовы квартиры снимали семьи Любимова и Тимрота, женатых на сестрах Людмиле и Лине, урожденных Туган-Барановских. И вот эта семья крайне интересна, потому что эти две семьи послужили прототипами героев новеллы Александра Куприна «Гранатовый браслет». Как раз вот начало 20 века оба зятя Любимов и Тимрот служат секретарями Госсовета. Изредка здесь бывает Куприн, знавший их еще по Вильне, и слышит историю некоего губернского секретаря, который когда-то волочился за Людмилой Любимовой. Несколько изменив этот сюжет, он пишет повесть «Гранатовый браслет». Участок на Фурштадтской, 52. История этого дома так велика, что о нем написана даже книга. И очень многие в нем бывали, потому что здесь находится один из петербургских дворцов бракосочетаний. Более уютный, чем дворец на Английской набережной. Очень изящный. И, я думаю, многие мои сограждане ходили по этой летящей, широкой, воздушной, мраморной лестнице с бронзовым кованым парапетом, который придавал особую праздничность церемонии в этом доме. Каменный дом здесь построил архитектор Шенфельд для генерал-майора Бежеича. И потом он был перестроен известным военным архитектором Генрихсоном. Но существующий особняк в действительности был выстроен уже на рубеже 20 века Александром Ивановичем фон Гогеном в 1896-1899 годах для Константина Варгунина. Варгунин был крупным пищебумажным магнатом и, как многие члены его семьи, замечательным благотворителем. Он был и попечителем Екатерининской школы женского императорского патриотического общества, и на его средства была построена не только здание самой школы на Шпалерный дом 4, но и оформила церковь при ней, а его брат целиком посвятил себя благотворительной деятельности и в самом селении при пищебумажной фабрике Варгуниных на правом берегу Невы, и в имени фарфорового завода. При своем заводе Варгунины построили и общежитие, и церковь, и школы, и больницы для своих рабочих. Константин Варгунин, когда уже единолично занялся делами предприятия, купил для себя особняк генерала Мясникова на Знаменской улице, и там, в более роскошной даже, чем на Фурштадтской, обстановке, провел свою жизнь. Пока, наконец, его взрослая дочь Ольга Константиновна не вышла замуж за известного петербургского адвоката Коробчеевского. Видимо, Варгунин понял, что с молодой семьей трудно жить в одном особняке, даже таком просторном, как особняк на Знаменской, оставил дочери дом и приказал модному архитектору фон Гогену построить для себя особняк на Фурштадтской. Надо сказать, что фон Гоген, понимая купеческие вкусы своего заказчика, выполнил фасад очень нарядным. Это так называемый стиль Наполеон III. Очень искусственное художественное явление, где сочетаются и элементы Ренессанса с элементами пышного барокко и рококо. украсил фасад гипсовыми вазами, лепниной, и в самом доме практически нет жилых и служебных помещений. Это особняк, который наполнен парадными комнатами. Сам фон Гоген даже больше любил служебный корпус в глубине двора, который он смог уже, вопреки желаниям хозяин, отделать в немецком готическом стиле кирпичом и украсить башенкой. И это был такой вот небольшой фермерский домик в Центральной Европе, очень симпатичный, и, повторяю, архитектору он, может быть, нравился больше, чем помпезный особняк миллионера. Этот дом, в общем, очень типичен по своему фасаду. Три итальянских окна в центре второго этажа фланкированы коринфскими полуколоннами. В ризолите высокое окно. Ризолит увенчан разорванным лучковым фронтоном, где Путти поддерживают картуш с монограммой владельца, и обильная лепнина. К сожалению, особняк ныне утратил некоторые характерные детали: высокие крыши с нарядными слуховыми окнами, ажурные решетки, подчеркивающие асимметричность постройки, а также его выкрасили в два цвета, что сделало его несколько конфетным ныне. Классический вестибюль украшен римско-ионическими колоннами и пилястрами белого искусственного мрамора. Именно отсюда ведет замечательная мраморная лестница на второй этаж. Центральная гостиная второго этажа декорирована ракальной лепниной, окаймляющей панели стен. Она сгущается в трильяже, перевитые цветочными гирляндами на падугах плафона. В углах парные пути приносят цветы и рога изобилия в жертву Меркурия, богу торговли и покровителю путешественников. Перспективный плафон этой гостиной написан художником Шредером. Столовая, темная, в глубине дома освещалась через фонарь, заключенный, как в раму, в балке потолка. Кабинет с включением деревянных панелей был решен в формах Ренессанса. В этом доме Варгунин жил не очень долго. Хотя в 12 году он и его зять Коробчевский устроили здесь знаменитый благотворительный спектакль, режиссуру которого выполнил Всеволод Мейерхольд, поставив пантомиму «Влюбленные» на музыку Клода Дебюсси. Этот особняк, в котором даже непонятно, где жил хозяин дома, скорее всего, его спальня находилась в комнате в ризолите в проезде к конюшенному корпусу, потому что ни одно другое помещение лицом на улицу с помпезной отделкой не подходит для спальни, которые должны примыкать, казалось бы, ванные и гардеробные. Жить здесь явно было неудобно. Это был такой представительский особняк. И уже с 1912 года Варгунин начал сдавать особняк посольству Испании, а в 1915-м продал его министру народного просвещения графу Николаю Павловичу Игнатьеву, который получил большое наследство от своего дальнего родственника Юрия Степановича Нечаева-Мальцева, стал владельцем земель, хрустального завода, доходного дома в литейной части. И сюда он переехал вместе с супругой Натальей Николаевной, урожденной княжной Мещерской, и сыновьями. Пять мальчиков с трудом разместились в этом чересчур нарядном доме, но надо сказать, что как раз в 1910-х годах продававшихся особняков в Петербурге было немного. После революции Варгунин и Коробчевский эмигрировали в Италию, Игнатьевы уехали в Канаду, и, в общем, жизнь этих семей сложилась более-менее спокойно.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Варвары Долгорукой, Фурштадская, дом 1. Особняк Варгунина, Фурштадская, 52. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Микрофон и ведущая передачи Людмила Зотова. И со мной сегодня в студии вновь Владимир Кузьмич Ленов, заслуженный архитектор России, член Градсовета, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитектуры. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача выходит в режиме прямого эфира. Даниил Варламов сегодня осуществляет выход нашей передачи и аудио, и видео ВКонтакте. У нас, в общем-то, все работает, включено, и мы будем с вами на связи. Если вы захотите задать вопрос Владимиру Кузьмичу или прокомментировать нашу сегодняшнюю беседу, дополнить, может быть, почему бы и нет, вы можете ВКонтакте нам присылать свои сообщения. Но сейчас лето началось, и, наверное, сегодня, Владимир Кузьмич, едва ли не первый день такой летний, теплый, да?
1: Да, совсем летний.
0: Да.
1: Жарко было.
0: Сегодня 3 июня, и я хочу от лица нашего, ну, наших всех сотрудников радио поздравить всех Елен. Я думаю, среди наших радиослушательниц есть женщины, которые обладают этим дивным именем. Сегодня как раз их именины. И очень распространенное имя Елена среди, вот в нашей стране. И Константинов. Константин и Елена вот сегодня празднуют свои именины. Так что начнем с праздничного такого вот поздравления всех наших слушателей. И, Владимир Кузьмич, лето, конечно, пора хорошая, июнь – это просто вот такое дивное время, когда белые ночи к нам уже, ну, почти подступили. 21 июня будет самый долгий день, а сегодня уже, ну, очень уже явно ощущается вот наш длинный-длинный день, и это тоже очень радует. После долгих вот этих зимних коротких дней, долгих ночей.
1: Да, когда света не хватает зимой.
0: Да, это просто удовольствие.
1: То мечтаешь об этом времени. Вообще считается, что период белых ночей на широте Петербурга – это с 20-х чисел мая. Начинается вот 20-22 июня.
0: Максимум уже.
1: Это максимум, да, света. И до 20-х чисел июля.
0: Да, то есть мы сейчас в самой хорошей поре находимся, и наш город в эти дни особенно красив. Правда ведь?
1: Да.
0: И я знаю, что путешественники, туристы, если помечают себе где-то в плане увидеть Петербург, то, конечно, стремятся попасть именно в это время. И сейчас у нас много гостей и школьников очень много из разных городов. Вот в Русском музее сейчас идет выставка Ивана Шишкина, и вот мы были на этой выставке, и очень много школьников там с родителями, с какими-то руководителями. Это, конечно, очень приятно, что вот люди эти дни проводят в таких местах.
1: Тем более, что там есть медведи в лесу.
0: Да, да, да. Как это называется? Утро в лесу.
1: Утро,
0: да.
1: В сосновом бору, по-моему.
0: Да, да, да, что-то такое, да. И все, конечно, к этой картине стремятся и фотографируются около нее. Вот надо сказать, что Шишкин, у него связь такая довольно плотная с нашим городом, потому что он здесь учился в Академии художеств, он писал, он вообще любил русскую природу, особенно по окраинам. Он не писал города, а вот как раз пригородные места, у него там и Сиверская, и Парголовый, и Шуваловский парк, то есть и северные, и южные наши окрестности.
1: И знаете, еще есть район, о котором мало кто знает, и который Шишкин писал очень много, это Нарва. Это окрестности Нарвы, высокий берег такой там,
0: да.
1: Финского залива, да. Обрыв. Нижний песчаный пляж, и среди полей стоят огромные сосны. У Шишкина очень много там написано, и даже поскольку мы там жили на даче когда-то, там есть сосна, которая до сих пор в народе называется Шишкинская.
0: Ой, ну надо же, ну он вообще очень любил сосны.
1: Очень старая сосна, да.
0: И на Валааме тоже есть сосна Шишкина.
1: То есть его многое связывает с северо-западом России.
0: Да, он очень любил.
1: Хотя сам он с Камы.
0: Из Елабуги, да.
1: Ну, он сам,
0: Кама, Елабуга, да. И он очень любил и свои места, но вот как-то вот Петербург, его окрестности очень...
1: Ну вот как у Камы, один берег очень высокий, а другой нет. Низкий, угу. Заливные луга такие, вот такая же, такой же сюжет он, по-видимому, искал в разных местах. когда высокий обрывистый берег, а внизу вода.
0: Вот и Сестрорецк у него тоже изображен, тоже вот с берегами, там и заливы, и вода, небо, камни и сосна почти всегда обязательно. Так что вот наша культурная столица, конечно, живет культурной жизнью, и вот художники такого плана, вот у нас был Куинджи, Васильев, теперь Шишкин, вот эти выставки очень интересные.
1: Да,
0: и, конечно, я уже не говорю о театрах, которые всегда пользуются большим спросом. Музыкальные театры, прежде всего, Мариинский. Ну, Михайловский сейчас, по-моему, очень сложно попасть. Вот.
1: Да, пожалуй, Мариинский проще, да.
0: Да.
1: А в Михайловском цены очень
0: вот,
1: высокие.
0: Да, как-то не очень. Но, тем не менее, будем иметь в виду, что в летний период можно не только проводить на улице, хотя вот когда сейчас все цветет и аромат совершенно...
1: Сирень цветет.
0: Да, это очень приятно. Но можно и посещать иногда наши какие-то самые хорошие места. Ну, это такое вступление о красоте нашего города, о культурной жизни нашего города. Мы сделали это вступление, а теперь переходим к основной части нашей сегодняшней программы. Мы с Владимиром Кузьмичем продолжаем радиопутешествие такое по Васильевскому острову, и у нас идет наша прогулка движется по Среднему проспекту Васильевского острова. Мы говорили уже в вступлении, что это, как он образовался, этот проспект, какая функция у него была. И сегодня мы продолжаем. Владимир Кузьмич, вам слово.
1: Ну вот мы в своем путешествии по Среднему проспекту дошли до перекрестка с 6-7 линией, поговорили о замечательной скульптуре, которая редкость такая большая, изображает лошадей, везущих конку, восстановлена настоящая конка. Поговорили о Макдональдсе, который там, новое здание было построено в 90-е годы, и я нашел фотографию с огромной толпой людей, которые, значит, хотели туда попасть после открытия. Это была большая новость. Но если обратиться на другую сторону этого перекрестка, на углу Среднего проспекта и 7-й линии, стоит станция метро. А что-то у меня она не открывается. Выберите приложение.
0: Вот сейчас наш звукооператор, Даниил поможет открыть. А я напомню, что, дорогие
1: какое
0: друзья...
1: Какое приложение, видимо, LibreOffice выбрать, да? Да, нет. Даня, какое приложение?
0: Да, у нас рассказ Владимира Кузьмича.
1: Он просит приложение.
0: Да, рассказ сопровождается показом фотографий, которые связаны с теми местами, по которым мы ходим. Вот.
1: Да.
0: Все наладилось.
1: Да? Спасибо. Итак, мы видим станцию метро Василеостровская. Ну, поскольку основные слушатели нашей программы – это жители Петербурга, то, конечно, они все эту станцию метро знают. Она довольно давно построена, в 1967 году. Это третья линия метро в Ленинграде тогда, зеленая. И с ней связано кое-что интересное. Ну, павильон, как павильон, архитектурно ничего особенного. Такая большая плита плоской крыши. На самом деле она внутри содержит металлическую конструкцию. Но когда мы смотрим на этот павильон, который стоит на углу, свободно, вокруг него вот никаких зданий к нему не примыкает. Немножко такое, во-первых, сожаление, что какой-то пустырь вокруг этого здания. Ну, то есть с точки зрения застройки, градостроительно, не очень красивое место получилось. Слева дырка и Брандмауэр, глухая стена, справа пустота. Как-то это нетипично для петербургских улиц. Но бросается в глаза еще и другая особенность. Это то, что козырек, вынос большой плиты крыши, он подперт какими-то металлическими конструкциями. Причем очевидно, что это не была задумка архитектора, а это почему-то, значит, подстраховка какая-то, которая возникла позже. И действительно, если станция построена в 1967 году, и козырек должен был свободно нависать над стеклянным фасадом, то в 90-е годы, а именно в 99-м году, появились вот эти подпорки металлические. Столбы с перекрестными металлическими стержнями, и, в общем, как-то странновато они выглядят. И это связано с трагической историей, которая произошла тогда в Петербурге уже, в 99-м году, когда обрушился козырек только не у этой станции, а у другой, у станции Сенная площадь.
0: Площадь Мира тогда она еще
1: была. Тогда она еще называлась Площадь Мира, да? Вот, и вот другого, немножко другой архитектуры станция,
0: но
1: в принципе, похожая, да. Тоже стеклянные фасады и тоже висящий козырек, только он там был длиннее еще, длиннее и тоньше, там плита такая нависала над входом. И в один далеко не прекрасный день, когда шла толпа народу в эту станцию, этот козырек отломился, обрушился бетоном прямо на голову людей, и несколько человек, по-моему, 9 человек, просто погибли на месте. Настолько мощное было обрушение. Ну, естественно, было следствие, выясняли, нет ли ошибки в проекте. Чаще всего бывают ошибки не в проекте в случае аварии, а в строительстве. Что-то, значит, было построено, может быть, не по проекту. Во всяком случае, резюме было такое, что был очень жаркий день, вот как сейчас прямо, только еще выше была температура. Бетон перегрелся, видимо, были микротрещины, то есть не видимо, а точно, которые расширились, и в результате часть козырька обвалилась. Авторов ни проекта, ни строительства уже не было в живых. Ну, с 67-го до 99-го уже прошло 30 с лишним лет. Архитекторы Гецкин и Шувалова, два автора, они уже скончались к тому времени. Ну, и строителей тоже вроде бы не нашли виновных. Но было решено все станции такого типа, где есть большие бетонные козырьки, на всякий случай подпереть. И вот Василия Островская, значит, вот сейчас в таком странном виде, с подпорками со всех сторон этой самой крыши. То есть, слава богу, крышу обрезать уж не стали, но вот таким образом подстраховались.
0: Теперь она безопасна стала, да, станция, да?
1: Ну, сейчас это явно безопасно. Козырьки, то есть эти металлические столбы мешают ходить прямо вдоль фасада. Но там достаточно широкая площадка верхняя у этой лесенки. И, в общем, жить можно, как говорится. Вот такая история, связанная с этой станцией, выходящей на перекресток Среднего проспекта и Седьмой линии. Ой, не то что-то появилось.
0: Станция не очень красивая, не очень такая привлекательная, но тем не менее пассажиропоток.
1: Почему так порядок? Вот, ну ладно, я порядок знаю, поэтому я буду искать нужную фотографию.
0: Вот что-то они пошли меняться, все фотографии.
1: Да, я
0: нашел
1: сейчас ту, которую нужно. Это здание напротив станции метро, на Среднем проспекте, угол 7, только напротив. И называется оно «Училищный дом», историческое название. А в настоящее время там действительно учебное заведение. Это лицей физико-математический, очень известный не только в Петербурге, но и в России, и в мире. Замечательная школа, которая воспитывает математиков талантливых, ну и вообще разных талантливых людей. Лицей номер 30. Или тридцатка, его так в народе называют часто. Значит, построено это здание в 1897 году архитектором Гершвиндом и Бржазовским.
0: Ну, вот и польская фамилия появилась.
1: Ну, Гершвинд, естественно, немец, да. А Бржазовский – очень известный архитектор. Только другим зданием он был главный архитектор Витебского вокзала. Так что это очень видная такая величина в архитектуре. Не так много он в городе построил, но вот такие памятные крупные объекты сохранились. И построено это было в 1897 году, вот за три года до конца XIX века. И я хочу обратить внимание на некоторые архитектурные особенности. Мы видим, что перед нами, во-первых, стены такого кирпичного коричневого цвета, хотя на самом деле это штукатурка, и отделка в виде белых полос вокруг окон на лестнике, на углах здания чередуются, значит, с коричневым светлые штукатурные как бы камни. И я уже обращал внимание, что в конце XIX века в учебных заведениях господствовал именно вот такой стиль. Он пришел из французской архитектуры еще XVII века, если не XVI, и почему-то вот его применяли очень много лицеев, гимназий, которые мы с вами уже обсуждали, они вот именно в таком стиле. Вот. Иногда это красный кирпич с белыми деталями штукатурными, а иногда это все штукатурка, но имитирующая кирпичную кладку и каменную кладку в отделке. Ну, второе, что бросается в глаза, как во всех учебных заведениях этого времени, это большие высокие этажи, очень крупные окна. То есть мы сразу понимаем, что там классы просторные, и рекреации тоже высокие, много воздуха, много света. То есть гигиенические качества учебных заведений в эту эпоху уже были приняты и осуществлялись в соответствии с наукой, так сказать, эти проекты. И, наконец, мы видим, безусловно, купол, акцент на углу. То есть понятно, что там была домовая церковь. Более того, вот стенка фасада, который справа уходит по седьмой линии, там явно подготовлено место для какой-то монументальной живописи или керамики. И как это во многих случаях при домовых церквях мы видим в других зданиях, там икона какая-то крупная очень. Ну, надо сразу сказать, что здесь это было задумано, но не было реализовано. То есть никакого вот монументального искусства здесь так и не было. Осталось только место арочное вот такое с фоном. Это отмечается в литературе, что напрашивается здесь иконное изображение, но его так и не успели, видимо, или денег не хватило выполнить. Очень интересно, что это за заведение. Вот для меня было очень много нового в этом. Значит, это подчеркивается в литературе, что здесь было соединено несколько существовавших училищных домов. То есть в Петербурге была широкая сеть училищных домов, которые были разбросаны в разных зданиях. И вот по Василеостровскому району были собраны несколько училищных домов здесь вместе. А что такое училищный дом? Это начальное образование. То есть здесь был комплект такой из нескольких начальных школ, буквально трехлетнее образование, то есть совсем-совсем начальное по нынешним меркам. но зато оно было массовое.
0: А почему несколько? Почему не
1: снимали? Ну, вот административно как-то вот их так объединили, и они продолжали здесь функционировать, каждый со своей администрацией.
0: Понятно.
1: Как-то странновато, конечно. Но здание было государственное, городское, и оно приютило, вот, значит, эти училища. И в этих училищах применялась система образования, которая сейчас нам совершенно уже непонятна и забыта. Там в каждом классе, в каждом помещении одновременно занимались дети разного возраста. То есть были только что поступившие, а были уже там третьего года или даже переростки какие-то, которые третий год учились. И они занимались все, и учитель был один на всех. Значит, вот такая система существовала очень долго, вплоть до революции, и только уже в советское время, в 20-е годы, она была отменена. Так что вот училищ как таковых, вот таких начальных, больше уже не существовало с 20-х годов, а вот в конце 19 века еще было.
0: Ну, это для бедных слоев населения, бедных детей, да?
1: Да, потому что богатые учились по другой схеме, а они, как правило, имели домашнее образование, а потом поступали в гимназию, а в гимназию они поступали уже, ну, на уровне 4-5 классов. То есть это уже были большие дети, там 10 лет, там 12 лет.
0: Да.
1: И они учились в гимназии, по-моему, не больше 7 лет. Так что вот в целом это получалось десятилетка какая-то. Если какой-то талантливый ребенок, бедный, но талантливый, кончал училище, это начальное, и мог потом с чьей-то помощью поступить, подготовиться к экзамену, в гимназии, поступить в гимназию или в реальное училище, то дальше он там учился 7 лет. Система была такая, которая потом была сильно изменена. Ну, в этом здании, конечно, кое-что есть внутри интересное. Значит, ну, во-первых, вот мы видим сейчас, я думаю, сейчас поставится, внутреннюю лестницу.
0: Да.
1: Такая довольно скромная архитектура, ничего тут такого особенного нету. Но мы уже видели такой прием, когда на площадке лестницы не просто дверь, а очень широкий арочный проем со стеклами. И это позволяет свет, который есть на лестнице, дневной свет из окон, чтобы он подсвечивал внутренний коридор. Коридор темный, он в середине здания, но вот через такие большие проемы туда попадает дневной свет, и какая-то подсветка есть. Ну и в этот большой стеклянный проем врезана входная дверь. И чувствуем масштаб, так сказать, высоту этажа. Вот по двери это всегда ощущается. Если дверь, скажем, 2 метра, ну, минимум 2,10, 2 метра 10 сантиметров, а то и 2,30, то мы видим, что до потолка этой площадки еще почти столько же. Это значит, высота этажа 4 с лишним метра в свету. То есть очень просторные, большие помещения. Я помню это ощущение, потому что я учился в бывшей гимназии, построенной в эти же годы на улице Некрасова в школе. И я помню очень хорошо вот это чувство просторности такое. Да. Так, теперь, значит, там, конечно, есть в этом здании такие мозаичные полы, которые выполнены в технике терраццо. Я как-то рассказывал о том, что это разноцветные камни, которые укладывают на растворе, а потом сверху шлифуют шлифовальной машиной. И поэтому получается очень прочная и очень гладкая поверхность, а благодаря тому, что камни разные, можно выкладывать узоры. И поэтому в доходных домах мы иногда видим на лестницах такие вот полы терраццо. И здесь в школе тоже это присутствует.
0: Это не очень дорогая, наверное.
1: Да, это дешевая, да, из дешевых материалов, да, но очень эффектная техника такая. Ну, что касается церкви, нету никаких материалов современных, которые бы рассказывали и показывали, я уже и на сайт этой школы заходил, рассказывали бы, что там в помещении, где церковь. Единственное, что я нашел старую фотографию, которая показывает, что, ну, церковь такая обычная, маленькая, потому что мы видим слева уже стенку, а справа чувствуется окно. То есть это не широкое помещение, открытое, без внутренних колонн, и с обычным таким иконостасом. В общем, вот, к сожалению, значит,
0: больше никаких
1: не нашел сведений. Никаких больше, да.
0: Но сейчас этого храма нет, и, наверное, как в большинстве учебных заведений, там актовые залы.
1: Какой-нибудь, да, может быть, хотя кто его знает, потому что, например, в высших учебных заведениях во многих церкви восстанавливают.
0: Да.
1: Вот я знаю, в Академии художеств, например, в Горном институте там, и так далее. Ну, вот здесь, возможно, что и нет. Поскольку образование у нас все-таки светское, от церкви отделенное, может быть, считают необязательным. Ну, давайте двинемся дальше по Среднему проспекту, и мы попадаем на перекресток с 8-9 линиями. Это место совершенно уникальное, то, о чем, в общем, мало кто из жителей знает. Это место, где раньше ходил трамвай, причем во все четыре направления по этому перекрестку. И более того, здесь был обеспечен поворот трамвая в любую сторону. Таким образом, здесь присутствует 12 стрелок, которые позволяют, откуда бы трамвай ни ехал, с какой стороны, из четырех, он может проехать прямо, проехать налево, проехать направо, то есть три варианта. Умножаем на 4 направления, 12 направлений. Значит, эта система трамвайная уникальная была в мировом масштабе. Этот перекресток трамвайный был занесен в Международную книгу рекордов Гиннесса, по-моему, в 87-м году. Сейчас я скажу точнее. Да. В книгу рекордов Гиннесса он был занесен в 1987 году. То есть ни в Советском Союзе тогда еще, ни нигде в мире такого не было, хотя трамвай, система очень широко используема.
0: То есть именно благодаря вот этим трамвайным разводкам, да, да, путей, да?
1: Да, вот такой развитый транспортный перекресток. Причем, естественно, тогда еще не было автоматики такой вот, как сейчас, по переводу стрелок.
0: Да.
1: Нет, тут здесь была другая система, еще более интересная. На одном углу сидел в эркере, выходящем из дома, сидел оператор, который принимал, значит, сигналы световые, прежде всего. У каждого трамвая были световые огни, и трамвайная служба следила, чтобы ни в каком месте по их маршруту эти огни не повторялись. И по этим огням он, значит, переводил уже по своей системе автоматической стрелки куда надо. Ну, иначе, если бы приходилось, как
0: выходить,
1: мы видели,
0: да,
1: с вами, выходить водителю с такой железякой,
0: да,
1: значит, вручную усилием таким подвигать стрелку, это было бы очень долго, и на этом перекрестке бы все застревало. Значит, вся эта система, как и вообще трамвайное движение в центре города, работала до 2002 года, когда началось массовое искоренение трамвайного движения из центра города. Ну, вот этому способствовал губернатор тогдашний Яковлев. Это было, безусловно, в интересах автомобилистов, которых стало очень много. И, конечно, трамвайное движение мешает потоку частных машин. в наибольшей степени именно частным, а не автобусом общественным. И все было, все делалось в угоду, так сказать, богатым людям с шикарными автомобилями. Я так специально говорю, потому что я вообще не люблю автомобили. А вот это зло такое всеобщее. Извините, пожалуйста, люди, поскольку у вас машина есть. Вот, и вот здесь мы видим на старой фотографии сверху это замечательное место. Ну, что касается застройки на этом перекрестке, то тут тоже есть очень много интересного. Прежде всего, мы можем обратить внимание на дом 36, а за ним и дом 38 по Среднему проспекту. Это угол 9-й линии на этом перекрестке, та же сторона, где станция метро, левая, по которой мы относительно нашего пути. И на углу высятся явно нежилые здания. И они были построены как нежилые, поэтому прежде всего речь идет о доме 36. Это многие его помнят как табачную фабрику Урицкого. Это очень крупное предприятие такое табачной промышленности, которое там до 2000-х годов существовало и работало, и только в 2000-е годы его вынесли за пределы центра, оно существует где-то на периферии, мне так кажется, но точно не знаю. Вот. А это здание стали перепрофилировать, давайте я его сейчас найду, вот оно. Значит, вот этот угол стали перепрофилировать под крупный торгово-офисный центр. Значит, построено оно было первоначально в 1895 году, но много раз перестраивалось еще в конце XIX века, но вот в таком виде примерно оно появилось в 1995 году, и архитектором его был один из Бенуа, Бенуа Юлий Юльевич, который был архитектором. Ну, потом там и реконструкция происходила, и другой Бенуа поучаствовал. Но прежде всего в соседнем доме, в следующем, который мы сейчас видим вот справа, кусочек только, это дом 38, который тоже относится к этому же комплексу. То есть это здание фабрики, было, состояло из многих корпусов, в том числе внутри квартала еще, очень обширный такой промышленный центр, можно сказать. А табачная фабрика, которая до революции называлась «Ля Ферм». «Ля Ферм», ну, французское вроде бы слово, «Ля» – это артикль, «Ферм» – это ферма, почему ферма, не знаю. В общем, табачная эта фабрика «Ля Ферм», она была первой фабрикой, которая стала делать сигареты. Вот до того и в России, и вообще в мире либо выпускали табак и курили люди трубку, либо папиросы. Вот появилась, ну, достаточно давно уже такая форма, как папиросы, то есть бумажный мундштук, на конце которого некоторое количество табака. И вот эта вот фабрика, она была одна из первых в мире и первая в России, поэтому это было очень необычное такое промышленное заведение.
0: Наверное, из Франции пришла эта традиция.
1: Ну, если это «Ля Ферм», да. Да, название фирмы, то очень может быть. И только в 20-е годы было присвоено звание Урицкого, который был деятелем коммунистического движения, видным большевиком, убитым в свое время и так далее. Очень интересно, что здесь происходило в блокаду.
0: Вот, я тоже.
1: Значит, естественно, никаких поставок табака сюда не было. Не до табака было. Хотя население сплошь курило, и даже часть женщин курила, а уж мужчины точно. В армии все курили, и, в общем, потребность какая-то была. Но мы знаем исторически, что использовали махорку, такой очень грубый и дешевый табак, но это все-таки был табак, из которого сами скручивали сигаретки, такую козью ножку из разной бумаги. Но в блокаду ничего этого поставок не было. Но, тем не менее, фабрика работала. И она выпускала смесь табачную, в которую использовалась табачная пыль, которую тщательно собирали по всем зданиям от старого производства. И в эту табачную пыль добавляли высушенные кленовые листья. Причем кленовые листья собирали рядом на бульваре на Большом проспекте. И вот перемолотая вот эта вот смесь, она как-то заменяла махорку, которая сама по себе была очень грубая, а уж эта смесь совсем. Но, тем не менее, люди могли курить. Вот.
0: Это папиросы были или сигареты?
1: Это были сигареты. Хотя, может быть, и папиросы тоже, но вот поскольку они уже специализировались на сигаретах, то, скорее всего, сигареты всё-таки.
0: Их продавали, да?
1: Я не знаю, может быть, они поставляли в армию, да, в основном, потому что снабжение такое должно было быть на фронте. Очень любопытно еще одно событие, которое здесь происходило еще до войны. В 24-25, о котором упоминается в одной из книжек об этом здании, здесь проходил концерт, шефский такой концерт, музыканты, небольшой оркестр с инструментами, пришли рабочих, значит, развлекать, приобщать к музыке, и поймали после концерта двух музыкантов, которые сперли здесь табак. Причем один музыкант засыпал табак себе в трубу, полная труба у него была табака, а другой ударник засыпал полный барабан этим табаком. Вот все это описывалось и тогда, и попало, значит, в книжки краеведов, которые сейчас существуют, так что бывали и курьезные случаи. Ну, что касается внутреннего пространства, после того, как приспособили это здание к торгово-офисному центру, мы видим, что один из дворов перекрыли стеклянной крышей, поставили внутри эскалаторы, все это стало называться «Торговый остров», и называется до сих пор, много раз перестраивалось, так что ничего особо интересного внутри не осталось, даже, по-моему, почти не осталось старых металлических каких-то каркасных конструкций фабричных, потому что на фабриках того времени всегда применяли чугунный или стальной каркас с какими-то украшениями, которые представляют интерес такой исторический. Ну, вот это соседнее здание, как я уже сказал, дом 38, которое тоже относилось к фабрике Урицкого или «Ля Ферм». Сейчас я скажу. Оно было построено чуть позже. Сначала здесь было здание, построенное двумя уже Бенуа, Юлием тем же самым и Альбертом Бенуа. Альберт Бенуа – более популярный, ну, такой известный архитектор в Петербурге начала XX века. А потом в 1913 году оно было сильно перестроено уже архитектором Кригером, еще один немецкий архитектор. И вот здесь мы видим очень качественный стиль модерн, значит, который вот со всеми признаками модерна, так сказать. Это сложный силуэт здания, чередование разной формы окон по этажам. Вот первые два этажа с узкими проемами, потом вместо двух окон одно, а потом арочное окно и так далее, и так далее. В общем, качественная отделка такая с применением камня, частично, а частично высококачественной штукатурки. Так что типичный стиль модерн 13-го года. И характерно очень огромная поверхность остекления. То есть мы здесь видим, что окна такого размера, что они уже заполняют большую часть фасада. Если посчитать площадь, то здесь, наверное, половина площади фасада будет уже просто стекло, а с отделкой и больше половины. Так что это похоже немножко на такие здания, как, например, универмаг ДЛТ.
0: Да.
1: Вот с огромными стеклянами, там еще больше стекла на фасадах, очень типично. Ну, вот такие красивые детали в верхней части этого здания, сложные какие-то отдельные объемы в мансардном этаже. Это другой фрагмент. Сейчас я показываю центральный фрагмент. И надо еще упомянуть, что точно такой же фасад расположен еще в одном корпусе, но только уже по девятой линии. Вот можно обратить внимание, кому интересно, что это разрозненные два корпуса одной и той же фабрики с одинаковыми фасадами. Такой довольно редкий случай. Ну и, наконец, у этого здания мы видим очень необычную постройку такую. Значит, на торце этого здания, этот корпус возвышается над соседним, о котором мы раньше говорили, над домом 36. И мало того, что возвышается корпус, а на нем еще мы видим надстроенную башню. И вот это уже наследие, так сказать, советского времени. Это смотровые башни системы ПВО, противовоздушной обороны, которые массово строили в Ленинграде после Великой Отечественной войны. Значит, поскольку вот был большой опыт борьбы с самолетами, опыт тушения пожаров и так далее, то для слежения за небом, за тем, что происходит в городе, как пожарная вышка, вот строили, во многих случаях они сохранились, такие вот смотровые башни. Ну, вот на этом, наверное, да, мы...
0: Да, наше время как
1: время
0: раз
1: наше
0: истекло.
1: Заканчивается.
0: Да. Владимир Кузьмич, спасибо вам за очень интересный рассказ, как всегда, и наша следующая программа будет посвящена также Среднему проспекту Васильевского
1: моста. По Среднему проспекту.
0: Да. До новых встреч, до свидания.
1: Всего
0: спасибо.
1: Доброго, до свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

в исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала шестая часть концерта Гросса, опус 6, номер 9, Георга Фридриха Генделя.

0: Маленький концерт.
1: Музыка для фортепиано занимает особое место в творческом наследии Михаила Ивановича Глинки. Он всегда отдавал этому инструменту немало сил, труда и вдохновения. Истинной кульминацией и своеобразной кодой глинкинской фортепианной музыки явились четыре пьесы, написанные в Смоленске в 1847 году, после возвращения композитора на родину из долгих и дальних странствий, на этот раз по Испании. К испанским своим музыкальным впечатлениям Глинка обратится немного позже. А пока, пользуясь роялем, который дал ему на время один смоленский чиновник, композитор проводит время за любимым инструментом и пишет пьесы, которые, по словам исследователя, как бы суммируют все то лучшее, что могла дать русская фортепианная музыка первой половины XIX века. Этот смоленский цикл, вылившийся у Глинки свободно и вдохновенно, называют прощанием с романтизмом. В пьесах цикла мы узнаем и глинкинский утонченный стиль с мелкой ажурной техникой, и особую теплоту и подлинную камерность глинкинской фортепианной лирики, призванной вносить прекрасное в повседневную жизнь и не претендующие на большую концертную эстраду. И в то же время многое углубилось в содержание этих поздних пьес. В ней господствует настроение раздумья, созерцания, воспоминания. Пьесы, написанные в Смоленске, вышли в издании Стиловского под общим названием «Привет отчизне» и с подзаголовком «Музыкальные очерки». Все произведения объединяют романтическая тема странствия, а источником вдохновения становятся впечатления от музыкальных культур разных стран. Польская мазурка, итальянская баркарола, шотландская песня. Каждый музыкальный образ удивительно точно и глубоко, внимательно и любовно раскрывает самые характерные особенности национальной музыки. Как тут не вспомнить о той всемирной отзывчивости, которая так свойственна русским гениям? Первую пьесу цикла «Воспоминания о мазурке» друг Глинки, композитор Александр Николаевич Серов, называл чистым подражанием Шопену и говорил, что Глинка хотела сделать в ней надпись «Посвящение Шопену», но удержалась от слишком частого злоупотребления подобных оммажей, посвящений. Действительно, подобно Шопену, Глинка переосмысливает танцевальный жанр и превращает танец в поэму, картину, размышление. Изящество и прихотливость ритмического рисунка, мерцающие переливы гармонии с характерной игрой мажора и минора придают этому музыкальному образу своеобразный шопеновский колорит. А название пьесы «Воспоминания о мазурке» и особенно данной пьесе литературный эпиграф «Сан-Зельзион»,

Сегодня в нашем маленьком концерте звучат пьесы из фортепианного цикла Михаила Ивановича Глинки «Привет отчизне», созданного композитором в 1847 году, в последнее десятилетие его творческого пути. Тема воспоминания нашла свое отражение и во второй пьесе цикла «Баркароли». Эпиграфом к ней Глинка избрал стихотворение итальянского поэта Феличе Романи, некогда положенное им в основу романса «Желание». «Ах, если бы ты была со мной в ладье порою тайной». Между фортепианной пьесой и ранним романсом можно уловить смысловые и мелодические переклички. Глинкинская «Баркарола» красочно и точно воспроизводит мир Италии, еще с молодости хорошо знакомый композитору. Но в этот раз обращение к этому миру носит характер ностальгического воспоминания. Особой изысканностью и тонкостью отличается фортепианная фактура, передающая ощущение мерного движения волн, морского простора, и словно окутывающая певучую мелодию, одну из тех прекрасных кантилен, которыми Глинка так восхищался в Италии и которые сам так мастерски научился создавать. «Баркарола» требует от исполнителя высокого мастерства. Сам Глинка, превосходный пианист, особенно охотно исполнял ее, по воспоминаниям Александра Николаевича Серова, с мягким, нежным, бархатным туше.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы из фортепианного цикла Михаила Ивановича Глинки «Привет, отчизне», «Воспоминания о мазурке» и «Баркаролла» в исполнении Дмитрия Благова. В передаче были использованы материалы монографии Ольги Евгеньевны Левашовой «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Патриарх Кирилл совершил литургию в Елоховском соборе и возглавил хиротонию епископа Барышского. В Самаре прошли торжества в честь 175-летия Самарской епархии. Форум сестер милосердия Белорусского экзархата проходит в Могилеве. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник обретения мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси Чудотворца 2 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Александра Марченкова, епископа Барышского и Инзинского. Новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 14 мая сего года, стал правящим архиереем Барышской епархии Симбирской митрополии. За литургией патриарху Кириллу сослужили архиереи духовенства Московской и Сибирской митрополии. По окончанию богослужения предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Барышского и Инзинского Александра на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архипастырское благословение. В завершение патриарх Кирилл произнес проповедь. 2 июня, в день памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея России Чудотворца, небесного покровителя города Самары, в областной столице прошли торжества, посвященные 175-летию со дня основания Самарской епархии. Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Самары возглавил митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий. По окончанию божественной литургии от Покровского кафедрального собора начался общегородской крестный ход к часовне святителя Алексия Московского на речном вокзале Самары. В молитвенном шествии приняли участие архиереи, духовенство, представители органов государственной власти, жители и гости города, всего более 3000 человек. Вместе с верующими в крестном ходе участвовали губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев и глава городского округа Самара Иван Николаевич Носков. У часовни святителя Алексея Московского был отслужен праздничный молебен, который стал завершением крестного хода. Затем к собравшимся обратился митрополит Сыктывкарский и Комизырянский Филипп. От имени приглашенных архиереев он сердечно поздравил митрополита Феодосия, духовенство и верующих со 175-летием Самарской епархии, пожелав помощи Божией в дальнейшем церковном служении, мира, крепости и духовной радости. Вечером 2 июня в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 15-ю торжественную церемонию избрания и награждения лауреатов патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В начале вечера состоялась демонстрация фильма о патриаршей литературной премии. Фильм также был посвящен отмечаемой в этом году 50-летней годовщине архиерейской хиротонии святейшего патриарха Кирилла. Имена лауреатов определяются тайным голосованием. По результатам голосования лауреатами патриаршей литературной премии 2026 года стали Василий Иванович Аксенов, Николай Петрович Бурляев и Игорь Александрович Смолькин. Святейший патриарх Кирилл вручил лауреатам сертификаты, дипломы и знаки премии. По окончании церемонии избрания и награждения лауреатов патриаршей литературной премии была представлена музыкально-поэтическая постановка «По стопам равноапостольных Кирилла и Мефодия», посвященная 50-летию архиерейской хиротонии святейшего патриарха Московского и всея Руси. И последнее сообщение. 2 июня в городе Могилеве открылся форум сестер милосердия белорусского экзархата «Традиции милосердия от сердца к сердцу». Мероприятие, которое собрало более 230 участников со всей страны, прошло под председательством патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина. Организаторами форума выступили синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению белорусского экзархата и Могилевская епархия при поддержке братства в честь святого апостола Иоанна Богослова города Минска. В программу мероприятия вошли выступления, дискуссии, обмен опытом, направленные на укрепление сотрудничества между церковью, государством и общественными организациями в сфере благотворительности, социального, медицинского служения, духовного наставничества. Форум продолжился 3 июня, участников ожидала экскурсионная программа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: Нагорная проповедь — это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
3: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
4: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
3: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 81-е зачало послания к римлянам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Братья, как некоторые не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В начале своей Нагорной проповеди Спаситель рассуждает о человеческой праведности, то есть об исполнении человеком воли Божией. Учителя иудейского народа учили людей праведности и сами стремились к праведности. Руководством к этому им служил закон Моисея с его заповедями. Но вот беда. Во-первых, закон выражает волю Божию очень кратко, не учитывая конкретные жизненные ситуации, а посему требовал многочисленных толкований, которые, разрастаясь с годами, порой так далеко уходили от простого первоначального смысла той или иной заповеди, что фактически становились чем-то прямо противоположным этому первоначальному смыслу. Во-вторых, и это еще худшая беда, буква любого, даже самого хорошего закона ограничивает дурные поступки человека, но не способна ограничивать желаний человека. Как говорится, сердцу не прикажешь. Однако воля Божия, которую несовершенно выражает закон Моисея, состоит не в том, чтобы приказывать человеку «делай то, не делай этого». Воля Божия состоит в том, чтобы человек собственным, свободным волеизъявлением соглашался с Богом. Книжники и фарисеи стремились быть праведными по букве закона. Что ж, за это им по справедливости оказывались почет и уважение в народе. Но истинное и совершенная праведность состоит не в простом следовании букве, но в сердечном согласии с духом закона. Об этом и говорит Христос в своих словах: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Закон Моисея, как всем нам хорошо известно, в своих заповедях направлен на защиту неприкосновенности личности – не убий, на защиту прав собственности – не укради, и на защиту прав семьи – на сохранение брака – не прелюбодействуй. В прочитанном отрывке из Нагорной проповеди Спасителя речь идет именно о последнем – не прелюбодействуй. И здесь требуется некоторое пояснение. Для уха современного русского человека несколько непривычно используемое в нашем переводе Священного Писания слово «прелюбодеяние». Иногда возникает вопрос, чем прелюбодеяние отличается от любодеяния? Любодеяние – слово по своему значению очень близкое к слову «блуд». То есть любодеяние – это любой плотской контакт вне брака. А вот прелюбодеяние – это не просто плотской контакт. Но слово это имеет вполне специфический смысл. Заповедь Моисея «не прелюбодействуй» запрещает иудейскому мужчине разрушать брак другого или просто вторгаться в брак другого иудея. Согласно иудейскому брачному праву, речь идет именно о нарушении брака другого. Внебрачная связь женатого человека с незамужней или не иудейкой, хотя и осуждалась благочестивыми иудеями, тем не менее не считалось нарушением брачного законодательства. Иначе говоря, своей заповедью Бог охраняет связь определенного мужчины с определенной женщиной, которые в браке стали единой плотью, согласно Слову Божию, из истории творения первых людей. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и два будут одна плоть». Итак, воля Божия, выраженная при сотворении людей, была направлена на нерасторжимость уз, связывающих в браке двух людей – мужчину и женщину. Разумеется, грехопадение и последовавшее за этим искажение природы человека внесло коррективы в изначальную заповедь Божию. Появились разводы, распадались семьи, появился и закон, регулирующий эти противоречащие воле Божией процессы. Так в книге Второзакония сказано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Это книга Второзакония. Поскольку этот закон не определял точно поводов для развода, то эта неясность привела к страшным злоупотреблениям на практике. Рамки закона были так раздвинуты в угоду человеческим страстям и похотям, что фактически муж мог прогнать свою жену безо всякого на то основания. Разводы во времена Иисуса Христа происходили постоянно и по самым ничтожным поводам. Первоначально законное установление имело целью относительное право и дальнейшее благо женщины, которая после развода имела возможность вступить в новый брак. Поэтому муж не имел права просто выгнать жену, но должен был соблюсти юридическую процедуру. И тем не менее, в этом законном установлении, с точки зрения Иисуса Христа, не выражается воля Божия, ибо муж, дающий своей жене разводное письмо, не обеспокоен тем, что мужчина и женщина, то есть он и его жена, которые некогда пожелали единства и вступили в брак, стали по воле Божией единой плотью. Поэтому отпускающий свою жену дает ей повод и часто просто вынуждает ее к прелюбодеянию, то есть к разрушению брака. Далее. Тот, кто женится на разведенной, тоже совершает преступление против брака другого и сам тоже становится прелюбодеем, то есть разрушителем брака и нарушителем воли Божией. Он тоже ориентируется в своем поступке не на волю Божию в ее глубине, и его праведность не больше праведности книжников и фарисеев. Только в одном случае, согласно Матфею, развод допустим в случае предшествующего блудного поведения жены. Против воли Божией, согласно которой каждый должен уважать брак другого, выступает уже тот, кто только смотрит на замужнюю женщину с вожделением, точнее, с похотью, а еще точнее, чтобы овладеть ею, по-славянски «воеже», «вожделейте ей». Уже такой человек вторгается в брак другого. Действиями своими он не нарушает закон и с общепринятой точки зрения соблюдает праведность, но в сердце своем он противится Богу, то есть неправ перед Богом, неправеден. Но если некто готов понимать заповедь «не прелюбодействуй», не по букве, но в ее сущности, так что он даже в мыслях уважает брачную связь другого, то его праведность больше праведности книжников и фарисеев. Таков высокий взгляд Господа на брак, и так строго относится он к разводам. Так было в те древние времена, когда дух древнего благочестия еще держался в еврейском народе, семейные узы были еще достаточно крепкими. Что же сказал бы Господь о нашем времени, жизнь современного общества и даже номинальных, и только по имени, христиан, представляет в этом отношении просто жалкое зрелище. Создается впечатление, что разводов станет столько же скоро, сколько браков, если не больше. Однако мы слишком поверхностно отнеслись бы к словам Спасителя, если бы увидели в них только осуждение человеческой морали. Нет. За ними стоит гораздо более глубокая мысль. Мысль о том, что в греховном состоянии, а в таком греховном состоянии пребывает без Христа воскресшего все человечество, В греховном состоянии принципиально невозможно превзойти праведность книжников и фарисеев. Наивно и тщетно полагать, будто мы способны собственными усилиями исполнить волю Божию, быть едиными с Ним в сердце и воле. Без благодати Божией, посылаемой нам через Духа Христом воскресшим, мы не способны на это. Мы можем более или менее следовать букве закона, но совладать со своими страстями и похотями, владеющими нашим сердцем, без благодати мы не можем. И думать иначе, значит уподобляться тем самым фарисеям, которые мнили себя праведными и которых осуждает Спаситель. Уже в покаянном псалме сказано: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Не мы созидаем в себе сердце чистое, не мы обновляем собственными силами самих себя. Это в силах только Богу. Мы только что праздновали церковный праздник Духа Святого, данного нам в наше созидание и обновление. Будем же неустанно обогащаться Его дарами и приносить обильные плоды истинной, а не самосозидаемой праведности. Только тогда наша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. И Господь удостоит нас только тогда войти в Его Царствие. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Инуария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Четвертого июня 22 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святых отцов Второго Вселенского Собора. Второй Вселенский Собор был создан в 381 году в Константинополе при императоре Феодосии Великом. Созван этот собор был против лжеучения бывшего арианского епископа Константинопольского Македония, который отвергал божество третьего лица Святой Троицы, Духа Святого. Он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл его тварью или сотворенную силою, и притом служебную Богу Отцу и Богу Сыну, так же, как ангелы. Ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор также дополнил никейский символ веры 5 членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составился никео-цареградский символ веры, который и служит руководством для Церкви на все времена. Второй Вселенский Собор, кроме того, установил формы церковного суда, определил принимать в общение через таинство миропомазания раскаявшихся еретиков, которые крестились во имя Святой Троицы, а крестившихся единократным погружением принимать как язычников. Собор установил статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима, вторым по чести после епископа Римского. В результате образовалась так называемая пентархия – 5 главных епископских кафедр христианского мира – Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Среди главных участников собора присутствовали Милетий Антиохийский, Тимофей Александрийский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Ниский, брат Василия Великого, Диодор Тарский, Пелагий Лаодикийский. Председательствовали на соборе Милетий Антиохийский, который вскоре после начала работы собора умер, и его заменил Григорий Назианзин, известный в церкви под именем Богослова. Сегодня церковью прославляются 2 мученика – Василиск, пострадавший в начале IV века, и Иоанн Владимир, князь сербский, принявший мученический венец в 1015 году. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день вспоминается священномученик протоиерей Михаил Борисов, умученный в заключении и скончавшийся в 1942 году. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Василиска. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой мученик Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирна и пострадал с его братьями Евтропием и Клеоником в IV веке во время гонения на христиан императора Максимиана Галерия. Святые мученики Клеоник и Евтропий были распяты на крестах, а мученик Василиск был отправлен в Каманы, где содержался в темнице. Правитель Агриппа, прибыв в город Амосию, начал преследовать христиан. Святой Василиск в темнице готовился к предстоявшему мученическому подвигу. Во сне ему явился Господь, обещавший ему свою помощь, и предсказал ему мученическую кончину в городе Каманы, сейчас это Абхазия. Святой Василиск просил темничных стражей отпустить его в родное селение проститься с родными. Его отпустили, так как почитали за святость, жизнь и совершаемые чудеса. Придя домой, святой Василиск сообщил родным, что видится с ними в последний раз, и убеждал их твердо стоять за веру. Когда Агриппа узнал, что святой Василиск отпущен к родным, то пришел в ярость. Жестоко наказав темничных стражей, он послал за мучеником отряд воинов во главе с жестоким Магистрианом, помощник правителя. Встретив возвращавшегося святого Василиска, Магистриан надел на него тяжелые оковы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями и отправил в Каманы. Дойдя до одного селения, в знойный полдень путники остановились в доме женщины Трояны. Воины пошли в дом отдохнуть и подкрепиться пищей, а святого мученика Василиска привязали к сухому дереву. Стоя в тяжких оковах под раскаленным солнцем, святой молился Богу. Внезапно послышался голос свыше: «Не бойся, я с тобою». Земля заколебалась, и из скалы забил источник. Магистриан, воины и Трояна, испуганные землетрясением, выбежали из дома. Пораженные происшедшим чудом, они освободили мученика от оков. К святому мученику приходили богатые жители селения и получали исцеление по его молитве. Когда, наконец, мученик предстал перед Агриппой, тот повелел ему принести жертву языческим богам. Мученик ответил: «Я всякий час приношу Богу жертву хвалы и благодарения». Его повели в языческое капище, где по молитве святого Василиска с неба сошел огонь, который сжег капище, а стоявших в нем идолов сокрушил в прах. Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску голову, а тело его бросить в реку. Кончина мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили его святые мощи и ночью тайно погребли на вспаханном поле. На месте страданий святого Василиска и поныне течет источник, который славится своим целительными свойствами. Через некоторое время в Каманах была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли его мощи. По прошествии столетия, в сентябре 407 года, сюда пришел после долгого изнурительного пути сосланный в город Петиус, ныне от Пицунда, святитель Иоанн Златоуст. В городе Каманы силы оставили его. Здесь он был утешен явлением святого мученика Василиска, который сказал ему: «Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». На следующий день после этого явления святитель Иоанн Златоуст, причастивших святых тайн, представился ко Господу.

0: завершит церковный календарь на 4 июня житие святого Иоанна Владимира, князя сербского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн Владимир принадлежал к благочестивому царскому роду, владевшему несколькими княжествами. Он вступил в управление Сербией во второй половине X века и правил Зетто и другими областями в Иллирии и Далмации. С детства святой Иоанн Владимир был наделен духовными дарованиями, кротостью, смирением, благоразумной молчаливостью. Он изучил воинское дело и стал выдающимся полководцем, но продолжал отличаться примерным благочестием, хорошо знал Священное Писание, был милостив к бедным. Благодаря этим качествам ему удалось многих еретиков вернуть в православие. Как монарх он пользовался всеобщей любовью, которую приобрел мудростью и добротой. В его царствование было открыто много больниц, странноприимных домов и монастырей. Ведя столь богоугодный образ жизни, король Иоанн Владимир был вынужден непрестанно бороться с врагами. Однажды болгарский царь Самуил напал на сербов с большим войском. Король Иоанн Владимир уклонился от битвы и обосновался со своей дружиной на высокой горе Облик. Здесь его люди стали страдать от укусов ядовитых змей. Святой Иоанн Владимир со слезами стал молиться Богу о помощи, и Господь внял его молитве. Некоторое время царь Самуил не мог нанести поражение осажденным сербам, но местный князь оказался предателем. Когда сербы поняли, что поражение неизбежно, святой Иоанн Владимир собрал своих людей и сказал им: «Лучше будет, если я положу душу свою за вас и добровольно предам свое тело на смерть, чем вы пропадете от голода и меча». Сказав это, он простился со всеми и отдал себя в руки царю Самуилу, который заключил его в темнице города Пресна. Святой Иоанн Владимир непрестанно молился в темнице, и ему был послан ангел Божий, который укреплял его дух и предсказал освобождение, а впоследствии мученический венец. Дочь царя Самуила Касара или Феодора отличалась милосердием и часто обходила темницы. Она полюбила молодого красивого пленника и умолила отца, который ни в чем ей не мог отказать, отпустить его. Царь Самуил женил святого Иоанна Владимира на своей дочери и вернул ему трон. Вернувшись домой, король Иоанн Владимир предложил Феодоре жить целомудренно, в исполнении заповеди Христовой. Феодора послушала его, и так они жили, любя Бога и управляя своим народом со страхом Божиим. Тем временем произошли изменения в болгарском царстве. Умер царь Самуил, был убит его сын Гавриил, на престол зашел Владислав, недоброжелатель святого Иоанна Владимира. Святому было видение. Он увидел орла, несшего крест. Птица парила над лесом, а затем опустилась и положила крест на землю. Блаженный король поклонился кресту и воздвиг на этом месте храм, в котором молился днем и ночью, ожидая мученического конца. Царь Владислав замыслил присоединить к своим владениям державу святого Иоанна Владимира и с этой целью позвал его к себе, будто бы для заключения какого-то договора. Напрасно Феодора, предчувствуя недоброе, убеждала мужа не ехать. Святой Иоанн Владимир прибыл в Пресну. Увидев подходившего короля, Владислав выхватил меч и ударил святого Иоанна Владимира, но не смог причинить ему вреда. Святой сказал ему: «Хочешь убить меня, брат, но не можешь». И вынул свой меч, отдал ему, говоря: «Возьми и убей меня, готов на смерть, как Исаак и Авель». В Владислав, помраченный умом, схватил меч и отсек голову мученику. Обезглавленный Иоанн Владимир взял свою отсеченную голову, подъехал на коне к храму и скончался у дверей церкви. Убийца бежал в ужасе. Так принял мученическую смерть блаженный Иоанн Владимир 22 мая по старому стилю 1015 года. На иконах святого часто изображают со своей головой в руках. В первую ночь после погребения святого Иоанна Владимира над его могилой был виден чудный свет. Это так напугало болгарского царя, что он отдал тело святого его супруге Феодоре и разрешил его погребение, где она пожелает. Вдова положила тело мужа в храме во имя Пресвятой Девы Марии в Крайне. Приняв монашество, она провела остаток жизни вблизи гроба любимого мужа и впоследствии была погребена рядом с ним. Царь Владислав погиб при осаде сербского города Драча в начале 1018 года. Ему внезапно явился воин с ликом святого Иоанна Владимира, а когда он в ужасе бросился бежать, ангел Божий поразил его. Святые мощи короля Иоанна Владимира около 1215 года были перенесены в город Драч, затем в монастырь святого Иоанна в Албании. В этой обители, посвященной королю-мученику, было явлено много чудес. Память святого мученика Иоанна Владимира чтили сербы, албанцы и греки, называя его чудотворцем. В 1925 году святому мученику Иоанну Владимиру воздвигнут храм в монастыре во имя святого Наума на Охридском озере.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Как замечательно Пушкин описывает свой деревенский день. «Долго сплю, — говорит он, — брожу над озером пустынным, читаю, правда, мало, но читаю». Возникает чудная картина, когда человек слушает самого себя и находится в гармонии с природой и с культурой. Да? Сон, гармония с собственным физическим существом, прогулки, когда мы наслаждаемся общением с небом, землей, водой, деревьями, и чтение. Причем читает он мало, не как студент или преподаватель, которому необходимо прочитывать килограммы книг, а как человек, который читает только для собственного удовольствия, для

и одевался. И дальше там несколько рядов точек, обозначающих пропущенные стихи. Прогулка, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй. Узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина — вот жизнь Онегина святая, — говорит Пушкин. И эта жизнь очень похожа на ту, что он описывает в начале вот этого лирического отступления, да, завершающего первую главу Онегина. Причем, заметьте, когда он это пишет, он ведь еще не в деревне. Первая глава была начата в Кишиневе, закончена в Одессе. И таким образом для него вот эта прекрасная картина о деревенской жизни овеяна дымкой воспоминаний. «Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?» Обратим внимание на то, что очень важным компонентом вот этой картины сельского счастья для Пушкина является чтение. Он сам был вдохновенным и очень хорошим, виртуозным даже, я бы сказала, читателем. Книги он любил, никогда не жалел денег на пополнение своей библиотеки. Ценил, когда друзья давали ему почитать какие-нибудь европейские новинки. И для Пушкина сам факт – человек читатель или не читатель – это всегда важно. И второй важный факт – что именно человек читает, какие книги составляют круг его друзей. Пушкин ведь книги друзьями своими называет. Но мы про это с вами будем говорить по мере развертывания сюжета, потому что несколько раз в романе Пушкин будет говорить о чтении, о содержании чтения своих героев. И для него это будет таким важным маркером, что эти люди думают о жизни, как они видят самих себя. Но в начале разговора о первой главе Онегина мы с вами отметили, Пушкин подчеркивает, что Онегин не читает поэзию, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Но, впрочем, это можно истолковать и как то, что он не пишет стихов. Все-таки это разные вещи. Человек может быть читателем стихов, но при этом не дерзать их писать. И это в чем-то очень хорошая, очень зрелая такая позиция, да? Потому что есть вещи, которые нужно делать только тогда, когда ты никак не можешь от них удержаться. В частности, вот все, что принято обозначать словом творчество, либо это должно быть какой-то непреодолимой потребностью, либо лучше быть восторженным зрителем и благодарным читателем. Но это такая тоже важная тема. Целомудрие Онегина как человека мыслящего и, без сомнения, одаренного эстетическим чувством, но не претендующего на роль творца. Он слушал Ленского с улыбкой, прочитаем мы во второй главе. Так вот, Онегин читает в основном политэкономическую литературу, не художественную. Но это в начале своего светского поприща. А потом мы узнаем, что через 8 лет он все-таки читает романы, и даже Пушкин нам скажет, какие, но это будет позже. «Читаю мало, долго сплю». Наверное, именно потому и читаю мало, и сплю много, что слушаю вот ту самую живую тишину, которая в деревне так ярко звучит. И нужно еще нам с вами обсудить вот это хорошенькое выражение «фарньенте». «Фарньенте» — это итальянское выражение, которое буквально означает «делать ничего». «Ньенте» — это «ничто», да, «ничего». Вот «ничего не деланье» — такое русское есть словечко. Это было устойчивое выражение, причем обычно оно употреблялось и в речи современников, и в литературе в более развернутом виде. «Дольче фар ньенте», то есть «сладкое, сладостное, блаженное, ничего не деланье». Ну, например, поэт Константин Николаевич Батюшков пишет Николаю Ивановичу Гнедичу: «Три часа упражняюсь в искусстве убивать время, называемом «il dolce far niente». Конечно, мы можем услышать в этих словах Батюшкова некоторые

0: острую иронию «убивать время». И «дольче фар ньенте» обозначает одно и то же действие. И в этом есть, ну, такая красивая тоже фигура речи, потому что, конечно, для петербургского человека, который живет в городе чиновников, военных, ничего не делать невозможно, это значит убивать время. Но согласится ли с этим человек созерцательный, который умеет слушать, как шелестят деревья или шумит вода? Пушкин говорит: «И фар ньенте мой закон». Это самое ничего не деланье, если к нему подойти серьезно, откроет в себе такие глубины философские и философско-практические. Мы можем тогда утверждать, что это то состояние, на самом деле, творческое и активное, которое на Востоке называется словом «увый». Это деяние в гармонии с природой. Не деяние в том смысле, что не внесение в мир собственных страстей и неразумных желаний, а такое действие, которое проистекает из внимательного вслушивания в бытие. Вот когда Пушкин говорит «фар ньенте мой закон», то он имеет в виду именно это состояние несуетливого внутреннего покоя, если угодно, творческого сна. Да, потому что во сне ведь мы тоже не конструируем, не редактируем реальность, не являемся инженерами человеческих душ или каких-то материальных предметов, а мы просто воспринимаем образы, которые нам предлагает глубина мира и глубина нашего сознания, да? Вот это самое «фар ньенте» становится законом именно тогда, когда человек пытается навести внутренний порядок для того, чтобы видеть творческие сны. Это такая хорошая тема. И заметьте, что здесь появляется еще одна очень важная тема свободы. «Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар ньенте мой закон, я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы». Свобода ведь может быть очень разной и у Пушкина, и вообще в жизни, да? Может быть, свобода мятежная, свобода, которая предполагает усилие, там, страдания и так далее, и так далее. А здесь, смотрите, какой замечательный ряд. «Для сладкой неги и свободы» через запятую. То есть нега, вот это состояние блаженства, наслаждения, стоит рядом со свободой. Значит, это свобода творчества, которая предполагает не борьбу и усилие, а наоборот обретение внутренней гармонии, такой точки равновесия, которая позволяет человеку вдохнуть полной грудью и петь. И эта тема свободы, вот заметьте, будет повторяться не раз в лирическом отступлении, завершающем первую главу Онегина. Пушкин скажет: «Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум». А здесь какая свобода имеется в виду? Да все просто. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Оказывается, что влюбленность — это форма несвободы, потому что человек находится в плену своей любовной страсти. И эта захваченность сильным чувством препятствует тому, чтобы видеть творческие сны. Волшебные поэтические вдохновения приходят тогда, когда душа свободна даже от любви, даже от влюбленности. И еще один момент, который связан со свободой. Вот в самой последней строфе Пушкин говорит: «Пересмотрел все это строго, противоречий очень много, но их исправить не хочу». То есть получается, что он отказывается от усилия править свой роман по законам какого-нибудь жанра или там какой-нибудь эстетики. Он как будто бы говорит: «Пусть будет все так, как получилось. Вот как сказал, так и сказал». И тем самым Пушкин вот это самое «фар ньенте мой закон» возводит еще и в ранг эстетического принципа. Свободное письмо Не потому, что я хочу исполнить канон какой-то твердой формы. Иногда и это прекрасно. И Пушкин это тоже умел делать и справлялся с этим великолепно. Но иногда нужно дать волю вот этому творческому сновидению и оказаться в состоянии полной расслабленности, ну, в таком хорошем смысле, в смысле открытости, открытости, не прилагать насильственное такое динамическое усилие к тексту или к самому себе, а позволить вещам жить, двигаться, дышать так, как они хотят.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар-ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучала мазурка «До мажор» Михаила Ивановича Глинки.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: архимандрит Януарий Ивлеев. О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Экскурс второй. Правда. Слово «правда» относится к понятиям, которые вызывают у нас совсем другие чувства, нежели у людей библейского времени. Прежде всего, мы должны отвлечься от того факта, что в современном русском языке слово «правда» стало синонимом слова «истина», а «неправда» — синонимом слова «ложь». Нам привычно сказать: «Он всегда говорит только правду». Или наоборот: «Что ты говоришь? Ведь это неправда». Еще 2 столетия назад так вряд ли кто-нибудь сказал бы. Та же мысль выражена была бы иначе: «Он всегда говорит истину». Или наоборот: «Что он такое говорит? Ведь это ложь». Отождествление правды и истины было невозможным, ибо это понятие из разных сфер. Истина – понятие онтологическое и означает то, что есть, что реально существует. А противоположное понятие – ложь – означает небылицу, то, чего нет, что не существует. Что касается правды, то это понятие этическое и отчасти юридическое. Вспомним, как назывался древнейший судебный сборник Киевской Руси, возникший в начале XI века. «Русская правда», «Древнейшая правда» или «Правда Ярослава». Собственно, и греческое соответствующее слово, и латинское буквально означают «право», а также «справедливость». Так и мы считаем, что правда или праведность человека в самом общем смысле, например, праведность судьи, состоит в том, что он к каждому относится по справедливости и неподкупно, что он не живет за счет других, что он никому не отдает предпочтения и никого не обижает. Но для израильтян было несколько иначе. Для них правда или праведность человека состояла в том, что он хранил верность тем обязательствам, которые он либо взял на себя сам добровольно, либо которые на него были возложены его происхождением, самой жизнью. Так, например, отец семейства считался праведным, когда он оставался верным своим женам и детям, а также своим старым родителям и заботился об их благе. Это означает, согласно Библии, мы праведны в той мере, в какой мы остаемся верными нашим обязанностям. Иначе говоря, праведность можно отождествить с понятием «верность». Такое же представление израильтяне имели и о правде Божией. Бог был для них не просто высшим существом, который справедлив и каждого награждает за добро и наказывает за зло. Для них Бог был Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он был Богом, который избрал Израиль из всех народов и сделал его своим народом. Он был Богом, который обещал себя Израилю, как его Господь и партнер в Завете. Слово «завет» означает «договор», «союз». Таким образом, правда Бога состояла для израильтян в том, что он оставался верен своему народу. Так правда Божия в глазах Израиля была тем же самым, что покровительство и помощь Божия. Поэтому молящийся псалмопевец Давид обращается не к милосердию Божию, но к правде Божией. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня». Псалом 30, стих 2. Бог, как партнер в Завете, возвестил Израилю на Синае свою волю, а Израиль взял на себя обязательство следовать этой воле. Эта воля Божия была выражена в законе, поэтому к праведности израильтян относилась верность своим обязательствам по закону. Иначе говоря, быть праведным иудеем означало следовать своим обязанностям по отношению к Богу и людям так, как это объявлено в законе. Но что понималось под законом во времена земной жизни Иисуса Христа и позже? 10 заповедей, содержащих самые общие принципы? Да, но не только. Законом называли также Пятикнижие Моисея, 5 первых и важнейших книг Библии. Законом часто считалось все Священное Писание. Тогда употреблялось выражение «закон» и «пророки». Но чаще всего под законом понимался устный закон, закон книжников и фарисеев. Дело в том, что самые общие принципы, выраженные, например, в 10 заповедях, требовали толкования для их реального применения ко всем случаям жизни. Так со временем появился устный закон, передававшийся в предании от одного поколения книжников к другому. Появилось множество норм и правил, которые были в конце концов кодифицированы в едином гигантском юридическом своде под названием Мишна. Впоследствии появился Талмуд, содержавший пространные комментарии к Мишне. В эпоху Иисуса Христа религия для пользовавшихся народным уважением ортодоксальных иудеев была серьезным и трудным делом, соблюдение сотен норм и правил закона книжников. Но Иисус был глубоко убежден, что эти мелочные правила вовсе не выражают волю Божию, которую Он, как Сын Божий, нес в себе. Во всей этой суете с правилами и нормами отражена не воля Божия, а предание старцев и заповеди человеческие. Однако именно все эти нормы и правила считались делом жизни и смерти, делом праведности. Итак, если в Нагорной проповеди Иисус призывает своих учеников к праведности неизмеримо более высокой, чем праведность книжников и фарисеев, то это значит, что Он призывает к познанию и исполнению воли Божией в ее основном содержании, а не в заповедях человеческих, изложенных в десятках трактатов Мишны. И до тех пор, пока это не случится, люди вечно будут пребывать в страхе, не нарушили ли они какую-нибудь из заповедей своего закона, не лишили ли они себя награды. Они будут пребывать в сомнении относительно своей праведности и действительно будут далеки от подлинной праведности, сокрушаясь, что все под грехом и нет праведного ни одного. Под праведностью они понимали ревностное соблюдение всех до самых незначительных правил и требований закона, сформированного преданием. Иначе говоря, они мыслили свои отношения с Богом в юридических категориях. Человек соблюдает якобы данные от Бога правила и нормы, а Бог его за это награждает, причем награждает уже в этой жизни здоровьем, богатством, вообще всем тем, что ассоциировалось с понятием «шалом». Что касается вечной жизни, то идеальный фарисей, представ на последнем суде перед Богом судьей, надеялся на вечную награду за свою праведность. Впрочем, как мы знаем, далеко не все иудеи верили в воскресение и вообще в жизнь вечную. Например, влиятельные саддукеи утверждали, что нет воскресения ни ангела, ни духа. Но основная масса народа доверяла больше фарисеям, ибо именно они были народными учителями. А они, в отличие от саддукеев, верили и в возможность воскресения, и в то, что Бог будет судить каждого человека, который по приговору суда получит или награду, или наказание. Итак, книжники и фарисеи стремились к удовлетворению требований закона. Кто выполнит все, что требует закон, письменный и устный, тот будет удостоен вхождения в Царство Небесное. На фоне этого всеобщего убеждения совершенно неожиданно звучали слова Иисуса Христа. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Что понимал Иисус Христос под лучшей праведностью, превосходящей соблюдение заповедей закона, объясняет, собственно, вся его земная жизнь, и его учение, и его деяния. Но сконцентрировано это и объясняется в Нагорной проповеди и прежде всего в шести наставлениях, которые принято называть шестью антитезами. Эти поучения Иисуса – одно из самых важных мест во всем Новом Завете. За всеми шестью антитезами, то есть противопоставлениями, Нагорной проповеди стоит предание о словах самого Иисуса Христа, хотя конкретную форму им придал евангелист Матфей. Что неудивительно, так как Матфей во всем проявляет себя как талантливый редактор. Этот вопрос о точности передачи речей Иисуса Христа не имеет большого значения по двум причинам. Во-первых, его речи все равно дошли до нас в греческом переводе, а не так, как он их произносил на своем родном языке. Во-вторых, евангелист Матфей не вложил бы в уста Иисуса Христа ни единого слова, если бы он не был убежден, что Иисус по меньшей мере мог сказать именно так, а не иначе. Все антитезы построены по единому образцу. Той или иной заповеди из Пятикнижия Моисея, цитируемой не обязательно буквально, но по содержанию, противопоставляется слово Иисуса. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Для иудеев того времени в таком противопоставлении не было ничего особенно нового. Раввины часто противопоставляли собственное толкование тому или иному старому толкованию текста закона. При этом использовалась такая же формула «а я говорю вам». Новизна слов Иисуса не в еще одном толковании закона вдобавок к множеству других. Абсолютно уникальным было не очередное толкование текста закона, а новое понимание и даже новая формулировка самого закона. Вот это уже шокировало фарисеев и книжников. Иисус говорил с авторитетом нового законодателя, как бы нового Моисея. Ни один иудей до него претендовать на такое не осмеливался. Никому даже в голову не могло прийти подобное. Поэтому слушатели Иисуса Христа дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Евангелие от Марка, глава 1, стих 22. Иисус претендовал на такую власть даже над тем, что иудеи считали абсолютно святым и неизменным Словом Божиим. Он знал, что имеет на это полное право. Нам сейчас это трудно осознать, настолько привычными нам стали слова Евангелий. Но окружение Иисуса полагало, что он был либо одержимым безумцем, страдавшим манией величия, либо он был действительно необыкновенным человеком, Сыном Божиим. В первой антитезе об убийстве, во второй – о прелюбодеянии и в пятой – о мести – речь идет о радикальном заострении закона. В третьей антитезе – о разводе, в четвертой – о клятве, и в шестой – о любви и ненависти говорится даже об отмене некоторых заповедей. Но смысл всех шести антитез не в заострении заповедей и не в их отмене или в их новой формулировке, а совсем в ином. Они призваны показать сущность большей, лучшей праведности. Антитезы Иисуса Христа заставляют задуматься, какой замысел, какое стремление лежит в основе той или иной заповеди, чтобы уже не останавливаться на ее букве, но идти гораздо дальше в познании изначального желания и замысла Бога. Первая антитеза. Об убийстве. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Первая из шести антитез касается одной из основных заповедей закона Моисея – «не убий». В целом этот текст понятен, но в деталях требует пояснений. Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Выражение «вы слышали» означает, вам известно из богослужебного чтения Торы. Ведь свитки Писания были очень дорогими, и текст Писания преимущественно воспринимался на слух во время субботнего синагогального чтения. Выражение «что сказано через страдательный залог», так называемый страдательный божественный, прикровенно описывает имя Божие, то есть речь идет о словах самого Бога, содержащихся в Писании. Что сказано древним? Древние – это поколение израильтян, которому на Синае через Моисея Бог дал закон. «Не убивай», – гласит шестая заповедь Деколога. И далее. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Выражение «а я говорю вам» вводит антитезу. Бог через Моисея сказал вам одно, а через меня Бог говорит вам нечто иное. В данном случае речь идет, конечно, о заострении требования закона. Иисус говорит о том, что заповедь об убийстве подразумевает в своей глубине, если ее логически осмыслить до конца. Ветхозаветный закон запрещает и наказывает только внешнее деяние – убийство. Иисус, как новый законодатель, противопоставляет этому свою новую заповедь. Уже тот, кто гневается на своего брата, заслуживает осуждения и наказания. Синодальный перевод, следующий более поздним рукописям, вставляет слово «напрасно». «Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно». Но это смягчающее слово «напрасно» – более поздняя добавка, которой нет в лучших древних списках. Она разрушает весь смысл антитезы. Ведь слова Иисуса означают абсолютное осуждение гнева вообще. «Всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду». Под братом понимается единоверец. Практически то же самое, что в иудействе понималось под ближним, то есть иудеем. Под судом за гнев подразумевается местный суд, малый синедрион, состоящий иногда всего из нескольких членов. Но ведь и местный суд, если он происходит по закону, осуществляет суд самого Бога. Перед нами очевидное усиление и радикализация требования закона. Уже само чувство гнева подлежит тому же осуждению, какого ветхозаветный закон требовал не за чувство, а за деяние, убийство. Об этом сказано и у евангелиста Иоанна. «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца». Первое послание апостола Иоанна, глава 3, стих 15. Новая заповедь Иисуса Христа стирает грань между юридически дозволенным – гнев – и запрещенным – убийство. Там, где убийство начинается с чувства гнева в сердце, невозможно говорить о безупречной невиновности и подлинной праведности гневающегося, хотя формально и не нарушившего заповедь «не убий». Иисус своей новой заповедью исполняет закон и пророков, ибо новый завет Бога с Израилем, о котором пророчествовал Иеремия, был именно таков: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Далее следуют слова об усилении наказания, если внутренний гнев внешне выражает себя в словах, сопровождается оскорблениями. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. От местного суда к синедриону, то есть Верховному суду иудеев, и далее к суду Божию, который ввергнет оскорбителя в гиенну огненную. Конечно, это ступенчатое усиление не следует понимать буквально. Оно служит лишь пластичности и наглядности в выражении мысли Иисуса Христа о гневе. Но все же возникает вопрос, что означают оскорбительные слова «рака» и «безумный»? Отчего «безумный» хуже, чем «рака»? «Рака» — скорее всего неточная передача соответствующего арамейского слова «река». Это слово, как презрительное, часто встречается в раввинской литературе и обозначает что-то вроде «болван», «идиот». Но в то время это звучало гораздо более обидно, чем в современных языках. А в слове «безумный» еще более оскорбительно, так как, следуя некоторым текстам Писания, обозначает «безбожника», «сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Псалом 13, стих 1. Так что бранные слова «идиот» и «безумец» означали вовсе не умственную убогость человека, но задевали самую суть, основное в человеке, обвиняя его в безбожии, а тем самым и в его бесчеловечности. По словам Иисуса, так оскорбляющий своего ближнего подлежит гиенне огненной. Само это выражение встречается только в Евангелии от Матфея. Название «гиенна» происходит от арамейского «гехеном» – «долина Хеном» или в славянской традиции «еномова долина» – место неподалеку от Иерусалима, где некогда царь Ахав ввел для Израиля обычай поклонения богу Молоху, которому приносили в жертву маленьких детей и сжигали их в огне. И он совершал курение в долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь перед лицом сынов Израилевых. Позднее эта долина была проклята и стала постоянно горевшей мусорной свалкой, кишащей червями. Это место стало метафорой вечного наказания, местом, где червь не умирает и огонь не угасает. Вообще говоря, нечто похожее о гневе, ненависти, оскорблении говорили также иудейские учителя. Вот, например, слова рабби Елиезера: «Всякий, кто ненавидит своего ближнего, вот он подобен проливающему кровь». Но эти слова относились только к сфере этики, нравственности и не более того. Ну да, плохо ненавидеть, плохо гневаться и оскорблять. Но все это по закону не наказывалось никаким судом. А Иисус Христос стирал грань между юридическим законом и законом нравственным. Движения человеческого сердца приравниваются к внешним делам. Это было абсолютно ново. Он утверждал, что человек будет судим не только по делам, но еще более по своим мыслям и желаниям, которые не проявились в поступках. По мирским нормам законопослушным и добропорядочным считается тот человек, который никогда не совершает ничего запретного. Никакой мирской суд не будет, да и не способен судить человека за его мысли. Не так для Иисуса, который с внешнего переключает внимание на причину действий, на мысли и чувства. Человек не нарушил букву закона, он никого не убил, но в сердце своем он может быть настоящим убийцей. Для того, кто не понимает и не чувствует, что ненависть и гнев, а тем более оскорбление, противны воле Божией, для такого человека Царство Небесное недоступно. Ибо Бог видит, знает и судит не только дела, но также судит помышления и намерения сердечные. Мы видим лишь внешние поступки людей, а Бог видит в сердцах людей. И, следовательно, многие люди по внешнему поведению считаются образцами высокой нравственности, в то время как они могут быть осуждены под всевидящим взором Бога. Правда, при чтении этого текста о недопустимости гнева возникает вопрос: осуществимо ли соблюдение этой новой заповеди Иисуса Христа? Ну, скажем, от оскорбления ближнего человек, если постарается, еще может себя удержать. Но в силах ли он контролировать свои чувства, а тем более аффекты? Конечно, это очень важный вопрос. Но похожие вопросы будут постоянно возникать и при чтении других антитез, при знакомстве с другими заповедями Иисуса Христа. Поэтому ответ на этот вопрос мы на некоторое время отложим. Пока же заметим лишь, что хотя мы и говорим о заповедях Иисуса, их нельзя понимать в том же смысле, как заповеди закона Моисея, данного грешным людям для урегулирования их отношений с Богом и друг с другом. Заповеди Христа – не новый закон для грешных людей, подобный закону Моисея, не юридическое установление. Заповеди Христа говорят о новом состоянии нового человека в Царствии Божием, где нет места греху, а, следовательно, больше не нужен и юридический закон. Ибо воля Божия, выраженная в законе, вспомним пророка Иеремию, будет вложена во внутренность людей и написана на сердцах их. Итак, первая антитеза, говорящая о гневе, ненависти и оскорблении, фактически утверждает, что воля Божия – мир между людьми. Причем мир не просто внешний, но коренящийся в душах людей. О том, что мир между людьми существенно важен для Бога и должен быть условием всякого религиозного поклонения Богу, говорит следующее наставление Иисуса. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Это изречение непосредственно не связано с антитезой об убийстве и гневе, но евангелист добавил его из предания по причине родственности содержания. Если в антитезе речь шла о твоем гневе, то здесь о причине гнева, причем не твоего, а твоего брата. И эта причина в тебе, так как брат твой имеет что-нибудь против тебя. Вообще характерная черта многих наставлений Иисуса Христа – указание на бессмысленность культовых действий без внутреннего очищения человека. Так он неоднократно говорит: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы». Похожее изречение мы читаем в Евангелии от Марка. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Разумеется, эти высказывания Иисуса не следует понимать так, как если бы обязанность примирения была важнее обязанности богослужения. Речь не об этом, а о том, что Бог не примет твои жертвы или молитвы без мира в твоей душе, без примирения с братьями. Эта мысль присутствовала и в иудейском предании. Так в канун Великого Дня Очищения, установленного для очищения от греха всего народа Израиля, иудеи старались примириться друг с другом или хотя бы попросить друг у друга прощения, как принято в православной церкви в прощенное воскресенье. В противном случае обидчик не получит дара примирения с Богом в самый день праздника. Например, считалось совершенно бесполезным приносить жертву за воровство, если предварительно не была возвращена украденная вещь. Иногда молящиеся ощущают существующий между ними и Богом барьер. Они удивляются и скорбят по поводу того, что их молитвы остаются без ответа. А причина может быть в том, что барьер они воздвигли сами, потому что находятся в ссоре с ближними или причинили кому-то зло и не сделали ничего для исправления или примирения. Евангелист Матфей присоединил это наставление о бездейственности жертвенного дара Богу без примирения с братьями с целью помочь членам его церкви воплотить в жизнь высокие, радикально новые требования Иисуса Христа. Слова Иисуса не должны оставаться возвышенными идеалами, которые сияют золотыми буквами. Эти идеалы можно воплощать, пусть и в малой степени, в жизни. Об этом и наставление. Примирись, попроси прощения. Уже и этого малого дела достаточно. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Завершается первая антитеза еще одним изречением Иисуса Христа, которое евангелист Матфей заимствовал из предания. Хотя все знают о том, что Бог желает мира между людьми, в церкви евангелиста Матфея далеко не все богомольцы прежде богослужения стремились примириться с братьями. Очевидно, таковых могло убедить только напоминание о суде Божьем. Подобное изречение мы читаем и в Евангелии от Луки. Глава 12, стихи 58-59. Там оно стоит в очевидной связи с последним судом Божиим. Так и у Матфея эту речь следует понимать аллегорически. Смысл изречения перерастает рамки конкретного случая, когда ты идешь рядом с соперником по какой-то конкретной дороге. Пока ты еще на пути с ним, собственно, означает весь земной жизненный путь человека. Пока ты жив, мирись с соперником твоим скорее, прежде чем он пожалуется на тебя Богу, который будет всех судить. Ситуацию суда Божия Матфей иллюстрирует картиной человеческого суда. Ты кому-то задолжал, и тот возбудит против тебя дело в суде. Судья, аллегорически сам Бог, отдаст тебя судебному исполнителю, аллегорически ангелу суда, и результаты для тебя будут весьма плачевными. Судебный исполнитель проследит за тем, чтобы долг был уплачен. В противном случае ты будешь брошен в темницу, долговую яму, до полной уплаты долга. Аминь, говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Кадрант от латинского названия монеты «quadrans», что можно перевести как «четвертак». Кадрант был равен 2 лептам, а лепта – самая мелкая монета того времени. Итак, время коротко. И надо принимать правильное решение, искать примирение с людьми и тем самым с Богом. Делать это надо, пока ты еще на своем жизненном пути. В противном случае, когда ты будешь призван к ответу, сможешь винить только самого себя.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем беседу с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии. В студии у нас Костин Андреевич Махлак. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В прошлой программе мы начали говорить на тему «Что такое церковь?» в связи с днем, когда церковь вспоминает день своего рождения. Ну, так немножко сниженное понимание. Троицей называют этот праздник, Пятидесятницей, Откровением Третьего лица Святой Троицы, Днем Святого Духа. Но вот, как я сказала в конце прошлой программы, календарно почему-то День Святого Духа вынесен на следующий день, на понедельник, ну как-то, чтобы отдельно Святой Дух прозвучал. Святому Духу, понятию Святого Духа богословскому посвятим отдельную передачу. А сейчас прошу продолжить разговор о том, что такое церковь. В прошлой программе говорили об определении святителя Филарета Дроздова. Что такое церковь? В катехизисе нашей Русской Православной Церкви говорится, автор катехизиса, святитель Филарет. Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Вот о том, что это такое, тоже нужно поговорить. Упомянули, что одно из самых популярных пониманий церкви, не только в русском православном богословии, но и уже, можно сказать, в таком каком-то всемирном контексте очень актуально богословие евхаристическое, экклезиология, то есть центральное таинство Евхаристии, вот вокруг чаши евхаристической объединяется церковь. Вот о том, почему такое видение, что такое церковь, тоже появилось. Но вот еще раз повторю свою мысль. Все-таки здесь есть такой момент, который сегодня сказывается, когда люди каким-то образом реагируют на проблемы в нашей церковной жизни. Я очень часто слышу и даже читаю, когда люди говорят, ну да, проблем много, зато у нас есть Евхаристия, и мы церковь. Гарантирует ли это нам что-то? Вот вопрос.
1: Ну, здесь это так исторически и сложилось, потому что недоверие вот к этому, ну, можно сказать, социологическому определению церкви, где такой акцент делается именно на вот сообществе человека, в сообществе людей.
0: Да, которое митрополита Филарета
1: возвращено. Да, оно породило разные альтернативные взгляды или попытки истолковать это как-то иначе, как-то иначе расставить акценты. Вот, в частности, уже упомянутый прошлый передатчик Алексей Степанович Хомяков. Здесь тоже, двигаясь по этому пути, то есть для него вот тема сообщества, общества, общины одна из центральных. И, как он подчеркивал, общину связывает прежде всего действие Святого Духа, вот его истолкование Пятидесятницы, что тут, точнее, не истолкование, это истолкование очевидное, оно такое православное, и даже в иконописи оно выражено, что каждому... над каждым апостолом, вот свой язычок пламени.
0: Да, свой дар духа.
1: Да, свой дар духа.
0: Личный, персональный.
1: Да, личный, персональный, у каждого свой.
0: А не так, чтобы на общину или на какое-то помещение, названное церковью.
1: Да, но Алексей Степанович как раз считал, что все происходит несколько иначе, чем это мы видим на иконе, что харизма – это харизма общая, она дана всей общине, всему сообществу апостолов. Далее она, вот как некоторый общий дар, например, может как-то распределяться, делегироваться, например, когда кто-то передает свою харизму кому-то другому, какому-нибудь предстоятелю, например, священнику или епископу.
0: А как это происходит? Как можно передать?
1: Как можно передать? Здесь он, в общем, такое представление соответствующее, ну, может быть, вполне себе светскому и секулярному представлению, скажем, о представительстве. Ну, вот когда мы выбираем, например, депутата или, не знаю, президента.
0: Но мы в церкви никого не выбираем.
1: То есть мы голос свой, свой мандат передаем кому-то, кто должен нас представлять, кто должен быть гарантом наших прав и так далее.
0: Но мы никого не выбираем. Кого мы можем выбрать?
1: Речь идет о концепции, о подходе, о теории, можно сказать. Да? Хомяков считал, что вот так должно быть. И так существует, потому что те образцы такой вот правильной экклезиологии, на которой он ориентировался, а это прежде всего такой вот древнерусский или скорее московский тип православия, он с точки зрения Хомякова и его исторических познаний, в общем-то, такую идею в себе заключал, и такую практику он представлял, что священник или даже епископ, он занимает свою кафедру на основании широкого согласия всех христиан, народа Божьего, да, аксиос, аксиос, достоин, это говорит народ, подтверждает достоинство, то есть дает свою санкцию на то, что тот или иной человек занимает там кафедру, например, как епископ, как предстоятель местной церкви. Это в какой-то степени и политическая тоже для Хомякова идея, потому что надо сказать, что Алексей Степанович был большой поклонник такой вот демократии в английском духе. Он был такой вот англофил, англоман. И то, что происходит в Англии, вот, скажем, сам институт парламента вызывал у него большие симпатии. Он считал, что это вообще такая оптимальная соборность, политическая соборность, правда. Но она, в общем, совершенно та же, что и по своей как бы, конструкции, по своему устройству, та же, что и та, которая в церкви.
0: Ну, чудесно. Наши слушатели спросят. Вот, конечно, Алексей Степанович Хомяков – великий русский мыслитель. Но почему мы упоминаем его в передаче, которая посвящена вопросу, что есть церковь? Разве он какой-то святой отец или какой-то учитель церкви? Почему ему придается такое значение?
1: Потому что как раз он, во всяком случае, в нашей традиции точно, этот вопрос о церкви актуализировал и сделал его, с его подачи это произошло, одним из центральных вообще вопросов богословия. И вообще, в 19 веке, и в 20 веке.
0: Алексей Степанович Хомяков вообще придумал слово «соборность» и научил нас тому, что это такое. А теперь нам кажется, что без этого слова мы уже и церковь помыслить не можем. А да, это придумал один человек.
1: Да, ну, считается, что, может быть, он и образовал. Слово «соборное» существовало. Верую в единую святую соборную и апостольскую церковь.
0: Но соборность да. это придумал
1: да,
0: он.
1: Да, соборность, вероятно, скорее всего... изобрел Хомяков, как, скажем, слово «спорт», он ввел русский язык, английское.
0: Ну да, много слов придумал. Мне кажется, что вот это народолюбие, да, которое принимает такие формы православного богословствования. Ну, известно, что у нас в России очень это было распространено. Народ, святой богоносец. Это кто про себя придумал? Народ? Ничего подобного. Это придумала российская элита, которая во многом народу поклонялась, во многом его считала каким-то прекрасным носителем прекрасных, незапятнанных никакими грехами качеств. Это не так. Но это приносило свои плоды, в том числе и в богословии. Вот есть община. Но мы же знаем, что община в таком вот смысле социальном – это крестьянская община, которая, собственно, к православию не имеет никакого отношения. Это просто архаическое устройство крестьянской жизни. На нее ориентировался Хомяков?
1: Да, на нее ориентировался. Для него это было что-то вроде такого образца, ну, стихийной христианскости русского народа, что он христианин, так сказать, от природы. Поэтому даже формы его социального устройства исторически возникшие. Хотя еще тогда не был ясен генезис общины, хотя, впрочем, уже и был известен, что, в принципе, это не врожденная способность русского народа, а, так сказать, благоприобретенная, причем это было связано с, в общем, экономической необходимостью в московском государстве, то есть это облегчало, например, сбор налогов, когда собираются налоги не с лица, да, а собираются налоги с какой-то общины.
0: И потом пойди учти всех граждан на такой большой территории. Легче учесть какие-то общины. Сколько они там граждан у них, это не важно.
1: Мало того, это облегчало вообще, удешевляло государство, потому что община, например, она же имеет отдельную юрисдикцию, то, что называется круговая порука.
0: Да.
1: То есть в ней вопросы даже... ну, может быть, какие-то тяжкие преступления уже попадают в юрисдикцию государства. А какие-то преступления или там инциденты такого вот порядка, там, экономического, тоже какие-то конфликты, они внутри общины сами разбираются. Вот миром все решают, миром. Угу. Вот мир – это как раз тоже определение, одно из определений традиционных общины. Вот миром. Угу. Они все полюбовно это улаживают.
0: Угу. И вот это тоже Хомяков ведь привнес.
1: Да, это
0: такое
1: очень
0: восхищение
1: важно,
0: вот этой общины и определение ее как что-то естественно, природно христианское. А где-то не так.
1: Да, но это, в общем, человеческое, потому что мы знаем, что этот общинный строй, ну, в общем, такой, ну, универсальный. То есть он еще со времен поздней первобытности существует и настолько устойчив, что он воспроизводится везде и всюду.
0: Угу.
1: Причем, если какие-то более высокие, какие-то более сложные формы социального устройства, они ослабевают по каким-то причинам, то вот эта община, она выходит на передний план. Ну, скажем, тип общинного такого устройства, это, который кое-где сохранилось в Европе, даже сейчас влиятельно. Это, например, мафия. То есть вот юг Италии, где мафия действует, это вот чисто такое общинное устроение.
0: Тоже архаика.
1: Да, то есть мафия, конечно, у нас связана с какими-то криминальными делами.
0: Но они так живут.
1: Но часто это не так. Часто это не так. Часто это просто такой институт, архаический институт самоуправления.
0: Самоуправление.
1: Где там есть мэр, может быть, в этом городке, но есть и дон. И люди идут не к мэру, не в полицию, а идут к Дону. И Дон решает проблемы по справедливости. Не по закону, а по справедливости.
0: Да, вот этот элемент архаики.
1: По как бы духу, вот, который эта община хранит. И он вот его выразитель. То есть это вот такие тоже идеи, которые для того времени вообще были характерны. Потому что государство с его этой регулярностью, с его законом, оно после эпохи Просвещения несколько надоело. Потому что, во-первых, все увидели, на что способно такое государство во Французской революции. Что государство стало, как об этом впоследствии напишет, точнее, не об этом, напишет Ницше, самым холодным из всех холодных чудовищ. Чудовищность этого вот Левиафана, который...
0: Бездушность.
1: Да, бездушность, тоталитаризм, террор, который, скажем, якобинское государство навело.
0: Ага.
1: Людей отвращало, поэтому стали искать формы некоторой естественной социальности.
0: Человечность хоть в каком-то
1: да,
0: виде.
1: Да, не общество, вот структурированное государством, тоталитарным, подавляющим, карающим. А община, которая вот как гриб под деревом растет сама по себе.
0: А вот у нас в России какая нелюбовь, страшная ненависть к бюрократии. А на самом деле бюрократии, конечно, есть огромные недостатки, но в принципе без нее это никак. И вот если мы подходим к 17-му году, вот если вообще так проследить, наша мысль православная, богословская, стремилась актуализировать определение церкви как вот этого общества людей, видя ростки вот этой общинности в русском крестьянстве, тоже определяя их как православные. И потом, когда мы подходим к 17-му году, вот эти люди, о которых говорили, что они такие природные христиане, они идут ломать церкви. А вот это все от неправильного понимания, что есть церковь еще тогда.
1: Здесь более сложный вопрос. Может быть, было и разное. Не то, что они вот взяли и пошли ломать церкви.
0: Ну, им предложили, они пошли. Они, конечно, не сами это придумали.
1: В каком-то смысле община...
0: Ну, кто-то не ломал, кто-то защищал.
1: Как бы общинность – это такой способ выживания в очень неблагоприятных условиях, либо экономических, либо политических. Такой вот как бы плотный социум. При определенных обстоятельствах вот этот общинный тип устроения, он очень устойчив. И если он христианский, этот социум, то он тоже очень устойчив. И в этом отношении такое вот общинное православие, у него было, конечно, гораздо больше шансов на выживание, даже в условиях тоталитаризма, чем православие вот такое городское, вот синодального такого типа, который соответствовал этой государственной церкви, как она в петербургский период сформировалась и существовала. Такую церковь ожидал, конечно, полный крах. А церковь вот такая общинная, очень вместе с тем очень плотная, очень связанная, где представители этой общины держатся друг за друга, это как раз выживало. Часть таких общин, они ушли в катакомбы, в прямом и переносном смысле слова. Вот.
0: Мне кажется...
1: Другое дело, что само представление о церкви, само самосознание иерархии, оно скорее тяготело к тем моделям, которые были созданы в синодальный период.
0: Да.
1: Церковь как некая официальная структура, как в значительной степени часть государственной системы.
0: Или не часть государственной системы, но структура, полностью повторяющая институты государственные, но уже называющая себя отдельной структурой. Это мы видим в высказываниях архиереев на соборе 17-18 годов.
1: Структура.
0: Они именно так представляли. То есть действительно они хотели вот этого... отделение от государства, очень хотели, желали этого, стремились к этому, как очищение церкви от чего-то светского, нецерковного, от влияния государства, давления, от того, чтобы государство привносило в деятельность церкви и в исповедание церкви государственные интересы, а не церковные интересы. И вот это казалось таким действительно очищением и церковным оживлением, церковным возрождением, но на самом деле мы видим признаки, что то, что называлось, что нужно сделать, это вот именно увидеть эти церковные общины, которые, собственно, церковные, они как-то параллельно в этом государстве существуют, и им дать еще какие-то права. Но таким образом, это страшно сказать, таким образом подразумевается, что христиан очень мало. Подразумевается, что их меньшинство, что их общинки – это маленькие группки, которые нужно заметить, выделить, дать им какое-то пространство, назвать их как-то. И нет заявки, которая была в синодальный период, что христиане, в общем-то, хотя бы потенциально, хотя бы в плане будущей проповеди, это все граждане государства.
1: Но это вот характеристика константиновского периода, который в нашей стране закончился в 17 году, а начался он с Константина Великого. Где, да, все
0: это
1: ромеи,
0: все
1: римляне, то они есть, же все христиане.
0: То есть церковь – это мир.
1: Да, церковь – это мир, но здесь нужно разделять мир как некоторое политическую реальность, мир как вот Икумена, да, или Пакс Романа в латинском варианте, да, и мир как то, что соответствует церкви, потому что мир — это такие островки жизни будущего века, которые здесь, в нашем жизни этого века, имеют место быть. Церковь странствует, церковь пребывает в каком-то месте. Древних христиан было такое, можно сказать, чемоданное настроение. Вот-вот-вот-вот, царство Божие.

0: открываются врата царствия, да, и все туда приходят, и даже те, кто, казалось бы, менее всего достоин в царство войти, разного рода маргиналы, они вот впереди бегут тех, кто скептически относится к проповеди Иисуса и еще пока не верят, а их уже места занимают вот эти малые мира сего, которые в дерзновении своем видят врата царствия открытыми.
1: Это евангельская картина еще. Но вот тогда вопрос, если проповедь Христа, и это именно была такая проповедь в богословском понимании, богословско-философском, онтологическая проповедь, несущая за собой еще и бытие совершенно новое, царство, проповедь Царства Божия. Царство — это и есть церковь?
0: В варианте раннехристианском и евангельском, да.
1: То есть сейчас это, как это
0: понимается?
1: То
0: сообщество, в котором уже церковь явлена, представляет царство, являет царство, где двое или трое соберутся, там вот царство уже наступает, там уже
1: посредине. Ну, можно сказать, что царство
0: Христос
1: и церковь, вот то царство, о котором Евангелие говорит, это мы можем всегда подставлять церковь.
0: Ну, в каком-то смысле можно, в богословском, потому что, в общем, церковь, экклесия – это собрание христиан. В собрании христиан мы видим уже явленное царство.
1: А вот это все зерно горчичное, закваска, вот эти все такие вот аллегории, которые Христос приводит. Внутрь вас силой берется, все, что к царству относится, евангельские какие-то определения, это все к церкви относится?
0: Да, к церкви, как к эсхатологическому царству. Это тематика и апокалипсиса, небесный Иерусалим. Святой город апокалиптический, тоже образ церкви уже явленный, как бы спустившийся с неба на землю. Здесь ведь еще важно вот то, что мы говорили в прошлой передаче, вот этот контекст богословский, еще межзаветный, который, в общем-то, эту тему достаточно часто затрагивает в енохической литературе, но в своем контексте это существует в книгах Еноха, первых двух, конечно, здесь прежде всего. Это тема Небесного Царства, которое как бы сходит на землю, является во всей своей полноте вот здесь, в нашем мире. И, во всяком случае, в лице своих представителей, представителей царства, таких как Енох, таких как другие великие пророки или ангелы, являющиеся глашатыми, свидетелями царства, этого открывшегося Царства Божия, в которое мы должны войти в конце времен.
1: Сегодня в среде православных христиан очень часто встречается такое ощущение, что церковь даже для церковного человека является чем-то внешним. Когда мы видим публикации светских каких-то изданий, светские журналисты пишут, что вот церковь стала такой вот структурой, институтом, почти политическим, но, во всяком случае, действующим в каких-то тоже сферах, где государство действует или какие-то общественные организации, церковь там действует. И, конечно, появляется тоже у христиан вот эта жажда, а где вот эта мистическая сторона церкви? И тогда говорят очень часто о том, что церковь – это мистическая реальность, то есть слово «я», «мы», то, что мы видим в определении святителя Филарета, не говорится никогда. А откуда вот такое переживание берется и насколько оно правильно? То есть действительно говорить, что вот «я», вот «мы», а вон там церковь. Хотя мы все считаем себя церковными людьми. С начале мы объединены, закон Божий изучаем, в таинствах участвуем, православную веру, ну, как исповедуем, это я не берусь судить, но, по крайней мере, что-то старались.
0: Не декларируем.
1: Не декларируют люди, чаще всего не способны люди декларировать. Книжку прочитать, сходить на курсы катехизации способны,
0: ну,
1: сами
0: что-то
1: декларировать.
0: Ответить, там же есть экзамен.
1: Чаще всего не могут люди ответить. Почему? Потому что вопросы чуть-чуть немножко сформулируешь не так, и уже люди теряются.
0: Ну, все-таки не все, я думаю, что вот многие наши слушатели, они вполне квалифицированно бы ответили на многие вопросы.
1: Ну, вот сейчас популярны в интернете, на разных православных сайтах тесты. Отвечайте на тесты, и человек сам себя проверяет.
0: Это
1: очень
0: ну,
1: интересно.
0: Это такая игра, скорее.
1: Ну, игра, да, но это же есть исповедание веры. Я могу ее произнести или нет? Люди православные очень часто говорят, знать ничего не нужно, потому что знает кто-то там. Допустим, у нас кто знает? У нас батюшка наш знает, наш настоятель знает, наш правящий архиерей знает, наш патриарх знает, мне знать не надо. Вопрос, я член церкви или нет?
0: Вопрос сложный. Почему тот, кто вот так отвечает, так отвечает?
1: Потому что он не читал катехизиса, где написано.
0: Ну, а почему он не читал? Он не хочет читать. Или он, может быть, не может читать по каким-то причинам.
1: Пункт первый. Церковь – это общество людей, соединенных православной верой. Это означает, что вы эту веру должны при любом удобном случае рассказать,
0: ну,
1: от своего лица.
0: Ведь эта тема, о чем мы и говорили, это тема такой вот регулярной церкви, как элемента государства. Понятно, что в синодальной системе там закон Божий преподается везде,
1: Так это и плохо. То, что преподается, это одно, а то, что я исповедую, это другое.

0: другое.
1: Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить.
0: Так это член церкви или не член церкви, человек, который не исповедует православную веру, ну, не произносит
1: смотря,
0: ее.
1: Да, смотря что он имеет в виду, скажем, верит ли он в воскресение Христово, верит ли он в Троицу, и как он верит. Вот для древних христиан это было важно, чтобы они вот это
0: конечно
1: исповедовали хотя бы на каком-то уровне, да, ну, скажем, символа веры или более развернутом даже.
0: То есть, правильно я понимаю, для древнего христианства, для раннего христианства, если человек не способен исповедовать, то есть вслух сказать, как он верует, то он не христианин, не член церкви.
1: Да, это было важно. Ну, это даже сохраняется в литургии. Единомыслие исповемы. То есть мы должны, да, читать символ веры перед тем, как приступать к причастию, не после причастия, а перед этим. То есть мы сначала должны свидетельствовать единство нашей веры, что мы все одинаково исповедуем
0: и
1: Христа.
0: И главное, что еще во что верить,
1: Троицу,
0: мы должны назвать.
1: Да, и основные, да, вот положения. Да. Символ веры достаточно большой, он охватывает значительное количество богословских тем.
0: Угу.
1: Не все, конечно, но какой-то минимум. Причем даже и тех, которые как-то определенно не получили догматического определения. Чаю, воскресение мертвых и жизни будущего века. То есть здесь такой вот режим чаяния.
0: Угу.
1: Такой достаточно вот своеобразный. То есть это я не знаю, что мертвый воскрес, но как бы надеюсь вместе со всеми. Вот. А затем все приступают к причастию. Вот это важно, потому что это такой единственный показатель того, что нас объединяет, вот такой формальный.
0: Единственный
1: потому, что
0: показатель,
1: мы не можем,
0: что это церковь.
1: Да, мы не можем залезть людям в душу и понять, что они действительно думают.
0: Угу.
1: Но вот это важное свидетельство, поэтому, например, такое большое значение уделялось чистоте веры, правильности богословских формулировок.
0: Так,
1: так например, основной драматургии древней церкви – преодоление ересей, то есть некоторых богословских представлений, которые считаются неверными, которые считаются неправославными, начиная с арианства, вот огромная целая эпопея преодоления арианства, которое на протяжении полутора веков, если не дольше, это все длилось, и это было существенно важно, потому что как иначе определить, где церковь Христова, а где не церковь Христова, определяют через исповедание, это вот свидетельство того, что это церковь. То есть это такой, конечно, можно сказать, античный подход, он близок к философии, потому что очень большое значение уделяется именно вот интеллектуальному элементу, что представление, философема, теологема, она должна быть четкой, формула. А вот за формулой следует все остальное, потому что если формула не произнесена,
0: конечно,
1: если она не зафиксирована, то и сама реальность, она не состоится. То есть сначала мысль, сначала слово, уже так...
0: Конечно.
1: Причем не просто слово, рассуждение о каких-то вещах, а аксиома, как в геометрии, да, некоторое положение, на основе которого мы потом рассуждаем и строим там геометрические, стереометрические фигуры. А есть вот основа всех этих рассуждений. Да? То есть это в таком духе действительно античного мира все было устроено. Сейчас, конечно, не так, потому что у нас сначала чувство некоторое, эмпатия возникает. Причем мы не можем понять, почему она возникает, что это за чувство. Да? Вот что-то есть там.
0: Ну, обычно к православию приходят, потому что это религия предков. И вот это тепло наших бабушек, дедушек, прадедушек, наших предков, да, которые были православными, которые строили храмы прекрасные, писали иконы прекрасные.
1: Да, это уже стало традицией, это уже стало такой вот почти природной реальностью, элементом ландшафта. Где-то на пригорке стоит церквушка.
0: Раньше тоже такие мотивы были.
1: Откуда-то раздается колокольный звон.
0: Ну,
1: да, вот мы в России,
0: да.
1: Икона, что еще? Символ России. Как Беллингтон, да, икона и топор.
0: Ну,
1: два элемента нашей жизни.
0: Да. Еще к одному вопросу мы подошли в конце этой программы, очень важному, это вопрос о границах церкви. Как я уже сказала в прошлой программе, такая статья есть в православной энциклопедии, которая дошла только до буквы «М», до буквы «Ц», слово «церковь». А мы еще не видим вышедших томов, но до буквы «М» православная энциклопедия дошла. И вот поскольку вы, Константин Андреевич, всем советуете читать именно это издание, то вот в этом многодомном собрании есть статья «Границы церкви». Это один из самых важных вопросов. Даже чаще, чем христиане спрашивают, что есть церковь, спрашивают очень редко, надо признать. Но зато очень часто спрашивают, а где границы церкви? Вопрос обычно формулируют так. А вот те – это церковь? А вот эти – это церковь? И возникает здесь ряд объяснений, как это вообще понять. И вот есть такой вариант, что эти чуть-чуть церковь, а вот мы в полноте церковь. А тогда возник вопрос, который очень часто я встречаю, и, кстати, от наших слушателей тоже он возник. Если церковь – это присутствие Святого Духа, в собрании людей. Поэтому они называются христианами. То есть церковь — это присутствие Святого Духа. То как, может быть, здесь Святой Дух полностью к нам пришел, а здесь чуточку? Как такое может быть? Есть такой термин «степень экклезиальности». Он звучал и у нас в эфире, и священники часто к нему отсылались, ну, потому что в семинарии тоже учат так, что как это понять? Тут полная степень, 100%. Это, знаете, как анекдот про программиста. Программист открывает холодильник, там написано «сливочное масло 72%». Он думает, не загрузилось еще, и закрывает холодильник. Ну, это, конечно, анекдот, но вот такой вопрос о границах церкви и об этом пресловутом термине, который подразумевает степень присутствия Духа, процентовку присутствия Святого Духа и о Святом Духе, мы продолжим разговор в следующих программах, посвященных тому, что такое церковь. Это была вторая беседа вместе с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии. Напомню, что о том, что такое церковь, рассказывает Константин Андреевич Махлак. Продолжим разбираться в следующих программах. Передача была Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 15-я. Монтек окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу. Он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде, прочь от берега, и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног. Течение подхватило его и понесло в темноту. Он уже успел проплыть ярдов 300 по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры геликоптеров. Потоки света обрушились на реку, и Монтек нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнца. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег. Геликоптеры повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная река и Монтек, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, все дальше от города и его огней, все дальше от погони, от всего. Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепещущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный. Он не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него. Темные берега скользили мимо, река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг светил. Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну, понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтека на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтека и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведенных на этой реке, он понял, наконец, почему никогда больше он не должен жечь. Солнце горит каждый день. Оно сжигает время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси. Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтека. А если он, Монтек, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать время, то не останется ничего. Все сгорит. Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтек, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей. Кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком. Сберечь это в книгах, в граммофонных пластинках, в головах людей. Уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии. Профессии людей, изготовляющих огнеупорную одежду для человечества. Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта. Подошвы ботинок заскрипели о гальку и песок. Река прибила его к берегу. Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое, безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль. И еще дальше, без предела, зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтега. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно в город? Монтег прислушался. Тишина. Никого, ничего. Он вышел из воды. Внезапно во тьме стеною вставший перед ним шорох, чья-то тень, два глаза, словно сама ночь вдруг глянула на него, словно лес глядел на него, механический пес. Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести. И когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь, наконец, на берег, вдруг перед тобой механический пес. Из горла Монтега вырвался крик. Нет, это слишком, слишком много для одного человека. Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь посыпались осенние листья. Монтег был один в лесу. Олень. Это был олень. Монтег ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника. В глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках. Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверное, были миллиарды. Ноги Монтега погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Он брел, спотыкаясь по сухим листьям. И вдруг в этом новом мире необычного нечто знакомое. Его нога задело что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве, в одну сторону, в другую. Железнодорожные рельсы. Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути. Путь, по которому ему надо идти. Он двинулся вперед по шпалам. И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать. Когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь. Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по шпалам, он вдруг увидел впереди огонь. Прошло добрых 15 минут, прежде чем ему удалось подойти поближе. Он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Этот огонь ничего не сжигал. Он согревал. Монтег видел руки, протянутые к его теплу. Только руки. Тела, сидевших вокруг костра, были скрыты темнотой. Над руками неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой. А затем он услышал голоса. Люди говорили, но он не мог еще разобрать, о чем. Речь их была спокойна, текла то громче, то тише. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтега. Увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз. И чей-то голос окликнул его. «Ладно, можете не прятаться». Монтег отступил в темноту. «Да уж ладно, не бойтесь», — снова прозвучал тот же голос. «Милости просим к нам». Монтег медленно подошел. Вокруг костра сидело пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить. «Садитесь», — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. «Хотите кофе?» Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтег пил кофе. «Благодарю», — сказал он. «Благодарю вас от всей души». «Добро пожаловать, Монтег. Меня зовут Грэнджер». Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. «Выпейте-ка, и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца». Монтег выпил горьковатую жидкость. «От вас будет разить, как от козла. Но это не важно», — сказал Грэнджер. «Вы знаете мое имя?» — удивленно спросил Монтег. Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра. «Мы следили за погоней. Мы так и думали, что вы спуститесь по реке на юг. И когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда геликоптеры вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении». «В другом направлении? Давайте проверим». Грэнджер включил портативный телевизор. Голос диктора кричал: «Погоня продолжается в северной части города». Грэнджер кивнул. «Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки, но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении, скорее к развязке. Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите, не пройдет и 5 минут, как они поймают Монтега». «Но как? Вот увидите». Глаз телекамеры, скрытый в брюхе геликоптера, был теперь наведен на пустынную улицу. «Видите?» — прошептал Грэнджер. «Сейчас появитесь вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера. Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудак, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете просто так, без всяких причин, или потому что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О, Господи, смотрите». Люди, сидящие у костра, подались вперед. На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался механический пес. Геликоптеры направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света. Голос диктора торжествующе возвестил: «Это Монтек! Погоня закончена!» Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Пес сделал прыжок. Ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картинку. Недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке, эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени. «Монтек, не двигайтесь!» — произнес голос с неба. В тот же миг пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера, и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал. Наплыв. Тишина. Темнота. Монтек вскрикнул и отвернулся. Тишина. Люди у костра сидели молча с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора. «Поиски окончены, Монтек мертв, преступление, совершенное против общества, наказано». Темнота. «Теперь мы перенесем вас в зал под крышей отеля «Люкс». Получасовая передача перед рассветом. В нашей программе...» Грэнджер выключил телевизор. «А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Да намек. Воображение зрителя дополнит остальное. Теперь вам не мешает познакомиться с нами», продолжал Грэнджер. «Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском университете. Это доктор Симмонс из Калифорнийского университета. Это преподобный отец Падавер, 30 лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял своих прихожан из-за своего образа мыслей. Добро пожаловать к нам, Монтек».
1: «Нет, мне не место среди вас», — с трудом выговорил, наконец, Монтек. «Всю жизнь я делал только глупости».
0: «Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Хотите присоединиться к нам, Монтек?»
1: «Да».
0: «Что вы можете нам предложить?»
1: «Ничего».
0: «Я думал, у меня есть часть экклесиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого».
1: «Экклесиаст? Это неплохо.
0: Где вы хранили его?»
1: «Здесь».
0: Монтек рукой коснулся лба. «А-а-а!» — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.
1: «Что? Разве это плохо?» — воскликнул Монтек.
0: «Нет, это очень хорошо, это прекрасно». Грэнджер повернулся к священнику. «Есть у нас экклезиаст?»
1: «Да.
0: Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне». «Монтек». Грэнджер крепко взял Монтека за плечо. «Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту».
1: «Но я все забыл?»
0: «Нет. Ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память. Я уже пытался вспомнить. Не пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Хотели бы вы прочесть «Республику» Платона?»
1: «О да, конечно».
0: «Ну вот, я — это «Республика» Платона. А Марка Аврелия хотите почитать?»
1: «Мистер Симмонс».
0: «Марк Аврелий».
1: «Привет», — сказал мистер Симмонс.
0: «Здравствуйте», —
1: ответил Монтек.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 11 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», в нашем календаре в последнее время звучало уже несколько передач, посвященных наиболее ярким и интересным страницам русской военной истории. Подвиги ваши, достояние Отечества, а ваша слава принадлежит России, писал Ермолову Александр Сергеевич Пушкин. И действительно, Алексей Петрович Ермолов был воспет в стихах Пушкина, Лермонтова, Жуковского, декабристов, Кондратия Рылеева, Федора Глинки, Вильгельма Кюхельбекера. Это была очень сложная и противоречивая личность. Грибоедов, служивший при Ермолове адъютантом по дипломатической части и близкий к нему, и хорошо знавший его, называл Алексея Петровича «сфинксом новейших времен», намекая на глубину и загадочность этой личности. Человек сильной воли, независимых взглядов, не признававший никаких авторитетов, преданный патриот, горячо любивший Россию и все русское, находившийся в оппозиции к аракчеевскому режиму, Ермолов импонировал декабристов. Не случайно декабристы в своих планах рассчитывали на Ермолова как на авторитетного члена будущего Временного революционного правительства. Но он всю свою жизнь верно служил монарху, служил на военном и государственном поприще. Во время войн России против Наполеона в 1805-14 годах и будучи проконсулом Кавказа в 1816-27 годах. Алексей Петрович происходил из старинной, но не богатой дворянской семьи. Его отец Петр Алексеевич Ермолов был владельцем небольшого имения из 150 душ крестьян в Мценском уезде Орловской губернии. В царствовании Екатерины II он занимал должность правителя канцелярии генерал-прокурора графа Самойлова, а с вступлением на престол Павла I вышел в отставку и поселился в своей деревне Лукьянчикове. Мать Алексея Петровича, урожденная Давыдова, находилась во втором браке за его отцом. По матери Ермолов находился в родстве с Давыдовыми, Потемкиными, Раевскими и Орловыми. Знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему двоюродным братом. Алексей Петрович родился 24 мая по старому стилю или 4 июня по новому 1777 года в Москве. Поначалу он получил домашнее образование, и первым его учителем был дворовый крестьянин. Затем Ермолов проходил обучение у богатых и знатных родственников, приглашавших домашних учителей. Свое образование он завершил в благородном пансионе при Московском университете. Как было принято тогда, еще в младенчестве Ермолова записали в военную службу. В 1778 году, будучи годовалым ребенком, он уже числился капитан-армусом лейб-гвардии Преображенского полка, а вскоре сержантом этого полка. Начал Ермолов военную службу в 15 лет. В 1792 году он был привезен в Петербург, произведен в капитаны и зачислен в Нежинский драгунский полк старшим адъютантом генерал-поручику Самойлову. А два года спустя начинается его боевая служба. В тот год он отличился при штурме предместья Варшавы-Праги и был замечен командующим русскими войсками против повстанческой армии Тадеуша Костюшко Александром Васильевичем Суворову. По личному распоряжению Суворова Ермолов был награжден орденом Георгия IV степени. В 1795 году был произведен третий раздел Польши, по которому Польша, как самостоятельное государство, прекратила свое существование. Тогда, в 1795 году, Ермолов был возвращен в Петербург и определен во второй бомбардирский батальон. Но в том же году по протекции влиятельного графа Самойлова был направлен в Италию, где находился при главнокомандующем австрийскими войсками генерале Дэвисе. Войска действовали против французов, находившихся в Италии. Однако вскоре Ермолов был вызван в Петербург и назначен в Каспийский корпус графа Зубова, направленный против вторгнувшейся в Закавказье армии Ага Мохаммед хана Каджара. После смерти Екатерины II корпус Зубова был выведен Павлом из Закавказья. На первых порах военная карьера Алексея Петровича Ермолова складывалась удачно. 1 февраля 1798 года ему присваивают чин подполковника и назначают командиром
конно-артиллерийской роты, расквартированной в небольшом городке Несвиже Минской губернии. Однако вскоре ему было суждено выдержать суровые испытания. Распространение просветительских идей в России в конце XVIII века захватило и молодого Ермолова. Он стал членом политического кружка, которым руководил его брат по линии матери Каховский. В кружке занимались чтением запрещенных книг, восхвалением Французской республики, сочинением и переписыванием сатирических стихов, в которых высмеивался никто иной, как император Павел. Кружок просуществовал недолго. Каховского арестовали. При обыске в его бумагах было обнаружено письмо Ермолова, которое резко аттестовал своих начальников. Письмо явилось поводом для ареста и допроса Ермолова, который был доставлен в Петербург и посажен в каземат Алексеевского Равелина. Через 2 месяца его выпустили из каземата и направили в виде царской милости в ссылку, в Кострому. Здесь он познакомился с Платовым, также находившимся в ссылке, впоследствии знаменитым атаманом войска Донского, героем войны 12-го года. В Костромской ссылке Алексей Петрович интенсивно занимался самообразованием, много читал, самостоятельно изучил латинский язык, сделал ряд переводов сочинений римских классиков. О годах этой ссылки он рассказывает в заметках о своей молодости, которые вошли в одно из самых известных изданий «Записки генерала Ермолова». Арест, каземат и ссылка сильно подействовали на Алексея Петровича. По его признанию, Павел I в ранней молодости дал ему жестокий урок. После этого скрытность, осторожность, умение лавировать стали характерными чертами Ермолова. Он сам признавался, что его бурной, кипучей натуре впоследствии было бы не сдобровать, если бы не этот жестокий урок. Позже он будет демонстративно подчеркивать свою лояльность к режиму. При воцарении Александра I в числе многих опальных и сосланных при Павле был возвращен из ссылки и Ермолов. 9 июня 1801 года он вновь был принят на службу и отправлен в Вильну, где находился до 1804 года. Несмотря на прощение и милость нового царя, высшее военное начальство долго препятствовало дальнейшему продвижению Ермолова по службе. Здесь, несомненно, сказалось и нерасположение всесильного Аракчеева, который не взлюбил дерзкого полковника артиллерии, а также и великого князя Константина Павловича, который отзывался о Ермолове следующим образом. «Очень остер и весьма часто до дерзости». Скрытность и осторожность Ермолова вполне уживались с его острыми, язвительными афоризмами, которые потом передавались из уст в уста и способствовали популярности его, особенно среди офицерской молодежи. XIX век начался наполеоновскими войнами. В них были втянуты почти все европейские государства, в том числе и Россия. В 1805 году сформировалась третья антифранцузская коалиция, в которую входили Россия, Англия, Австрия, Швеция. Во главе русской армии был поставлен Кутузов. В составе ее находилась и конная артиллерийская рота под командованием подполковника Ермолова. В ходе этой войны Ермолов со своей ротой участвовал в сражениях с французами при Амштеттене и Кремсе. Храбрый и распорядительный артиллерийский подполковник был замечен Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Вопреки советам дальновидного Кутузова, 20 ноября по старому стилю или 2 декабря по новому, 1805 года сражение было дано под Аустерлицем. Позиция для русско-австрийских войск оказалась неудачной. И хотя план был составлен по всем правилам немецкой стратегии, русско-австрийские войска на поле Аустерлица, недалеко от Вены, потерпели поражение, а Наполеон вышел победителем. В этом сражении стремительной атакой французов была захвачена артиллерийская рота Ермолова вместе с ее командиром, но подоспевшие русские гренадеры контратакой освободили его из плена. После Аустерлица Австрия капитулировала и заключила с Наполеоном унизительный мир. Коалиция против Наполеона фактически распалась. Начались и русско-французские переговоры о мире, но заключенный в Париже в июне 1806 года мир русский император Александр I отказался ратифицировать. Летом того же года Наполеон захватил Голландию и западные германские княжества. Наполеон готовился к вторжению в Пруссию. Англия и Швеция обещали ей поддержку. К ним примкнула Россия. Так, в сентябре 1806 года
была создана четвертая антифранцузская коалиция. Упреждая подход русских войск, Наполеон в середине октября в двух сражениях при Йене и Ауэрштедте нанес сокрушительное поражение прусской армии. В последующие 7 месяцев русской армии одной пришлось вести упорную борьбу против превосходивших сил Наполеона. В этой войне уже в чине подполковника и командира 7-й артиллерийской бригады принимал участие Ермолов. Артиллерия Ермолова оказала существенную поддержку русским войскам в этих сражениях. В эту кампанию русской армией командовал не отличавшийся военными талантами Бениксон. Кутузов после Аустерлица попал в опалу и был назначен киевским генерал-губернатором. Хотя в ходе кровопролитных сражений Наполеону удалось оттеснить русские войска к Неману, то есть к границе России, он понес столь значительные потери, что сам предложил Александру I заключить мир. Мир и секретный оборонительный наступательный союз России с Францией был заключен в Тильзите 25 июня 1807 года. Россия была практически отторгнута от своих прежних союзников по антифранцузским коалициям. На это и были направлены основные условия Тильзитского мира. В войне 1806-1807 годов Ермолов получил широкую известность как талантливый и храбрый штабс-офицер. Благоволивший к нему Багратион дважды представлял его к присвоению звания генерал-майора, но всякий раз на пути вставал Аракчеев. В конце 1807 года Аракчеев неожиданно сменил гнев на милость. Ермолову присваивают звание генерал-майора. Ермолов переезжает в Киев и всецело отдается своим служебным делам. Здесь-то он и познакомился с благовоспитанной, высокообразованной девушкой из местной дворянской среды. В своих записках он объясняет, что главным препятствием к браку послужило его незавидное материальное положение, не дозволявшее ему безбедно содержать семью. Мечта о браке не свершилась. Так навсегда он и остался холостяком. Уже тогда Ермолов пользовался большой популярностью. По свидетельствам общавшихся с ним современников, его острый ум, непринужденность в обращении, внушительная внешность производили на собеседника большое впечатление. Любопытно свидетельство сестры Грибоедова, встречавшейся в 1811 году с Ермоловым в Киеве. Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе с тем обаятельность. Я заметила в нем черту, заставляющую меня предполагать в Ермолове необыкновенный ум. Черты лица и физиономия Ермолова показывают душу великую и непреклонную. В конце 1811 года Ермолова вызывают в Петербург и назначают командиром гвардейской бригады, которую составляли измайловские и литовские полки. А уже в марте 1812 года он назначен командиром гвардейской пехотной дивизии. Военная карьера Ермолова вновь стала складываться успешно. А летом 1812 года грянула великая гроза Отечественной войны. В ночь на 12 июня по старому стилю или 24 июня по новому многоязычная 600-тысячная великая армия Наполеона вторглась в пределы России. 1 июля 1812 года Ермолов назначен начальником штаба 1-й Западной армии. С этого времени Ермолов непосредственно участник всех более или менее крупных сражений и боев Отечественной войны 12 года. Особенно он отличился в сражениях при Витебске, Смоленске, Бородине, Малоярославце, Красном, Березине. Слава Ермолова как талантливого военачальника растет. С прибытием 17 августа к Соединенной армии Кутузова Ермолов становится начальником его штаба. В этой должности он находится вплоть до изгнания французов из пределов России. При этом, помимо штабной работы, во время контрнаступления русской армии он командует ее авангардом. 25 декабря 1812 года был издан царский манифест, возвещавший об окончании Отечественной войны. Но это не означало прекращение военных действий против Наполеона. Начались знаменитые заграничные походы русской армии 1813-14 годов. Они завершились крахом Наполеоновской империи, отречением Наполеона от власти и его изгнанием. Уже в самом начале заграничного похода Ермолов был поставлен во главе всей артиллерии русской армии. После Кульмской победы над французскими войсками, которой особенно отличился Ермолов, Александр I спросил его, какой награды он желает.
Острый на язык Ермолов, зная приверженность царя к иностранцам, на русской службе ответил: «Произведите меня в немцы, государь». Эта фраза потом с восторгом повторялась патриотически настроенной молодежью. 18 марта под стенами Парижа произошла последняя битва между войсками коалиции и Наполеона. Здесь Ермолов командовал русской и прусской гвардиями. На следующий день союзные войска вступили в Париж. В мае 1814 года Ермолов назначается командующим 80-тысячной резервной армией, дислоцированной в Кракове. В начале марта 1815 года собравшийся на Венский конгресс представители держав-победительниц Наполеона получили известие, что бывший император покинул место своей ссылки на острове Эльба, высадился на юге Франции и стремительно приближается к Парижу. Отошли на второй план споры и разногласия между участниками конгресса, спешно готовилась новая армия против Наполеона, и Ермолов получил предписание о движении его корпуса к пределам Франции. Но принять непосредственное участие в военных действиях против Наполеона корпусу Ермолова не пришлось. 2 июня 1815 года армия Наполеона была разгромлена англо-прусскими войсками в знаменитой битве при Ватерлоо. Союзные войска вновь вступили в Париж. В их составе находился со своим корпусом и Ермолов. А уже в ноябре 1815 года Алексей Петрович сдает корпус генералу Паскевичу и возвращается в Россию. Взяв отпуск, он отправился к отцу в Орел. 6 апреля 1816 года последовал рескрипт Александра I о назначении Ермолова командиром отдельного грузинского с 1820 года кавказского корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии. Одновременно состоялось и назначение его главой чрезвычайного посольства в Иран для выполнения важной миссии – проведения скорейшего разграничения земель между Ираном и Россией, согласно Гюлистанскому мирному договору 1813 года. Россия в 1813 году завершила длительную войну с Ираном. Для получения официальных бумаг и инструкций Ермолов прибыл в Петербург. 12 октября Ермолов официально вступил в свою должность, приняв дела у предшественника своего генерала Ртищева. Назначение Ермолова наместником Кавказа Александр преследовал далеко идущие военно-политические цели. Он рассчитывал на то, что Ермолов – талантливый, энергичный государственный военный деятель, наиболее подходящая кандидатура, способная выполнить задачу укрепления позиций России на Кавказе, что именно он сумеет привести в подданство российскому императору непокорных горских народов. В исследовательской литературе высказывается такое предположение. Александр I преследовал и другую цель – удалить на Кавказ очень популярного в передовых кругах России генерала Отечественной войны 12 года. Известность Ермолова была настолько велика, что его рассматривали как наиболее вероятную кандидатуру на пост военного министра. 17 апреля 1817 года со свитой 200 человек Ермолов выезжает в Иран. 19 мая в Тавризе происходит его встреча с наследником престола Аббас Мирзой, а в июле переговоры с самим шахом в его летней резиденции. Миссия Ермолова завершилась успешно. Были решены спорные пограничные и территориальные вопросы. Установлены дипломатические отношения России с Ираном. При вступлении в должность командующего отдельным грузинским корпусом Ермолов представил Александру I план своей военной и административной деятельности на Кавказе. План был царем одобрен. Он включал в себя приведение в подданство горских народов Северного Кавказа, завершение образования российского административного устройства на Кавказе. Именно с этого времени началась долгая и упорная Кавказская война. Ермолов начинает с покорения Чечни и Горного Дагестана. Оно проводилось суровыми военными методами. Непокорные селения сжигались, сады вырубались, скот угонялся. Покоренные народы приводились к присяге на верность российскому императору, облагались данью, у них брались заложники, аманаты. Ермолов заново создал укрепленную Кавказскую линию как опору для планомерного наступления на территории горских народов Кавказа. В 1818 году была заложена крепость Грозная, ныне город Грозный. Затем цепь других крепостей по рекам Сунже, Тереку, Кубани. Прокладывались дороги, в лесах прорубались просеки. Строительство крепостей и дорог проводилось не только силами русских солдат. Для этих работ массами сгонялось и местное население. В начале 1818 года народы Дагестана подняли восстание. Заключили между собой союз о совместных действиях против русских.
Битва 19 декабря 1819 года русских войск повстанческими отрядами решила судьбу

Он поощрял шелководство, виноградарство, строительство в городах, обеспечил безопасность дорог, реконструировал военно-грузинскую дорогу через Кавказский хребет, проложил ряд новых дорог, имевших большое стратегическое и хозяйственное значение. В Тифлисе были построены монетный двор, меднолитейные и пороховые заводы. В 1819 году стала выходить первая грузинская газета. Ермолов много занимался устройством сети школ в Грузии. В 1822 году он освободил крепостных крестьян, принадлежавших мятежным кабардинским феодалам. В Тифлисе им был открыт офицерский клуб с богатой библиотекой. В 1819 году Ермолов направил в восточное побережье Каспия экспедицию во главе с капитаном Муравьевым для исследования и выбора места торговли с туркменами, Хивой и Бухарой. Был введен транзит для европейских товаров, что существенно оживило торговлю края. Для развития земледелия в Прикубани были поселены 500 немецких колонистов. В 1822 году на Кубань была переселена из Полтавской и Черниговской губернии часть казаков. Ермолов учредил особый комитет, дабы обеспечить участь поселенцев и предупредить их нужды. 28 ноября 1824 года по представлению Ермолова Александр I утвердил указ о праве выкупа в Грузии крепостных крестьян на волю во время продажи их с публичного торга. Крестьянам давалась возможность с помощью субсидий от казны вносить за себя на торгах требуемую сумму и тем самым приобрести свободу со всем имуществом. В это время проходил Конгресс Священного Союза Европейских Монархов, который принял решение о праве вмешательства во внутренние дела других государств с целью подавления у них революции. Александр I предложил военную помощь Австрии и готовил армию для похода в Италию. Он вызвал в Лайбах Ермолова и предложил ему пост командующего армией. Но Ермолов отрицательно отнесся к иностранной интервенции в Италию для подавления в ней революции и применил всю свою дипломатию, чтобы Россия не участвовала в этой акции. Чтобы вознаградить Ермолова за несостоявшееся его назначение командующим русской экспедиционной армией, Александр I назначил ему аренду с годовым доходом 40 тысяч рублей. Ермолов же убедил царя отменить подписанный им рескрипт и употребить указанную сумму для помощи бедным служащим. Вообще, этот человек отвергал всякие титулы и отличия. «Боже, избави, если меня вздумают обезобразить графским титулом», заявил он в ответ, находивший упорные слухи о возможности возведения его в графские достоинства. Высокие нравственные качества, ум и порядочность он ценил в человеке как самые главные. «Пред лицом справедливости не имеет у меня преимуществ знатный и богатый перед низкого состояния бедным человеком», писал он в одном из писем своему другу. В марте 21 года против османского ига восстали греки. Вся передовая Россия, особенно декабристы, выступили с требованием защитить восставших греков. Советовал Александру I оказать поддержку грекам и Ермолов. Но царь не внял его советам, считая греков мятежниками, восставшими против своего законного государя. События, произошедшие в России в 1825 году, восстание декабристов, не могли не отразиться на Ермолове. В тот день, когда стало известно о выступлении, Николай I, новый император, отправил предписание Дибичу для наблюдения за Ермоловым. Николай весьма откровенно выражал свои опасения по поводу Ермолова. А он, Ермолов, давно уже был окружен густой сетью осведомителей, которые из-за крайней осторожности Алексея Петровича не могли добыть о нем каких-либо компрометирующих данных. В июне 1826 года иранский шах, подстрекаемый Англией, начал военные действия против России. Первые военные неудачи русских войск послужили Николаю I благоприятным предлогом направить на Кавказ своего фаворита, генерала Паскевича. Вскоре между Ермоловым и Паскевичем возник конфликт, для разрешения которого был послан Дибич. Он принял сторону Паскевича, вел себя по отношению к Ермолову даже оскорбительно. В своих донесениях к царю Дибич писал, что пагубный дух вольномыслия и либерализма разлит между войсками корпуса Ермолова. Таким образом, судьба Ермолова была решена. 27 марта 1827 года он был освобожден от всех должностей. Уведомляя Ермолова об отставке, Николай I писал ему: «По обстоятельствам настоящих дел в Грузии, признав нужным дать войскам, там находящимся, особого главного начальника, повелеваю вам возвратиться в Россию и оставаться в своих деревнях, впредь до моего повеления». После отставки Ермолов до начала мая 27 года находился в Тифлисе. Проводил в порядке

порядок свои дела. Затем в простой кибитке выехал на жительство к своему престарелому отцу, в Орловское имение Лукьянчикова. Здесь он занялся хозяйством, много времени проводил за чтением книг, изредка наезжал в Орел. Однажды посетил Орловское дворянское собрание, что явилось событием для этого провинциального города. В августе 27 года Ермолова посетил его ближайший родственник и большой друг Денис Давыдов. В 1829 году Александр Сергеевич Пушкин по пути на Кавказ специально сделал крюк 200 верст, чтобы заехать в село Лукьянчиково к Ермолову, который принял его с обыкновенной любезностью. Позже, также по пути на Кавказ, у Ермолова бывал Михаил Юрьевич Лермонтов. В 1831 году Ермолов приехал в Москву, где в это время находился император Николай I. Здесь состоялась аудиенция опального генерала с царем, который намекнул ему о своем желании снова видеть его на службе. После двухчасовой беседы Николай I вышел из кабинета под руку с Ермоловым. Все восприняли это как знак монаршей милости генералу, пророчили ему скорое возвышение. Военный министр Чернышов предложил Ермолову занять спокойную должность генерал-аудиториате в военном судебном ведомстве. Ермолов ответил: «Я не приму этой должности, которая возлагает на меня обязанности палача». По распоряжению Николая I Ермолов был введен в состав Государственного совета. Он переехал в Петербург. В Государственном совете сблизился с Мордвиновым, которого ценил как человека высоких сведений и замечательного ума. Ермолов также пользовался у Мордвинова большим авторитетом. Престарелый адмирал искренне любил Алексея Петровича. Служба Ермолова в Государственном совете продолжалась недолго. Он тяготился словопрениями, стал безучастно относиться к своим обязанностям, под разными предлогами уклонялся от заседаний. В 1839 году подал прошение об увольнении до излечения болезни. Это вызвало неудовольствие Николая I, однако увольнение было дано, и Ермолов вернулся в Москву. После смерти отца Ермолов продал село Лукьянчиково своему бывшему адъютанту и дожприказчику Воейкову и приобрел небольшое подмосковное имение Ассаргино, где и проводил каждое лето. Зимой же жил в собственном деревянном доме по Гагаринскому переулку, недалеко от Пречистенского бульвара. А в 1853 году начался новый военный конфликт между Россией и Турцией. На стороне Турции потом выступили Англия и Франция. Это положило начало тяжелой, изнурительной Крымской войне. В помощь регулярной армии в России стали формироваться ополчения. Московское дворянство единогласно избрало Ермолова начальником московского ополчения. Через несколько дней Ермолов получил уведомление об избрании его начальником петербургского ополчения. Вслед за этим начальником ополчения Новгородской, Калужской, Орловской, Рязанской губерний. Это было свидетельством огромной популярности генерала. Он согласился возглавить московское ополчение. Было сформировано два его батальона, которые Ермолов даже представлял наследному датскому принцу, приезжавшему в это время в Москву. Но в конечном итоге Ермолов отказался от этой должности, мотивируя свой отказ преклонным возрастом. До самой смерти Алексей Петрович живо интересовался происходившими в мире событиями. Приводил в порядок свои мемуарные записи, вел обширную переписку с друзьями, много времени уделял чтению и любимому занятию – переплетению книг. Любил посещение старых солдат-ветеранов. С Ермоловым в Москве познакомился и писатель Лев Николаевич Толстой, приступивший в 1859 году к написанию романа «Декабристов» и эпопею о войне 12-го года. В 50-х годах Ермолов встречался с вернувшимися из ссылки декабристами фон Визиным и Волконским. В 1860 году в Москву был привезен сдавшийся русскому командованию руководитель движения на Кавказе имам Шамиль, и первый его визит был к Ермолову, к которому он относился с огромным уважением. 11 апреля 1861 года Алексей Петрович Ермолов скончался в Москве. Он завещал похоронить его в Орле, рядом с могилой отца, как можно проще. Но жители Орла устроили грандиозную панихиду. Память о Ермолове глубоко почтили в других городах России. Из Петербурга писали, что после кончины Ермолова на Невском проспекте во всех магазинах выставлены его портреты, и он как будто воскрес в памяти России в минуту смерти. Архив Алексея Петровича перешел по наследству к его племяннику Николаю Петровичу Ермолову, а после его смерти к его сестре Екатерине Петровне Ермоловой. Она в 1907 году передала основную часть архива в Московский главный архив Министерства иностранных дел. Ценную библиотеку Ермолова, состоящую преимущественно из книг по военному делу, политике, философии, новой истории, на русском, на основных европейских языках, с многочисленными заметками владельца, купил Московский университет, где она поныне и находится.
Алексей Петрович Ермолов писал свои мемуары не для печати. И только последний год своей жизни, уступая просьбам близких ему людей, приступил к доработке и подготовке записок к печати, с тем, чтобы они были изданы после его смерти. Я надеюсь, что наша сегодняшняя передача, посвященная замечательному сыну Отечества российского, кого-то подвигнет к чтению записок генерала Ермолова, к извлечению каких-то еще сведений, касающихся его личности. Патриот, высокая душа, замыслы и способности точно государственные, истинно мудрая русская голова. Так писал о нем Александр Сергеевич Грибоедов, а Денис Давыдов считал, что он ангел-хранитель русских войск. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвая.

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Александр Беглов сегодня осмотрел экспозиционную зону города на площадке Петербургского международного экономического форума. Наш стенд – это рассказ о Петербурге как мегаполисе 21 века. Мы представили все передовые технологии нашего города. Сегодня самые крупные средства инвестируем в развитие промышленности. Главная из сфер – робототехника, о необходимости развития которой говорил президент, сказал Александр Беглов. Площадь петербургского стенда составила почти 1700 квадратных метров. Здесь представлены инвестиционные и инновационные проекты из ведущих отраслей промышленности, судостроения, автопрома и сферы роботизированной техники. На Петербургском международном экономическом форуме сегодня подписано соглашение о намерениях между Смольным и компанией группы «Мависта» по созданию троллейбусного парка на Васильевском острове. Парк на 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом появится на Среднем проспекте Васильевского острова на второй площадке третьего трамвайного парка. Троллейбусы будут обслуживать 4 маршрута в центре города. Смольная компания «Дороги и мосты» подписали соглашение о намерениях по разработке градостроительной и проектной документации на строительство нового Адмиралтейского моста. Это уже третья переправа через Неву для компании. Подписание прошло сегодня на петербургском стенде Петербургского международного экономического форума. Нацпроект «Строй», в который входит компания «Дороги и мосты», в данный момент строит Большой Смоленский мост, который планируется открыть в 2027 году. Перед открытием форума концессионер по строительству широтной магистрали скоростного движения подписал с «Нацпроект «Строем» договор на строительство еще одного разводного моста в рамках этого проекта. Новый Адмиралтейский мост должен пойти от набережной лейтенанта Шмидта через Неву, затем над Новоадмиралтейским островом к Пряжке и Английскому проспекту. Ранее губернатор рассказывал, что в разработке проекта участвует бизнес. Назывался ВТБ, который застраивает сам Новоадмиралтейский остров. Но вчера во время встречи с журналистами глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что это не инициатива банка, и мост будет построен за счет городских средств и федерального бюджета. В Ленинградской области появится новый парк в городе Светогорске. Город расположен в Выборгском районе. Благоустройство города идет в рамках народной программы партии «Единая Россия». Парк благоустраивают согласно обращениям местных жителей. На 2027 год запланировано привести в порядок еще одну территорию на Красноармейской улице. Работа там не завершил ранее недобросовестный подрядчик, а позднее компания обанкротилась. Сейчас ведется работа по усилению контроля и недопущению подобных ситуаций на территории Светогорского поселения, рассказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Евгений Смирнов. Выход со станции метро «Театральная» появится на карте до конца лета. Вице-губернатор Николай Линченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума сегодня подтвердил, что выход из станции «Театральная» могут разместить совсем не там, где планировали. В утвержденном проекте планировки содержатся две точки – на месте дома быта на Лермонтовском проспекте и на месте автозаправочной станции в Театральном сквере. Но проектирование после этого переориентировали сначала на место бассейна университета имени Лесгофта, а потом еще и на площадь Темирканова. Сегодня анализируем дополнительные варианты, какие еще могут быть реализованы. И при необходимости, повторюсь, у нас действующий регламент подразумевает возможность корректировки, пояснил Линченко. На вопрос, когда ждать окончательного решения, Линченко ответил, думаю, до конца лета. Авиакомпания «Нордвинд» будет выполнять прямые рейсы Ижевск-Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба «Ижавиа». Полеты начнутся 26 июня совместно с авиакомпанией «Икар» на самолетах Embraer 190 с компоновкой на 110 пассажирских мест. Рейсы Ижевск-Петербург будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути 2 часа 30 минут. В обратном направлении по вторникам, средам и пятницам. Время полета 2 часа 10 минут. На Свердловской набережной Санкт-Петербурга началось тестирование нового типа вызывного пешеходного устройства.
Сотрудники подведомственного комитета по транспорту дирекции по организации дорожного движения установили у дома 64 первое в городе экспериментальное вызывное пешеходное устройство для управления светофором. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Необходимость нововведения вызвана жалобами жителей. Старая светофорная колонка находилась слишком далеко от тротуара, и пешеходам было сложно дотягиваться до кнопки. Новое решение – отдельно стоящая стойка, расположенная максимально удобно для тех, кто готовится перейти дорогу. Устройство оснащено датчиком, реагирующим на приближение руки, поэтому физически нажимать на кнопку не нужно. Кроме того, предусмотрено информационное голосовое или световое оповещение «Ждите красный сигнал и идите зеленый сигнал». Специалисты дирекции по организации дорожного движения оценят работу нового устройства на надежность и комфорт. Если эксперимент признают удачным, сенсорные вызывные устройства могут появиться и на других светофорных объектах города. Срочная операция на сердце потребовалась Антону, который появился на свет в середине мая. Ребенок родился глубоко недоношенным на 23-й неделе беременности с весом 480 граммов, сообщили сегодня в пресс-службе педиатрического университета. Врачи Мурманского перинатального центра выхаживали новорожденного и дорастили его до 800 граммов. Однако состояние малыша оставалось тяжелым из-за врожденного порока сердца, открытого артериального протока, говорится в сообщении. Поскольку транспортировка ребенка в Петербург сопряжена с риском, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов принял решение организовать помощь на месте. 29 мая, на следующий день после телемедицинского консилиума, хирург Евгений Кулемин вылетел на помощь коллегам. Операция прошла планово и заняла около 40 минут. Хирурги перевязали открытый артериальный проток. После вмешательства состояние новорожденного оценивается как стабильное с умеренной положительной динамикой.

завершение выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 5 июня небольшая облачность без осадков, 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление 759-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер южный 2-4 метра в секунду. В субботу 6 июня переменная облачность, днем без осадков плюс 22-24, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 759-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 48%, ветер южный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков плюс 25-27, в субботу днем переменная облачность без осадков плюс 22-24, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наши систематические занятия по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 89-я программа. Напоминаю, что мы продолжаем разговор о очень важном и драматическом по происшедшим событиям царствовании Алексея Михайловича. Мы говорим о русской истории середины 17-го столетия. В наших прошлых программах мы говорили о том, какое значение имело это царствование для России, для русского общества, для развития российской государственности. Мы говорили обзорно о тех важных событиях, которые произошли, о личности самого Алексея Михайловича, о том, как оценивали его современники и историки. А сегодня мы, в общем-то, приступаем к изложению событий, непосредственно связанных уже с его правлением. И наша программа посвящена началу царствования Алексея Михайловича. Начало это было весьма-весьма непростым, и первые же события, которые произошли при молодом царе, показали, что русское общество неминуемо должно столкнуться с целым рядом серьезных проблем. Как правило, начало царствования Алексея Михайловича связывают с сильным политическим влиянием, которым пользовался при московском дворе русский боярин, один из крупнейших землевладельцев своего времени и воспитатель царя Алексея Михайловича Борис Иванович Морозов. К тому моменту, когда Алексей Михайлович вступил на русский престол, Борис Иванович находился в расцвете своих сил. Ему было 46 лет, это был очень весьма деятельный, энергичный человек. Он достаточно давно уже находился при русском дворе и был взят на житье во дворец еще в 1615 году, вскоре после вступления на престол отца Алексея Михайловича, царя Михаила Федоровича. В 1634 году Морозов, заслужив боярское достоинство, был назначен дядькой к наследнику престола, и с 5 лет под надзором Бориса Ивановича Алексей Михайлович стал учиться грамоте по букварю, а затем он приступил к чтению часослова, псалтири, деяний святых апостолов. В 7 лет Морозов начал учить будущего царя письму, затем и церковному пению. И таким образом этот человек был знаком очень хорошо Алексею Михайловичу еще с детства, который достаточно сильно привязался к своему воспитателю. Более того, приближению Морозова к Алексею Михайловичу способствовало еще то обстоятельство, что он был женат на сестре царицы Анне Ильиничне Милославской. И, в общем-то, несмотря на то, что как раз в начале царствования Алексея Михайловича его политическая карьера претерпела серьезные сложности, и его даже постигло формально, как мы увидим, некая опала, тем не менее, все равно до конца своей жизни, Борис Иванович умер в 1662 году, он оставался весьма влиятельным человеком в окружении Алексея Михайловича. Характеристика Морозова современниками очень расходилась. Дело в том, что одни характеризовали Бориса Ивановича как человека весьма умного и опытного в государственных делах, что, возможно, соответствовало действительности, тем более, что Морозов искренне достаточно проявлял интерес и к западному просвещению, и многие связывали корректировку, скажем так, государственного курса в сторону сближения с Европой, продолжение этого сближения, которое в царствовании Алексея Михайловича было намечено, влиянием Морозова объяснялось. Однако некоторые другие современники как раз упрекали Бориса Ивановича в том, что он не чужд был, как бы сейчас сказали, использованию служебного положения в личных целях. Влияние Морозова было действительно значительным. Тут еще обстоятельство сыграло ту роль, что когда Алексей Михайлович хотел жениться, и в 1647 году состоялся смотр невест, Алексей отказался от первоизбранной им невесты и сам отказался от выбора. Говорят, что там интрига была достаточно сложная, и Морозов был этой интриги не чужд. И в 1648 году, 16 января, Алексей Михайлович венчался с Марией Ильиничной Милославской, а Морозов позднее женился на ее сестре Анне, как я уже об этом сказал. И в результате и сам Борис Иванович, и его тесть Илья Данилович Милославский приобрели достаточно такое сильное влияние при московском дворе. Но, как я уже говорил, вот это возможное злоупотребление достигнутым высоким положением в личных целях весьма-весьма подорвала позиции Морозова. Считается, что именно его политика, его управление, его шаги в области налогообложения, в частности, послужили одной из главных причин первого весьма серьезного бунта в царствовании Алексея Михайловича Соленова, бунта, о котором мы сегодня поговорим. Морозов в это время возглавлял несколько важных приказов, в том числе большую казну. Но, тем не менее, я бы все-таки с осторожностью утверждал о его виновности, потому что все-таки мне кажется, что установить долю его вины в тех злоупотреблениях, которые происходили в 40-е годы 17 века при московском дворе, достаточно сложно. А вот то, что Морозов покровительствовал недобросовестным людям, а в результате негодования и общественного недовольства было выплеснуто именно против Морозова, вот в этом сомневаться достаточно сложно. И взяточничество, и самоуправство, и рост налогов — все это связывалось с именем Бориса Морозова. Надо сказать, что с целью снять напряжение, которое возникло в сложившейся ситуации, Морозов решил убедить царя в том, чтобы заменить прямые налоги косвенными, а некоторые прямые налоги были снижены и даже отменены. Но в результате царским указом и боярским приговором от 7 февраля 1646 года была установлена новая пошлина на соль. Надо сказать, что эта пошлина, она заменила не только старую соляную пошлину, но и налоги, которые собирались на содержание почты, так называемые имские налоги, стрелецкие деньги. Но самое главное, что в итоге вот эта таможенная пошлина превосходила рыночную цену соли более чем почти в полтора раза, скажем так. И в результате самые разные социальные группы оказались очень недовольны этим нововведением. Если пуд соли до введения вот этого налога стоил 5 копеек, то после введения его цена выросла до 2 гривен. Понятно, что такое в 4 раза практически увеличение подорожания важнейшего консерванта вызвало, конечно, крайне негативную реакцию. Ведь холодильников никаких в то время не существовало, это совершенно очевидно. Соль использовалась в качестве основного консерванта продуктов, которые нельзя было долго хранить. Естественно, что после того, когда соль подорожала, срок годности многих продуктов резко сократился, мясо и рыба вздорожали, спрос на мясо и рыбу упал, продать их было невозможно, продукты эти стали портиться. И хотя в 1647 году соляной налог буквально через год был отменен, но те недоимки, неуплаты, которые образовались в результате его введения вот за этот короткий период, 1946-1947 года, они продолжали взыскиваться посредством прямых налогов, даже тех, которые были отменены еще до введения соляного налога. Надо сказать, что недовольство в первую очередь как раз выражали жители черных слобод, то есть посадское население в первую очередь. Ну и, наконец, сюда же наложились и слухи о злоупотреблениях тестя Ивана Даниловича Милославского, а также слухи о том, что царь Алексей Михайлович под влиянием Бориса Морозова все больше склоняется к иностранным обычаям. И в результате все вот эти причины, вернее, их совокупность, вызвали знаменитый московский бунт в конце весны, начале лета 1648 года в Москве, который получил название «Соляного бунта». Непосредственным поводом к возмущению послужила попытка москвичей отправить царю своих выборных такую своеобразную делегацию 1 июня 1648 года, когда Алексей Михайлович возвращался с Богомолья из Троицы-Сергиева монастыря. Большая толпа москвичей на Сретенке остановила царский обоз, и несколько человек подали царю челобитную, которая была направлена против влиятельных сановников, в первую очередь против самого Бориса Морозова. Одним из главных пунктов этой челобитной было требование созыва земского собора и утверждение на нем новых законодательных актов. Морозов приказал стрельцам разогнать собравшуюся толпу. Крайне возмущенный этим народ, пишет один из историков, схватился за камни и палки и стал бросать их в стрельцов, так что даже отчасти пострадали и получили раны лица, сопровождавшие супругу царя. На следующий день горожане ворвались в Кремль и, уже не поддаваясь уговорам никаким, причем в этих уговорах участвовал патриарх Иосиф, и вновь пытались вручить челобитную, еще более радикальную по своим требованиям, однако челобитная была разорвана одним из бояр, и он бросил эти клочки на свою голову в толпу челобитчиков. В итоге по всей столице учинилась смута великая. Как писал один из современников, город оказался буквально во власти разъяренных горожан. Начались погромы, убийства, разграбление лавок и убийства бояр, которых тут же стали обвинять во всевозможных изменах. 2 июня на сторону горожан перешла значительная часть стрелецкого войска, может быть, даже большая его часть. Стрельцы в данном случае руководствовались тем, что им очень долго задерживали жалования, то есть, как бы сейчас сказали, были задержки с выплатой заработной платы. И это обстоятельство сразу же придало бунту особый размах. Единственной воинской частью, которая осталась верна правительству Морозова, остался отряд служивых иностранцев, который двинулся на защиту царского дворца с распущенными знаменами и барабанным боем. Толпа требовала от царя выдачи ей начальника земского приказа Леонтия Степановича Плещеева, который ведал управлением и поддержанием порядка в Москве, думного дьякона Назария Ивановича Чистого, который как раз был инициатором соляного налога, боярина Морозова и его шурина Окольничева Петра Тихоновича Траханиотова, который был начальником пушкарского приказа. Москвичи подожгли Белый город, Китай-город, разгромили десятки дворов, ненавистных им бояр, окольничных, дьяков, купцов. Чистой был убит 2 июня. Царю пришлось пожертвовать и Леонтием Степановичем Плещеевым, который 4 июня был выведен палачом на Красную площадь для публичной казни, однако толпа вырвала его из рук палача и растязала. Но вот судьба Траханиотова Петра Тихоновича была еще более драматична. Почему-то именно с его именем связывалась наложенная на соль пошлина, введение этой пошлины. Траханиотов бежал из Москвы, опасаясь, естественно, за свою жизнь. Но через несколько дней, 5 июня 1648 года, Алексей Михайлович князю Семену Романовичу Пожарскому приказал догнать Траханиотова. И, видя государь-царь во всей земле великое смятение, а их изменничью в мир великую досаду, послал от своего царского лица окольничего князя Семена Романовича Пожарского, а с ним 50 человек московских стрельцов, велел Петра Траханиотова по дороге догнать и привести к себе государю в Москве. И окольничий князь Семен Романович Пожарский сугнал его Петра на дороге у Троицы в Сергиеве монастыре и привез его связанным в Москву июня в пятый день. И Алексей Михайлович велел его, Петра Траханиотова, за ту их измену и за московский пожег перед миром казнить на пожаре. Таким образом, практически все наиболее ненавистные представители исполнительной власти поплатились жизнью за свои подлинные или мнимые злоупотребления, кроме Бориса Морозова. Морозова царь отстранил от власти и 11 июня отправил в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. Причем интересно, что Алексей Михайлович слезно просил толпу сохранить жизнь своему любимцу. Я обещал выдать вам Морозова и должен признаться, что не могу его совершенно оправдать, но не могу решиться и осудить его. Этот человек мне дорогой, муж сестры Царицыны, и выдать его на смерть будет мне очень и очень тяжко. Так, по словам одного из свидетелей, или примерно так, пытался объясниться Алексей Михайлович с москвичами. Морозова в итоге отправили в безопасное место, в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. При этом Алексей Михайлович дал даже горожанам якобы обещание о том, что он никогда не возвратит ненавистного боярина в Москву. Стрельцы были угощены вином и медом, им было выдано повышенное жалование. Царский тесть Иван Данилович Милославский, который ухитрился избежать, в общем-то, на самом деле, смерти, в этот тяжелый момент истории московского государства, он устроил огромный пир, совершенно роскошный, для выборных от черносотенных людей, угощал их несколько дней подряд, сменился судебный аппарат в многих приказах, были освобождены все недоимщики, то есть те, за кем сохранялись недоимки по уплате налогов. Ну и самое главное, что Алексей Михайлович обещал снизить цену на соль. Служилое дворянство воспользовалось создавшейся ситуацией, уже 10 июня 1648 года не потребовали от царя созыва Земского собора, высшего совещательного органа, который тогда уже был достаточно характерно вписан, встроен в систему московской государственности. Алексей Михайлович пошел на уступки, было отменено и взыскание недоимок, и созван Земский собор для принятия нового соборного уложения, нового свода законов, как раз о котором мы будем позднее достаточно подробно говорить. И хотя царь был еще совсем молодым человеком, но впервые вот в это сложное время он сам решился до принятия важных политических решений. 12 июня он отсрочил взимание недоимок и внес определенное успокоение в среду восставших. Бояре стали приглашать стрельцов, участвовавших в бунте, к себе на пир с целью загладить конфликты. Но и самое главное, что стрельцы получили достаточно высокие выплаты, как я уже говорил, и денежное довольствие, пайковые, то есть хлебное жалование. Ряды оппозиции оказались расколоты. Это дало возможность исполнительной власти репрессировать наиболее активных вожаков восставших, многие из которых были казнены 3 июля. Так началось, с таких, в общем-то, драматических событий, началось царствование Алексея Михайловича Тишайшего, уже самостоятельное политическое управление. Хотя я еще раз подчеркиваю, что время это было совершенно не Тишайшим. Тем более, что московский соляной бунт 1948 года не был единственным. Восстания произошли в том же году в Козлове, в Курске, в Солево-Чугодской, и продолжались волнения до зимы 1649 года. В конце октября того же 1648 года Борис Иванович Морозов вернулся в Москву, вновь присоединился к правительству. Однако, видимо, царь все-таки опасался поручать какую-то ему большую роль в управлении государством. Формально он не занимал никаких должностей, видимо, в связи с тем обещанием, которое Алексей Михайлович дал повстанцам. Однако он все равно состоял при особе московского государя, в том числе в военных походах, выполнял, видимо, какие-то его частные поручения. И когда Морозов умер в 1662 году, Алексей Михайлович присутствовал на его отпевании и похоронах, что, в общем-то, подчеркивало сохранявшуюся им признательность и дружбу с этим противоречивым человеком и современником Алексея Михайловича.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Вообще, соляной бунт как раз открыл не просто эпоху царствования Алексея Михайловича, а перечень целых драматических событий, благодаря которым, отчасти благодаря которым, 17 век получил название бунтажного века в отечественной историографии. И поэтому, когда мы говорим о царствовании Алексея Михайловича, то лучше попытаться рассмотреть все смутные события, бунты, восстания, равно как и войну Степана Тимофеевича Разина, как-то во внутренней взаимосвязи, вместе, да, в совокупности, что мы постараемся сделать в этой, в наших ближайших программах. Надо сказать, что московское восстание 1948 года достаточно получило большую известность в российском государстве. Интересно, что вот если за 20 лет, в период с 1630 по 1650 произошло всего 30 восстаний, официально признанных таковыми и зарегистрированных, то в 1648, 49 и 50 годах произошло 21 из 30. Это как раз говорит именно о том, что конец 40-х годов 17 века был весьма-весьма напряженным в социальном отношении. Среди восстаний городских посадских низов, которые отмечаются в середине 17 века, кроме соляного бунта, чаще всего еще упоминают хлебный бунт 1650 года в Новгороде и Москве. Некоторые даже историки полагают, что этот хлебный бунт, о котором мы сейчас поговорим подробнее, был отголоском старинного, так до конца и несжитого еще противостояния двух этих северорусских городов с Москвой, несмотря на очень сложную историю и большие потери, которые, например, Новгород понес в XVI веке. Видимо, безусловно, на, так сказать, массовое сознание псковичей или новгородцев все равно продолжали оказывать влияние уже принявшие форму таких полулегенд, воспоминания о старой вольности, которая была присуща этим северорусским демократиям, как их называл Николай Иванович Костомаров. Самыми яркими и продолжительными в ходе хлебного бунта были восстания в Пскове, которое проходило с конца февраля по август 1650 года. В числе его руководителей называют земских людей Томилу Васильева, Порфирия Козу, Ива Копыта, Гаврила Демидова. И в Новгороде, которое было, правда, более коротким, с середины марта до середины апреля 1650 года. Его руководителями чаще всего называют земских старост Ивана Жеглова и Елисея Лисицу. Восстание в Новгороде было достаточно быстро подавлено князем Хованским, а Псков оказал весьма упорное, упрямое и вооруженное сопротивление правительственным войскам в ходе трехмесячной осады этого города. Власть в городе в это время принадлежала земской избе во главе с Гавриилом Демидовым, распределявшей среди жителей хлеб и имущество, отобранное, конфискованное, экспроприированное, даже я бы употребил такое слово, у богатых горожан. Итак, что же произошло в Пскове и в Новгороде? Считается, что поводом к началу восстания стали распространившиеся слухи о передаче Швеции хлебных запасов в счет погашения внешних долгов и заимствований российского государства. Беспорядки в Пскове начались между 18 и 24 февраля 1650 года, и уже через два дня, 26 числа, представители посадской общины явились на двор воевода Никифора Собакина с просьбой задержать выдачу хлеба шведам из государевых житниц, тех стратегических запасов, которые хранились в Кремле. Но поскольку Собакин не смог дать внятного ответа, псковичи обратились к посредничеству псковского архиепископа Макария. Встреча главы администрации, как бы мы сейчас назвали Собакина, представителя церкви и всего города, состоялась на площади у Троицкого собора 27 февраля. Толпу возглавляли лучшие люди, в числе которых были земские старосты во главе с Семеном Меньшиковым и Иваном Подрезом. Собрание на соборной площади и вручение коллективной челобитной жалобы были, с одной стороны, очень важны, но в то же самое время рискованной мерой. Дело в том, что, с одной стороны, конечно, речь шла о консолидации общественного мнения, ибо слухи о передаче Швеции хлебных запасов весьма и весьма волновали собравшихся, вызывая, так сказать, естественную протестную реакцию. Но, с другой стороны, дело в том, что подобного рода акции были официально запрещены уже вступившим в действие соборным уложением 49-го года, которое только что было принято на Земском соборе. В специальной царской грамоте от 19 мая 1649 года содержалась весьма пространная цитата из уложения. Попробуем ее привести. «А кто учинет на наших государевых бояр и окольничьих и думных и ближних людей и в городех и в полках на воевод и на приказных людей или на кого не будет приходить скопом и заговором, и учнут кого грабить или побивать, и тех людей, кто так учинит, зато потом же казнить смертью без всякой пощады». Надо сказать, что эта угроза совершенно не была пустой. Напомню, что Псков-то тоже весьма пострадал от московской власти, которые как минимум дважды в XVI веке прибегали к репрессиям против псковитян, ну, правда, может быть, не таким кровавым, как в Новгороде. Еще после присоединения Пскова к Москве в царствование Василия III в 1510 году из города было депортировано не менее 300 семей бояр и лучших людей, то есть наиболее влиятельных, хозяйственных и предпринимателей, купечества, городской верхушки. Второй раз уже в 1571 году псковские жители, в первую очередь богатое купечество, были депортированы в царствование Ивана Грозного в 1571 году, после того, когда столицу разорили войска крымского хана. Поэтому память о противостоянии Пскова с Москвой, конечно, могла сыграть очень важную роль в стимуляции вот этого своеобразного восстания. Когда псковитяне поняли, что Собакин все равно упирается и не собирается отказываться от передачи хлебных запасов города и округи Швеции, восставшие силой захватили свинец, порох, ключи от городских ворот. Хотя по Пскову скоро приехал окольничий Федор Волконский для того, чтобы разыскать виновных в смуте, предать их суду, он сам был схвачен, допрошен и выброшен из города, при этом едва избежав казни. Через 2,5 недели, 15 марта, начались аналогичные волнения в Пскове. Опять-таки поводом для волнения посадских людей и стрельцов послужил такой продовольственный кризис, сложившийся, возникший в связи с вывозом хлеба за границу. 21 марта, спустя несколько дней, из Новгорода вернулся некий служка одного из монастырей, Снятогорского монастыря, который стал объявлять всему псковскому народу новые слухи, на этот раз носившие уже совершенно, может быть, апокрифический характер. Во всяком случае, в Большой Челобитной, которую псковитяне собирались передать царю Алексею Михайловичу, эти речи и апокрифические слухи передавались так. Считалось, что немцы готовят, во-первых, нападение на Великий Новгород, тогда для того, чтобы захватить всю хлебную казну. И более того, царь обвинялся в том, что он должен будет опоить новгородцев для того, чтобы немцы и шведы могли спокойно овладеть городом. Это должно будет произойти на Пасху, а то же самое должно было бы якобы произойти и в Пскове на Троицу. На следующий день, 22 марта, псковский помещик Богдан Тимошов привез из Новгорода новые вести. В Великом Новгороде, говорил Тимошов, молвою говорят в народе, что немцы будут под твою государеву отчину на Христов день, а под Новгород на Николин день. И во всяком случае, таким образом, можно предположить, что еще на вот эти все волнения серьезное влияние оказывали слухи о подготовке нападения Швеции на северорусские области. Насколько они были обоснованы, сказать очень сложно. Скорее всего, нет, тем более, что источником таких слухов были люди самые разные и мало осведомленные. Понятно, что под влиянием волнений они приобретали какой-то совершенно ужасный уже характер и только служили источником для новых волнений и неприятностей. По росписи 1647-48 года в Пскове насчитывалось примерно 1300 стрельцов, разбитых на три приказа. Надо сказать, что псковские стрельцы получали достаточно высокое по тем временам жалование. Из новопризванных рядовой стрелец получал денежного жалования 3 рубля, а также достаточно хорошие пайковые 6 четвертей ржи и 6 четвертей овса. То есть это было действительно, если оно выплачивалось вовремя, достаточно приличное довольствие. А ветераны, старослужащие, как бы мы их сейчас назвали, получали весьма солидную прибавку за службу, которую они несли, и денежное жалование старого стрельца составляло 4 рубля. Ну, я вам уже говорил, да, о том, что пуд соли, например, в 16 килограмм, да, вот после всех налоговых повышений и подорожаний достигал 2 гривен, 15-20 копеек. Можно себе представить, насколько весомым было вот это денежное жалование, которое получал каждый стрелец. Однако дело в том, что злоупотребление местной администрации сводили на нет усилия центральной власти, которая действительно хотела платить своим вооруженным силам то, что называется от души. Во-первых, в 1648-49 и 49-50 годах многие стрельцы получили только половину жалования. Во-вторых, надо сказать, что сама схема выдачи довольствия была построена с сугубой выгодой для местных чиновников. Например, ситуация складывалась так. Если стрельцы пили долг в кабаках, то кабачики, давая взятки местным чиновникам, добивались определенных выплат, покрытия этих долгов, а сами долги засчитывались за выплаченное жалование. И такая схема, естественно, связанная с коррупцией, сразу же плодившая эту коррупцию, вызвала весьма активное участие служилых людей и в Псковском, и в Новгородском восстании. Ну и понятно, что когда сыпались обвинения на представителей местного административного аппарата о том, что они просто воруют или не платят вовремя жалования, то чиновники распространяли как минимум две серьезных мистификации, два больших вранья. Первое вранье заключалось в том, что государственная казна пуста, и здесь намекалось на то, что Алексей Михайлович, во-первых, выплачивает большие проценты по долгам, по займам в Швеции, раз, а во-вторых, особую ярость вызывали слухи о том, что московское правительство приступает к формированию полков нового строя, значительную часть которых в 40-е годы 17 века составляли иностранцы. Ну, таких-то полков всего было два, как мы помним, созданных еще в царствовании Михаила Федоровича в начале 40-х годов, Бутырский и Первомосковский. Но вот это, так сказать, само их наличие, само существование, конечно, приводило к волнениям. А стрельцы на протяжении всей второй половины 17 века весьма ревниво относились к чинам этих полков, которых они называли райтарами и солдатами. Ну, а вторая мистификация, распространявшаяся представителями местной администрации, носила уже такой откровенно апокрифический характер и была направлена на то, чтобы посеять страх в душе жителя Московской Руси середины 17 века. Дело в том, что мышление, кругозор человека вот в 40-е годы 17 века был достаточно узким. И даже представить себе всю территорию московского государства вряд ли кто мог во всей полноте. Поэтому, например, слово «Сибирь» вызывало какие-то фантастические ассоциации, казалось преддверием ада. Ну и вот этим, видимо, пользовались чиновники, которые утверждали, что стрельцов собираются послать из Пскова на службу в Сибирь, то есть на край земли, на котором распространялись совершенно фантастические слухи, где обитают многоголовые, многорукие чудовища, пожирающие людей, с этими чудовищами нужно будет сражаться, и там все время зима. И хотя зимой-то русского человека трудно было напугать, но, в общем, в совокупности все вместе это, конечно, служило источником больших волнений. Опять-таки, сознание жителя Московской Руси в это время было устроено таким образом, что очень важную роль в этом сознании играла такая своеобразная теза и антитеза. Если сам царь Алексей Михайлович, в общем, пользовался в силу статуса своего достаточно таким большим ореолом, и как царь представления о нем окрашивались в романтические тона, такие героизации, поэтизации, то понятно, что если существовал такой своеобразный герой, то нужен был и антигерой. Кстати, между прочим, вот такой подход сохранялся очень долго и в последующие века в русской истории. Даже давайте вспомним недавние 90-е годы 20 века. Если в конце 40-х годов 17 века вот таким антигероем, вызывавшим всеобщее неприятие, отторжение, негативную реакцию, был Борис Иванович Морозов, то, например, в 1916 году таким антигероем, вызывавшим всеобщую ненависть и озлобление, был Григорий Ефимович Распутин, а в середине и во второй половине 90-х годов 20 века

говорил, был достаточно быстро подавлен. Царь Алексей Михайлович потребовал выдать зачинщиков, грозя прислать воевод с многими ратными людьми. Надо сказать, что с достаточно яркими увещеваниями метущихся выступал и митрополит Никон, при этом его поддерживала большая часть зажиточных новгородцев. В итоге в середине апреля 1650 года, то есть примерно спустя 3-4 недели после мятежа, князь Иван Никитич Хованский был впущен в город, а из Москвы пришел приговор казнить смертью и Жеглова, и Лисицу. Других зачинщиков били кнутом нещадно и сослали в Астрахань на вечное житие. С Новгородом таким образом удалось справиться достаточно быстро. Ситуация же в Пскове выглядела весьма и весьма сложнее. И для подавления псковского восстания потребовались гораздо большие усилия со стороны правительственных войск, и крови здесь пролилось гораздо больше, чем в Новгороде. О том, как складывалась ситуация в Пскове, мы поговорим в нашей следующей программе, посвященной бунтам и социальным волнениям царствования Алексея Михайловича. Я благодарю уважаемых радиослушателей за внимание. Напоминаю, что микрофон радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории российского государства и русского общества. Мы говорим о царствовании Алексея Михайловича, о событиях середины 17 века. Был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово в день Святой Троицы святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского.
1: Святитель Лука Воина Ясенецкий. Слово в день Святой Троицы. Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? Дух Святой нисходит на всех, кто достоин его принять. Настал великий праздник. Праздник величайшей радости для христиан. Дух Святой сошел на апостолов. И не только на апостолов. Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя». И освятил землю Дух Святой, и будет Он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения. Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов, и как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух Святой ни на кого не снисходил. Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? Потому что апостолы были святы, потому что через них, через проповедь их, должно было во всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, осветил и просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести. Но разве и ныне Дух Святой нисходит на всех, кто достоин Его принять? Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него не в виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его.

0: он полонил преподобного Серафима. Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух Святой на всех нас, недостойных нынешних христиан, ибо в таинстве миропомазания и святого крещения подается нам всем благодать Духа Святого. Всем подается эта благодать, все ее получили, но не все ее сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа Святого, ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердцах чистых, только им подает Он свою божественную благодать, свои святые дары, ибо Он есть сокровище благих, всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце человеческое. Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное милосердия и любви? И как же нам приобрести сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов врагов спасения нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них? Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей и каждый час помнить о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться соблазну, и когда дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам стремление к земному благополучию, когда рисует картины славной обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы не должны принимать в сердце наше этих дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы тотчас же должны всеми силами ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам дух нечистый, искушая нас. Мы не должны поддаваться нашептываниям его. А если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим. Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать движение сердца своего, говорили, что если человек принимает образы соблазнительные, то он сослагается с ними, он душу свою привязывает к ним, соединяется с ними. Святые отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми образами. Если последуем этому наставлению, то нас не постигнет тяжкое и страшное горе. Дух Святой не оставит нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны должны мы, не сослагаться с ними, но вооружаться против них святым гневом. У апостола Павла есть глубокие слова, которые всем нам нужно твердо помнить. «Гневаясь, не согрешайте». Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало сердце Иисусова, когда он бичом изгонял торгующих из храма, когда он святому апостолу Петру сказал: «Отойди от меня, сатана!» Как это Господь Иисус Христос, святому апостолу, всем сердцем любившему его, мог сказать такие слова? В гневе сказал он это. Так и должно было быть. Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, когда он уговаривал его не идти на крестную смерть. Вот таким святым гневом должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют нашептывание слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными. Да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя. Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими, и всю жизнь стремились к свету Христову. Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа и усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет. И Дух Святой придет в сердце наше и осветит его и даст силы к тому, чтобы идти по пути спасения. Дух Святой да снидет в сердца наши. Дух Святой да поможет нам на этом трудном пути спасения. Дух Святой да утешит нас и всех скорбящих. Вот чему учит нас этот великий праздник Пятидесятницы.
1: Прозвучало слово в день Святой Троицы святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского. Читал Алексей Веснер. Святитель Лука, архиепископ Крымский, исповедник, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте. Здесь главный врач городской больницы, профессор медицины Воина Ясенецкий, резко изменил свою жизнь и стал священником. Тогда он уже был вдовцом с четырьмя детьми. 3 года он служил в сане иерея, каждую неделю произносил проповедь, участвовал в публичных диспутах с безбожниками. В то же время он продолжал быть главврачом в больнице и читал лекции студентам-медикам в университете. Во время обновленческого раскола отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука и был тайно рукоположен во епископа. Через 10 дней после хиротонии последовал его первый арест. В 1941 году святитель находился в ссылке. Узнав о начале войны, осужденный обратился с просьбой направить его на работу военного врача, дав обязательство после войны вернуться к месту своего заключения и отбыть до конца срок приговора. Ему дали возможность трудиться в военных госпиталях. В это время святитель внес огромный вклад в развитие военной хирургии. Будучи направлен в Красноярский госпиталь, он получил назначение архиепископом Красноярским. В 1944 году он руководил госпиталями в Тамбове и получил от церковных властей назначение архиепископом Тамбовским и Мичуринским. Сочетание священнического и врачебного служения – осуществлялось владыкой по благословению, данному патриархом Тихоном. После войны святитель-исповедник Лука был назначен правящим архиереем Крымской епархии. В 1958 году у владыки наступила полная слепота. Он продолжал служить церкви, управлял епархией и одновременно принимал больных. В 1961 году, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Его святые мощи были обретены в 1996 году и ныне почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Начался Великорецкий крестный ход. На литургии в храме на Аланском городище собралось около 1500 человек. Представители Православной Церкви Казахстана приняли участие в мероприятии, посвященном Дню жертв политических репрессий. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Всероссийский Великорецкий крестный ход стартовал 3 июня в Трифоновом мужском монастыре города Кирова после совершения божественной литургии и молебна с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Богослужение возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Паломников приветствовал губернатор Кировской области Александр Соколов. Митрополит Марк благословил верующих, пожелав им приобщиться благодати Божией, пребывая в единстве во Христе. Как сообщает сайт Вятской и Слободской епархии, 3 июня из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря вслед за великорецким образом святителя Николая Чудотворца вышло 31 тысяча паломников. Великорецкий крестный ход начинается от Успенского собора города Кирова, идет через поселок Макарье, село Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, конечный пункт – село Великорецкое, где совершаются богослужения в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно через село Медяны и поселок Мурыгино и 8 июня прибывают в Киров. Тысячи паломников из разных городов и сел России проходят 180-километровый путь. В день Святого Духа 1 июня в Троицком храме X века, расположенном на территории Аланского городища в поселке Нижний Архыз, состоялась божественная литургия. Богослужение совершил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, которому сослужило духовенство Пятигорской и Ставропольской епархии. По окончании литургии архиепископ Феофилакт обратился к молящимся с проповедью и вручил церковные награды. Торжественное богослужение посетило более 1500 человек. По окончании всем была предложена общая трапеза. Троицкий средний храм – один из трех сохранившихся крестокупольных храмов X-XI веков на Нижнеархызском городище в долине реки Большой Зеленчук, Карачаево-Черкесия. Это самый древний из них. Он построен в X веке и был кафедральным собором всей Алании, резиденцией аланского митрополита. С 1889 по 1918 год здесь находился Александро-Афонский мужской монастырь, и храм был соборным для обители. После 1917 года обитель была закрыта, прекратились и регулярные богослужения в храме. Ныне богослужение здесь совершается один раз в год, в день Святого Духа. Накануне Дня памяти жертв политических репрессий члены клуба лидеров традиционных религий города Алма-Аты посетили историко-мемориальный комплекс «Жаналык». На мероприятии присутствовали представители Православной Церкви Казахстана. Здесь в 1930-е и 50-е годы находился полигон НКВД, место расстрела и захоронения политзаключенных и репрессированных. Это крупнейшее в Казахстане место массового погребения жертв политических репрессий. В Жаналыке похоронено свыше 4000 человек, среди которых много православных священнослужителей, монашествующих и мирян. В числе известных священнослужителей, убитых и погребенных в Жаналыке, архиепископ Иннокентий Пустынский, архиепископ Туркестанский, епископ Алматинский Тихон Шарапов, архимандрит Арсений Корди, архимандрит Аркадий Перепечко, протоиерей Никифор Стрельников, ключарь Воскресенского собора, города Санкт-Петербурга, протоиерей Матфей Шевченко, настоятель Вознесенского кафедрального собора города Верный. В рамках памятного мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу и посещение музейного комплекса, посвященного памяти людей, пострадавших в годы массовых репрессий. Участники мероприятия отметили важность сохранения исторической памяти о трагических страницах прошлого, которые напоминают современному обществу о ценности человеческой жизни, достоинстве, свободе совести и необходимости мирного сосуществования людей различных убеждений и традиций. И последнее сообщение. Указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 3 июня пребывающий на покое митрополит Иларион Алфеев в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам дальнейшего исполнения решения Священного Синода, назначившего ему местом служения храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, направлен на служение в Аргентино-Южноамериканскую епархию. Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза, Бразилия, а также храм святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Миссойнс, Бразилия, где вам и надлежит пребывать, говорится в указе, сообщает патриархальная пресс-служба. Это было последнее сообщение. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга «Ля бемоль мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач о библейских музыкальных инструментах. В прошлой передаче мы с вами закончили рассматривать духовой инструментарий. И напомню, какие инструменты входят в этот инструментарий. Это шафар, керен, карна, йовел, хацецра, халил, угав, нехилот, машеркитам. Закончили разбирать духовые инструменты и сделали такую прелюдию перед тем, как разобирать уже инструменты ударные. Мы с вами говорили о том, что ударные можно разделить на две группы. Это идиофоны и мембранофоны. Идиофоны — это самозвучащие инструменты, а мембранофоны — это те инструменты, у которых звук извлекается с помощью некой мембраны, кожицы, перепонки. Вот на этом мы закончили в прошлый раз. Я надеюсь, что различие между идиофоном и мембранофоном уже всем стало понятным, и поэтому мы переходим уже к предметному рассмотрению ударного инструментария Библии. Сначала мы разберем инструменты, входящие в группу идиофонов. Первыми мы рассмотрим с вами инструменты, называемые целцелим и мецелтайм. Они представляли собой металлические тарелки. Этот инструмент весьма распространен на Ближнем Востоке со сходными названиями. Ну, кстати, названия, с одной стороны, могут восходить к глаголу «звенеть», а с другой — отражать вот то звучание, которое эти инструменты издавали. Ну, о подобном мы уже говорили, когда я рассказывал о древнееврейской трубе под названием хацацра. Цел-цел, да, и дзинь-дзинь. То, что часто сейчас передает звук подобных ударных инструментов. А размеры инструментов чрезвычайно разнообразны. Малые тарелочки одевались на первые и третьи пальцы, а по другим источникам на первый и второй одной руки, и представляли собой что-то наподобие кастаньет. Ну, по сути, это и были древние кастаньеты, кистевые, шумовые ударные инструменты. А большие тарелки диаметром где-то 14-18 сантиметров одевались на кисти рук, для чего посреди инструментов прикреплялись специально ремни или веревки. И вот таким образом они ударялись друг о друга. Говорят также и о громадных тарелках, достигающих в диаметре аж 3 метра. Ну, думаю, что это несколько преувеличено. Но скорее, это уже не целцелим или мецелтайм, а что-то вроде гонга. И друг о друга ударить такими тарелками, думаю, было бы очень проблематично. Во всяком случае, для обозначения тарелок в Библии употребляется двойственное и множественное число, что, естественно, как раз для парного употребления. Но совсем непонятно для употребления одиночного. Соответственно, размером различен был и издаваемый звук. От негромкого позвякивания до довольно внушительного грохота. Послушаем, как все это могло звучать. Что касается позвякивания, предлагаю для прослушивания звуки реконструированного в наше время одного из дельфийских гимнов. Мы не раз уже к нему обращались в наших передачах. Так как проводит параллель между теми древними инструментами, которые мы рассматриваем, и кастаньетами, послушаем, как звучит этот современный аналог, нередко используемый в симфоническом оркестре. Звучит испанский танец из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского.

Ну и так как цилцилим и мецилтайм могли быть наподобие привычных нам оркестровых тарелок, послушаем и их современный аналог. Как он звучит в финале известной композиции немецкого композитора Рихарда Вагнера «Полет валькирий».

Материалом, как я сказал, служил металл, а точнее медь, бронза. Есть точка зрения, что эти инструменты изготавливались из сплава меди и серебра. Вероятно, это мнение опирается на свидетельство Исидора Сивильского, который называл серебро в качестве материала для этих тарелочек. Однако, как пишет Елена Ивановна Коляда, нет ни археологических данных, ни других подтверждений того, что цилцилим и мецелтайм изготавливались из серебра. Ни один из известных нам источников не находит различия между двумя инструментами, рассматривая цилцилим и мецелтайм как синонимы. Могу предоставить на суд радиослушателей следующие гипотезы, объясняющие, зачем понадобилось один и тот же инструмент называть двумя именами. Ну, первое. Отличие в размерах. Большие тарелки назывались, например, цилцилим, а малые – мецелтайм. Или наоборот. Эта гипотеза спорна, ну, так, вероятно. А другая гипотеза – отличие в парности. Одна из двух тарелок называлась цилцилим, а другая – мецелтайм. Эта гипотеза вызывает еще больше сомнений, так как термины цилцилим и мецелтайм употребляются отдельно друг от друга и сами по себе имеют множественное число. Есть еще одна гипотеза, которая выглядит правдоподобнее остальных. Она, эта гипотеза, утверждает, что отличие между цилцилим и мецелтайм хронологическое. Сначала инструмент, или, может быть, правильнее, его раннюю форму называли цилцилим, а впоследствии этот инструмент, его поздняя модификация, стал называться мецелтайм. А подтверждение тому – библейский текст. Цилцилим встречается в Библии три раза. Один во второй книге царств, это 6 глава, 5 стих, и дважды в 5 стихе 150-го псалма. Мецелтайм упоминается гораздо чаще, 13 раз, но эти ветхозаветные книги, в которых он упоминается, хронологически более позднего происхождения. Перечислим их. В большей степени это первая книга Паралипоменон. 8 упоминаний приходится мецелтайма в этой книге. В 13 главе, в 15, в 16 и в 25. А три раза мецелтайм упомянут во второй книге Паралипоменон. В 5 главе, 12-13 стихи, в 29 главе, 25 стих. И по одному разу в книгах Ездры, первой канонической, в 3 главе, и Неемии, 12 глава, 27 стих. Цилцилим и мецелтайм являлись общеупотребительными инструментами. На них играли как в быту, так и при совершении священных обрядов при Иерусалимском храме. По Иосифу Флавию при храме употреблялись большие тарелки. В иудейских древностях он описывает их как большие, плоские, медные тарелки. Это иудейские древности. Благодаря характерному эффектному звучанию эти инструменты стали одним из немногих инструментов, упомянутых в Новом Завете. 1 Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Для перевода как цилцилим, так и мецелтайм в Септуагинте употребляется термин кюмвала. Это обозначение еврейских тарелок перекочевало и в переводы на другие языки. В латинском это цимбалис, во французском «le cymbal». Аналогично и в английском, немецком, испанском, итальянском, аналогично и на других языках. Не составили исключения церковнославянские и русские переводы, кимвалы. Однако в церковнославянских переводах не обошлось без ошибок. Кроме употребления цимбал, что такое цимбалы, об этом я говорил, когда мы разбирали струнный инструмент под названием пизантерин. Кстати, как цимбалы, цилцилим переведен на русский язык в тонах Давида Йосифона. Так вот, кроме употребления цимбал, которые очень близки по звучанию кимвалам,
Например, во французском языке эти два слова отличаются лишь окончанием и родом. «La cymbale» и «le cymbalum». Так вот, кроме употребления цимбал, близких по звучанию кимвалам, в общем-то, потому что они связаны этимологически, попадается также в церковнославянских переводах и цивница, и Елизаветинская Библия. Это результат перевода ошибки, закравшейся в греческий текст. В Септуагинте, во второй книге царств, шестой главе, пятый стих, стоит «аулос». Приведем этот отрывок по синодальному изданию. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом». Речь, напомню, идет о перенесении ковчега Божия из дома Амминадава в город Давидов, или, правильнее, в дом Авидара Гефянина. «Играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». А другое упоминание «Анцелцелим» – Псалом 150, 5 стих, известное «Хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных». Оно, кстати, доказывает, что инструмент мог быть довольно большим, иначе звучности и громогласности не получилось бы. Ну и раз уж мы взялись цитировать Библию, не держусь, чтобы не привести то единственное место из Нового Завета, где есть упоминание еврейских тарелочек. А всего же в Новом Завете таких мест порядка 25. Это место – первое послание первоверховного апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, 1 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Замечательно красивое и очень важное христианское замечание. Никакие чудотворения и ничто другое ничего не стоят, если нет любви. Это христианская прописная, казалось бы, истина, часто забывается, увы, самими христианами. Но, однако, посмотрим на этот отрывок, так сказать, с музыкальной точки зрения. Языки, хоть какие, человеческие или даже ангельские, сравниваются здесь со звенящей медью и звучащим кимвалом. Чаще под медью подразумевают трубу, соответственно, металлическую, то есть что-то вроде хазацры. Однако есть мнение, что в этом сравнении упомянуты две разновидности еврейских тарелок. Одна побольше, другая поменьше. И это вполне возможно. Вспомним хотя бы 150-й псалом, 5 стих. Повторю, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Современные нам евреи также употребляют мецелтайм для обозначения тарелок. А термин, который вобрал в себя как мецелтайм, так и целцелим, мецалцелим, обозначает кастаньеты. И раз уж эти термины обозначают современные нам инструменты, послушаем еще раз их звучание, звучание тарелок и кастаньет, уже осознавая их связь со Священным Писанием, зная их такую еврейскую терминологию и даже в какой-то мере основываясь на библейском материале, в том смысле, что первый отрывок, который мы сейчас услышим, первый отрывок, представляющий звучание тарелок, или, пользуясь современным еврейским языком, мецелтайм, этот отрывок взят из сочинения Николая Андреевича Римского-Корсакова «Светлый праздник», увертюры, представляющие собой музыкальный образ пасхального торжества, как его услышал этот композитор. А следом за ним, иллюстрируя звучание мецалцелим, кастаньет, прозвучит фрагмент из испанского капричо все того же автора. Послушаем.

В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала первая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре мажор» Яна Стамица.

Однажды в рождественский сочельник поздно вечером угольщикова жена при свете ночника дошивала платьице, которым хотела подарить в праздник свою милую дочку. Муж уже крепко спал после дневных трудов, так же спала и Бетула. Вдруг кто-то постучал в ставень. Угольщикова жена отворила дверь в сени и увидела высокую женщину в одежде белой, как снег, и с темным покрывалом на голове. «Здорово, кумушка», — сказала она, — «неужели ты не узнала меня?» «Верно, это от моего зимнего темного покрывала. Я проношу его еще несколько месяцев, всю зиму, а зеленое надеваю только летом. Я пришла проведать мою крестницу. Растет ли она, умнеет ли?» «Водите в горницу, кумушка», — сказала угольщикова жена. «Крестница ваша спит? Слава Богу! Она уж таки великонько становится. Только не могу сказать, чтобы умна была. Такая неугомонная, что не знаешь, чем ей угодить. Все сердится да плачет». «А-а-а! Понимаю», — прервала девица-березница. «Мне надобно подарить в праздник мою крестницу. Вот я вижу, кумушка, ты готовишь ей новое платьице, и я знаю, что ты не один этот подарок припосла для нее к такому великому дню. Вот, положи мой подарочек вместе с своими, он ей пригодится». Она всунула что-то в руку угольщиковой жене, которая подумала: «Ну, теперь-то она уж верно принесла что-нибудь хорошенькое». Но как же она испугалась, увидя пук березовых розок, связанных широкой зеленой лентой. Прежде, нежели она успела опомниться, кумушка вышла вон и скрылась в темноте. «Хорош подарочек», — сказала угольщикова жена. «Неужели она не придумала ничего получше для подарка своей крестнице? Уж лучше б ничего не давала. Если б я захотела высечь бедную мою девочку, то без нее могла бы наломать прутьев в лесу». Однако ж, как ей не было досадно, но она положила розги к прочим подаркам, приготовленным для Бетулы. Эти подарки состояли из яблок, орехов, пряников и двух-трех игрушек. На другой день, поутру, маленькая Бетула была очень довольна всеми подарками. Отец и мать, стоя подле, радовались, глядя на нее. Наконец, заметив розги, она спросила: «Матушка, а это что такое? Как этим играют?» Мать поглядела на мужа, который сказал: «Это называется розгами. Ими не играют, а секут сердитых детей». «Меня еще никогда не секли», — прервала дочка. «Это верно потому, что я не сердитая, а доброе дитя». «Старайся быть доброй вперед», — сказала мать, «чтобы не заслужить такого наказания. Эти розги принесла твоя крестная мать, и как теперь в доме завелись розги, то легко может статься, что тебя высекут ими, если станешь упрямиться». В другое время Бетула непременно рассердилась бы на такой ответ, и на отца, и на родную мать, и на крестную, и наделала бы много шуму. Но теперь она была так довольна лакомствами и игрушками, что не думала о розгах. Во время обеда, наскучая играть и налакомившись досыта, она сидела надувшись. Мать дала ей горячие похлебки, но она с досадой оттолкнула тарелку и сказала: «Не хочу похлебки, она дурна». «Ты слишком много ела пряников», — сказала мать. «Съешь немного похлебки, чтоб не заболел у тебя живот. Ну-тка, разговеемся вместе». «Да, Бетула, поешь горячего, похлебка славная, разговейся с нами», — сказал отец. «Я хочу разговеться красными крутыми яйцами», — закричала Бетула. «Если вы не дадите мне красных крутых яиц, то я ничего есть не буду. Матушка, поди, принеси мне красных яиц разговеться». «Дитя мое», — отвечала мать, — «какие теперь красные яйца? Теперь зима.
куры не несут яичек. Красными яйцами разговляются в день Пасхи, на светлый праздник. «Вели курам нести яйца!» — закричала Бетула. «Я хочу красных яиц! Накрась мне яиц! Испеки мне яйца! Я хочу яиц!» Отец, желая успокоить ее, сказал: «Душа ты моя, если бы у матери твоей были красные печеные яйца, то она с радостью бы дала тебе их. Ты знаешь, как она тебя любит и как ей весело утешать тебя. Как скоро куры станут нести яички, она для тебя накрасит и напечет целую коробку». «Я хочу, чтобы теперь были яйца!» — кричала девочка и принялась реветь во все горло. «Испеки мне яиц, накрась мне яиц, скверная мать!» Она соскочила с лавки, на которой сидела, топала ногами и повторяла с ужасным криком: «Испеки мне яиц, накрась мне яиц, скверная мать, мерзкий отец!» В это время Пук, лежавший на окне, стал потихоньку приподниматься. Наконец встал, спрыгнул с окна на лавку, с лавки на пол и, все припрыгивая, пошел прямо к маленькой Бетуле. Как скоро он приблизился, платье-то само собой приподнялось, и он стал без милости хлопать сердитую девочку. При первом ударе малютка ужасно закричала. Мать бросила

сердце матери. Она сердилась и на пруд, и на ту, которая принесла его. «Хорошую кумушку ты выбрал нам», — сказала она мужу. «Теперь мы не властны в собственном своем детище. Нам пришлось смотреть, сложа руки, как немилосердно этот пруд сёк бедного ребенка. Нам невозможно спасти от наказания нашего дитяти. И все это по милости твоей кумушки. Видишь? Назвала себя девицей-березницей, да и раздает все березовые подарочки. А уж хорошие подарки. Ложка из березового дерева и теперь лежит без всякой пользы в моем сундуке, только что место занимает. Да что еще эти розги из березовых прутьев? Измучают они у меня девочку. Боюсь, чтоб не занемогла. Все по милости твоей прекрасной кумушки». Угольщик был ни одного мнения с женой. Правда, и он не знал, на что может пригодиться ложка, но все-таки приказал беречь ее, говоря: «Место она не пролежит. Что ж касается до прута, то он сделал свое дело и не напрасно наказал девочку. Она заслужила это наказание своей злостью и упрямством». «Но ведь она еще ребенок», — отвечала жена, — «и все дети таковы. Если бы они были так же умны, как взрослые люди, то не стали бы требовать недельного и плакать о вздоре». «Успокойся, моя крошечка», — продолжала она, обнимая дочь, — «я сожгу в печи этот негодный прут. А изли тебя накрашу, наварю и напеку сколько хочешь, как скоро станут нестись куры». Бетула, рыдая, со страхом поглядывала на пруд. Заметя это, мать пошла к окну в намерении взять пруд и сжечь его в печи, чтоб успокоить ребенка. Но едва успела она протянуть руку, как пруд вскочил и так крепко ударил ее по руке, что она закричала и отпрыгнула от окна. Тогда пруд спокойно улегся на своем месте. «Однако это очень странно», — сказал угольщик. «Нынче же я держал этот пруд в руке, и он меня не трогал. Нельзя же ему оставаться здесь, на окне. Постараюсь переложить его на шкаф. Что нужды, если он и ударит меня?» И, сказав это, он с некоторым страхом ухватил пруд. Но пруд, как будто обыкновенный пруд, был спокоен в руке его. «Теперь он у тебя в руках», — воскликнула жена, — «брось его в печь». «Да, да», — закричала Бетула, — «брось его в печь, этот гадкий пруд». «Хорошо, хорошо», — сказал отец и пошел к печи, чтобы бросить в нее пруд. Но не успел он сделать и двух шагов, как пруд завертелся в руках его с таким проворством, что он никак не мог удержать его. Потом, вырвавшись из руки, ударил угольщика так крепко, что выступил кровавый рубец. После этого он опять смирехонько улегся в его руку. Угольщик, покачав головой, сказал: «Тебе не хочется сгореть в печи? Но ступай себе на шкаф, да лежи там смирно». Он положил его на шкаф, и пруд лежал там преспокойно. На другой день в угольщиковой хижине только и толковали, что о пруте. Бетула часто поглядывала на шкаф, но пруд лежал себе потихонечку и не трогался с места. В продолжении нескольких недель девочка помнила о полученном наказании, старалась вести себя порядочно и ни разу не сказала: «Я хочу, я приказываю, должна это сделать». Однако мало-помалу Бетула стала забывать о пруте, позволяла себе некоторые прихоти и, наконец, до того забылась, что однажды с величайшим криком, злобой и слезами хотела вырвать что-то из рук у матери. Вдруг свалился со шкафа прут, проворно запрыгал по горнице, юбочки опять поднялись, и прут стал хлопать очень крепко сердитую девочку. Тогда Бетула закричала во все горло: «Помоги, матушка, помоги мне!» Как не жалко, как не досадно было матери смотреть на такое жестокое наказание, но делать было нечего. Всякий раз, когда она протягивала руку, чтобы схватить прут, он не давался
и белый

ее по руке. Надобно было, скрипя сердце, смотреть и ждать, пока пруту будет угодно самому перестать. Наконец прут унялся, спрыгнул на шкаф и лег на прежнее место, как ни в чем не бывало. Это вторичное наказание сделало сильное впечатление на девочку. Она долго его помнила и, несмотря на то, была гораздо веселее прежнего. Она стала совсем другим ребенком. Родители согласились, наконец, что такую выгодную перемену нрава их дочери они обязаны подарку, сделанному ей крестной матерью. Едва Бетула делала или говорила что-то неприличное, то стоило только поглядеть на шкаф и пруту пошевелиться, и она спешила исправить свой поступок. Она час от часу становилась умнее, любезнее, добрее. Никто не мог догадаться, что прежде она была упряма и сердита.

Между тем наступила весна, и Бетула занемогла. Она совершенно лишилась аппетита, не имела силы не только бегать, как бывало, но даже и ходить. Сделалась худа, бледна, и родители сокрушались о ней. Мать знала свойства многих целебных трав, собирала их, варила из них питье, составляла лекарства. Бетула из послушания принимала все, что ей не давали, как бы оно противно ни было, чего прежде никак бы не сделала. Теперь же, напротив, она без малейшего сопротивления пила самые горькие лекарства, но все без пользы. Угольщикова жена смотрела с растерзанным сердцем, как дочь ее час от часу более ослабевала и увидала. Отец старался успокоить жену, хотя сам не имел ни малейшей надежды сохранить драгоценнейшее для сердца его сокровище. В таком мучительном беспокойстве прошло 2 недели. Однажды вечерком угольщик сидел в лесу подле своей угольной ямы и, проливая слезы, думал, как безотрадна будет жизнь, если Богу угодно будет лишить его Бетулы, которую он любит еще больше прежнего, с тех пор, как она исправилась. Вдруг предстала перед него девица-березница в своем белом платье и зеленом покрывале. Она сказала: «Здравствуй, куманек! Что делается у тебя дома? Как поживает моя крестница? Здорова ли она?» Этот вопрос возмутил всю душу бедного угольщика. Он залился слезами и дрожащим голосом отвечал: «Ах, кумушка, уж лучше ни о чем не спрашивай». «Почему уж не спрашивать?» — возразила девица-березница. «Разве крестница моя не добра, не умна, не хороша?» «Она настоящий ангел и телом, и душой, с тех пор, как твой пруд появился в нашем доме», — отвечал угольщик. «Но я боюсь, что недолго нам ею радоваться». Тут рассказал он все подробности ее болезни. «Не бойся ничего», — сказала девица-березница, — «я научу тебя, как ее вылечить. Принеси поскорее буравчик к моей большой березе. Ведь ты помнишь ее? Пробуравь недалеко от корня на стволе скважинку. Вставь в эту скважинку тростинку, а под тростинку подставь кувшин. Теперь береза в полном соку. К утру натечет целый кувшин березового соку. Смотри, чтобы в течение дня девочка выпила все, что будет в кувшине. Завтра к вечеру пробуравь другую скважинку и таким же образом собери сок. И на третий день поступи так же. Это питье выгонит всю болезнь наружу. На ребенке сделается сильная сыпь, которая послужит к ее спасению». Едва успел угольщик поблагодарить свою куму, как она уже скрылась между деревьями. Он побежал домой за буравчиком, кувшином и срезал на берегу реки тростинку. Все это отнес к чудесной березе своей кумушки. Пробуравив скважину, он вставил в нее тростинку, а под тростинку врыл в землю кувшин, и сок тотчас полился. Увидя это, он с некоторым спокойствием духа возвратился домой. Жена его сидела вся в слезах подле постели дочери. Малютке сделалось хуже, и она ранее обыкновенного легла спать. На другой день, поутру, она не хотела уж и вставать с постели. Отец принес кувшин, который за ночь весь наполнился березовым соком, и девочка с удовольствием выпила все в течение дня, но еще не чувствовала ни малейшего облегчения. На другой и на третий день она также выпила по целому кувшину. На третью ночь у больной сделалась сильная испарина. Все тело ее горело и чесалось нестерпимо. Заметили выступающую сыпь. На другой день вся она покрылась сыпью. Тяжесть в голове и слабость, которую она чувствовала, миновались, и ей захотелось есть. Но что она ела, в первый раз со времени ее болезни показалось ей вкусным. Она могла сойти с постели сама,
и кроме сыпи, которая очень чесалась, она чувствовала себя совершенно здоровой. Радость отца и матери были неизъяснимы. Им ничего так не хотелось, как поблагодарить добрую куму за благодетельный ее совет.

0: Продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге реставраторы полностью восстановили китайский зал в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Царское село». В том числе специалисты обновили самую большую личную комнату императрицы Екатерины II. С открытием этого помещения официально завершилась реставрация всех главных разрушенных интерьеров Екатерининского дворца. Во время Великой Отечественной войны уникальный интерьер был утерян, и экспертам пришлось десятилетиями вести работу по восстановлению. В ходе реставрации свое историческое место заняли 155 лаковых панно. Работы над ними вели российские и китайские специалисты, отметила министр культуры Ольга Любимова. Также было воссоздано более 90 чайных подносов и 4 полукруглых наддверных панно. Увидеть зал посетители могут с 4 июня в рамках экскурсии «Екатерина II. Личное пространство». На площадке Петербургского международного экономического форума в присутствии губернатора Александра Беглова сегодня подписано соглашение с частным инвестором о восстановлении и приспособлении для современного использования двух памятников петербургской промышленной архитектуры в Невском районе – фабрики «Торнтон» и бумажной фабрики «Варгуниных». Сохранение исторического наследия – один из 10 наших ключевых приоритетов до 2030 года. Мы дали старт очень важному проекту. Шанс на новую жизнь получают два здания памятника, являющиеся значимой частью индустриальной истории города, отметил губернатор. Петербург выделил почти 200 миллионов рублей на сооружение крыши в Меншиковом бастионе, который планируют приспособить под музей археологии, рассказал вице-губернатор Борис Петровский. Развитие музея обсудили на заседании попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В этом году из бюджета города выделено 197 миллионов рублей на сооружение в Меншиковом бастионе кровли для проведения масштабных археологических исследований, написал Петровский в своем телеграм-канале. Как напомнил вице-губернатор, музей археологии в Петербурге начали создавать в 2022 году по поручению президента России. За несколько лет отдел археологии вырос в самостоятельный филиал, а в сентябре прошлого года началась передача в его фонды 25 тысяч находок из раскопок шведского города Ниен. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил Ленфильму переехать. Об этом он сказал сегодня в ходе дискуссии о будущем кинематографа в рамках Петербургского экономического форума. «Имея такой потенциал, имея Финский залив, другие локации, не стоит держаться за старые здания Ленфильма. В Питере много учебных заведений и людей, у которых неплохо работает голова. Сейчас активнейшим образом нужно вложиться в искусственный интеллект и генерацию изображения, выстроить павильоны, где будет море, и то, чего нет в Москве, не держаться за здания в центре города. Никаких больших современных студий в центре столиц нет. Это неэффективно, дорого и ерунда». В ответ директор Ленфильма Надежда Андрющенко сказала, что киностудии надо расширяться и изменять локации. Она добавила, что в планах Ленфильма развитие во всех направлениях – и школа, и производство кино, и культурно-выставочный центр. Идею об отказе от исторических зданий она комментировать не стала. Российско-китайский центр взаимодействия по развитию национальной музыки открыли 2 июня в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Соглашение о его создании подписали руководители ведущих музыкальных вузов двух стран – Петербургской консерватории и Центральной консерватории музыки Пекина. Центр станет площадкой для обмена опытом, образовательных программ и творческих проектов. В его работе особое внимание уделят сохранению и популяризации национальных музыкальных традиций России и Китая. Открытие центра приурочено к году российско-китайского образования в области культуры и искусства.
Русское и индийское искусство слились воедино в главном штабе. Там открылась выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии». 11 авторов представили свои произведения в разных формах. Живопись, графика, скульптура, перформанс и даже игровые инсталляции. Индия впервые за 6 лет участвует в Эрмитажных залах как иностранный гость с выставкой современного искусства. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский сказал: «Индия – страна с тысячелетиями культуры, с тысячелетиями художественной культуры, поэтому разные традиции необыкновенным образом воплощаются, вы это увидите». Для полного погружения авторы выставки построили индийский город с главной улицей и переулками.

В эту пятницу, 5 июня в 17 часов в Муринском парке состоится открытие летней программы «Под открытым небом. Путешествие по историческим эпохам и трендам современности», сообщили сегодня в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. Каждую неделю на двух площадках, на участке от проспекта Луначарского до улицы Ушинского, гостей ждет мастер-классы, уроки танцев, выступления музыкантов и цирковых артистов. Амфитеатр напротив проспекта Луначарского, дом 92, говорится в сообщении. Детская площадка в створе улицы Ушинского. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу, 5 июня, небольшая облачность без осадков, днем будет 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление 759-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер южный 2-4 метра в секунду. В субботу 6 июня днем переменная облачность без осадков плюс 22-24, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 759-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 48%, ветер южный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков плюс 25-27, в субботу днем переменная облачность без осадков плюс 22-24, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в первой части нашей передачи мы будем общаться с протоиереем Георгием Пименовым, клириком храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет, как обычно, несколько тем, и начать я предлагаю с темы, которую вы, отец Георгий, предложили, и которая, на самом деле, конечно, коснулась многих эмоционально. Это кончина иеромонаха Романа Матюшина-Правдина. Это исполнитель песен, бард, поэт, певец. Вот сразу скажу, что вот я, к сожалению, совершенно не знаком с его творчеством. И отец Георгий, может быть, вот воспользовавшись этим фактом, я задам вот такой вам вопрос. Зачем слушать мне, вот, например, иеромонаха Романа? Что дают его песни, что может мне дать его творчество?
1: Я думаю, что лирика отца Романа – это лирика такой поющей к Богу души. И у каждого из нас есть собственная душа, которая, может быть, тоже одинока, которая, может быть, тянется к Богу, но которой не хватает слов вот эту тоску, плач по Богу или радость о Боге выразить. Вот. И когда мы слушаем отца Романа, мне кажется, мы как-то очищаемся. Наша душа, вот наше внутреннее «я», наш духовный человек – находит для себя выражение, находит в этом общение с Богом. Не с отцом Романом даже, а общение с самим Творцом. Сам он был прежде всего монахом, таким отшельником современным. И только это отшельничество было не вдали от людей физически, но, конечно, он всячески сопереживал болям, скорбям этого мира.
0: Где он жил? В каком-то скиту?
1: Скит Ветрова, это Псковская область. Mm. Вот, точнее, не скажу, не был там никогда. Вот, только видел всякие видеопередачи или там видеофильмы о нем.
0: То есть это был настоящий такой монах, который занимался в то же время музыкальным
1: творчеством.
0: Которого
1: выгнали из Псково-Печерского монастыря.
0: А там, за что?
1: Там был какой-то конфликт нескольких монахов с тогдашним очень жестким настоятелем. Вот, и в знак протеста против его управления несколько монахов вышли из монастыря. Вот, ну, достойных людей. И этот монах потом тоже был перемещен из этого монастыря, провел несколько лет в покаянии, там чуть ли там не огороды убирал на Дальнем Востоке. Вот, и потом как-то вот сподобился епископского сана, и, по-моему, сейчас уже почил. Вот, поэтому, ну, вот это был такой вот период жизни, когда отец Роман после принятия пострига, или, по крайней мере, иноческого пострига в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе, перешел в монастырь Псково-Печерский, но духовник у него был не Псково-Печерский старец какой-нибудь, духовник у него был отец Николай Гурьянов. Mm-hmm. Вот, и он и благословил его на продолжение своего поэтического творчества, на песнопение, и он так и пронес сквозь всю свою жизнь не строительство, не миссионерство, не какую-то активную проповедь, а вот такое вот негромкое пение к Богу. Мне кажется, вот этот путь отца Романа, вот книжка даже вот называется «Его одинокий путь», у него очень много изданных книжек в самых разных епархиях, и за рубежом тоже, вот, это голос, ну, моей души, нашей души, многих душ, которые стремятся бы жить с Богом, но порой не находят для этого слов, уединения, вот, это какая-то такая светлая стезя, по которой мы можем пройти вместе с ним к Богу. Отец Роман к себе не звал, он звал к Богу, ко Христу.
0: Какие темы в его творчестве вы бы назвали основными?
1: Ну вот недавно у нас была передача о Владимире Набокове, вот у него была тема как бы тоски по утраченной родине, вот. И такая тема тоже есть у отца Романа, как бы тоска о поруганной России, печаль о поруганной России. Это, может быть, у всех поэтов, вот, русских в 20 веке, Россия в таком в не лучшем виде. Вот. Ну, конечно, мне кажется, это не самое главное. И все свои песни он поет не на политические темы, и не на тему поругания России, а на тему возрождения моей собственной души во Христе, моей церкви во Христе, моих храмов во Христе, моего храма, моего, может быть, личного там скита и вот этого душевного устроения. Поэтому, наверное, из его поэтического творчества главным можно назвать песня Богу «Покаянный плач» или «Хвалебный плач», или, или просто «Восхваление Богу за красоту Его творения». У всех поэтов есть так или иначе тема природы. Вот. У отца Романа практически в каждом стихотворении через какую-то мелочь он прославляет Бога, он прославляет Творца. Через капельку, вот я это прочитал бы даже, вот стихотворение, оно прекрасно, вот, это вот о каплях, которые, видимо, в этом скиту Ветрова идут, вот, и вот эти капли, он смотрит, видит эти капли, как он о них пишет. «Живые капли стекла, стекла бороздят, подобно жизням к вечности спешащим, уединись». Послушай шум дождя, исполнись не от мирности целящей. О, не от мирность, ты вовне и в нас, и царствие не кажется мечтою. Блажен, кого находит Божий глаз, его прикосновение святое. Бегут, бегут, у каждой почерк свой, влилась, пропала, участи нет горшей. Не страшно быть и каплей дождевой, ведь и она изочтена сотворшим. Вот, вот, ну, вот что тут скажешь? Просто вот восхваление Бога, глядя на эти капли, которые просто стекают по стеклу его окна. Вот, вот мне кажется, вот эта тема и для него главная. Вот, и замечательная тема как бы аскетизма, и ошибки в этом аскетизме, и как бы сказать, нахождение, наконец, верного пути. Вот, у него открывается сборничек, стихотворение такое называется «Великий путь». Вот, но «Великий путь» – это путь аскетизма, путь, вот, сказать, к Богу. Вот, и вот как идти этим великим путем? «Хотел пойти путем великим, теснил железом плечи, грудь, через годы отложил вериги. Не на плечах великий путь. Спал на земле зимой и летом, но не сподобился ничуть. Оставил также подвиг этот, не на боках великий путь. Когда же изгнал гостей незваных и смог детем к отцу прильнуть, тогда пропел душой осанна в любви к Христу великий путь». Ну, бывает же, нам кажется, что вот надо что-то такое, так сказать, великое совершать. Что надо совершать? Вот. У отца Романа, мне кажется, каждое стихотворение, оно прекрасно. Он, конечно, имел, соответственно, филологическую подготовку. Но что самое удивительное, сколько я не смотрел его записи, лично не встречался никогда, видел духовных его чат, видел друзей некоторых, вот, что вот творчество может носить такой оттенок превозношения, что вот я писатель, там, я поэт, я музыкант, вот, у меня, так сказать, что-то такое уже за душой есть великое. Вот мне кажется, в нем вот этого не было. Он совершал служение поэта, служение музыканта, барда, псалмопевца по послушанию. И мне кажется, от этого, вот того, что он трудился по послушанию отцу Николаю Гурьянову, вот не было у него этого. Не своей славы он искал. Вот, что, зачем ему нужна была слава, если он мечтал вообще закончить свою жизнь странником? Странником, был готов, как Ксения Блаженная, просто оставить все, все монастыри, храмы, и просто босой идти там, по России. У него и песни об этом есть. И как удивительно, что эта мечта его исполнилась. потому что именно тогда, когда вот он из Сербии уезжал в Россию обратно, вот прямо в аэропорту в Белграде, вот и настигла его кончина. Вот, никакого горя нет. Вот митрополит когда-то псковский и порховский, который сейчас в Крыму, как его?
0: Тихон.
1: Да. Вот, он совершал отпевание вместе с нынешним митрополитом псковским и порховским Матфеем и сказал очень, очень теплое слово об отце Романе. Вот вы посмотрите, в интернете можно это легко найти, слово на отпевание иеромонаха Романа митрополита Тихона. Вот. Ну, он лично его знал, он все прошло. То, что мы читаем в книжке самого отца Тихона или будущего митрополита Тихона, там не святые святые, что гулял отец послушник Александр, он был, да, Александром в миру, вот, он гулял, чтобы утрудить плоть. С ломом в руках, опирался на лом. Так он гулял, специально утруждая свою плоть. То есть это был человек, как бы устремленный к такому аскетизму, но вот как бы, да, не на плечах великий путь. Потом он, видимо, этот лом отложил, стал писать. Вот. Потом у него было испытание, он оглох, он перестал слышать. Как, по-моему, несколько лет в скиту Ветрова он не слышал ничего. Богослужение для него совершали, он совершал богослужение, но сам вот, было отнято от него. Он это терпеливо все это сносил, жил, никуда не уехал, ни в какую больницу, так и жил там, а потом вернулся слух к нему. Вот. Он это как Божье посещение. Но вот о том, что он мечтал как раз стать странником и просто его не благословил, наверное, отец Николай на этот путь. Вот. Но в стихотворениях это осталось, вот это странничество, и то, что исполнилось в его жизни. Говорю, в аэропорту. Он умер в аэропорту.
0: Отец Георгий, а почему песни иеромонаха Романа были так популярны в народе? Вот то, что вы прочитали, эти стихи, они отражают какой-то, на мой взгляд, все-таки чисто монашеский такой созерцательный опыт аскетический, и, ну, они не могут быть близки массам.
1: Да, но
0: даже
1: песни его, конечно, песни отражают возрождение Руси, мне кажется, 90-х годов. И вот этот образ белых церквей, колокольный звон, там братья, это все то, на этих песнях мы росли. Я помню, все у нас в духовном училище слушали эти песни. Вот. Как раз один был пример. Значит, мы слушали эти песни, а у нас, значит, знакомый приехал из монастыря. И говорю, ой, там, Володя, посмотри, какие песни. Значит, иеромонаха Романа. Он посмотрел на меня, как просто как на врага. Говорит, знаешь, у меня рядом брат живет в соседней келье. Он эти крутит песни день и ночь. Я не могу уже больше. Только не это. Вот. То есть, насколько он был популярен, что и в монастыре, и в миру, и в духовных училищах его тогда пели. Вот. И сам, мне кажется, патриарх Алексей II услышал его не лично, а так вот в записи, где-то там в машине случайно, там, или по радио, вот, и как-то очень тоже ценил его. Вот, вот о странничестве, вот одно стихотворение, ладно, которое отражает, мне кажется, то его мечты, вы правы, что это его мечты, может быть, монашеские, аскетические такие, самоотверженные, но он не то, что там выражал народную душу, мне кажется, тогда у всех было это возрождение Руси, оно горело у многих. Отец Роман мог это выразить. Он мог это выразить не политическим языком, не каким-то агрессивным способом. Вот. Он выражал это вот как поэт, как царь Давид, псалмопевец. Вот это псалмопевец наших дней, это царь Давид наших дней. Вот он, что он пишет о том, как он не хочет умереть в христианской кончине. «О церковь, мать, маяк среди бесчинья, приемлю все и звуком дорожа, но мирной, безболезненной кончине от юности противится душа. Невыносимо плотью обветшалой в своей постели духом угасать. Не приведи меня, о Боже правый, в кругу родных и близких помирать». «Коль недостоин кровушкой умыться или на молитве слезной отойти, пошли чуму, суму, печаль темницы, все заслужил, но дай и сил нести». То есть, видимо, он даже думал, я мученической кончине какой-то либо, раз это все это. И это 2006 год, 20 лет назад. Вот, вот суму, вот он на суме там в аэропорту и скончался. Вот, но не этим, мне кажется, вот никакой тоже отец Тихон, владыка Тихон говорил, что нет печали, на его отпевании нет печали. И все, кто поминает его, мне кажется, не чувствуют печали, что вот нет больше с нами отца Романа. Да как раз наоборот, там, кто его любит, те прослушали его песни еще раз, вот, открыли какие-то новые вещи, которые вот я не замечал. Вот. Отец Роман, он тот, кто выпивает собственную душу, стремящуюся к Богу, а значит, и мою душу, стремящуюся к Богу. Потому что мы же друг другу это единосущные. Мы, у нас особенности личного какого-то, да, бытия, характера, там, биографии разные, но дух, душа, тело у нас одинаковы. Поэтому, мне кажется, вот отец Роман дух свой устремлял к Богу, и мы, слушая его, устремляем наш дух Богу, свой дух Богу.
0: Много ли книг издавал отец Роман?
1: По-моему, около 20 сборников есть. Вот. Это просто один из тех, кого я взял просто в библиотеке под рукой, чтобы там не искать. У меня их несколько штук разных, это один из многих. Вот издавали, я думаю, что сам отец Роман вряд ли об этом сильно заботился. Скорее всего, это были его друзья. Вот все-таки издать книжку – это непросто и в финансовом плане, и во всех остальных. Вот. Его дело, мне кажется, было вот эту линию не превратить в фальшивую. Потому что очень много подделок. Подделок под православную духовность, какая-то ряженность бывает, какие-то мотивы, которые не отражают души к Богу, а как бы надо было бы. Вот он все-таки не был таким, он был подлинным. Вот. И он сострадал людям там, вот в Сербии. Он умер в Сербии. Он приезжал туда и там в 99-м году, вот, после бомбежек, после этого. Но я ни разу не видел, чтобы отец Роман или обличал там перестроечное время власти и так далее. Я ни разу не слышал ни одной его политической песни. Ну, я как-то старался, наверное, все послушать, что у него есть. Мне кажется, в стихах, да. В стихах он как-то обличал и как сокрушался. Но в песнях он говорил, так сказать, чистую жемчужину, чистого кающегося и молящегося человека. Вот. Политика в песнях он не являл.
0: А он давал концерты или только записывал
1: в студии? Насколько я знаю, в студии только, да. Ни разу. Видел один раз его, опять не личная запись, как он принимал как концерт бардов православных. Как-то их там оценивал там, или там как-то что-то. Вот. А вот так, что он прямо со сцены выступал, насколько, понимаете, все было прямо в этом скиту, запись такая домашняя, вот, которая потом тиражировалась. Может быть, не всегда он сам лично играл на гитаре. Я думаю, что там у него были аккомпаниаторы. Вот его песни потом разошлись, конечно, по всей Руси Великой, и очень многие известные певцы и певицы их повторяли. Вот. Ну, кому-то, может быть, это и близко. Мы на нашем обществе трезвости иногда поем песни Романа Харамана, потому что, это песня душ наших. Песня душ наших. Мы, конечно, не можем его повторить, но мы очень ему благодарны, что эти песни мы можем за ним петь. За ним к Богу. Не за ним к нему, а за ним к Богу.
0: Да, вечная память отца Романа.
1: Да. Вечная память, и как бы вот он жив. Вот отец Роман прям не умер. Он вот живет и молится за нас, и в своих песнях, мне кажется, его вот эта интонация, эта незабываемая, она никуда не могла деться. И, наверное, в Царстве Небесном так он с Богом и предстал с ней.
0: Надо будет, конечно, мне познакомиться с творчеством, чтобы
1: об отце Романе... еще одно стихотворение. Вот еще одно стихотворение, вот как бы из скита Ветрова, да. Как он туда плывет, И что он там видит? Лазурь и зелень, и вода, все чисто, благостно и ново. Мы все допущены сюда воспеть доверие Христово. Плыву на лодке, каждый раз бобер куда-то проплывает, то лилии чаруют глаз, то цапля серая взлетает. Ни суеты, ни слов пустых, земля в сияниях небесных, о, сколько же покоя в них у меньших братьев бессловесных. О, богосотворенный сад, исполненный благословенья, и листья, и трава слезят Творцу слезой благодарения. Ну, вот это вот, через природу он видит Бога, он возносится к Богу.
0: Спасибо большое вам, отец Георгий, за рассказ о творчестве иеромонаха Романа Матюшина Правдина. И сегодня мы поговорим, может быть, еще на одну тему. Да? Вот 24 мая, не так давно, отмечался День славянской письменности и культуры. Это приурочен ко дню памяти Кирилла и Мефодия, равноапостольных. И хотел поговорить с вами, отец Георгий, о славянской письменности, а может быть, церковно-славянском языке, о русском языке. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, церковно-славянский язык, какую роль играет в нашей жизни, в церковной нашей жизни?
1: Ну, я думаю, роль играет возвышающую, потому что и у Пушкина, и у отца Романа, у него церковно-славянских слов, лексики очень много. Вот они вкраплены, они вставлены как бы в речь нам более привычную, нашу такую бытовую. Вот. Но он их употребляет, ну, наши поэты лучше употребляют даже в своих творениях церковно-славянский язык. Вот. И сам этот язык, как язык богослужебный, он призван к тому, чтобы мы могли возвышать свои мысли, самый образ слов, он несет свою красоту. Вот этот стол, смотрите, вот он такой овальный, он такой некруглый. Вот, если мы сюда поставим какой-нибудь квадрат какой-нибудь, об угол, в которого мы будем биться, ну, будет неудобно. Вот. Ну, где-то, мне кажется, что церковно-славянский язык – это есть вот эти обработанные, округлые слова, вокруг которых удобно строить мысль свою, красоту наблюдать, красоту речи. Вот. А русский язык, он такой, ну, более технический такой, да? Он как вот как английский там, да? Go round, go rest, что-то такое. Вот. И сейчас я бы вот этот заострил как бы момент – что мы видим, ну вот на приходах, там, библиотеки в 90-е годы, вот опять вспоминая отца Романа и его песнопения, и там наше духовное училище, что мы учились прежде всего церковно-славянскому языку на сложных учебниках, на учебниках русского зарубежья, там, иеромонаха Алипия Гамановича или других, также, может быть, академических каких-то учебников, вот. А сейчас даже маленький церковно-славянский словарик, он будет, ну, в лучшем случае, пропечатан где-то там в конце молитвослова. Вот. А то бывает, что просто все русским шрифтом, шрифт да. еще, да, шрифт, церковно-славянский шрифт восходит к греческому языку и к тем там первым буквам, которые из славянских речи, или как сказать-то, букв, вот, придумали, сотворили Мефодий и Кирилл. Мы через эти буквы мы восходим ну прямо сказать, на тысячелетия назад. Когда мы сейчас у нас уходит шрифт церковнославянский, мы, допустим, церковнославянские слова печатаем русскими буквами.
0: Ну да, в каждой церковной лавке большинство молитвословов
1: на
0: церковнославянском языке русским шрифтом.
1: Ну, и в результате эти слова звучат там как-то непривычно и в звуковом виде, и вот в печатном виде. Вот. Приложить к себе труд, ну, сравнительно небольшой, Ну, по сравнению с овладеванием каким-нибудь иностранным языком. Сейчас многие изучают китайский язык. Там вообще иероглифы. Вот у нас прихожанка, там китайский язык, 5 лет. И она говорит, нет, я не овладела китайским языком. Я овладела только начальными основами официального китайского языка. Я могу вот так вот там на церемониях, там что-то в инструкциях, что-то понять. А вот как бы для живого языка мне еще там еще расти и расти. А это 5 лет. Это с поездками туда, в Китай. Вот, поэтому... Мне кажется, что вот какая-то любовь, старательность к языку утрачивается. Утрачивается, и уже идут переводы там, каких-то основоположных текстов, там, Минеи, Актоиха, там, даже Часослова на русский язык. Я послушал, как это там звучит, но я, наверное, никак не... Я все-таки вырос на церковнославянском языке, когда ушел в церковь, но первым делом был дан учебник церковнославянского языка, и прекрасные были учителя. Ну, иных уж нет, а те далече, к сожалению. Вот. И человек, который может открыть тебе твой же лучший язык, твой же возвышенный образ мышления и поэзии, вот церковнославянский язык. Таких людей весьма мало, и интереса к языку, ну, как я вижу, к сожалению, он уходит, этот язык, этот интерес уходит. Вот, и идет такая вот русификация, может быть, она и нужна для людей, например, там, для объяснения, потому что тоже даже Шестопсалмия, когда мы его слушаем, ну, не все выражения нам понятны, ну, почему бы не посмотреть, а что это там значит на русском языке. Вот. Но когда мы все переносим на русский язык, то, мне кажется, вот эта возвышенность теряется, не то что прям тайна, возвышенность уходит, вот, и мы остаемся как бы в той же самой бытовой атмосфере, в которой мы на кухне жарим яичницу. Все-таки, когда мы приходим в храм общаться с Богом, ну, насколько я знаю, там на Западе был такой период, когда активно отказывались от латыни в пользу там национальных языков. И кого-то приобрели, а кого-то потеряли, и сейчас они возвращаются. Не то, что там прямо все идут на латынь, все возвращается на латынь. Вот. А все же таки, как бы, ну, какие-то молитвы идут на латинском языке.
0: Понимаете, с Георгий, как раз в католической церкви был вот этот период отказа от латыни, такого категорического отказа от латыни, он продолжался совсем недолго после Второго Ватиканского собора. Да, после него. И сейчас, если мы подойдем к любому костелу в любой стране, в том числе и в России, мы увидим расписание богослужений, и практически в любом костеле богослужения совершаются как на латыни, так и на местных языках, и на языках каких-то крупных национальных общин в России, например, там это польский, да, язык, польский, вот в такой-то день на польском, в таком-то на русском службу, в такой-то на латыни, и прихожанин может выбрать то, что ему по душе. Почему отец Георгий православной церкви, русской православной церкви, этот опыт не подходит? Такого нет.
1: Я совершенно с вами согласен. У нас вот это вот, ну, неприятие, скажу прямо так, да, забвение церковнославянского языка, оно налицо. Вот. И какие-то общины, и какие-то группы, они готовы прям целиком перейти на русский язык. Вот. Ну, почему бы это как бы не принять, что какие-то храмы, какие-то там приходы, не знаю, там духовные академии, вот, они вот таким образом идут, и у них остается паство или там какие-то миссионерские возможности, там, ну, то есть подтверждаются. Вот этот отказ, переход на русский язык, он подтверждается тем, что там становится больше прихожан, например. Вот. Но вот я бы за то, чтобы не русифицировать то богослужение, какое у нас есть, а оставить его, ну, с разъяснениями, с возможностью узнать церковнославянский язык на каждом приходе. Ну, все-таки каждый священник, окончивший семинарию, вот, он может для прихожан разъяснить Шестопсалмия, какие-то красоты богослужения. Вот, даже, ну, лучше это, конечно, филолог, если это делается с особой подготовкой. Но мне кажется, что у большинства священников все-таки любовь к славянскому языку, я надеюсь, остается. Остается. Вот. И если бы были бы какие-то, ну, точные храмы, которые держались бы точно церковнославянского языка, без даже в вкрапления вот этих русицизмов, которые режут ухо, ну, режут ухо. Як это эти воскресения, живот и покой. Слово «живот» по-церковному славянски, оно обозначает жизнь. Но когда оно уже произносится как жизнь, и живот у нас куда-то уходит, вот, ну, как бы на звук теряется нечто, вот. Точно так же, когда там царю небесный, царь небесный, ну, понимаете, что-то уходит, вот мы звуковую оболочку молитвы должны тоже беречь, тоже хранить ее, как и догматическое учение, ну, может быть, более с объяснениями, вот. Если бы, вот как вы предлагаете, я за это тоже.
0: Я ничего не предлагаю.
1: Нет,
0: я
1: чтобы вот, ну, воспользоваться в данном случае опытом католической церкви. Вот у них был отказ, сколько-то лет, там, десятилетия от латыни. Вот, в этом были плюсы и минусы. И у них сейчас действительно, я там видел, что есть национальные языки, а есть латынь. Вот, приходите на то богослужение, которое, как бы, вам понятно, которое вам, как бы, ну, и вот, не знаю, сколько там у них приходит людей, но вот это вот разделение, они же не разделены в вере, они разделены в языке. Они просто по-разному, на разном языке исповедуют одну и ту же веру. Вот, почему бы нам так не попробовать, а не пригонять всех? Потому что есть такие, как кандовые православные, такие, за единый аз, понимаете, вот голову срублю. Таких же тоже немало людей. Вот. А есть такие, ну, безбрежные такие, да, все переведем сейчас на русский язык. Вот, и, так сказать, и нормально.

0: наследие Мефодия и Кирилла, не надо бы нам уклоняться, убегать вот в простейший, в простецкий такой русский язык, а изучать его, изучать его. И тогда, мне кажется, перед нами откроются вот эти, ну, просто красота церковнославянского языка, шрифта даже церковнославянского. Вот. И мы будем не просто какие-то старомодные люди, которые держатся за старые какие-то одежки, вот, а внутри уже ничего из себя не представляют. Чтобы соответствовало то, что у нас внутри, и церковь, мне кажется, очень консервативная в целом организация, очень консервативная. Там сохраняется, я не знаю, смотришь на облачение архиереев, ну, ты понимаешь, что ты присутствуешь примерно на облачении там, византийского императора. Потому что это, ну, сколько веков это, и это устояло. Эта церковь не отвергла вот эти длительные облачения, одевания, там, переодевания, что-то за этим же стоит. Какое-то благоговение, какой-то богослужебный смысл. Поэтому так и с церковнославянским языком. Почему мы должны его обрезать, почему мы должны его уменьшать в пользу русского языка, который сегодня понятен? А завтра, ну, будет понятен 33 слова «Элочки людоедки». Мы же тоже будем туда уже сокращаться.
1: Вот я могу предположить аргументы, почему. Сам я не сторонник, но, как мне кажется, как это объясняют сторонники перехода, тотального перехода на русский язык в церковном православном богослужении. Вот мы своими словами, когда молимся, мы молимся по-русски. А при этом там все наши вечерние и утренние молитвенные правила, не говоря уже, естественно, о богослужениях, которые мы с той или иной периодичностью посещаем, они на другом языке. И возникает как бы у нас такое раздвоение, что вот есть определенная эстетика, связанная с определенным церковным образом жизни, а есть реальная жизнь наша, которая может, конечно, соответствовать идеалам вот этой другой жизни, но она все равно будет немножко иной. И получается, что мы церковную жизнь загоняем в какой-то загончик, в такой вот музей, где и говорят по-особенному, и одеваются как-то по-особенному, и ведут себя по-особенному, а жизнь другая. И как бы вот это вот может спровоцировать нас на, в конечном итоге, отход от веры.
0: Но есть такое выражение, вот форма дух бережет. Форма дух бережет. Вот если я как бы буду одеваться, так сказать, в мини-бикини, то, так сказать, ну, я буду чувствовать себя как купающийся человек, а не как священник. Вот. И вот, например, язык международных полетов или там международных водных сообщений. Это английский язык, причем специфичный. Специфичный такой профессиональный язык летчиков или профессиональный язык моряков. Это даже не английский язык там, в виде Шекспира там, да, или там каких-то там Диккенса. Вот. Это именно специфический такой язык, на котором все моряки мира понимают друг друга, какой бы они стране ни принадлежали. Хотя, конечно, наверное, в рамках своей Испании или там, своей России вот, моряки могут переговариваться, наверное, и на русском, или даже в полетах внутри страны, наверное, они переговариваются на русском. Но международные полеты или международные рейсы, вот, они обслуживаются на языке международном, ну, английском, в данном случае, профессиональном английском языке. Вот. Может быть, что это какая-то ассоциация для других. Когда мы молимся вместе, в храме, смотрите, у нас поет хор. Для хора там какой-нибудь, понимаете, Гречанинов, понимаете, Бортнянский, вот, и прочие Рахманиновы, они написали там какое-нибудь песнопение. Вот, на определенные тексты. На определенные тексты. Вот, не совпадает разбивка ударений, там, спряжений, склонений. Церковнославянский и русский, они отличаются. Слова звучат по-другому, песнопения звучат по-другому. Вот. Поэтому, ну, я пока не видел ни одного песнопения, которое было написано на русскоязычный текст какой-нибудь, богослужебный. Вот. Пока, мне кажется, есть приспособление русскоязычных текстов к той музыке, которая уже сложилась в церкви и сложилась под церковнославянский язык. Вот. И мне кажется, изучать его... мы изучаем на работе, нам требуется там, немецкий язык, там, чтобы Volkswagen чинить. Вот. Ну, я что, предпочту изучить небо?

0: язык остаться на работе, чем меня просто выгонят с работы. Вот. Поэтому, а тут как бы нет, мы иногда хотим, чтобы все было по-простому, по такому вот, по самому такому варианту, чтобы нам ничего не затрагивать. И мне кажется, мы уходим с высоты тогда, сходим, мы красоту теряем, вот что жалко.
1: Ну, а кто-то вам скажет, что это просто другая высота. Вот, может быть, насчет богослужения на русском языке я с вами согласен, но вот я, например, на Ютубе как-то смотрел богослужение православное на английском языке. Вы знаете, мне очень понравилось. Но при этом я просто вот по каким-то, правда, ощущениям понимал, что это абсолютно другая эстетика, несмотря на то, что все священнослужители одеты точно так же, как и у нас в храмах. Но гораздо проще строение самого текста, проще фразы, меньше слов, на самом деле, меньше времени требуется на совершение богослужения. И... Но оно воспринимается по-другому, но не сказать, что воспринимается плохо. Оказавшись где-нибудь в США, я бы, наверное, пошел и спокойно присутствовал на таком богослужении. Меня бы ничего не смущало, это было бы органично.
0: Как раз Кирилл и Мефодий выступали против вот этой ереси трехязычия, которые исповедовали тогдашние, по-моему, немецкие епископы, что Слово Божие может быть только на трех языках – греческом, римском и еврейском. А все остальные, как бы, наречия, они варварские, они не годятся. И как раз вот они, как раз это варварское славянское наречие превратили в богослужебное наречие. Вот. И, конечно, я не хотел бы оказаться на положении этих новых немецких епископов, которые говорят, нет, уже вот наше наречие, да, а ваше неизвестно что. Вот. Пускай. Вот мы приехали на один приход в области нашей, вот, и там «Господи помилуй», вот на литии пели по-гречески кириллейсом. В селе, не где-то там, понимаете, в Исаакиевском соборе, в селе. Вот, и это звучало настолько ново, настолько светло, вот, потому что это же «Господи помилуй» дольше уже звучит, кириллейсом короче. Да, и это вот этот звук, так сказать, нашего такого прародного языка, греческого языка, вот, звучал в этом деревенском храме, но просто как какой-то свет евангельский. Вот, поэтому...
1: Как-то двойные стандарты, отец Георгий. Вот русский язык вам не нравится, а греческий, пожалуйста.
0: Ну, там была вставка, остальное-то они, конечно,
1: может быть, агиос. Ну, у нас же тоже там, например, Евангелие читают по-русски. Вот как вы к этому относитесь, например?
0: Ну, мне кажется, Евангелие настолько знакомый текст, что я бы не стал его писать, ну, читать по-русски. Вот. А вот апостольские послания, да, потому что они бывают очень сложные. Апостольские послания, их по-русски-то трудно понять на слух. А уж по-церковно-славянски это звучит просто как некая ширма для диакона, что там читается, пока диакон кадит. Это, ну вот, к сожалению, так. А вот, а мне кажется, евангельский текст гораздо более простой и известный. Вот, его бы я не стал переделывать на русский язык никак. Вот, опять-таки, лучше пояснять, если там обычно вот сейчас в храмах происходит проповедь там, где она должна быть после Слова Божия, после апостола и Евангелия. И там священник может, ну, что-нибудь непонятное пояснить. Вот. Потому что где-то я был в Минске, вот, и там служил дежурный священник обычную литургию Иоанна Златоуста на славянском языке, а потом пришел какой-то преподаватель очень маститый. И все остальное, как бы, включая Евангелие читал уже, ну, как-то он опоздал, наверное, там, или что-то, уже на русском, и какие-то вставки на русском, и это настолько вот, ну, на слух воспринималось чуждым образом по сравнению с церковно-славянским текстом и звуком, вот, что, ну, вот так вот. Мне кажется, это мы просто говорим о том, что, ну, вот, такая проблема есть, ее надо как-то решать. Как ее решать на каждом приходе, решать ли ее там, в каждой епархии, решать ли на уровне там, своего собственного молитвенного устроения. Вот. Ну, как-то ее надо решать. Вот. И лучшим образом, вот как бы ее решить так, чтобы Кирилл и Мефодий не обиделись на нас.
1: Но кто-то, наоборот, вам скажет, что да нет никакой проблемы, отец Георгий, у нас во всех храмах на церковно-славянском языке богослужения совершаются. Ну, есть там отдельные
0: священники, которые... Проблема-то в том, что на церковно-славянском языке, вот Минею, откроем актоих, откроем вот эти богослужения, там же непонятно 80%. Понимаете, вопрос в чем? Что
1: как захочешь раз тот... понять, разберешься, есть интернет.
0: Есть интернет, конечно. Ну, мало я видел избирателей, только те, которые в семинаре хотят поступить, и у них еще есть вот какой-то, так сказать, интерес, вот они еще будут в интернет лезть. А так вот это вот попоется, а кто их? Как хор его там не спел, вот, но никто не спел, Крекин-то не понял. А вот с третьей строчки, что вот это значит, что вы там спели такое? Ни разу я такого не видел. Спели что-то красиво и хорошо. Поэтому тут еще и проблема есть, что церковно-славянский язык, он остается ну, во многом или там частично непонятно. И в виде Священного Писания, Ветхого Завета, там, Паримей, вот, хотя тут тоже, в общем, толкование достаточно, вот, и в виде таких регулярных текстов, как Актоих, Минея, вот, и тут что мы с этим будем делать? Просто переводить, просто переходить на русский язык или пояснять? Вот я бы за то, что мы просто бы у нас в каждом храме, как катехизаторские группы, были бы группы церковно-славянского языка. Все могли бы посещать их, изучать их, вот, и откроется тогда красота. Откроется красота. Не просто тупь какая-то наших предков, которые залезли в этот греческий язык, перевели, как кальку перевели, там какие-то обороты, что-то непонятно засунули. Вот. Они-то почему это сделали? Они, может быть, тоже не хотели нарушать то, что там в греческом языке. Они тоже хотели передать там дословный смысл или терминологию. Вот, поэтому, мне кажется, путь вот, сохранения и такого творческого развития церковно-славянского языка – это группы, ну, идеально, наверное, при каждом храме, для всех прихожан.
1: В вашем храме «Воскресение Христово» у Варшавского вокзала есть такая группа?
0: У нас была такая группа, да, у нас была такая группа, пока не скончалась наша Наталья Николаевна, которая много лет преподавала церковно-славянский язык. Вот. И ей на смену никто не вырос. Вот. Сейчас пришла новая прихожанка, новый настоятель, новая прихожанка, она преподавала церковно-славянский язык, вот, обещала летом ко мне подойти, чтобы мы обсудили вопрос вот именно занятий по церковно-славянским языком. Потому что и детей как бы надо открывать эту красоту, и взрослым даже может быть еще больше. Потому что часто это просто приедается, и мы куда-то проходим мимо смыслов. Мы проходим в привычку, и это проблема церковно-славянского языка, что он становится привычкой, а не способом к поиску и разъяснению.
1: Спасибо большое. Протоиерей Георгий Пименов, клирик храма «Воскресение Христово» Варшавского вокзала, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: С Богом.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий выступил на Петербургском международном экономическом форуме. На Ржевском полигоне установлены новые стенды памяти погибших в годы гонений. Открыт прием заявок на 7-й международный Тихвинский кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 4 июня выступил на сессии «Религия и экономика. Общность целеполаганий. Потенциал взаимодействия» в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума, проходящего в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В докладе правящий архиерей подчеркнул, что экономика всего лишь инструмент, а не цель и смысл бытия. Материальное измерение само по себе оставляет душу в состоянии смыслового и духовного голода, не приносит счастья. Материальные блага сами по себе не являются добром или злом. Вопрос в том, как им распоряжаться, думать только о личном обогащении или о благе окружающих. Само слово «экономика» с греческого переводится как «домостроительство», сказал Владыка. В святоотеческом богословии термин этот имеет высокое значение. Весь божественный замысел о мире именуется экономией, домостроительством спасения. Бог выступает как хозяин, дающий человеку ресурсы не для хаотичного потребления, а преображения тварного мира. Следовательно, в первозданном смысле экономика не только извлечение прибыли или удовлетворение материальных потребностей, а ответственное управление вверенным от Бога богатством. Поэтому и большая ответственность лежит на тех, кто ресурсы распределяет, чтобы делать это по справедливости, учитывая реальные интересы и потребности людей. Владыка отметил, что материальное процветание в православном осмыслении не самоцель, но оно может быть выражением деятельной любви к ближнему. Экономика может работать для блага семьи, города и страны. В наше время существуют ассоциации православных предпринимателей, взаимодействующие с церковью, занимающиеся благотворительностью и духовным просвещением. Правящий архиерей подчеркнул, что как экономика без религиозного компонента и духовного содержания низводит человека до уровня потребителя, так и религия, как социальный институт, без экономического горизонта рискует остаться бездеятельной. В дискуссии шла речь о том, как определить потенциал религиозных ценностей в сфере стимулирования экономической активности, какова роль ценностей и религиозных традиций в развитии современных экономических систем, насколько религия и экономика как две сферы человеческой деятельности в настоящее время открыты друг для друга и в чем потенциал их успешного взаимодействия. Расширенное заседание епархиального совета с участием благочинных прошло 3 июня в портретном зале епархиального управления под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Митрополит Варсонофий отметил, что на прошедшем архиерейском совете были приняты дополнения и изменения в перечне святых в ряде молитвословий в соответствии с решением Священного Синода и подчеркнул, что этому списку надлежит неукоснительно следовать, не допускать самодеятельности. Коснулся владыка и вопроса сокращения служб, отметив, что необходимо проявлять гибкость, чтобы с одной стороны держаться устава церкви, а с другой не возлагать на прихожан, многие из которых работают, бремена неудобоносимые. Правящий архиерей напомнил, что прежде чем требовать от других дисциплины, священнослужитель должен быть требователен к себе, сверять свою жизнь со Христом, святыми, подвижниками благочестия. Только это может приблизить к главной цели жизни – спасению души, что дает возможность попасть в Царствие Небесное. Владыка поблагодарил присутствующих за поздравления с днем его рождения. Были также рассмотрены документы, поступившие в епархию из управления делами Московской патриархии. Благочинные отчитались о работе за истекший период. С 25 по 30 мая в Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского прошли 26-е Свято-Троицкие международные академические чтения. В научном мероприятии приняли участие преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии, выступив с докладами на секции «Трансформация смыслов и эволюция предметного поля российского богословия». Директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета и профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии Дмитрий Викторович Шмонин. «Теология как отрасль науки. Этапы, итоги и образ будущего». Проректор по научно-богословской работе и профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин. «Богословские интенции Макаревских соборов».
заведующий кафедрой богословия священник Дмитрий Лушников, становление духовно-академического основного богословия как отрасли научной теологии в русской богословской мысли синодального периода, создание первых систем, митрополит Макарий Булгаков. Старший преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии Павел Константинович Иванов. Основные темы становления человеческой личности в русском богословии 20-21 веков. В день защиты детей в Казанском храме Новодевичьего монастыря был совершен особый молебен о непраздных беременных и о детях, и о вразумлении при самом важном выборе. А после богослужения разговор продолжался в доме настоятельницы. За круглым столом под председательством игумени Софии собрались заместитель главного врача по родовспоможению перинатального центра Галина Гриненко, многодетные родители и общественницы. Говорили о реальных мерах поддержки семей, о помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Матушка София подарила объединению многодетных семей икону благословения детей. Кульминацией встречи стала передача именных писем для будущих мам, написанных патриархом Кириллом. Эти послания отправились в дородовое отделение перинатального центра, где в тот же день священник обители Ирей Алексей Красавин провел с пациентками душевную беседу. Женщины спрашивали о крещении, о выборе имени для ребенка и делились своими переживаниями. В завершение отец Алексей благословил их на сохранение беременности и благополучные роды. Первым практическим итогом этой встречи станет большой семейный праздник в День семьи, любви и верности 8 июля. Он начнется с молебна, продолжится детской программой, а вечером в Александринском театре многодетной семье вручат премию от Союза православных женщин. 2 июня на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом в урочище «Ковалевский лес» у здания бывшего порохового склада были установлены два новых информационных стенда. Это место в последние годы стало традиционным для совершения божественной литургии в дни памяти погибших на Ржевском полигоне в советские годы. Один стенд рассказывает о месте расстрелов и погребения погибших, обнаруженном в урочище Койранкангас на севере полигона. На другом размещены известные имена части погибших и краткие сведения о них. Инициатива реализована иереем Антонием Быковым, председателем комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших в годы гонений. И последнее сообщение. Открыт прием заявок на 7-й международный Тихвинский кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская учрежден Тихвинской епархией и конгрессно-выставочным фондом «Северная Пальмира». Кинофестиваль проходит при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, администрации Тихвинского района Ленинградской области, соорганизатор Государственный драматический театр на Литейном. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 82-е зачало послания к римлянам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и необрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь: «Слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои? А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Писание, в котором говорится о том, что Господь нам запрещает кляться, не приноси ложной клятвы, говорит нам Господь, но говорит еще: я вам говорю, не клянитесь ничем вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что подножие ног его. Что, о чем это речь? О чем здесь речь? О том, что нам ничего на земле не принадлежит. Мы ничем не обладаем. Все нам дано Богом в пользование. И сегодня не своей жизнью, не каким-то достатком своим мы клясться не можем, потому что мы не владыки, не владельцы всего того, что нас окружает. Господь нам сегодня дал это в пользование. И потому нечестно и неправедно произносить клятвы, подтверждая их тем, что нам не принадлежит. Господь так и говорит нам, что не можешь сделать сегодня ни одного волоса на голове ни черным, ни белым, не дать себе, может быть, больше роста своему, может быть, телу, которое дал Господь нам рост, мы его не можем увеличить. А мы еще пытаемся клясться чем-то житейским, материальным. Господь нас останавливает сегодня на этом и говорит нам о том, чтобы мы не клялись и не подтверждали, может быть, эмоциями свои слова, а просто спокойно говорили «да-да» или «нет-нет». Не лукавили. Все остальное от лукавства, говорит нам Господь. Как часто мы любим изворачиваться вуалью слов, закрывать ложь, неправду, каким-то, может быть, недоговоренностью, закрывать сегодня обман, каким-то, может быть, сегодня извилистым, витиеватым сегодня слогом скрывать, может быть, мошенничество. Господь нас сразу от этого останавливает. Лукавство, от слова «лукавый» — это имя дьявола. К сожалению, мы грешим иногда лукавством. Или недоговариваем, или обманываем, или лукавим, как уже было сказано. И сложно нам сегодня говорить «да-да» и «нет-нет» в своей духовной жизни, даже самому себе, своей плоти, греху, который нас окружает. Мы тоже пытаемся усидеть на двух стульях, быть язычником и христианином, и служить и Христу, и Велиару. Это чтение сегодня тоже об этом нам сегодня напоминает, о нашем двоедушии, которое мы имеем. Господь дальше говорит сегодня о том, что ветхозаветная заповедь «око за око и зуб за зуб» изменяется. Господь говорит нам: «Не противься злому». О чем здесь идет речь? И вот эти слова о том, что подставь другую щеку, о том, что если кто-то с тобой судится и хочет взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Вот эти слова имеют продолжение, и это очень важно прочитать. «И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2000 шагов». О чем же здесь речь? Зло. Часто невозможно победить злом. Как говорит апостол Павел, побеждай зло добром. И зло часто можно победить тем, чтобы довести зло до абсурда, довести требование зла до абсурда. Тем, что, вот, может быть, наши ближние, там, может, наши соседи, или, может быть, какие-то люди, неверующие сегодня, унижая нас, хотят нас вывести из себя. И тем, ведь именно часто вот эти какие-то проявления ненависти, которые обрушиваются на церковь или на верующих людей, они призваны именно к тому, чтобы нас сделать подобными этим людям. А когда мы покрываем это прощением, милосердием, покрываем это, может быть, даже тем, что мы, смиряясь, отходим в сторону, уступая место вот этому человеку, тем самым он видит, что зло съедает его изнутри. Дальше уже нет смысла ничего совершать. Христианин пропускает сквозь себя эти стрелы гнева, ненависти, направленные на него. Пропускает сквозь себя, не давая этим стрелам себя разрушать. Потому что стоит только зародить в себе проявление ненависти в ответ на ненависть, на злобу. Эта ненависть нас изнутри начинает съедать, разрушать, как ржавчина. А когда мы пропускаем эти стрелы злобы сквозь себя, как бы духовно, а как ангелы, может быть, даже становимся в этом плане, то тогда эти стрелы не достигают своей цели. Ненависть, цель ее — зародить ненависть в другом. Злоба, оскорбление, цель имеет простую, чтобы другой стал подобен тому, кто сегодня есть источник ненависти. Вот это «подставь другую щеку». Разумеется, это говорится не о том, чтобы дать себя убить. Чувство самосохранения — это чувство, заложенное у нас Богом, и никто у нас его не отнимет, и мы сами себе не можем в себе его прекратить. Здесь говорится только о том, чтобы мы не боролись за свою гордыню, за свою самость, за свое какое-то положение, за свое место, за свое некие, может быть, сегодня положение в обществе, за некую славу, потому что Христос был бесславен, гоним. И, разумеется, нам остается только ему подражать. Церковь была гонима и будет. Правда была гонима и будет всегда. И потому вот эта гонимость правды есть наша сила. Сила, как говорит нам Господь через апостола Павла, в немощи совершается, в смирении. И сегодня, разумеется, нам только остается попросить у Бога помощи и силы стяжать такое смирение, такую благодатную немощь, которая не позволяла бы дьяволу нас разрушать тем, чтобы он нам прививал эту прививку ненависти и злобы, чтобы у нас был иммунитет, наоборот, от злобы и ненависти, которые он обрушивает на нас сегодня. В быту ли это? В окружении, может быть, ближних, в окружении, может, где-то на работе, чтобы Господь нам дал иммунитет, чтобы мы не уподоблялись лукавому и слугам Его. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Настал черед рубрики «Обратная связь», в которой сегодня пообщаемся с Ольгой Суровегиной. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Людмилой Зотовой. Здравствуйте, Людмила.
2: Здравствуйте.
0: Конечно, большой наш проект уже завершился, но, наверное, это и хорошо. Мы обсудим, подведем его итоги. Я говорю, конечно, про проект, посвященный донорству, посвященный сбору и сдаче крови. Вы принимали активное участие. Может быть, напомним для начала нашим радиослушателям, что это вообще за проект, как он появился, какое имеет отношение к радио «Град Петров».
1: Ну, хочется сказать, что это, наверное, первый проект, который у нас осуществился при поддержке фонда президентских грантов.
2: Ну, один из первых, мне кажется, да.
1: Один из первых, да. И это, конечно, очень почетно, что вот наше радио поддерживается таким очень известным фондом. И тема, которую мы взяли для гранта, это донорство. И эта тема очень важная, очень актуальная в наше время и вообще не только в наши эти дни. И предложил эту тему взять наш главный редактор, отец Александр Степанов, и сначала казалось, что, в общем, это совершенно для нас тема какая-то посторонняя, но когда мы стали в нее вникать, мы поняли, что все-таки это очень христианская на самом деле тема, и наше радио, в общем, очень близко, наверное, по духу.
2: Созвучно.
1: Вот, да. Созвучно, да, тему донорства, потому что донорство — это такая жертвенность, о которой мы, собственно говоря, наверное, все наши передачи и стараемся построить, чтобы христианство выражалось именно в каком-то практическом действии каждого из нас. Так вот началась наша работа по этому проекту. И когда этот проект был нами взят, значит, у нас из чего он состоял для нашего радио? Ну, во-первых, у нас были передачи в прямом эфире, которые я вела. Это было 14 передач в прямом эфире. И сначала наши радиослушатели откликались, такую высказали заинтересованность по поводу самой темы. Но потом как-то аудитория более-менее успокоилась, и я даже не знаю, может быть, слишком много было этих передач, потому что откликов все меньше и меньше стало приходить на наше радио, хотя у нас были очень разнообразные гости в этих программах. Это были и ученые, и врачи, и священник, и те люди, которые добровольно пришли в этот проект, в донорство, и рассказывали о мотивах своего участия, почему они стали принимать участие в донорстве. И мне показалось, что это настолько интересные были программы. Вот лично для меня открылось очень много. И я надеялась, что и для слушателей тоже какие-то открытия должны были быть.
0: Что именно вы для себя открыли?
1: Ну, во-первых, я поняла, насколько это востребовано, сдача крови. Вот, потому что когда-то, там, в студенческие годы, нам всем приходили, говорили, идите сдавать кровь. Мы сдали, нам были какие-то льготы в это время. Ну, и поэтому казалось, что, ну, это такая акция одноразовая, пришел, сдал, и все. А когда я узнала, для чего, для каких целей вообще кровь используется, и насколько эта кровь, вот одна кровь может помочь человеку, при разовой сдаче сразу троим людям помогает. Это настолько, мне кажется, почетно, и это так вот хочется принять в этом участие. Вот лично меня это очень сподвигло, очень мотивировало вот это все. Но как-то вот, мне кажется, наших слушателей, не знаю уж, насколько это тронуло все. Вот это первое, что я узнала лично для себя, востребованность, актуальность всего этого. А второе, сама история переливания крови, когда это возникло, когда это пришло к нам в Россию, какую роль Петербург играл вот в этом процессе, и самое главное, блокада ленинградская. Это просто потрясающие такие открытия, такие моменты, что вот сейчас думаешь, если в блокаду люди приходили сдавать крови, то мы здоровые, сытые. Ну как же нам-то не прийти, как же нам не включиться в эту деятельность? Вот меня это очень тронуло.
0: Да, конечно, вот этот блокадный эпизод, он производит впечатление. И отклики, кстати, от слушателей были как раз по поводу вашей передачи, да, посвященной сдаче крови в блокадный период. Так что тема оказалась востребована. Ольга Николаевна, а вы ведь лично из нас троих, вот вы единственная, кто лично сдал кровь, я не подошел по весу.
1: А я болела в это время, к сожалению.
2: Ну, вот для меня главный итог этого проекта, для меня лично, то, что я узнала, что я могу сдавать кровь. У меня когда-то был гепатит А, очень давно, 25 лет назад, и я думала, что это абсолютное противопоказание. И вот, слава богу, как раз на станции переливания, вернее, это был выездной такой день, когда к нам прямо в Лавру, в Александро-Невскую Лавру приехала вот эта станция переливания крови, и я побеседовала с заведующей этой передвижной станции, и она мне разрешила и сказала, что, в общем, это не является противопоказанием, и я была так рада. И действительно, это все получилось, и это прошло совершенно для меня незаметно, даже голова не закружилась, и, в общем, я была очень рада, что смогла таким непосредственным образом поучаствовать.
0: Абсолютно никаких ощущений.
2: Абсолютно никаких, кроме радости, что это состоялось.
0: Вот я слышал от некоторых доноров отзывы, что, наоборот, такой, как бы, даже чуть ли не прилив сил, какой прилив какой-то радости.
2: По крайней мере... Когда я приехала на следующий день к моей маме, она мне сказала, что я помолодела. Я решила, что это, наверное, следствие того, что кровь у меня поменялась уже, какой-то процесс там происходит, вот, и мой организм обновляется. Но я хочу сказать, что на самом деле, если серьезно говорить об этом, то это дело действительно просто удивительное, и удивительное ощущение, что ты, ну, реально что-то можешь сделать. Я вот с Людмилой обсуждали тоже эту тему. Знаете, иногда хочется, иногда довольно часто кажется, что ты живешь, ну, в общем, более-менее напрасно. И все твои дела, казалось бы, такие, ну, и неплохие, там, и передачи, там, не знаю, что-то еще, это вроде как все и хорошо, а с другой стороны, понимаешь, что в этом столько примеси всякого такого, всякого другого, да. Вот, что это все, ну, практически обесценивается. Вот, и хочется какого-то дела стопроцентно хорошего. Вот что такое сделать, что действительно это, ну вот без всяких сомнений, что-то хорошее.
1: Это точно кому-то, на пользу
2: кому-то, да, это поможет, даже, может быть, спасет. И это ощущение совершенно непередаваемое, что ты делаешь стопроцентно хорошее дело. И когда мне еще Люда сказала, что три человека получат от меня что-то такое полезное для себя, это, конечно, меня очень впечатлило. Вот, и поэтому вот для меня это главное было открытие этого проекта. Ну и второе, сразу скажу, конечно, я увидела за время, пока мы были вот на станции переливания крови, мы там дежурили каждый день, вот так получилось, и мы увидели там много людей хороших, очень хороших людей, и тех, кто там работает, это замечательные совершенно сотрудники, и те, кто приходили, вот Людмила тоже была вместе на этом дежурстве, и, понимаете, там совершенно особая атмосфера вот на этой станции переливания крови, именно вот то, что я и сказала, вот люди приходят сделать стопроцентно хорошее дело, и сразу чувствуется совершенно другой какой-то вот воздух.
1: И причем вот каждый из приходящих, он не чувствует себя вот каким-то героем, что это вот он идет на какой-то подвиг, да? И они как-то между делом, вот перед работой забежал человек, он спешит на работу, там мама двоих детей приходила, она говорит, ну все, и пошла к своим ребятам, и вот мы у нее спросили, а ваши дети, вот как они понимают, что чем мама вот вообще занимается, что она донор. И она ответила, да нет, они еще маленькие. То есть это какой-то будничный такой вот момент для них. Она забежала, она пошла дальше делать свои домашние дела.
2: Ну вот дай Бог, чтобы для нас тоже как-то это стало по возможности
1: привычным
2: таким естественным делом. Да. Я, кстати говоря, вот тоже еще так открытие этого проекта. Понятно, что мы кидали там клич разные, своим разным там знакомым, родственникам. Но я узнала, что одна моя родственница, она просто вот в такой состоит базе доноров. Она не сдает кровь постоянно, но как только нужно, и нужна именно ее группа, да, вот она всегда готова прийти и сдать. То есть вот я и не знала, что мои родственники тоже этим занимаются.
0: Вот я как раз хотел спросить о том, кто сдает кровь, портрет донора, может быть, что-то объединяет этих людей.
1: Вот я вот тоже думала, как раз хотела сказать, какие люди туда приходят. Вот я могу, вот какое у меня впечатление, что люди совершенно разные, разный возраст, разное там какое-то социальное, может быть, положение. Все у них разное, но их объединяет. Вот какая-то невероятная доброта, вот видно, приветливость, отзывчивость. Да, вот каждый верно. Приходит, настолько приветлив человек каждый, и когда к нему обращаешься, просто...
2: Очень легко идут на общение.
1: Да, просто вот какие-то совершенно удивительные люди. Мне кажется, это самая лучшая часть жителей нашего города, которые туда приходят. И вот когда мы проводили передачи, потом мы пытались как-то связываться, вот Валентина, наш координатор этого проекта, связывалась с разными храмами. Вот это про наши акции, она рассылки делала. И как-то вот ни один храм, к сожалению, не отозвался и сказал, мы к вам присоединяемся, мы идем вот вместе с вами. Вот
2: ну,
1: не
2: в общем,
1: было такого.
2: Нет, приходили, потом приходили люди, но эти все-таки были единицы.
1: Я к тому говорю, что если, а когда приходит вот человек, просто мы с ним начинаем знакомиться, мы там подарки дарили, да, диски, и очень многие оказались православными людьми. То есть когда вот официально обращаешься, как-то отклика нет. А когда там вот приходит один человек, сказал, что меня батюшка благословил, я вот сегодня все у меня сдача будет хорошая. То есть оказывается очень много православных, что объединяет вот этих людей.
2: Да, по крайней мере, когда мы раздавали диски, мы дарили всем донорам, всем без исключения, мы не спрашивали, там они по нашей акции или не по нашей, просто все, кто пришел, вот они становились немножко православными донорами. Вот, и мы дарили диски нашего радио, и люди очень с большой благодарностью принимали, и очень многие не знали о нашем радио ничего. Вот, может быть, это точно такая акция еще и знакомство. Да, и потом мне вот через знакомых приходили благодарность, что вот надо же, я пошла сдавать кровь, а тут еще и подарок получил. В общем, такой день удачный, говорит, день удачный был.
1: Некоторые спрашивали, когда мы говорили после сдачи крови, подходите, пожалуйста, мы для вас подарки приготовили. А что для этого надо сделать? Так осторожно спрашивают, вы уже все сделали, вы уже сдали свою кровь. И для всех это было очень приятно, конечно, момент.
2: И мы привезли, очень много мы дисков раздали, я тоже этому очень рада, потому что, конечно, они должны работать, они лежат у нас на складе, и детские, и лекции, и музыкальные, и литературные, и, в общем, каждый мог найти в себе что-то интересное, и действительно люди с благодарностью, конечно, многие говорили, некоторые говорили, по крайней мере, что не на чем слушать, но потом как-то находили способы, что я там у кого-то перепишу и буду слушать, вот, так что... Вот таким образом.
0: По поводу все-таки храмов, я справедливости ради скажу, что вот, по крайней мере, Валентина мне говорила, что из Чесменского храма, из Рождества Иоанна Предтечи Чесменского, приходило как минимум несколько человек, включая иерея Владислава Туманова, который хорошо знаком нашим слушателям,
2: Конечно, он сам
0: сдал кровь, и, кстати, вот в нашей группе там есть небольшой ролик, можно посмотреть, как...
2: Как это происходило?
0: Немножко там процесс запечатлен был, и впечатление отца Владислава тоже там есть. Вот, Ольга Николаевна, я, наверное, вам задам вопрос, а как все-таки проходит вот этот процесс сдачи крови? Понятно, что акция завершилась, но я думаю, что еще
2: если говорить о каком-то послесловии, конечно, мы всех, несмотря на то, что акция наша закончилась, но мы всех призываем все-таки приходить на эту станцию переливания крови, это совсем все несложно. Московский проспект 104, но все-таки предварительно лучше зайти на сайт и посмотреть там некоторые условия и, в общем, вписаться в эту работу, так, естественным уже образом. Вот. Но то, что касается самого процесса, это все очень несложно.
0: Вот,
2: то есть ты приходишь,
0: что...
2: да, приходишь с паспортом и с НИЛС нужен тоже иметь с собой оригиналы лучше документов, и проходишь регистрацию, заполняешь очень сложную анкету элементарную, просто по списку каких-то твоих там заболеваний, которые там были у тебя или не были. Потом проходишь осмотр врача, сдаешь кровь, определяют твою группу.
0: Осмотр, то есть врачу надо сперва какой-то образец крови, он...
2: Да, совершенно, да, сначала сдаешь кровь.
0: Проведет исследование какое-то, экспресс.
2: Это экспресс-исследование, определяет твою группу, ну и, в общем, насколько она вообще годна.
1: Гемоглобин там.
2: Гемоглобин, да. Вот основные какие-то показатели, да. Потом ты идешь на собеседование к врачу, который тебя там потрошит и расспрашивает там все, что с тобой было от младенчества. Все со слов твоих, ну, в общем, никто я не обманывает, я надеюсь. Вот. И потом уже врач решает, может, тебя допустить или нет. потом ты проходишь еще один осмотр давления, по-моему, тебе мерят, да, давление уже перед самой сдачей крови. Но обязательно тебя еще поют чаем с такой вкусной вафелькой, потому что считается, нужно именно перед самой сдачей выпить горячего чая сладкого, ну, что-нибудь такое маленькое съесть, вот, и тогда все происходит прекрасно. Но, честно говоря, то, что было у меня, я просто это даже не заметила. Я даже думала, что это только еще начало, а мне сказали, что уже все и кончилось.
0: Сколько времени разговорами примерно?
2: Ну, у меня все это длилось 5 минут, наверное, не дольше.
1: Ну, да, бывает по-разному. Обычно в среднем говорят 10 минут. Да, вот у нас мужчина один был, да, который сказал 4 минуты, и все.
2: Да, ну вот мне тоже было где-то 5 минут, наверное.
1: Ну, вообще это индивидуально.
2: Да, да, да, да, да. Вот, ну и в моем случае я могу повторить, что я абсолютно ничего не почувствовала, кроме огромного счастья, что это все состоялось.
1: Вот то, что вы сказали, что это не страшно, это довольно быстро, и ничего здесь такого вот особенного для человека не происходит. И мне еще хочется сказать, что иногда человек думает, но я совершенно не подхожу для донорства, но надо прийти и попробовать.
2: Надо просто как-то понять для себя. Да. Или закрыть эту тему, или все-таки.
1: Да, потому что есть какие-то, вот, кажется, ограничения. Там, как нам вот один донор сказал, что надо мужчины средних лет, самые лучшие доноры, а не самые лучшие доноры. Но тем не менее, можно быть вот от 18 лет и 60+, даже берут, даже больше. Если человек здоров, если он чувствует себя хорошо, обязательно надо попробовать. И даже если были какие-то болезни...
2: Ну, вот как это... у меня в моем случае, да, я была уверена, что это абсолютное противопоказание. Да. Оказалось, что я уже 15 лет могла бы уже сдавать кровь. Вот это, конечно, обидно.
1: Да. И мелкие какие-то операции, это тоже может быть не противопоказанием. То есть надо идти пробовать.
2: Да. Так что всем очень советуем, рекомендуем. И действительно, если вы хотите

0: которым они могли бы пользоваться, распространять,
1: да,
0: как только посетительские.
2: Всё на самом деле есть в нашей группе ВКонтакте, там есть отдельный плейлист «Неделя православного донора», и там можно найти все передачи, которые Людмила делала, и там даже наш с вами еще один, Ольга Николаевна, разговор.
0: Прекрасно, да.
2: Вот, так что
0: замечательно. То есть это уже можно посмотреть и воспользоваться, если вы не успели в течение вот этого времени послушать, можно
2: обратиться. Да, заходите в группу, раздел «Музыка», и там последний на сегодня или предпоследний плейлист — это вот «Неделя православного донора».
0: Замечательно.
2: Вот, а можно такой еще немножко материальный вопрос? Ну, говорят, что полагаются еще какие-то деньги.
0: Выплаты, да, значит, да. Ну, во-первых, полагается еще 2 дня выходных. Вот я уже воспользовалась.
2: Дня.
0: Да, но один день, когда ты сдаешь кровь, в тот же день считается, что ты уже не должен идти работа. Но вот многие идут, потому что, ну, и я бы могла пойти, но я уж воспользовалась моментом. Вот. И еще один день независимо, то есть день, который ты можешь присоединить к своему отпуску на желание, ну, или как-то его использовать какое-то время, когда тебе нужно. Вот. И выплаты тоже. Я не знаю, честно говоря, я этим как-то интересовалась, но мне что-то дали, я только потом посмотрела, что это было 2000 с какими-то там еще какими-то еще копейками. Там. Вот, по-моему, так. Ну, может, Людмила лучше знает, сколько это положено в это выплата.
1: Но мне говорили 1500.
0: Полторы? Ну, может быть, это был выездной день, может, там как-то было.
1: Может быть, да.
0: Больше за то, что я приехал не на станцию, а куда-то еще. В общем, вот так у меня еще получилось, такой еще мне был подарок.
1: Еще и поощрение.
0: Еще и поощрение, да. Да.
2: Да, но на самом деле это важно. То есть можно даже следующий день взять. То есть вот сегодня сдал кровь, не ходил на работу, а завтра тебе положен просто...
0: Просто положен выходной. Да, можно и так.
2: Да. Скажите, пожалуйста, ведь у нас же еще был сбор... Вот я даже не знаю, но вы, наверное, лучше знаете, как это называется, сбор каких-то проб для доноров костного мозга, потенциальных доноров.
1: Да, да,
2: как это проходило, что это такое?
1: Да,
2: вообще?
1: Вот когда у нас была встреча в Федоровском соборе, приходили врачи-специалисты, каждый желающий, там буквально мазок можно было взять со слизистой оболочки изо рта, и человек вступал в регистр доноров костного мозга. Вступить в регистр может вообще каждый человек, практически каждый, который подойдет по здоровью, но там по возрасту ограничения
0: до 45.
1: До 45
0: только,
1: лет, да, потому что востребованность вот именно вашего генетического материала может занимать несколько лет или десятилетий, там, до 20 лет, поэтому берут более такой возраст молодой. И вот, вступив в этот регистр, вы, значит, даете свое согласие на то, чтобы стать донором костного мозга для человека, который находится здесь уже действительно просто очень тяжелое.
0: Спасение жизни, можно сказать.
1: Да, тяжелые у него условия по здоровью, и это спасение жизни действительно. И проходит какой-то период времени, и когда, наконец, твой близнец генетический, как, что называется, находится, человек может, конечно, отказаться, но мало кто отказывается, потому что, может быть, 10-15 лет прошло с того времени, но когда ты понимаешь, что от тебя сейчас зависит жизнь другого человека, ты идешь на это. Причем вот многих пугает слово «костный мозг», кажется, там, что у тебя там будут резать из позвоночника что-то брать, на самом деле все гораздо проще. Это сейчас очень часто берут просто из крови, и также из вены берут кровь, прогоняют через специальный аппарат, где стволовые клетки, значит, отсеиваются, и тебе возвращается кровь, ну, если можно сказать, такая обедненная, без стволовых клеток, но стволовые клетки в собственном организме восстанавливаются довольно быстро.
2: То есть даже кровь не уходит?
0: Она не уходит, да.
1: Вот через такой конвейер она проходит, и тебе возвращается. Какая-то там фракция забирается, и вот это и есть костный мозг.
2: Да. Да, интересно. Ну, я на самом деле тоже думал, что это что-то очень болезненное.
1: Да, всех пугает, да. Может забираться кровь из грудины, вот из таких из твердых костей. Но говорят, что это не так страшно и не так больно, а можно просто вот кровью своей помочь, стать донором, да.
2: Я слышал очень трогательные истории, когда реципиент, вот этого костного мозга, потом встречался с донором, и есть такая возможность познакомиться с тем.
1: Да, да. Кто... Спустя 2 года дается такой срок, что через 2 года, то есть человек не знает, кому он помог, и тот, кто выжил, за счет кого он выжил. 2 года это такой срок дается, ну, потому что неизвестно вообще, будет ли человек спасен, и, может быть, вот, чтобы не травмировать друг друга.

0: друга. Ну, вот такая вот история бывает. Да, через 2 года проходит встреча, и у нас есть такой фонд «Адвита», где вот такие встречи устраиваются. Иногда бывает, что донор и реципиент из разных стран, и вот иногда это случается, эта встреча очная, иногда просто начинается общение как-то через интернет. Ну, в общем, это очень трогательно.
1: Как
0: это,
1: в Маугли. Мы с тобой братья по крови, ты и
0: абсолютно,
1: я.
0: Абсолютно, да, по крови, действительно.
2: А донор может отказаться от знакомства с
0: реципиентом? Может. Это абсолютно добровольно.
2: Нет такого, что все контактные данные через 2 года автоматически. А, кстати говоря, вот в случае просто сдачи крови, такой возможности познакомиться с донором у реципиента нет?
1: Я думаю, что нет.
0: Нет, здесь нет адресной сдачи крови. Сейчас это исключено. То есть ты сдаешь, и это в общую базу твоя группа
1: если
0: поступает.
1: Если только еще бывают, конечно, случаи, когда там какой-нибудь твой родственник, не дай бог, там, то есть ему лично ты сдаешь, это подходит твоя группа.
0: Сейчас прямое переливание нет. Сейчас вливают.
1: Я знаю, что раньше
0: Да, раньше это было, и в кино иногда это показывают. Сейчас этого уже стараются избегать, может быть, где-то только если, ну, там, или не знаю, в каких условиях.
2: Вот, ну, я, конечно, не могу не задать такой вопрос. Даже у нас в группе ВКонтакте кто-то писал о таком аспекте вот этого процесса сдачи крови, что, дескать, вот если вы сдаете кровь, что-то от вас другому человеку передается. И вот, в частности, бытует мнение, что если какой-то ты берешь кровь какого-то еретика, то вот, ну, это просто то, что писали нам в группе ВКонтакте, то, значит, потом тоже, возможно, станешь еретиком, и как-то твоя духовная жизнь, она пойдет не туда. Что вы можете ответить?
0: Ну, вот у нас была передача со священником, отец Андрей Битяков, который работает как раз в храме при институте, при Первом медицинском институте, и встречается вот постоянно, и сам донором был, и он говорит, что это все мифы, что это не имеет никакого отношения вот к тому, что на самом деле происходит. Единственное, что может измениться, вот я сейчас могу не совсем точно сказать, если человеку делают несколько переливаний крови в ходе вот долгой болезни, или это если переливание костного мозга, если он принимает костный мозг, может измениться группа крови. То есть вот такие случаи бывают. Иногда остается своя же кровь, а иногда вот меняется группа. Наверное, скорее всего, это при донорстве костного мозга вот такие вот происходят вещи. Но так вот с кровью, ну, как священники, как врачи говорят, никакой вот такой мистической нотки, душа не переходит.
1: Я думаю, что на духовную жизнь это влияет только самые лучшие стороны. Вот правда, вот это вот какое-то такое действие жертвенное, оно не может быть плохим.
0: Да.
1: Ну и потом, я сейчас вспоминаю, есть такое выражение, по-моему, это святитель Василий Великий сказал, что по поводу вот знаков зодиаков тоже такая тема любимая, да, там кто, я там рыба, я там водолей. А он сказал, что знаки звезд смываются водами крещения. Красиво.
2: Красиво.
1: И здесь то же самое. Вот здесь никакого такого запрограммированности такой нет. В зависимости от чего-то такого. Даже от звезд нет, не то, что там от какой-то там материи, да, вот такой телесной. Поэтому все смывается водами крещения, и действительно это на духовную жизнь только самым благотворным образом может повлиять.
2: Да, но на самом деле за исключением вот этого одного вопроса я какого-то негатива со стороны православных и неправославных в ходе нашего проекта. Может быть, я не самый активный участник проекта, но я, по крайней мере, не слышал никаких сомнений.
0: Да, ну, нам писали в ходе наших передач, писали спасибо большое за важную тему, тема очень важная. Вот такие отзывы были. И я надеюсь, что вот эти все наши программы не прошли бесследно, и как-то люди эту тему будут держать в уме.
2: Да. Да, кто-то...
0: Наш проект закончился, да ведь? Так уже все
1: 29 мая
0: это последний
1: неделя,
0: день, да.
1: Но надеемся, что будет еще продолжение.
0: Да.
1: В жизни наших слушателей, да.
2: Кто-то из доноров и кто-то из помогавших нам осуществлять этот проект, наверное, вы знаете, Людмила, я просто вот в лицо не знаком, но этот мужчина сказал, что на следующий год вроде как тоже планируется другая неделя, вторая неделя православного донора. Mm-hmm. То есть, что, возможно, этот проект станет ежегодным.
0: Но это было бы здорово. И такой пилотный проект, может быть, разошелся и по другим, по городам. Yeah. Потому что у нас бывали день донора вот в нашем, в Петербурге, mm-hmm. да, день донора там, в Политехническом университете, день донора в Военно-медицинской академии. А вот неделя донора, и тем более православного донора, это вот первый раз, наверное, в России, потому что мы не слышали такого, чтобы в других городах было.
1: Да, и если этот проект будет развиваться, конечно, будет замечательно. Да. Понятно, что было много недостатков в нашем вот этом пилотном, так сказать, варианте, первый блинком, действительно, но мы начали, мы попробовали, да. Это уже неплохо. И то, что первый день проходил, это выездной был день, да, станция переливания крови приехала в Александро-Невскую лавру, где, собственно говоря, вот была такая традиция, да, еще в советское время там была станция переливания крови. Это, конечно, было очень важно, и замечательно сказал отец Прокопий, да, в таком своем слове приветственном, он зачитал приветственное слово от епископа Вениамина, наместника лавры. И он как раз сказал, что это дело, вот то, что мы сегодня говорим в нашей передаче, что это дело абсолютно христианское, жертвенное, православное и замечательное, если эта традиция получит свое продолжение, mm-hmm. в том числе и в стенах Александро-Невской лавры.
0: Надо сказать, что большая такая связь до сих пор существует между станцией переливания крови, городской станцией, которая находится сейчас на Московском проспекте, а раньше была на территории лавры, и самой лаврой. Потому что вот крещенские вечера, там в крещение всегда такие праздники устраивают. Вот,
1: в Свято-Духовском центре.
0: В Свято-Духовском центре и концерты, и волонтеры рассказывают, встречают друг друга. Вот, то есть такая связь с православием держится до сих пор на территории Александро-Невской лавры во всяком случае.
2: Спасибо вам большое. Сегодня в рубрике «Обратная связь» мы говорили о состоявшемся проекте «Неделя православного донора» с Ольгой Суровегиной и Людмилой Зотовой. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии впервые выйдет на сцену зала «Зарядье» в рамках 4-го Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Димитриса Батиниса. Выступление состоится 8 июня. Солистом выступит всемирно известный пианист Николай Луганский. Для зрителей прозвучат первый фортепианный концерт и вторая симфония Сергея Рахманинова. Как рассказал генеральный директор зала «Зарядье» Иван Рудин, фестиваль остается крупнейшим событием классической музыки в столице. Николай Луганский называет Димитриса Батиниса одним из своих самых любимых российских дирижеров, с которым он впервые встретился, когда исполняли концерт Шопена с заслуженным коллективом России в Большом зале Петербургской филармонии. Тогда я был очень доволен тем, как Димитрис вел оркестр, как замечательно он общался и с оркестрантами, и с музыкой. Настолько комфортно мне было с ним музицировать. А ведь это сочинение очень непростое для дирижера. С тех пор мы концертировали вместе достаточно много, в том числе в прошлом году, когда я пригласил Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии и Димитриса выступить в Тамбове на открытии международного фестиваля имени Рахманинова, сказал Николай Луганский. Жюри Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» определило 13 финалистов из разных регионов страны, от Калининграда до Камчатки. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС ответственный секретарь журнала «Урал», критик, сценарист, член жюри Константин Богомолов. 13 финалистов премии «Неистовый Виссарион» у нас в этом году, сказал он. Богомолов отметил, что в России уже сформировалось немалое число профессиональных литературных критиков, родившихся уже в 21 веке, и часть из них вошла в число финалистов премии. В список финалистов премии «Неистовый Виссарион» вошли Михаил Бешимов, Михаил Вестгов, Никита Елисеев, Владимир Козлов, Константин Комаров, Николай Подосокорский, Валерия Пустовая, Елена Сафронова, Антон Асанов, Елена Севрюгина, Михаил Трофименков, Василий Ширяев, Кирилл Ямщиков. По данным организаторам, в 2026 году на конкурс поступило около 100 заявок. Одной из особенностей нынешнего сезона стало совпадение даты церемонии награждения 11 июня с днем рождения Виссариона Белинского, чьим именем названа премия. В этом году отмечается 215 лет со дня рождения критика. В этот день в Екатеринбурге не только назовут победителей премии, но и проведут круглый стол «Критики считают», посвященный тенденциям современной русской прозы и поэзии. Тридцатый юбилейный международный фестиваль театрального искусства имени Федора Михайловича Достоевского планируется провести на обновленной площадке Новгородского академического театра драмы, где сейчас завершается масштабная реконструкция. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов на полях Петербургского международного экономического форума. Объект находится в высокой степени строительной готовности. Идет монтаж оборудования, где-то идет пусконаладка оборудования. Безусловно, еще есть необходимость выполнения строительно-монтажных работ как внутри театра, так и на прилегающей территории. Но и строители, и строительный блок, и правительство делают все возможное и невозможное для того, чтобы действительно 30-й юбилейный театральный фестиваль, Международный фестиваль театрального искусства имени Федора Михайловича Достоевского, уже прошел на новой площадке, сказал Дронов. Театр сценической классики из Швейцарии, Центр интернационального театра из Италии и театральная студия Юлии Ващенко из Испании представят свои постановки во Владимире на сцене Владимирского театра драмы и в Москве на Симоновской сцене театра Вахтангова. Показы будут бесплатными, они пройдут со 2 по 8 июля в рамках фестиваля «Мир русского театра», сообщили организаторы. Гастроли начнутся во Владимире, показы пойдут 2, 3 и 4 июля. Откроет программу психодраматический моноспектакль «Путник» по произведению Валерия Брюсова. Театр сценической классики расскажет историю дочери лесника, которая не знает ничего, кроме стен своего дома и французских романов. Однажды порог переступает случайно прохожий. Эта встреча меняет ее жизнь. 3 июля постановку «Творение» сыграют артисты Центра интернационального театра. Главный герой спектакля – бумага, благодаря которой создается жизнь, говорится в сообщении. Завершит серию показов «Гоголевская классика» в интерпретации театральной студии Юлии Ващенко. 4 июля коллектив сыграет «Шинель». Хрестоматийная история о маленьком человеке предстанет в формате пластического спектакля, синтеза драмы и движения. Вместе с артистами зрители поразмышляют, что нужно делать, чтобы большие люди считались маленькими, и как далеко можно зайти в борьбе за признание. Показы спектаклей в Москве пройдут 6, 7 и 8 июля. Гастроли театров реализуются в рамках фестиваля «Мир русского театра». В России покажут фильм, победивший на 79-м Каннском кинофестивале. «Золотую пальмовую ветвь» завоевала драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджио. Действие фильма разворачивается в Норвегии. В центре сюжета супружеская пара, норвежка и румын, с 5 детьми, живущие по строгим христианским правилам. Главные роли исполнили Рената Рейнсве и Себастьян Стен. Картина также получила приз Международной федерации кинокритиков «Фипресси». В российский прокат «Фьорд» выйдет 29 октября, сообщили в компании «Русский репортаж». Кристиан Мунджио побеждал в Каннах почти 20 лет назад с фильмом «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Сильный ветер в Париже повредил арт-объект на мосту Понт-Нёв. На нем 6 июня должна была открыться инсталляция французского художника Джей Ар, превратившего старейший мост Парижа в гигантскую пещеру над Сеной. Надувная инсталляция «Пещера Понт-Нёв» еще до открытия стала самым обсуждаемым художественным проектом. Работа Джей Ар раззадумывалась как оммаж художникам Кристо и Жан-Клод, которые в 1985 году обернули мост золотистой тканью, а их работа вошла в историю современного искусства. Открытие инсталляции «Пещера Понт-Нёв» пока отложено. Техническая команда оценит масштаб ущерба, после чего назовут новую дату. 43-летний Джей Ар прославился своими огромными фотоколлажами и работами в стиле «тромплёй», то есть «обман глаз», который выставлял от фавел Рио до Нью-Йорка и Непала. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде. В пятницу, 5 июня, небольшая облачность без осадков, днем 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление 759-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 38%, ветер южный 2-4 метра в секунду. В субботу, 6 июня, днем переменная облачность без осадков, плюс 22-24, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 759-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 48%, ветер южный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков, плюс 25-27. В субботу днем переменная облачность без осадков, 22-24 градуса тепла. Вечером небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио для Android». Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами, и самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play, все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
4: Дорогие братья и сестры, в эфире «Радио Град Петров» прозвучит запись лекции Нины Жерве «Тихвин. Монастырский посад, ставший городом». Нина Жерве – известный петербургский краевед, автор циклов передач на радио «Град Петров». Нина Наумовна родилась в 1948 году в Ленинграде, окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета, работала в научной библиотеке университета, затем в Музее истории Санкт-Петербургского гуманитарного университета. Занималась преподавательской деятельностью с 1994 года в Высшей религиозно-философской школе Российской академии наук. Была членом редколлегии и выпускающим редактором новгородского епархиального журнала «София». Преподавала в Новгородском духовном училище. Руководила школой православного экскурсовода на подворье Константина Елеинского монастыря. Была куратором дополнительной программы епархиальных иоанновских катехизаторских курсов «Экскурсионно-паломническая деятельность». Воспитала не одно поколение учеников, была автором трудов по истории русской культуры, опубликовала более 60 статей в научных и научно-популярных изданиях. Удостоена ордена равноапостольной княгини Ольги III степени, лауреат Национальной премии «Культурное наследие» в номинации «Просветитель». Нина Наумовна Жерве скончалась 6 мая 2023 года. Лекция «Тихвин. Монастырский посад, ставший городом» была прочитана в цикле «Щедрая среда» 22 февраля 2023 года. В нашем радиоэфире прозвучит сокращенная, адаптированная версия лекции, послушать и посмотреть которую целиком можно на YouTube-канале «Радио Град Петров».
5: Мы всегда начинаем с молитвы, но так как сегодня мы отправляемся в Дом Пречистой Богородицы на Тихвине, и, конечно, речь все время будет идти в большей или меньшей степени о Тихвинской иконе Божьей Матери, и я предлагаю в качестве начала прочитать «Тропа Тихвинской», чтобы уж похвала и благодарность прозвучала обязательно всем. Вот у меня икона, я принесла ее. Здесь я не знала, будет, не будет, поэтому Тихвинская с нами. Вот она. Несть яко солнце пресветлое, воссияном на воздусе, всечестная икона твоя, владычица. Луни милости, мир просвещающий, юже великая Россия, яко некий дар божественный свыше благословенья восприемший, прославляет тебя. Богоматерь, всех владычицу, и от тебе родшегося Христа Бога нашего величает радостно. Ему же молимся, а госпоже царице Богородицы, да сохранить все грады и страны христианские, невредимые от всех навет вражия, и спасет верою поклоняющихся его божественному и твоему пречистому образу. Дева неисусобрачная. Очень плохо вижу, к сожалению, у меня проблемы с глазами, и поэтому читать текст, к которому не очень привыкла, трудно, извините, ради Бога. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Наше путешествие я хочу начать с воспоминания. Воспоминания, когда я первый раз попала в Тихвин. Это был 1985 год. Я хорошо помню эту поездку, просто как будто она была вот только что. Потому что это были как раз вот дни, которые приближаются. Замечательный женский праздник 8 марта, который я старалась всегда удрать из дома. Потому что свекровь очень любила собирать большую компанию родственников, сидеть за столом, пить, есть. Но мне это было так неинтересно. Я, схватив в охапку своего подрастающего сына, вместе со студентами куда-нибудь отваливала. Хорошо, если это было 2-3 дня, значит, мы на несколько дней уезжали. И вот в 85-м году возникла такая идея бешеная. А не поехать ли нам в Тихвин на эти дни? Было 2 или 3 дня тоже. И мы поехали. Мои студенты, их было не так много, но наша компания была человек 10-12, наверное. В общем, для нас это было открытие. Я до этого совершенно не представляла себе, что такое Тихвин. Вы понимаете, в монастыре еще открытого не было, ничего не было. Мы представляли себе Тихвин как такой филиал Путиловского завода кировского, где новые районы, и никто ничего не знал о древностях Тихвина. И когда я готовилась уже к этой поездке, я пришла в изумление глубокое, потому что я прочитала даже в советских книжках, которые мы брали всегда в руки, а другого не было, надо было в старую литературу, тогда лезть дореволюционную. А в советских книжках было написано только то, что можно было прочитать в то время. Ну, какие там предприятия, какая там замечательная революционная история и так далее. В общем, Тихвин нас потряс совершенно. И монастырь, в котором музей располагался, и вот этот облик пятиконечной колокольни, он так стал перед глазами все время. Мальчики, которые у меня студенты были, сослужили мне не очень хорошую службу, потому что они перед девочками решили показаться, полезли на крышу, а мой дурачок, 10-летний сын, тоже за ними увязался. И вот я хорошо помню, как я стояла внизу и беспрестанно читала «Отче наш», просила Бог Господа помочь, чтобы он оттуда не грохнулся у меня, ни парни мои, ни ребенок. Ну вот, слава Богу, Богородица действительно, она милостивица, она защищает нас. И после этого мы, такие вдохновленные Тихвином, отправились туда уже летом. Мы решили, что ну что такое зима, снег, сугробы, половины не видно. Мы должны все хорошо посмотреть летом. Вот мы поехали летом, уже больше компании была, и уже мы купались в Тихвинке, и погода была замечательная, и впечатлений было гораздо больше, и мы уже куда-то в окрестности ездили. Я, честно говоря, уже потом последующие поездки, они мне наматывались одна на другую. Я просто более всего запомнила это первое потрясение, зимний Тихвин 85-го года. А в 87-м появились вот эти строчки. Я никоим образом не считаю себя поэтом. Я пишу стихи впечатления. Писала. Сейчас уже их очень мало, конечно, потому что, ну, наверное, возраст дает о себе знать. Уже стихи как-то не складываются. Болячки мешают, а тогда вот как только ты куда-то съездишь, много впечатлений в твоей голове, и сразу рождаются стихи. То о Вологде, то о Владимире, то ну, такие вот. Они совершенно не претендовали на высокое качество поэтических произведений. И я Тихвин очень люблю эти строчки, потому что они действительно отражают вот впечатления, может быть, легкости и того удивления, открытия, которое принес нам Тихвин. Город тихий, город древний, без туристской суеты. Это тогда было, 87-й год написано. Вновь вступлю на эту землю, где так много красоты. Не спеша листаю книгу, открывая наугад. Монастырь старинный вижу, где века надежно спят. Мощных стен упрямый росчерк, стройность церкви покрова, голый двор. Чего же проще снять деревья на дрова? В небо 5 шатров взлетели, словно пальцы на руке, и о чем-то тихо пели воды в Тихвинке реке. В доме музыка звучала. Мальчик Ника, где же ты? Нам открылось и начало композиторской мечты. Старых улиц повороты, деревянные дома, там, где плотника работает, сегодня всем видна. Кружевные поясочки так изящны и легки, словно летописи строчки расползлись из-под руки. Облака по небу бродят, прячут солнышко лучи. Мы опять домой уходим, но душа в тоске кричит. Ну, Тихвин действительно влюбился настолько, что мы туда многократно ездили. И действительно каждый раз мы носили какие-то новые замечательные впечатления, восхищение, радость и все прочее, что связано с посещением таких древних городов. Но потом Тетюн в моей жизни появился уже совсем в другом качестве, потому что в 87 году меня пригласили для участия в конференции, а так как я занималась вопросами провинциального города, древностей новгородских и так далее, то Тифлин был тем плацдармом, который очень хорошо вкладывался в общем в мой круг интересов. И с тех пор я не могу уверенно быть, что каждый год, но достаточно часто на все проводившиеся в Тифлине конференции я приезжала, я поднимала очень интересные материалы, связанные с историей этого города и непосредственно его существованием в XIX веке, потому что основной темой моих интересов был Новгород XIX века, новгородская земля, а Тифлин до 1918 года входил в состав Новгородской губернии и Новгородской епархии. И поэтому все материалы по Тифлину дореволюционные, они все в новгородских архивах. То есть они в комплекте с новгородскими материалами. Потом с 1918 до 1937 Тифлин вошел в состав Череповецкой губернии, которая недолго очень существовала. А с 1937 в состав уже Ленинградской области. И остается в ней сейчас, поэтому некоторые люди так не понимают, каким образом Тифлин связан с Новгородом. Это же Ленинградская область, мне говорят. Почему вы в вашем журнале «Новгородской» печатаете все материалы о Тифлине? Да потому что Тифлин весь, это вся история новгородская, потому что служили в тифлинских храмах сплошные выпускники Новгородской духовной семинарии. Потому что, как правило, вот этот обмен кадрами, туда-сюда езда между Новгородом и Тифлином была очень сильной, очень постоянной и очень такой показательной для этой связи. Тифлин, ну, конечно, по масштабу сравниться с Новгородом не может, это совершенно очевидно. Новгород был городом не уездом, а губернским, потому что Новгородская губерния была. А это значит другой масштаб жизни, другое количество населения и другие возможности, соответственно. Ну вот я сегодня немножко расскажу о замечательном создателе в новом Тифлине целого ряда начинаний удивительных, который, собственно, был очень тесно связан с Новгородом. И благодаря участию в Новгородском обществе любителей древностей Исаакий Петрович Мордвинов, собственно, и занялся тихвинскими древностями. Он создатель первого музея в Тифлине. Он очень много для Тифлина сделал. И поэтому вот его связь с Тифлином через Новгород, например, тоже существует и уже сама по себе очень важна. Вообще, Исаакий Петрович Мордвинов тоже такой уникальный человек. Я в архиве на Псковской, архив, который Ленинграда и Ленинградской области, его по-разному называли в разные периоды. Он такой очень известный архив для тех, кто занимается историей Петербурга и окрестностей, и нашей губернии. Там очень много разных материалов. И вот там совершенно случайно я наткнулась на потрясающий материал, которым занималась в течение года, потому что ходить в архив можно было только в рабочие дни, а в рабочие дни меня никто не выпускал. Я должна была на своей работе в университете присутствовать. И поэтому я урывала какими-то маленькими кусочками, по два, ну, по три часа максимум, чтобы пораньше отпроситься с работы или прийти с утра, когда ты в вечер работаешь. Я сидела и читала потрясающие дневники Исаакия Петровича Мордвинова. Это... Ну, обычно, как мы любим, 48 листов в клеточку, не в клеточку, там разные тетради. Начиная с 1911 года, когда он появился в Тифлин, и до конца последние записи сделаны были в 25-м, за три недели до смерти. Он умер в 25-м от рака, не помню, поджелудочной или того, внутреннего рака. И поэтому очень последние недели он просто уже не в состоянии был писать, он до последнего записывал. И эти страницы истории Тифлина были настолько потрясающими, читать их было немыслимо, потому что тоненькая бумага, чернила, и иногда листы просто пропечатывались. То есть вот ты читаешь, открываешь страницу, а на ней не только текст этой страницы, но еще все, что отпечаталось с той страницы. Как хочешь, так и читай. Было несколько страниц, которые я просто в своих записях писала, неразборчиво, то есть не могу прочитать. И понятно, что переписать от руки 14 тетрадей, это было нереально совершенно. Поэтому я себе поставила сразу задачу, меня интересует жизнь Тихвина, непосредственно связанная с его древностью, монастырем, храмами и так далее, людьми. Но этого все равно оказалось очень много. И, слава Богу, этот материал на протяжении долгих лет, который я вот выписывала, ползая туда, вот, архив в течение года, он для меня очень многое мне дал и позволил мне несколько раз очень интересные доклады сделать и публикации на эту тему. И я даже подумала, что, наверное, надо было бы начать нашу сегодняшнюю встречу словами из этого дневника, но так как никто ничего не знает про Мордвинова, то никто и не поймет ничего. Вот в одном из писем своей сестре двоюродной за границу он пишет: «Наденька Кочановская восхищается красотой Тихвина и рассказывает про своего брата Сергея, что тот рвется сюда из Лондона, и пишет: после Парижа Тихвин – первый город в свете». И вот мне кажется, что эта строчка, она просто в заголовок статьи или книжки о Тихвине, да? «После Парижа Тихвин – первый город в свете». Понятно, что это субъективное впечатление человека, влюбленного в Тихвин, выросшего в Тихвине, очевидно, чувствующего и понимающего всю его красоту. Ну, сегодняшний Тихвин очень мало похож на тот древний Тихвин, который мы с вами увидим в этой презентации, потому что очень много порушено, особенно когда началась наша замечательная перестройка в 90-е годы. Когда мы приезжали в 85-м, мы гуляли по Новгородской улице, сплошь застроенной деревянными домами. Вот такими, про которые я писала, там поясочки, узоры красивые деревянные. Все это. Ничего, сейчас, по-моему, один дом остался. Все можно было спасти, но на это же надо было сколько сил, времени, денег. Поэтому все было гораздо проще. Они все время горели или рушились. И на этом месте возводились уже такие добротные современные особняки. Все. Нет теперь Новгородской улицы как таковой, от нее ничего не осталось. Ну, в старых районах, прилегающих к монастырю, кое-какие дома остались, но их все равно очень мало. Тихвину, конечно, очень повезло, потому что под немцами он был ровно один месяц. С ноября по декабрь 41-го. А потом знаменитая Тихвинская операция, первая наша победа 41-го года, это была победа освобождения Тихвина. И благодаря этому, ну, конечно, за этот месяц кое-чего сильно порушили, но все-таки основное осталось. И в дальнейшем Тихвин оставался уже свободным, не оккупированным немцами, потому что Новгород был под немцами с 41-го по 44-й, и поэтому там ничего не оставалось. Обломки домов деревянные сожжены, каменные, в жутком состоянии. И храмы тоже все порушенные. Частично, больше, меньше, но во всяком случае достаточно сильно. А Тихвин, вот в этом плане, конечно, ему больше повезло, но меньше повезло, потому что это был уездный, а не губернский город, и потому что там просто меньше всего было, чем в Новгороде. Слава Богу, что вот это, что было, все-таки не уничтожили до конца. И хотя я еще хорошо помню те времена, когда в Введенском женском монастыре в главном храме был зал борьбы, то есть школа спортивная, зал борьбы, в алтаре был душ и соответствующее заведение. И это ужас. И мы туда пробирались, мы все равно приходили. Нам надо было людям показать, рассказать, что такое Введенский монастырь в Тихвине. И вот этот каждый раз мы сталкивались вот с этой проблемой, потому что зайти туда посторонним трудно было, иногда вообще не пускали. Пробирались, чтобы посмотреть хотя бы помещение, но это было бессмысленно. Они все были перегорожены там, в высоту перегорожены, клетки такие сделаны, ну, комнаты а-ля. И вот сейчас, когда монастырь возрождается, и когда очень много открытий там происходит по части его прошлых конструкций, даже состояния внешнего облика, то, конечно, мы очень радуемся, хотя средств не хватает, хотя делают это очень медленно. И вот первая такая хорошая ласточка – это книга Светочки Старшиновой Она у нас все время в Софии дает материалы, но она занимается не историей монастыря как таковой, она занимается более сложным, наверное, вопросом. Она поднимает историю духовенства Тихвинского, пострадавшего в советское время. И вот эта ее книжка «Храмы и люди», которую она выпустила в прошлом году, рассказывает о тихвинских храмах, священстве и судьбах этих людей в первые 10 лет советской власти. Тут очень много увязано с Новгородом, с нашим Ленинградом. Очень много. Кого, сейчас не помню точно, кого-то из духовных лиц она материал поднимала и просила меня соединить ее с князь Владимирским собором, потому что ей нужно было какие-то вещи состыковать и проверить, потому что он служил в князь Владимирском соборе и тоже в истории нашего князь Владимирского собора и сыграл тоже совершенно особую роль. То есть вот Тихвин, он такой пестрый, такой многоликий, в нем переплетается и одно, и другое, и третье, и четвертое, и иногда просто теряешься от того, чему отдать предпочтение, что все-таки надо поставить на первое место. Но я думаю, что на первое место, конечно, безоговорочно должна быть поставлена икона Тихвинская, о которой очень много всего сказано, и которая, конечно, является нашей главной заступницей, защитницей, помощницей, молитвенницей. И поэтому о ней можно говорить бесконечно. Мы не можем всю нашу сегодняшнюю встречу, к сожалению, посвятить рассказу об этой иконе и ее судьбе. Но я надеюсь, что вы основные вещи-то помните. Помните о том, что икона написана была по преданию самим евангелистом Лукой и находилась вначале в Иерусалиме, потом в Константинополь была перенесена, во Влахернском храме была, и вот оттуда исчезла в конце XIV века. А наоборот, вот как в это время, в конце XIV века, моряки, рыбаки над Ладогой увидели совершенно фантастическое, чудесное явление, икону, которая шествовала над водами Ладоги, над всеми этими реками, которые здесь были, и остановилась эта икона на реке Тихвинке. И дальше очень подробное предание, очень подробная история явления этой иконы, о том, как люди из соседнего погоста прибежали, пытались икону перенести, сохранить на этом месте. Они даже срубили, по-моему, маленькую часовню сразу, поставив на должное место икону. Но она категорически... они ее перенесли, по-моему, на другой берег, потому что это было ближе к погосту. А она на следующее утро вместе с часовней и остатками бревен, которые тут же валялись, все это оказалось на том месте, где она явилась и где она хотела пребывать. И точно так же потом было, когда, наконец, с третьего захода жители поняли, что не надо ее никуда переносить, а надо оставить там, где она явилась. И потом еще, когда ставили храм на этом месте, то с крестом там была долгая история. Они хотели металлический, по-моему, крест, а Богородица не хотела, чтобы был деревянный. Ну, все эти подробные рассказы, они содержатся вот в описании истории этой иконы. В Тихвине несколько раз уже выходили разные издания, посвященные конкретно самой иконе, ее описанию. Списки существуют разные. Вот есть очень известный список Стокгольмский 17 века, который хранится в Стокгольме, хранился, во всяком случае, в Стокгольме, и тоже представляет собой очень большой интерес, но спорные некоторые моменты, особенности этого образа, которые до сих пор еще в конечном итоге не разрешены, эти споры. Но очень интересная история Тихвинской иконы, которая в Новгородской Софии находится, в иконостасе предела Рождества Богородицы. Очень интересная другая история у списка, который в Спасо-Преображенском соборе в Посаде Тихвинском и так далее. Но списков-то очень много, и мы знаем, что по-настоящему списки, сделанные с подлинника, освященные, тоже считаются чудотворными. И действительно, вот эти разные списки, они проявили свое чудотворение достаточно ярко, разными путями. Ну и когда у нас получили широкое распространение житийной иконы, то появляется список первый, написанный в 16-м, по-моему, веке, не буду точно говорить, по-моему, 16 век, который житийный. То есть же житий, то есть все события из судьбы и истории этой иконы, они отразились на клеймах маленьких, которые вокруг главного изображения размещались. И поэтому вот стокгольмская, она житийная икона, например, она с этими рассказами о чудесах, которые произошли с этой иконой. Изображение монастыря свидетельствует об особом таком почитании, потому что такие вот гравюры, Тихвинский Большой Успенский монастырь, в данном случае и с избранными святыми, это то, что было общепринято распространять, продавать в качестве литографий, гравюр, ну, разного рода изображений. Ну, мы с вами отправимся в прогулку по старому Тихвину, как обычно, с открытками старыми, потому что сегодняшний, еще раз повторяю, сегодняшний Тихвин очень мало передает облик старого Тихвина. Открытки рубежа 19-20 веков, они очень интересные, очень информативные, как теперь модно говорить, потому что действительно на них мы нашло отражение те особенности облика, мест, в которых располагались те или иные постройки, монастыри, храмы Тихвина. В современных открытках, в современных фотографиях этого ничего нету. Герб Тихвина. Я вам напомню, что до 1773 года Тихвин был посадом. От 1773 года, после того, как в Тихвине произошел большой пожар в 70-м, и город практически выгорел, деревянные постройки его, по распоряжению Екатерины II, по проекту графа Сиверса, который был губернатором, а, повторяю, Тихвин входил в состав Новгородской губернии, а Сиверс был новгородским губернатором. И вот он тогда предложил Екатерине несколько городов Новгородской губернии новых создать, потому что старых городов было очень мало. И, то есть губерния была обширная, а городов в ней не хватало. И вот Тихвин получил статус города, хотя в начале 18 века у него было население в количестве 1000 человек, а к концу 18 века 3000. Но это уже было более-менее прилично для уездного города той эпохи. И вот поэтому состоялось.
6: Что такое посад?
5: Посад – это улицы и дома, где живут жители, занимающиеся ремеслом и торговлей. То есть это район города или поселения какого-то. Почему посад? Это не деревня, потому что в деревне люди занимаются всем. И сельским хозяйством, и какими-то ремеслами, такими прикладными. А в городе люди сельским хозяйством уже не занимаются. И поэтому они посажены на эту землю и живут здесь, занимаясь ремеслом и торговлей. То есть вот в древние города, когда образовывались на Руси, в 11-12 веках, они, как правило, состояли из укрепленной части крома. А рядом с кромом, уже под защитой стен этих, размещался посад. В ней была торговая часть, торжище и дома ремесленников. Так вот, именно появление иконы, вот это чудеса, которые произошли, они стали толчком для развития населения в этих местах. Потому что до этого это был край довольно пустынный. И вот в одном из описаний явления иконы подчеркивается, что она опустилась на землю там, где были болота, леса, и вообще населения почти не было. И поэтому Пречистенский, например, погост, да, это погост, где была церковь Пречистой Богородицы. Вот почему название этого поселения появилось такое. Пречистая Богородица, Пречистенский посад. Не то, что он был чистый или грязный, да? А потому что это Пречистая Богородица. И есть вот города, которые возникали, развивались под защитой непосредственно Кремля, то есть военного укрепления, а есть города, их гораздо меньше, которые развивались и создавались как посады под стенами монастырей. И вот Тихвин, он именно к этому типу городов относится. То есть здесь поселение ремесленников связано с основанием и развитием монастыря. Но замечаю, что церковь-то, где хранилась икона, была построена вместе с явлением этой иконы, да, то есть в конце XIV века, а только в начале XVI века по распоряжению Василия III, московского государя, здесь строится, закладывается и строится каменный собор на месте деревянной церкви, строитель церков, купец очень известный, а потом уже в 1560 году сын Василия III, Иван IV, отдает распоряжение основать здесь монастырь. И вот формирование этого фасада торгово-ремесленного очень активизируется именно с основанием монастыря. Почему? Потому что в монастырь идут паломники. А для паломников нужны святыни. То есть, значит, нужно иконописание, то есть должны иконки создаваться с изображением Тихвинской. Ну, какие-то предметы, которые они хотят унести с собой, не забывая там о крестиках, о каких-то еще предметах, которые нужны верующим людям, если их не единицы уже, а сотни. Потому что монастырь, в который такая почитаемая икона, он становится притягательной силой для всех окрестностей. А кроме того, с Иваном Грозным получает очень широкое развитие царское богомолье. И сюда обязательно заезжают, как правило, московские цари на богомолье, так же, как в Троице-Сергиеву лавру под Москвой. Да и это тоже способствует росту населения в посаде, потому что надо содержать людей, которые приезжают, надо их снабжать необходимыми товарами, предметами и так далее. Поэтому развитие посада, оно, пик развития посада приходится на 17 век. То есть вот 16-й – это главный толчок с основанием монастыря, 17-й – это уже, ну, там события смутного времени определенную роль сыграли, конечно. Тихвин сумел поучаствовать во всех исторических событиях своей эпохи. Он не прошел мимо ни мимо чего. И самое страшное событие – смута, оно коснулось Тихвина очень сильно, потому что в 1613 году Тихвин был захвачен шведами, и, в общем-то, только героическое восстание жителей Тихвина и мощная осада тех тихвинцев, которые сидели в монастыре, а монастырь имел стены прочные, да, и мужество защитников плюс наличие стен позволило отбить осады шведов, польско-шведская интервенция у нас, начало 17 века. И вот благодаря этому, благодаря тому, что Тихвинский монастырь не был ими взят, была закрыта для поляков и для шведов дорога на север, а там было железо наше, русское, Устюжное, это крупнейший центр железоделательный. И вот эта победа Тихвина, она сыграла тоже определенную роль в дальнейшем развитии тихвинского ремесла и торговли. И поскольку там ничего не разорено дальше было шведами, то Тихвин оказался вот тем рубежом, который выдержал, защитил и сохранил для России очень важные запасы и то, что могло быть необходимо.
4: Прозвучала первая часть лекции Нины Жерве «Тихвин. Монастырский посад, ставший городом». Продолжение слушайте в нашем эфире, а также слушайте и смотрите на канале «Радио Град Петров» в Ютубе.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: председатель ОВЦС совершает визит в Эфиопию, глава армянской апостольской церкви дал пресс-конференцию в Эчмиадзине, в Индии ввели пожизненное заключение за осквернение сикхского священного писания. Об этих и других новостях в нашем выпуске. По приглашению Священного Синода Эфиопской Церкви председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в столицу Федеративной Демократической Республики Эфиопия, город Аддис-Абебу. По прибытии митрополит Антоний направился в Патриарший Кафедральный Собор Святой Троицы, главный храм Эфиопской Церкви, расположенный в центре столицы. Он посетил там усыпальницу последнего императора Эфиопии Хайле Селасии I, а также находящийся на прилегающих к собору территории места захоронений предстоятелей Эфиопской Церкви и мемориал эфиопских новомучеников, пострадавших за веру в XX веке. В ходе визита, который продлится 3 дня, митрополит Антоний встретится с патриархом Абуном Матфием и членами Священного Синода Эфиопской Церкви, руководством Республики Эфиопия и соотечественниками. Председатель ОВЦС посетит храмы и монастыри Эфиопской Церкви, ее главное высшее учебное заведение – Университет Святой Троицы, а также расположенный в столице страны госпиталь Российского Красного Креста, одно из старейших российских медицинских учреждений на африканском континенте. Пресс-конференция патриарха-католикоса всех армян Горегина II состоялась 2 июня в монастырском комплексе Эчмиадзин под Ереваном. На протяжении часа глава армянской апостольской церкви отвечал на острые политические и даже личные вопросы. Такой формат встречи с представителями армянских СМИ в резиденции католикоса проводился впервые. Отвечая на вопрос о возможном усилении давления на армянскую церковь в случае победы правящей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах 7 июня, католикос, в частности, заявил: «Мы ведь пока еще не знаем результатов выборов, но в любом случае церковь всегда готова защищать свои права самым самоотверженным образом». Он напомнил, что церковь выполняет важнейшую историческую миссию в создании и сохранении армянской культуры и идентичности, а также в формировании духовных национальных ценностей. Касаясь арестов ряда армянских иерархов и возбуждения против них уголовных дел, католикос подчеркнул, что эти действия не способны достичь поставленной цели – сместить с престола армянского патриарха. Горегин II уточнил, что даже если его посадят в тюрьму, он все равно останется патриархом-католикосом. Подобные вопросы решаются церковным судом, а не представителями власти. 18 мая в деревне Фаркаша румынского жудица Нямц были торжественно обретены мощи Святой Олимпии, Олимпиады Фаркашской, ее годы жизни 1880-1967, матери преподобного иеросхимонаха Петрония Тенаса из скита Продром на Святой горе Афон. На церемонии присутствовали представители духовенства, а также члены семьи Святой Олимпии, включая ее внуков. После эксгумации святых мощей в местной церкви святителя Николая Чудотворца был отслужен молебен. Затем епископ Никифор выступил с кратким словом о жизни святой Олимпии. Святая Олимпия была канонизирована Священным Синодом Румынской Православной Церкви 1 июля 2025 года, а день ее памяти будет отмечаться 4 июля. Она была причислена к лику святых вместе с 15 другими румынскими подвижницами благочестия и исповедницами православной веры. В индийском штате Пенджаб вступили в силу поправки к закону о святотатстве. Теперь за неуважение к писанию сикхов грозит пожизненное заключение. Новые нормы лишили христиан права на освобождение под залог и наделили полицию полномочиями проводить аресты без ордера. Губернатор Пенджаба Гулаб Чанд Катария утвердил закон о наказаниях за святотатство. Минимальный срок за осквернение святыни теперь составляет 7 лет тюрьмы. При этом статья 6 закона полностью освобождает государственных чиновников от ответственности за любые действия по делам о защите веры. Христианские лидеры региона назвали законодательство дискриминационным. Закон защищает тексты только одной религии и игнорирует интересы других конфессий. Президент Христианской Объединенной Федерации Альберт Дуа заявил, что новые нормы станут инструментом для преследования христиан. Правозащитники опасаются массовых репрессий на основании ложных обвинений со стороны враждебно настроенных структур. В 2023 году полиция уже подвергла двух пасторов пыткам по ложному обвинению в осквернении книги сикхов. Тогда священнослужителей защищал федеральный закон с максимальным сроком в 3 года. Однако в тюрьме один из них оказался на грани смерти. Теперь местная полиция регулярно угрожает христианам новыми арестами. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Рони, ты даже не знаешь, как мне больно. Но иди, уходи скорей, уходи немедленно, проносилась в голове Бирка. Я тебя еще не просил вернуться домой, детка, сказал Матис. А сейчас прошу, настойчиво прошу, Рони, вернись домой. «Тяжелее мне еще никогда в жизни не было», — подумала Рони. «Сейчас ей придется сказать то, что наверняка убьет отца. Это она знала. И все же ей надо это сказать. Сказать, что она не хочет расставаться с Бирком, что она не может оставить его одного в жутком холоде зимнего леса». Только теперь Матис заметил Бирка и тяжело вздохнул. Но потом крикнул: «Эй, ты, Бирк! Сын Борки, подойди сюда, я хочу тебе кое-что сказать». Бирк нехотя двинулся к нему, но, не пройдя и половины пути, остановился, вызывающе посмотрел на Матиса и спросил: «Что тебе надо?» «Охотнее всего я дал бы тебе по шее», — сказал Матис. «Однако я не стану этого делать. Наоборот, я попрошу тебя пойти с нами в мой замок. Попрошу не потому, что вдруг полюбил тебя. Нет. Но моя дочь Рони любит тебя, теперь я это понял. И, может быть, кто знает, я тоже когда-нибудь смогу полюбить тебя. Последние месяцы у меня было время подумать об этом»,

0: Когда до Рони дошел смысл его слов, она почувствовала, что внутри у нее что-то оттаяло. Да-да, что-то начало таять в ней, и это она явственно ощутила. Все последнее время она несла в себе, так и чудилась, ледяную глыбу. Как же отец сумел, сказав всего лишь несколько слов, растопить ее, превратить в журчащий весенний ручей? Как могло вдруг произойти то, что еще минуту назад казалось совершенно невозможным? Ведь случилось настоящее чудо. Ей больше не надо будет выбирать между Бирком и отцом, между двумя людьми, которых она так любит. Теперь она не потеряет ни одного из них. Она поглядела на Матиса, и сердце ее переполнилось радостью, любовью и благодарностью. Потом она поглядела на Бирка и увидела, что он не разделяет ее радости. Вид у него был растерянный, во взгляде сквозило недоверие, и Рони не на шутку испугалась. Он ведь такой настойчивый и упрямый. А вдруг он не захочет спасти себя? Вдруг он откажется идти с ними? «Матис», — сказала Рони, — «я должна поговорить с Бирком без тебя».
1: «Без меня?» — спросил Матис. «Ну ладно, тогда я схожу в мою старую медвежью пещеру. Погляжу, как она теперь выглядит. Ну, давайте побыстрее, потому что нам пора идти домой».
0: «Нам пора идти домой», — насмешливо повторил Бирк, как только Матис ушел. «Интересно, куда это домой? Неужели он думает, что я готов стать у них мальчиком для битья?»
1: «Да никогда в жизни!»
0: «Мальчик для битья, ну и глупый же ты!» — сказал Рони, вдруг разозлилась, просто рассвирепела. «Ты предпочитаешь замерзнуть в медвежьей пещере, так? Да?»
1: Бирк помолчал, а потом негромко сказал: «Да, предпочитаю».
0: Рони была в отчаянии. «Неужели ты не понимаешь, что нельзя так относиться к своей жизни? Свою жизнь надо беречь. И если ты зазимуешь в медвежьей пещере, то погубишь свою жизнь и мою».
1: «Что ты несешь?» — воскликнул Бирк. «Твоя-то жизнь здесь при чем?
0: А при том, баранья твоя башка, что я останусь с тобой», — закричала Рони, вне себя от бешенства и отчаяния. «Захочешь ты этого или нет, все равно будет так».
1: Бирк долго молча глядел на нее.
0: «Ты понимаешь, что ты сейчас сказала, Рони?»
2: «Понимаю.
0: Ничто не может нас разлучить. И ты сам, чудак, это знаешь».
1: И тут Бирк улыбнулся. А улыбка у него была сияющая. «Как он красив, когда улыбается», — подумала Рони.
0: «Твою жизнь я не могу оборвать, сестра моя. Все что угодно, только не это. Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошла. Даже если мне придется ради этого жить среди разбойников Матиса, я готов это терпеть пока не задохнусь там».
1: Они затоптали золу в очаге и увязали вещи. Ну что ж, пора идти.
0: Расставаться с медвежьей пещерой не хотелось. Но Рони шепнула Бирку на ухо совсем тихо, чтобы Матис не услышал и не расстраивался раньше времени.
1: «Весной мы сюда вернемся».
0: «Если будем живы», — улыбнулся Бирк. Он уже заранее этому радовался. И Матис тоже был очень рад. Он размашисто шагал по лесу далеко впереди детей и так громко и грозно пел, что весь табун диких коней умчался в испуге. Кроме хитрюги и дикаря. Они стояли рядом, наверное, ждали, когда же они снова поскачут на перегонки. «Нет, не сегодня», — сказала Рони и погладила хитрюгу. «Но, быть может, завтра или послезавтра, а потом каждый день, если не навалит много снега». Бирк тоже похлопал своего дикаря по шее. «Там мы вернемся, только вы дожидайтесь нас». Матис шагал далеко впереди детей и все пел и пел. Рони и Бирк едва поспевали за ним. Дороги, казалось, конца не было. Но вот они дошли до волчьей пасти. Тут Бирк остановился. «Матис, я должен сперва пойти в нашу башню и поглядеть, как там Ундиса и Борка», — сказал он. «Но я тебе очень благодарен, что ты разрешил мне приходить к вам и видеть Рони, когда мне захочется».
1: «Признаюсь, меня это не очень-то радует, но ты приходи, и все-таки приходи», — сказал Матис.
0: Потом он рассмеялся. «А знаете, что говорит лысый Пер? Этот глупый старик на самом деле считает, что Фокт и его солдаты разделаются с нами поодиночке. Он сказал, что умнее всего было бы сейчас объединиться обеим шайкам и подумать только, какие странные мысли приходят старому хитрецу».
1: Матис поглядел на Бирка с нескрываемым сочувствием. «Жаль только, что у тебя отец такой брехун, а то это можно было бы обдумать». «Сам ты брехун!» — дружелюбно воскликнул Бирк, а Матис в ответ, подумать только, приветливо ему улыбнулся. Бирк протянул Рони руку. И прежде, расставаясь у волчьей пасти, они всегда пожимали друг другу руки. «Мы будем видеться каждый день, дочь разбойника, да, сестра?» Рони кивнула. «Каждый день, Бирк, сын Борки».

Когда Матис и Рони вошли в каменный зал, там воцарилась мертвая тишина. Никто не осмелился даже заорать на радостях, потому что давно уже Матис не терпел никакого веселья. И только лысый Пернис держался и высоко подпрыгнул. Так он был счастлив, и к тому же он еще и громко икнул. «Салют по случаю благополучного возвращения наследницы подочи и кров!» — воскликнул он. Матис хохотал над этой шуткой так зычно и так долго, что все разбойники растрогались до слез. Они тоже были счастливы. Да, с того злополучного утра, когда Рони на глазах у всех перепрыгнула через пропасть, они в первый раз слышали, чтобы их атаман хохотал. И тут же тоже принялись хохотать. До упаду. Они просто корчились от смеха. И Рони смеялась. А потом из хлева пришла Лависа, и снова в зале воцарилась тишина. Разве перестала смеяться, когда мать встречает свою дочь, вернувшуюся, наконец, в отчий дом после долгого отсутствия? И в эту трогательную минуту глаза у разбойников снова наполнились слезами. «Знаешь что, Лависа, — сказала Рони, — погрей в большой лохане, пожалуйста, воду». Лависа кивнула. «Вода уже греется». «Вот это да! — воскликнула Рони. Рони съела целую буханку хлеба, испеченного Лависой, и выпила большую крынку молока. А после этого Лависа посадила ее в лохань с горячей водой и терла мочалкой до красна. Теперь Рони лежала в своей старой кроватке и глядела в щель полога, как догорает огонь в камине. Все как прежде. Лависа спела волчью песнь, и пришло время сна. Рони очень устала, но у нее в голове все еще бродили разные мысли. «А в медвежьей пещере сейчас собачий холод», — думала она, «а у меня тепло разливается по всему телу. Разве не странно, что от такой малости чувствуешь себя счастливой?» Потом она подумала о Бирке. Как он там поживает? Как его встретили в башне Борки? Надеюсь, у него тепло тоже разливается по всему телу. В большом зале стало тихо. И вдруг раздался испуганный голос Матиса. «Рони!» промычала она сквозь сон. «Я только хотел проверить, здесь ли ты», — сказал ей отец.

Лес, который Рони так любила, и в летней одежде, и в осенней, снова стал ей другом. А в последнее время в Медвежьей пещере он казался и грозным, и враждебным. Но теперь они с Бирком скакали верхом по лесу, и Рони была счастлива. Ты даже представить себе не можешь, как Ундисса и Борка обрадовались, когда я вернулся, — сказал Бирк. А я, по правде сказать, и не думал, что они меня так любят. Вот и живи у них, — сказала Рони, — до весны. Жизнь в замке Матиса вошла в свою старую колею. Теперь там снова царило веселье. Разбойники снова пели и плясали по вечерам, и раскатистый смех Матиса снова сотрясал стены. Одним словом, жизнь пошла по-прежнему. По-прежнему, да не совсем. Борьба с солдатами Фокта ожесточилась. Лысый Пер с утра до вечера твердил только одно. Пока еще не поздно, Матису и Борке надо помириться. Если будет одна сильная шайка разбойников, то, может быть, нам еще как-нибудь удастся совладать с Фоктом и его солдатами. Но если останутся две шайки, которые только тем и занимаются, что рвут друг у друга добычу из пасти, словно голодные волки, то всем нам крышка. А Матис отвечал: «Я знаю, старик, ты говоришь, что думаешь. Конечно, кое в чем ты и прав, но вот ответь. Кто будет атаманом этой сдвоенной шайки, как ты считаешь?» И Матис лукаво усмехнулся. «Борка, что ли? Ведь я, Матис, самый сильный и могучий атаман во всех горах и лесах и намерен остаться таковым навсегда. Но вполне возможно, что недотёпа Борка этого не понимает. Так докажи ему это, ведь один на один ты его одолеешь, бык ты эдакой». Все это хитрый лысый Пер придумал, когда лежал по ночам без сна в своей каморке. Единоборство атаманов.

0: Дни шли, а Матис по-прежнему не слушал советов лысого Пэра. Но однажды утром, еще до того, как разбойники Матиса оседлали своих коней, к волчьей пасти прискакал Борка и потребовал встречи с Матисом. Он привез дурные вести. На рассвете они возвращались на Вега, и на их пути оказалась засада. Солдаты схватили двоих из его шайки, а третьего ранили стрелой, когда тот пытался скрыться. «Вот уж воистину кровавые собаки», — с горечью сказал Борка. «Не дают бедному разбойнику заработать на кусок хлеба». «Нет, хватит», — нахмурился Матис. «Мы им покажем, где раки зимуют. Больше этого терпеть нельзя». Правда, он тут же спохватился, что сказал «мы». Тяжело вздохнул и выжидающе замолчал, смерив Борку оценивающим взглядом.
1: «Может быть, нам все-таки следовало, надо бы объединиться?»
0: В конце концов выдавил он из себя, хотя ужас охватил его от этой фразы. «Так разговаривать с атаманом Боркой. И его отец, и дед, и прадед в гробах перевернулись бы, если бы услышали эти слова». Но что до Борки, то он засиял, как медный грош. «Наконец-то я услышал от тебя то, что давно хотел услышать, Матис. Одна сильная шайка. Вот это было бы толково. Под командой одного сильного атамана. И я знаю, кто подошел бы для этого дела», — сказал он и ударил себя кулаком в грудь. «Крепкий, как камень, и трудолюбивый, как вол. Силы хоть отбавляй». Тут Матис расхохотался, да так жутко, что у всех, кто стоял вокруг, от ужаса мурашки пошли по спине. «А ну-ка, подойди поближе, я тебе, Борка, покажу, кто тут атаман».

0: А между прочим, все произошло именно так, как хотел лысый пар. Решено было устроить поединок атаманов. Утро было солнечным, но холодным, и земля покрылась инеем. На поляне перед волчьей пастью уже толпились разбойники Матиса и разбойники Борки, все с копьями. Плотным кольцом окружили они Матиса и Борку. Вот сейчас-то и станет ясно, кому из них быть атаманом. На скале, нависшей над поляной, восседал лысый пэр, завернутый в волчью шкуру. Он выглядел, как старый взъерошенный ворон, но глаза его горели нетерпением, и он с большим интересом следил за тем, что происходит внизу, на поляне. Бойцы разделись до рубашек, скинули сапоги и переминались теперь с ноги на ногу на подмерзшей земле. Потом они стали напрягать и растирать мускулы на руках и подпрыгивать на месте, чтобы разогреться. «Эй, да ты посинел от холода, Борка!» — задиристо выкрикнул Матис. «Ну не волнуйся, скоро тебе станет жарко». «Сдается мне, что и ты не замерзнешь», — в тон ему ответил Борка. Фьосок подал, наконец, знак, и тотчас Матис и Борка с криком кинулись друг на друга.
1: Страницы сказочной повести «Астрид Лингрен», «Рони, дочь разбойника», читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: в исполнении Густава Леонхарта прозвучала куранта Уильяма Бёрда.
1: Пастырский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы в течение ближайшего часа. Нам на сайт уже поступило очень немало вопросов, поэтому, наверное, без долгих прелюдий начну на них отвечать. Кое-какие я успел просмотреть, большинство даже не успел прочитать, так много. Итак, Светлана из Петербурга пишет: «Помогите совет. У меня мать постоянно сидит у телевизора, смотрит одни негативные новости, предсказатели, потом начинает мне звонить и пересказывать. После таких звонков от нее очень плохо себя чувствую. Но возразить и остановить ее нельзя. Сразу переходит на крик и ругательство. Как вести себя в такой ситуации? Спасибо». Ну что, Светлана, можно вам сказать? Видите, мать отменить невозможно. Если бы это был какой-то назойливый ваш знакомый, ну, просто прекратили с ним общение за ненадобностью. С матерью так никак не поступишь. Значит, видите, родители нам посылает Господь Бог. Мы их себе не выбираем. Друзей выбираем, поэтому можем и отменять до некоторой степени. Здесь воля Божия. Значит, ну, для спасения вашего, для вашей жизни это все-таки почему-то нужно. Ну, что здесь воспитывается? Терпение прежде всего. Вот, да, неприятно, да. Значит, что-то выслушать, все это потерпеть, ну и закончить разговор. Вот, поэтому обычно ведь возникает, да вы и сами пишете, после, значит, возразить и остановить ее нельзя. Ну и не возражайте и не останавливайте, потому что, ну а кто ж тут? Поезд, понимаешь, на полном ходу не остановишь, как и лошадь на скаку. Редкая русская женщина может это сделать. Что здесь ничего не попишешь. Упражнение на терпение. Примите это как, ну, некоторое аскетическое действительно упражнение. Вот. Ну, если возможно, закругляйте немножко разговор побыстрее, пораньше. Вот. Если никак не получается, ну, дай Бог терпения, что ж я могу сказать. Молитесь, конечно, Господу, чтобы как-то ее Господь вразумил, утешил. Ну, там уж тоже от вас зависит. Может быть, как-то переключить тему разговора, возможно. Но это больше вопрос уже не к священнику, будет к психологу. Мы должны говорить о том, почему, для чего, что мы полезного для духовной жизни можем из любой ситуации извлечь. В данном случае упражнять свое терпение, смирение. Вот. Слушайте, ну, если не поддерживаете активно разговор, может быть, он побыстрее закончится. Если начинаете возражать, будет долгое, там, и кончится руганью. Так что думаю, что ничего, кроме этого, посоветовать невозможно. Мать есть мать. Алена из Петербурга пишет: «Скажите, пожалуйста, на брак с конкретными людьми Бог благословляет? Есть вероятность упустить того самого человека и создать семью не с тем человеком, и не во спасение будет брак». То есть вопрос, видимо, в том, что, ну вот, вообще Господь на брак, конечно, благословляет, да, общее утверждение. Вот, всем это возможно, всем это доступно, но, может быть, не всем нужно. Теперь вопрос именно с конкретным человеком спрашивается, видимо, да, благословляет ли Господь или тут полностью наша воля. Я думаю, в основном наша собственная. А как вы узнаете волю Божию? Ну, можете посоветоваться, допустим, с духовником, если у вас таковой есть. Вас хорошо знает, Но он, скорее всего, попросит этого человека привести с ним, познакомиться, ну и даст вам какой-то совет. Скажет, что это подходит, или это, боюсь, что может оказаться слишком сложно, непосильно. Или вообще человек просто совершенно негодный для брака. Вот. Ну, скорее всего, священник не будет говорить категорически. Постарайтесь уловить его интонацию, что все-таки скорее да или скорее нет. Если скорее нет, опять-таки решение за вами. Примите это к сведению, что батюшке кажется нет. Разберитесь, не торопитесь. Вот, к сожалению, случаев, когда неудачно заключаются браки, конечно, много, но надо тоже понимать, что брак – это, как в предыдущем вопросе, это упражнение на терпение и смирение. Понимаете, трудности в браке начинаются довольно быстро, в любом, даже хорошем, правильном, оба человека хорошие, оба положительные, но какие-то возникают, конечно, трения, с чем-то несогласие друг с другом, люди не очень привыкли себя в окружении ближних, вот с своими родителями, например, с братьями и сестрами, как-то особенно сдерживать, да, начинают немножко распускаться. Но в братьях все будет то же самое, повторяться та же модель. Люди очень близко живут, предельно близки друг с другом, значит, есть возможность распуститься. Ну, как кто-то начинает распускаться, другому это все, конечно, не нравится. Одним словом, здесь будет много трудностей, но такого рода трудности, они преодолимы. Здесь может возникать соблазн, развод там, и так далее. Ну, вот здесь надо, конечно, изрядно потерпеть, смириться. Вот. То есть брак – это труд. Это труд выстраивания совместной жизни. Вот. Поэтому даже если не идеально сделан выбор, брак может осуществиться, он может развиться при взаимном желании его сохранять. Вот. Так что здесь все-таки ваше решение в конкретном всяком случае будет на первом месте. Окружающие люди, мне кажется, тут, может быть, лучше был бы именно духовник, потому что с родителями, родителей тоже надо слушать, да, как там сказано, молитвы родителей утверждаются дома, да, вся семья, семейная, новый семейный дом. Вот, так что с родителями тоже следует, наверное, принять к сведению, во всяком случае. Не всегда родители объективны, иногда в них ревность может какая-то проступать, иногда в них желание все-таки вас сохранить до некоторой степени для себя. Поэтому здесь в меньшей степени будет объективное какое-то мнение, чем в случае, если вы говорите с священником, которому, в общем-то, особенно нечего ревновать, он рад, если его чадом духовным все хорошо получается. Поэтому он скорее будет более беспристрастным здесь советчиком. Вот. Страсти вообще не лучший советник. Так что вот таким образом, ну, сами смотрите. Вот. Вы уже, видимо, в том возрасте, когда вам пора какие-то в этом смысле делать шаги, решения принимать. Смотрите, что за человек. У вас есть какой-то, пускай небольшой, но жизненный опыт. Вот, не торопитесь, пообщайтесь с человеком дольше. Вот, совершенно не обязательно подразумевает какие-то близкие отношения, да. Если ваш избранник будет готов достаточно на долгие такие отношения, это будет в любом случае хороший признак. Значит, ему надо чего-то от вас большего, чем, ну, просто близость физическая. Вот, это слабоватый аргумент для брака. Ну, вот таким образом. Ярослав из Петербурга спрашивает. Батюшка, объясните, пожалуйста, как мне разобраться, где мой крест, который дан мне Господом, что я не могу изменить в своей жизни и через это становлюсь лучше, а где времена неудобоносимые, это то, что я сам могу на себя наложить, через это стану только хуже. Поправьте меня, пожалуйста, если неправильно понимаю. Нет, в общем-то, видимо, вы правильно понимаете, насколько я из ваших таких немножко неопределенных слов могу понять. Значит, крест – это обстоятельства жизни, которые действительно от меня не зависят. Не то, что я не могу их изменить, они не зависят. Я не выбираю себе родителей, я не выбираю себе страну и место рождения, время, когда я родился. Не выбираю себе родителей, как мы только что выяснили, да, и вообще какое-то окружение родственное, да, с которым мне всю жизнь надо будет как-то поддерживать отношения. Вот это некоторая данность. Потом у меня есть какие-то способности, к чему-то есть, к чему-то нет. Нет. У меня есть определенные, ну, называем это черты характера, ну, какие-то особенности, да, кто-то вспыльчив, кто-то очень отходчив, кто-то по природе добр, кто-то по природе скуповат. Ну, что там разбираться, откуда чего пришло, что там, не знаю, в генах заложено, а что воспитанием в моей семье ко мне пришло, не суть важно. Вот надо смотреть на то, какой я сегодня. Вот у меня есть то-то, то-то, такие-то способности, такие-то достоинства, какие-то недостатки. Ну, вот это данность, да, которую я переменить не очень могу. Ну, недостатки свои, впрочем, конечно, могу. Над этим можно трудиться. Да, то есть вот понять, что я могу в себе исправлять. Но если во мне есть что-то греховное, это определенно над этим надо работать. Прилагать все усилия и молитвенные, да, просить у Бога помощи в этих делах и, ну, как-то себя обуздывать, сдерживать, ограничивать от каких-то соблазнительных вещей, которые вот заранее всегда провоцируют вас на какие-то греховные так или иначе действия. Да? Это можно менять. Вот. Какие-то вещи мы не можем менять, и это как раз крест. Но наша задача все равно явить собою подобие Христа, то есть поступать по-христиански. Да? Одному это будет проще. Человек, который по природе щедр и добр, будет гораздо проще выполнять заповеди Христовы, кто, ну, в силу, скажем, да, природы, такое слово немножко расплывчато, ну, в силу вот тех особенностей, которые сложились, да, немножко скуповат, он не очень добр, эгоистичен, ну, вот это будут трудности, это будут трудности. С этим материалом надо работать и все равно стараться, глядя на Христа, следовать за ним. Ну, вот, как говорится, подражать Христу, как Фома Кемпийский писал книгу о подражании Христу. Значит, вот у каждого свой материал. Одному материал достался более легкий, другому более трудный. Вот, материал – это я сам такой, какой я на данный момент есть. Вот, и мне нужно из точки А, в которой я нахожусь таким, какой я есть, попасть в точку Б, уподобиться Христу. Ну вот, стать святым, как святые уподоблялись Христу, да, вот они все немножко на одно лицо получаются. Почему? Потому что они все в сторону Христа направлены. Вот, так что здесь вот эта данность, которую мы не можем изменить, это вот и называется крестом. Но изменить не в том смысле не можем, что это просто вот есть такое. А дальше что-то действительно мы не можем, росту не можем себе. Не то, что там на локоть, как в Евангелии говорится, может быть, не очень точный перевод, не суть важно, не можем себе прибавить ни дня жизни, ни сантиметр роста. Да? Это вот уже никуда. Вот. А что-то можно менять. Вот. Теперь, если говорить о том, что мы сами на себя что-то такое громоздим, как вы называете, бремена неудобоносимые, но это неразумие, вот. И, конечно, здесь можно себе повредить. Вот. Опять-таки, я бы посоветовал, если вы на себя накладываете какие-то бремена, ну, не знаю, хотите там исполнять какие-то особенные молитвы, благотворить там очень широко и так далее, да, ну, сверх того, что в среднем для вас доступно и не разрушает всю вашу, весь вклад вашей жизни. Значит, вот здесь такие, при превышении вот этих обычных каких-то норм, я бы советовал поговорить со священником, а не решать самому. Вот буду исполнять такое-то количество там молитв, поклонов, там вычитывать всю псалтирь там каждый день, ну, не знаю что, или вы надумали пойти в монахи, в монастырь. На все это надо, конечно, брать благословение, обсуждать. Опять-таки здесь, я думаю, священник, если у вас есть духовник, то, естественно, с ним. Ну, даже священник, может быть, не так близко с вами знакомый, но все-таки, конечно, лучше бы он был не просто первый встречный на улице, а священник, который вас знает, он может просто сказать, что вот это стоит, давай, делай, трудись, а это вот не надо, это чрезмерно, тебе это не понести. Ну, вот таким образом. Марина из Санкт-Петербурга пишет: «Добрый вечер, у меня есть аккаунт ВКонтакте под вымышленным именем. Я не хочу общаться ни с кем из моих знакомых и бывших друзей, коллег, поскольку их очень много, и мне придется тратить много времени для общения с ними. Грех ли скрываться в соцсети под псевдонимом? Благодарю вас за ответ». Да и меня попрекнули. Пишешь с левой страницы, еще чего-то хочешь. Да. Мне необходимо покаяться в грехе обмана, может, еще в каких-то грехах. Ну, что я могу сказать? Я сам, скажу честно, я не пользуюсь никакими социальными сетями. Ну, вот такими, типа ВКонтакта там, или там Фейсбука, где чего-то люди пишут, выкладывают какие-то свои мнения, суждения, что-то обсуждают в каком-то кругу людей или в неограниченном кругу людей, открытый какой-то имеет аккаунт. Я вот этим вообще не пользуюсь. Поэтому я плохо даже понимаю, что значит пишет с левой стороны. Ну, или с левой страницы, видимо, это вот человек, который не под своим именем, а как-то там вот где-то свое место где писать. Ну, я не знаю, вообще-то это так ли нужно. Вот вы разумно пишете, не хочу общаться ни с кем из знакомых, поскольку их очень много, придется тратить много времени. Ну и тут я бы только поприветствовал. Ничего в этом не вижу плохого. Если у вас есть много знакомых, друзей, с которыми вы можете общаться офлайн, ну так и общайтесь офлайн. И нормально. А вот это перетирание бесконечное в соцсетях, ну, я не думаю, что это дает какую-то пользу большую. Вот. А под псевдонимом, то есть, вот вы пишете, вы все равно в это втягиваетесь, тратите время, вы читаете, что пишут другие, очевидно, да, и скрываетесь под псевдонимом, пишете свои какие-то тоже мнения, суждения. Ну, а может, вообще без этого обойтись? Закрыть всю эту лавочку и жить себе спокойно. Вот. Ну, может быть, читать что-то, ну, я не знаю, честно говоря, не знаю. У меня слишком малый опыт, можно сказать, нулевой, жизни в соцсетях. Я знаю, как люди просиживают там целыми днями, бесконечно перетирают что-то, спорят. Абсолютно ни к чему, как правило, не приходят, вот, никакому общему мнению, а просто кажется при своем это способ вот какого-то довольно бессмысленного говорения или какой-то саморекламы, или какого-то самопрезентации такой, да, вот, а я думаю так, и все должны знать, что я думаю, да, или как я сегодня, где я сегодня был, что я видел. Но это точно вообще всем интересно. Может быть, это интересно вашим родителям, там, вашему мужу, детям. Ну, так вот с ними не надо прятаться под какими-то псевдонимами. А если это какой-то неограниченный круг пользователей, ну, и что вам от того, что вы поведаете о чем-то? Кто-то выкладывает бесконечные фотографии, там, свои два шага шагнул, и уже на это надо обязательно зафиксировать, всем разослать, чтобы все видели. Да? Близким людям послать, может, интересно, которые вот поехали в отпуск, мама переживает, где там дочь. Ну, вот послал маме, что дочь в порядке, все хорошо, купается в теплых морях. Ну, и все отлично. А так вот всем, не знаю, духовной пользы уж точно никакой не будет. Не уверен, что есть такой большой вред, но если злоупотреблять, то точно будет вред. Вот, так что, ну, под псевдонимом я не вижу, это можно, в этом нету специального греха, и обмана какого-то особенного нет, ну, просто я не понимаю, зачем, если вам не хочется тратить время на... Вы же все равно его тратите, просто вы скрываетесь, читаете других, пишете свои мнения, но только скрываетесь под, ну, вот, каким-то ником там своим. Не знаю, честно говоря, не очень понимаю, зачем это вообще нужно. И вообще это, мне кажется, малополезное дело. И тем более, ну вот здесь, при том, что вам не хочется тратить лишнего времени, не тратьте его, да и все.

Ну, это кому? Богу нужно, вы думаете? Вот что, какой смысл вот этого словосочетания «вычитывать правила»? Я понимаю, молиться. Молиться – это беседовать с Богом, говорить ему, что у меня на душе, покаяться, может быть, в своих грехах. Вот я что-то сегодня сделал, Господи, прости. Вот. Что-то собирать, Господи, благослови. Что-то не получается, вот как в ваших случаях, в отношениях с близкими людьми. Господи, помоги, помоги наладить это, научи, умудри, как мне вот... Вот это я понимаю, да, в тех молитвах, которые написаны в молитвословии, в принципе, подобные прошения есть. Но от того, что вы просто механически вычитаете, потому что вот это вычитывание, да, вы даже написали «высчитывать», ну, понятно, вычитывать, вот, как бы это очень мало похоже на беседу с тем, кто вам близок, а Бог должен быть близок, и смысл молитвы – приблизиться к Богу. Если вы просто формально что-то делаете, от этого никому ни тепло, ни холодно. Ну, разве что, может быть, немножко вас дисциплинирует. В том смысле, что вы знаете, что вы должны вот что-то исполнить такое, ну, не совсем утилитарное, да? Вот, и, а больше ничего. В таком виде прошения как-то очень будут слабы. Поэтому вы можете пользоваться теми молитвами, которые святые нам оставили. Выберите те, которые в вашем случае более подходящие. Научитесь молиться тоже и своими словами. Обязательно говорите с Богом о том, что вас по-настоящему волнует. Вот вас совершенно понятно, что волнует, да, отношения там в семье. Значит, вот об этом с ним говорить, просите, размышляйте над тем, в чем, может быть, вы были как-то неправы, вы себя вели как-то, может быть, не должным образом. Вот это тоже надо анализировать. Ну, конечно, проще всего любую проблему сделать проблемой внешней. Да? Не со мной что-то не в порядке, а это вот с другим что-то не в порядке, или с другими. Все не те. Вот не те люди, понимаешь, Бог послал, не тех людей. Вокруг меня, окружают меня все не те, разнообразные и не те. Потому что со мной что-то не то. Ну, вот на эту тему тоже стоит очень серьезно думать. Вот. Ну, конечно, видите, отношения... Ну, бывают люди эгоистичные. Я не исключаю, что ваш муж порядочный эгоист и не признает своих ошибок просто никогда. Вот. Но попробуйте ему дать пример. Признавайте свои уж, во всяком случае, всегда. Ну, в тех случаях, когда, ну, вам кажется очевидным, что неправ был он, и как-то он нехорошо поступил. Но обозначьте это, но тоже не давите на больную мозоль, что называется. Наверняка он все, все люди все понимают, да? Просто они строят себе такую скорлупу вокруг себя ореховую, непробиваемую, чтобы... не потерять какого-то равновесия, да, вот, и когда вы, точно зная, где есть дырочки в этой скорлупе, и куда можно иголочкой пролезть и больно ткнуть, это делаете, конечно, это вызывает очень такую реакцию. Вот в близких отношениях, в семейных отношениях всегда это очень большая проблема. Вот. Ну, бывают люди, которые, да, вот не признают. Ну, конечно, это не христианское качество. Вот. Я знал таких людей, которые, в общем, ну, никогда не просят прощения, никогда не... Ну, все-таки по этим людям видно, если за ними наблюдать, что, в общем, конечно, они чувствуют, что-то не то сделали. Они, конечно, себя оправдывают, все, но все-таки чего-то есть. И когда вы идете навстречу, они как-то очень радостно, ну, все, как бы вот прошло, вот. По умолчанию, как бы они просят прощения, но так явно они это никогда не скажут. Ну, что делать? Если бы ваш муж был человеком церковным, наверное, он бы больше рефлексировал на эти темы, и от него гораздо можно было бы больше услышать каких-то слов покаяния и желания примирения. Вот, занимает такую неуязвимую как бы позицию. Очень часто это бывает защитная реакция, когда человек просто очень не уверен в себе, чувствует себя слабым, поэтому вот он ограждает себя такой стеной. Он непогрешим, все, вы все плохие, я хороший. Ну,
старайтесь тоже по-христиански как

как-то это преодолевать. Тут уж что делать, муж куда деться. Вы сделали когда-то выбор, выбрали себе такого партнера в жизни, вот, с которым вы обязались идти до смерти. Ну и вот что же теперь? Ищите, ищите и обрящите. Ищите пути выстроить с ним все-таки отношения. Вот что могу сказать. Молиться, конечно, надо, только не вычитывайте, пожалуйста, правила, а беседуйте с Богом, говорите, просите. Татьяна пишет, как при таком многообразии храмов обрести свой приход и своего батюшку? Мне очень хочется делать что-то хорошее, но шить я не умею, стричь тоже. Готовка, ну, тоже так медленно готовлю, может, что-то или гореть, или, наоборот, не пропечься. Это к тому, что если есть волонтеры-парикмахеры, волонтеры, кормящие, нуждающиеся в других, да, нет. Я вне брака, мне хочется приносить пользу, помимо профессии. Даже пол, как санитарка моет в больнице, не умею мыть. Хочу быть добровольцем. 24/7, ничего не умею и стесняюсь, готовлю только для себя и очень скромно, поскольку доходы небольшие. Как найти себя и обрести свое призвание? С мужчинами дело иметь не хочу, им лишь бы соития и детей они не хотят, разочарована в них. Ну, хорошее, да, письмо, как же так ничему не научились по жизни, вот. Ну, не знаю, приходите к нам в приход, я не знаю, где вы живете. Если вы живете где-то на Васильевском острове относительно в центре, то могу вас позвать к нам. Вот, у нас есть, ну, самое такое, все прихожане по череде готовят трапезу воскресную. Значит, у нас литургия, после литургии все собираемся в большой трапезной. Ну, там, наверное, не все прихожане, которые были на литургии, кто-то уезжает, кто-то иногда остается, иногда уезжает, по-разному там. На всяком случае, человек, ну, 40-50 всегда остается. И трапезу готовят по очереди, по некоторой череде. Вот, есть у нас ответственный такой замечательный прихожанин, мужчина, который ведет вот это назначение, вот, призывает и так далее. Но если вы одна, то, понятно, вам будет трудно приготовить, тем более, раз вы ничего не умеете, на 40 человек. Значит, никто от вас не потребует, чтобы вы одна накормили 40. Деньги, разумеется, даются на это дело. Ну, кто-то еще добавляет от себя, кто-то не добавляет. Ну, дается так, что можно минимально все сделать. Так вот, вы просто войдете в компанию с какими-то другими людьми. Кто-то еще тоже один, кто-то, может быть, ну, вот там, не знаю, муж с женой, а и вы третья будете вполне помощницей, или там две женщины, или с каким-то молодым человеком вы окажетесь в паре. Вот, одной не нужен, но можно надеяться, что тот, с кем вы будете вместе, он несколько более сноровист, чем вы. Ну, что-то вы сумеете же сделать, там, что-то порезать, чего-то там, вот, а он возьмет на себя боль. Вот, так что, ну вот, пожалуйста, такое дело. Ну, свечница у нас есть, тоже не требует каких-то специальных навыков. Надо просто аккуратно убрать после службы, там, почистить подсвечники, вот, навести какой-то порядок, может быть, там, пол протереть, ну, в храме. Ну, вот такие вещи, это не умение, это не как санитарка в больнице, где действительно там много всего, это надо и навык иметь, потом надо иметь тоже определенный склад, не все как-то, по крайней мере, сходу идут в больницу, иногда бывают запахи не очень приятные, иногда бывают и люди больные, очень тяжело на это смотреть. Тут зависит, опять-таки, кто-то пробует и входит в это дело. Вот, у нас есть сестричество, которое в Максимилиановской больнице, тоже в центре города, здесь не так далеко от нас, вот, помогают людям на вот таких отделениях сестринского ухода, где в основном старушки, старички бывают такие, в основном одинокие, брошенные, никому не нужные.
Не могу сказать, что там надо сильно много ухаживать, потому что очень неплохо персонал работает, и, в общем, там более-менее справляются. Это не так, как было, скажем, 20 лет назад, когда был просто тихий ужас. Сейчас уже с этим делом довольно неплохо налажено. Ну, что-то сделать, может, помочь там, ну, вот, подстричься. Ну, там не надо стрижки делать какие-то, ну, просто немножко какой-нибудь старушке там... лысики седые там подстричь, просто посидеть, почитать Евангелие или просто какую-то книжку художественную литературу, если Евангелие не интересно, да. Ну, вот какие-то простые вещи. То есть мы находим довольно много всяких занятий, затей для людей полезных, нужных, но не требующих какой-то специальной квалификации. А если есть какая-то квалификация профессиональная, может быть, ее тоже можно как-то, ну, более или менее использовать. У нас есть более сложные проекты, чем, скажем, вот сестричество в храме. Вот. Или сестричество в больнице. Там тоже храм, кстати, у нас есть. Ну, вот если вам не очень далеко ездить к нам, вот-вот, приходите, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, Васильевский остров, вот рядом Оптинское подворье, где-то в 100 метрах от нас. Дом 39, Оптинское подворье 27, наверняка вы знаете его. Но если вы живете где-то очень далеко, не знаю, у нас есть много довольно прихожан, которые приезжают прямо с другого конца города. Но здесь я не берусь, не готов вам это как-то, так сказать, рекомендовать. Потому что все-таки слишком далеко ходить сложно. Вот, поэтому пробуйте в храме где-то, который более или менее не очень далеко от вас. Ну, вот таким образом... Служим мы по воскресным дням, всеночное бдение в субботу, литургия в воскресенье в 10, всеночное накануне в 5. Служим тоже праздники, конечно, Дуны 10 и некоторые другие праздники. Ну, если вы приедете в какое-то воскресенье, вы познакомитесь более-менее с тем, что у нас происходит. Если вам понравится, ради Бога, оставайтесь тут и найдем вам применение. Лариса из Петербурга. Как ваше здоровье? Почему у вас давно не было в эфире? Скучала очень по эфирам с вами. Лариса. Лариса, ну, наверное, какая-то знакомая наша прихожанка. Значит, мое здоровье хорошее, слава богу. Действительно, меня давно не было, потому что мне делали такую операцию, не особо сложную по теперешним временам. Катаракту. Меняли хрусталик в глазу. Ну, и там еще получилось, что я заболел перед этим, ну, простудился просто, и поскольку очень боялся, что меня не возьмут на операцию, решил посидеть дома, интенсивно как-то лечиться, ну, слава богу, все вылечился к моменту, когда уже была назначена операция. Ну, а потом после этого тоже там где-то неделю рекомендуют более-менее спокойно посидеть. Ну, вот, ну, сейчас я уже вполне, слава богу, в строю. Так что буду чаще появляться на пасторском часе и, может быть, в каких-то других программах, куда позовут мои сотрудники. Спасибо за беспокойство, за молитвы. Мария из Петербурга. Здравствуйте, я не специально обидела человека, а он не может меня простить. Теперь относится враждебно. Я уже обратилась к батюшке за советом, но он мне ответил, что преподобный Амвросий Оптинский ранее сказал: «Познай себя, и хватит с тебя». Он говорит, что это будет гаданием с нашей стороны, почему тебя не хотят простить. Я 2 раза просила прощения, но каждый раз человек заносит меня в черный список. Что мне делать? А ситуации я посоветовала, как лучше поступить, а меня послали на 3 буквы. То есть, ага, ситуация была именно вот такая, да? Ну, видите, когда человек просит совета, его посылают, это значит не потому, что не хотят, в принципе, давать советы, это как раз все мастера. Видимо, это уже что-то накопилось очень сильно. Наверное, какие-то были с этим человеком уже разговоры, обсуждения, или вы уже 30 раз обсуждали эту тему и опять просите советы, но это немножко достало.
Я думаю, надо отступиться, и все. Ну, человек просто, ну, очевидно, не хочет продолжать общение с вами. Ну, хорошо это или плохо, мы не судьи другим людям, правда? Ну, Бог ему судья. Вот, может быть, так, если посмотреть объективно с дистанции на вас, может быть, можно сказать, что да, я, пожалуй, что понимаю этого человека. Может быть, вы, Мария, какой-то такой человек, с вами общаться не очень хочется, да? Ну, какие-то есть качества, которые вот вызывают. Может быть, дело абсолютно не в вас. Вы, может быть, абсолютно прекрасный человек, вот, и... А этот человек, с которым вы так настойчиво хотите все-таки восстановить отношения, ну, вот такой плохой и злой. Ну, насчет того, что познай себя и хватит с тебя, что тут хотел батюшка сказать, я, честно говоря, не очень понял, если вопрос был... совет, как мне быть. Мой совет вам – отступитесь от человека, который не хочет с вами общаться. Насильно ты милым будешь. Вот. Может быть, он даже не держит зла, он просто не хочет. Не хочет по каким-то причинам с вами общаться. Да, вы будете его бесконечно доставать и спрашивать, а почему, отчего? Ну, не хочет. Почему-то что-то есть. Ну, бывает такое, что вот с человеком как-то вот трудно. Вот, и, наверное, человек с христианским сердцем, широким сердцем, любвеобильный, он это преодолеет и постарается своей любовью покрыть, скажем, ваши недостатки. Ну, а если у человека собственный ресурс очень скромный, а вы его чем-то, ну, скажем, раздражаете постоянно, ну... Ну, значит, ну, не сложилось с ним. Попробуйте, вот, мне кажется, важно все-таки здесь тоже проанализировать. Может быть, некоторая проблема есть в вас. Может быть. Совершенно не утверждаю, но не исключаю. Может, пройдет какое-то время, и этот человек... Ну, как-то немножко отдохнет и может подумать, что он что-то нехорошо делает и сам пойдет на контакт. Ну, навязывать себя точно бессмысленно. Кирилл из Петербурга спрашивает, объясните слова Писания. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Любящий душу свою – это как? Но еще более непонятно, как ненавидеть свою душу и при этом спасти. Что это значит? Ну да, это слова Христа из Евангелия, где он говорит вот, да, вот то, что вы именно приводите. Ну, здесь слово «душа» нужно заменить на слово «жизнь». Вот. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Значит, здесь есть понимание о том, какова может быть жизнь. Может быть, жизнь, обращенная совершенно к миру сему, да, а мир сей, апостол Иоанн говорит, во зле лежит. Не любите мира, не того, что в мире. Потому что то, что в мире, дальше он объясняет, что такое мир, да, вообще мир ненавидит, да, там, природу, все ненавидит. Нет. Похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Вот что такое мир в понимании, да. То есть, если мы живем вот в этих границах, в этой, так сказать, жизненной парадигме, в такой установке, что для нас самое важное вот эти вещи, похоть плоти, похоть очес, гордость житейская. Вот тот, кто любит свою жизнь в мире сем, вот в таком мире, где эти качества оказываются в центре, тот жизнь свою губит. Вот. А тот, кто ненавидит вот жизнь, так сказать, обращенную и полностью погруженную в сей мир, да, вот в эти, так сказать, страсти порочные и так далее, да,
тот как раз жизнь свою сбережет, душу свою сбережет, жизнь свою сбережет. Так что вот, собственно, ответ именно такой. Что понимать под душой? Душа – это просто жизнь. В Священном Писании, и помните, когда Бог творит человека, Он сделал там из праха земного его плоть и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Живая душа – это просто живой человек, да? Вот, одушевленный человек, да, то есть, который способен двигаться, думать, чувствовать, переживать, стремиться, все, да, вот, вот это и есть жизнь. Вот, но это называется на языке библейском, ветхозаветном, называется душа человека, да, вот. Так что речь идет именно об этом, куда обращена наша душа. Кто хочет душу свою сберечь, говорится, в разных Евангелиях, может, немножко по-разному, я не уверен, что вы цитируете здесь точно. Кто хочет душу свою сберечь, тот погубит ее. Кто хочет, кто отдаст душу свою за меня или пойдет вслед за мной, примерно смысла сейчас, не помню, под рукой нет текста, посмотреть, вот, тот обретет ее. Это еще имело смысл, ведь Евангелия писались не просто так, для увековечения на времена долгие слов Иисуса Христа, они писались непосредственно для проповеди, да, и проповедь христианства, и обращение христианство было в то время, когда писались Евангелия, уже большой проблемой для человека, потому что, ну, христиан гнали, да, сначала в иудейской среде, вот, а потом, когда римляне более-менее там отдифференцировали, отделили христиан от иудеев, потому что вначале это все было иудеи. Вот, вот они поняли, что это какое-то ответвление такое, которое совсем иначе себя ведет, да. Вот, тоже начали гнать. Поэтому здесь слова эти Христа обозначали довольно конкретную вещь. Тот, кто хочет спасти свою жизнь, такую физическую жизнь, да, ценою, допустим, отречения от Христа, отречения от Евангелия, отречения от той жизни, которую Христос нам заповедовал, тот на самом деле душу свою губит. Потому что для жизни вечной такой человек, ну, не будет представлять никакой ценности. Да? Он живет миром сим и пытается встроиться в любую, так сказать, систему, в любое общество, которое его окружает, только чтобы прожить безбедно, без каких-то утеснений, без каких-то неприятностей. То есть это то, что мы называем конформизм. Вот человек, который как основу жизни избрал конформизм, то есть принятие тех обстоятельств, которые есть. И просто я вписываюсь в то, что есть. Если я следую за Христом, не просто я бросаю вызов всем по любому поводу, да? Нет. Если я веду христианский образ жизни, и это оказывается порицаемым, да? Я пытаюсь утвердить в этой жизни какие-то христианские принципы. Мне не нравится, когда обижают слабых, когда начинают какие-то войны или что-то еще делать, и я об этом, в общем, должен тогда и сказать, если я христианин. Но это повлечет за собой что-то. Так вот, Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь, жизнь свою сберечь, да, вот, то есть живет именно вот в перспективе такого тотального конформизма, вот, тот губит себя на самом деле, а не спасает. Да, физическую жизнь мы спасаем, неприятностей не будет. Но для вечной жизни человек душу свою губит. Кто, наоборот, готов отдать душу свою, вот, тот именно за тот идеал христианский, который Христос нам оставил, да, вот, тот, несмотря на то, что, может быть, потерпит серьезнейший урон в этой жизни, вплоть до мученической смерти, да, он обретает жизнь, а тот, кто пытается сохранить, теряет. Потому что вот смысл вот такой этих слов.
Анна из Петербурга пишет: «Я вообще ничего не понимаю, что происходит во время литургии. Ни поклоны, ни слова, ни возгласы. Как научиться понимать службу глубже?» Но опять бы я вам советовал в таком случае все-таки пройти вот какой-то катехизический курс научения. Опять же могу предложить приходить к нам. Но у нас очередной цикл начнется с сентября месяца. По воскресным дням у нас начнется очередной цикл катехизации. Конечно, мы там говорим не только о литургии, но о литургии обязательно. Вообще о богослужении. Значит, что я могу вам посоветовать, если вам это кажется ненужным, неинтересным, и тем не менее вы хотите что-то начать понимать? Ну, есть книжечка «Всеночная литургия», да? Вы берете эту книжечку и смотрите во время службы, стоите с этой книжечкой, вот с литургией прежде всего. Вот, и вы смотрите по тексту, вам будет уже гораздо понятнее, потому что на слух слова улавливать, еще тем более славянский язык, конечно, довольно сложно. И в этих книжечках, как правило, слова славянские, которые непонятны, имеют сноски внизу, и они переведены на русский. Ну, большинство изданий, ну, вот, литургии имеют такую штуку. Иногда печатается прямо параллельно в два столбца. В одном столбце славянский текст литургии, в другом столбце русский. Все прям переведено. Вы можете все время ориентироваться и следить по тексту за тем, что происходит. Но помимо того, что понять просто слова, да, вот вы говорите, не понимаете ни поклоны, ни слова, ни возгласы. Ну, возгласы тоже, они из слов состоят. Вот, значит, надо понять вообще, что происходит за божественной литургией. Вот это может быть даже важнее, чем понимать отдельные слова, вот, а понимать, что вообще все это значит, что это за странный спектакль, да? Вот, для этого, конечно, нужно, ну, несколько шире посмотреть на это и вообще понять, в чем тут дело христианства и в чем дело, почему оно так сильно завязано на богослужение. Вот, богослужения бывают разные, понимаете, литургия – это абсолютно отдельное и самое главное, что только есть, и не только в богослужении, но вообще в христианской жизни. Поэтому, конечно, если вы ничего не понимаете, вы еще совсем не начали никакую свою церковную жизнь. Вот, начать ее, повторяю, лучше всего с того, чтобы пройти вот такой катехизический курс. Он в нашем храме продолжается в течение полугода, ну, семестра, скажем так, да, вот осенний-зимний семестр начинается в сентябре и закончится все более или менее к Рождеству, ну, может быть, еще после Рождества до конца января продлится там еще тайноводственный, вот о таинствах как раз разговор. Вот, пожалуйста, приходите по тому же адресу, который я сказал. Можете приехать как-то и до сентября, уже мы познакомимся, мы можем поговорить несколько более обстоятельно о том, что там будет в этом курсе, сейчас я не буду на это время тратить. Вот. И если вам это покажется интересным, вы поймете, что вы не только не понимаете литургии, но и вообще очень много чего другого, то, конечно, надо начать с этого. То есть это нормальный способ войти в церковную жизнь. Вот. Ну, а по части богослужения, мы, например, мы служим обычно в такую учебную, скажем, вечернюю, да, вечерняя служба, вот, которую мы служим с такими остановками, мы там объясняем, поясняем, что будут вот в следующем блоке, да, богослужение, оно тоже как-то делится на какие-то смысловые блоки, это не просто какой-то поток сознания, где ничего не структурировано, просто какие-то слова говорятся бессмысленные потоком, совсем нет. Вот. Так что, конечно, основам мы вас точно научим. Можете пойти в какой-то другой храм, где есть подобного рода научение, и там пройти такой курс, вам все будет намного понятнее. Вот. И, разумеется, вопросы, которые у вас возникают, например, связанные с литургией, ну и вообще с богослужением, конечно, вы можете задавать, вот даже когда мы говорим на другие темы, скажем, Евангелие, мы вначале будем очень подробно разбирать, вот, например, вопрос там
что значит погубить душу, что значит спасти душу, и почему кто-то хочет спасти, тот ее губит. Вот я только что это объяснял. Но там много мест в Евангелии и вообще в Священном Писании, которые требуют серьезного разъяснения. Вот. Ну, вот, разъясняя Евангелие, мы как раз предлагаем задавать и любые вопросы о богослужении. Зачем там ходят со свечой туда-сюда, зачем врата то откроют, то закроют. Вот. Что все это значит? Да, ну вот, пожалуйста, это довольно быстро можно разъяснить, но все-таки тут важно понять суть того, что происходит. Поэтому она будет раскрываться не мгновенно, а все-таки потребуется время определенное. Вера из Петербурга пишет, насколько часто можно было причащаться в течение этой праздничной седмицы. Этой праздничной седмицы имеется в виду после Троицы, наверное, да? И какой должна была быть подготовка? Слышала разные слухи, что кто редко ходит в храм, то лучше воздерживаться от причастия. Или слышала, что эта седмица по значимости приравнивается к светлой седмице, причащаться было нужно как можно чаще. Как правильно? В принципе, да. Так же, как святки, да, вот этот промежуток между Рождеством и Крещением, это вот тоже такой период, когда тоже отменяются посты всякие, и, конечно, причащаться хорошо. Понятно, что после Пасхи Светлая Седмица – это самый большой праздник, самые большие здесь торжества, и если есть возможность несколько раз за эту неделю прийти в храм, конечно, можно причащаться, почему нет. Вот. Точно так же и после Троицы, вот эта седмица сплошная, вот она тоже действительно похожа по смыслу, это главные, самые большие праздники, правда? Пасха, конечно, праздник праздников, Троица, Рождество. Вот. Так что да, можно. Теперь относительно слухи, что кто редко ходит в храм, то лучше воздерживаться от причастия. Ну так редко ходит в храм, если мы будем воздерживаться, тогда и вообще зачем ходить? Тогда просто надо все это завязать. Но это не совсем так. Просто дело в том, что если человек ходит в храм регулярно, ну, каждое воскресенье, скажем, или там раз в две недели, ну, все-таки есть какой-то ритм, достаточно частое посещение храма, то, конечно, человек причащается. Если он ходит редко, ну, грубо говоря, там, на Рождество, на Пасху приходит, значит ли это, что ни в коем случае нельзя причащаться? Не значит, но это значит, что надо все-таки к этому более серьезно подготовиться. Если вот у нас, скажем, в храме принято, что если человек причащается регулярно, то он вычитывает, скажем, вот слово «вычитывает», таки тоже я использую, читает молитвы ко святому причащению. Это правило ко святому причащению, да, и, в общем, этого более или менее достаточно. Если человек очень редко, ну, реже, чем раз в месяц, или, ну, раз в месяц, тоже это уже где-то на грани, на мой взгляд, вот, бывает в храме, тогда вот есть эти такие вот установления благочестивые, например, поститься 3 дня, то есть четверг, пятница, суббота. Ну, пятница и так постный день, а четверг, суббота не постные дни, более того, суббота даже праздничный день, поэтому поститься, вообще говоря, запрещено. Но вот именно в таком аскетическом смысле, в порядке подготовки к великому таинству, к которому приступаете редко, наверное, не будет большого греха, преступления попаститься и в субботу. Среда тоже постная, так что фактически 4 дня у вас получается вот такого поста. Ну и в этом случае все-таки читают каноны, там, покаянный канон, Богородицы, Ангелу-Хранителю, вот такое еще дополнительное. То есть это просто, чтобы человек понимал, что если ты приступаешь к таинству, это не должно быть просто так. А, захотел, пойду-ка завтра причаститься. Там 3 месяца в храме не был, 1/2 года в храме не был, а пойду, пожалуй. Ну, пошел и делов-то, да. Вот такое отношение абсолютно не годится. Вот. Так что если вы причащаетесь регулярно,
можете иметь менее пространное молитвенное правило ко святому причащению. То есть вот обычное то, что написано, правило ко святому причащению. Три там псалма, канон ко причащению, молитва ко причащению, все. Если это редко, то тогда так. Если вы на светлой седмице, ну, может быть, даже несколько раз причащаетесь или в другое, вот какое-то праздничное время, ну, поговорите с священником в храме, в котором вы посещаете, что он вам скажет, что там нужно читать. Ну, наверное, все-таки правило ко причащению стоит прочитать. Это занимает отнюдь немного времени, это небольшой труд. Кстати, в пасхальный период читаются просто часы Пасхи, и все. Это совсем маленький час. Все часы одинаковые, да? Просто час Пасхи читается. Вот. Потом переходит к более-менее обычному правилу. Вера... сейчас, простите. Нет, Евгения из Санкт-Петербурга. Как правильно воспитывать детей в духе православия, чтобы не отвергнуть их в дальнейшем от церкви, чтобы они не сняли крест, не заявили, что это пережитки прошлого. Очень переживаю за нескольких своих детей. Возраст разный, от нескольких месяцев до 15 лет. Слушайте, своим примером больше всего. Если дети вас любят, вы детей любите, они будут за вами следовать. Какое-то время, наверное, лет 15, а то и 12, может возникнуть какой-то протест. Я не хочу, я не понимаю, зачем. Ну, не надо нажимать. Ну, смотри, как тебе лучше. Сам решай, ты уже взрослый там, да? Вот. А потом этот человек, как правило, ну, конечно, не всегда, ведь, понимаете, это же не механическая вещь, раз и привел человека к Христу. Человек должен уже вот в этом возрасте, подростковом, вот, сам принять для себя решение, сам продумать, вот, и, скорее всего, если у него была такая привычка, у вас хорошие отношения были, и в церкви его никто не обидел, ничего такого не случилось, что его просто отвратило, вот, то, скорее всего, да, через какое-то время будет возврат. Иногда это вообще плавно проходит, человек продолжает более или менее, может быть, со своей какой-то частотой, своим ритмом. Иногда они предпочитают пойти в какой-то другой храм, чем вы ходите. То есть какую-то самостоятельность проявить, то есть это означает, что это их как бы решение. Ну вот таким образом. Давить не надо, ни в коем случае заставлять, да, ничего кроме неприязнь это не вызовет. Эдуард, последний вопрос у нас. Позвольте строки Аввы Исаии. Невозможно нам угодить Богу, имея в себе ненависть и вражду. Конечно, да. И молитва, вот как тоже одна писала, что, имея вражду другому человеку, молитва не очень-то звучит. Но опять-таки можно молиться о том, чтобы Бог помог преодолеть. Вот. Как дела у радио? Сейчас в данный момент ничего. К сожалению, мы почему-то не выиграли грант, на который очень рассчитывали. Грант этой православной инициативы. И даже нам говорили, что вот прям вот вы сделаете вот такую вот. И ну, мы вам постараемся. Мы как-то считали, что это уже, скорее всего, у нас, как говорится, в кармане. Но почему-то нет. Ничего нам не дали. Вот, сейчас будем подавать еще на один грант, президентский грант по культуре. Ну, не очень большие надежды, что мы там что-то выиграем, но попытка не пытка, и надо все-таки делать что-то, иначе мы будем садиться на мель. Так что пока что ничего, вот мы этот грант с донорством, с большими мучениями и страданиями таки завершили. Вот, к сожалению, немного народу пришло на сдачу крови. Конечно, всех, кто пришел, мы очень благодарим и высоко ценим. Вот, такой, в общем, подвиг маленький, который человек делал. Но, к сожалению, не все. Немного таковых оказалось. Все, дорогие братья и сестры, мне показывают, что время наше истекло. Я прощаюсь с вами. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Храни вас Господь. Всего доброго.

0: Кондак Святой Троицы композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: После праздника Троицы или Пятидесятницы начинается каждый год в церкви новый счет времени. Первое воскресенье после Пятидесятницы, второе, третье. И так до следующего Великого Поста, когда начнет снова церковь свое ежегодное приближение к Пасхе. Для современного человека все эти церковные подробности, все эти традиции и обычаи потеряли, конечно, всякий смысл. Да он попросту и не знает о них. Все это та поповщина, которые его научили презирать, как нечто отжившее, никому решительно в реальной жизни ненужное. Но иногда, созерцая с неизъяснимой грустью этот все усиливающийся отход современного человека от традиций прошлого, это его презрительное невнимание ко всему, кроме шумной злободневности, хочется сказать, как сказал когда-то Галилей, а все-таки она вертится. Он говорил, как все помнят и знают, о Земле, вращение которой вокруг Солнца он доказал, а потом, под угрозой смерти, от своего доказательства вынужден был отказаться. И вот, выйдя из суда для спасения своей шкуры, он отрекся от своего открытия и даже осудил его, он воскликнул. А все-таки она вертится. Так вот и теперь, в гордыне, в самоуверенности, в убеждении, что он все постиг, все может постичь в мире без поповских выдумок, человек отказывается от верований, открытий, убеждений прошлого. Какое действительно ему дело, как какое-то отжившее учреждение вроде церкви называет это или следующее воскресенье, после Пятидесятницы, до Пасхи. Все это не нужно, непонятно, отжило свой век. Но так ли это? Ведь как ни вертись, а человек всегда считал время. В отличие от животного, от собаки и кошки, осознавал его как некий необратимый процесс и всегда извечно стремился процесс этот наполнить смыслом, осмыслить и осознать. Мы знаем, что мы живем в 1971 году, в 20 веке. И хотим ли мы этого или не хотим, а всякий раз, что цифры этими произносим, мы волей-неволей ссылаемся на Христа, на явление христианства. Мы утверждаем, что с явления этого началась новая эра. Французы после своей революции 89 года пытались начать новый счет времени, и ничего из этого не вышло. Советская власть вскоре после Октябрьской революции пыталась уничтожить в календаре слово «воскресенье», и опять ничего не вышло. Мы продолжаем жить, сознательно или бессознательно, в христианском времени. И даже если бы союз безбожников издал свой календарь, мы нашли бы в нем, что мы живем в 71-м году христианской эры, нашли бы в нем это таинственное воскресение. Но важнее другое. Важнее спросить, почему считает и мерит человек время? Почему ему это нужно, а вот животному нет? Почему чувствует человек так остро годовщины, юбилеи, памяти? Все то иными словами, чего нет в природе как таковой, что присуще только и исключительно человеческому сознанию. Очевидно, время для человека бесконечно важно. есть реальность, не только внешняя, но и внутренняя. И если глубже вдуматься в эту реальность, то узнаешь, что то, что как будто всегда знал, а вот узнаешь и осознаешь теперь по-новому. Мы всегда живем после и всегда живем до. Или иначе, само наше сознание есть прежде всего сознание прошлого и ожидание будущего. И наше настоящее, наше сейчас, есть ничто иное, как постоянное претворение прошлого в будущее. Только сумасшедший, только идиот лишен этого постоянного чувства времени. Потому-то он и идиот. Потому-то он и выпадает из человечества. Без прошлого и будущего, без отнесенности к ним, нет настоящего. Или же оно превращается, как во сне, в некое растительное небытие. Но тогда церковный счет времени перестает быть поповской бессмыслицей. Жить после Пасхи, после Пятидесятницы, это значит жить после Христа, после Его жизни, смерти и воскресения, но жить в мире, во времени, в жизни, в которых Он жил и которыми навеки на веков им отмечены. И жить до Пасхи, до светлой ночи воскресения и до радостного дня Пятидесятницы, до этого летнего и солнечного взрыва радости и духовности. Это значит жить во времени, в котором все это нарастает, во времени, ставшем ожиданием. В конечном итоге все это значит, что мое время, а значит и моя жизнь, определены на глубине одной основной памятью и воспоминанием, одним основным ожиданием. Я не случайный пузырек на бессмысленном и бесконечном пространстве времени, пузырек, случайно возникший сегодня и имеющий завтра исчезнуть и погрузиться все в то же бессмысленное и бесформенное небытие. Моя жизнь сегодня есть жизнь, начавшаяся тогда, когда пришел тот, кто сказал: «Я путь и истина и жизнь». И моя жизнь есть жизнь, направленная к тому, кто сказал и вечно говорит: «Не бойтесь, я с вами навсегда». Кругом шумит и бурлит мир. Рождаются, умирают, волнуются, боятся, любят, ненавидят. И все течет, все исчезает куда-то, и ничего не остается от того, кто вчера, казалось, держал весь мир в своих руках. А вот смотришь на церковный календарь, читаешь эти простые слова после Пятидесятницы, и вот уже ты свободен от этого бессмысленного круговращения. Ибо это после ставит меня в непосредственную связь со всем тем, что одно дает смысл и моей жизни, и всякой жизни, и всей мировой истории. После Христа, со Христом и ко Христу. Если верно это после, то говорит оно не только о прошлом, но и о будущем. Радость воспоминания претворяет в радость ожидания. Все наполняет светом и смыслом, дает веру и радость, дает возможность не прозябать, а жить той жизнью с избытком, которую обещал дать Христос верующим в Него. И не только обещал, но уже и дал. Ибо об этой жизни, об ее возможности, об ее богатстве и внутренней глубине и свидетельствует как раз та самая церковная жизнь, которую такими простыми словами, простыми для современного человека непонятными, измеряет церковный календарь.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Александр Викторович Марков, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Александр Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день, Артем Андреевич. Добрый день, радиослушатели.
1: Мы сегодня говорим о внутренней форме слова, говорим о ней в рамках проекта Российского научного фонда «Антиномическая поэтика русского символизма. Современные концепции и практики анализа». Это тема внутренней формы слова и для русской философии, для русской культуры, и не только русской культуры, крайне важный. Александр Викторович посвятил определенное время исследованию этого вопроса, и я буду рад, если вы с нами поделитесь своими мыслями, размышлениями, может быть, немного введете наших радиослушателей в контекст вообще этой проблемы от начала, может быть, от того, когда, в принципе, был поставлен этот вопрос. И, может быть, мы дойдем и до современности, до современных вопрошаний об этой проблематике.
2: Да, спасибо, Артем Андреевич. Сам термин «внутренняя форма слова», конечно, обязан во многом деятельности Вильгельма фон Гумбольдта, немецкого ученого, одного из создателей вместе со своим братом Александром фон Гумбольдтом Берлинского университета. И, конечно, эта тема внутренней формы слова, она касалась не только лингвистики. У Гумбольдта была амбициозная задача обосновать гуманитарную науку вообще и объяснить, как соотносятся наши исследования и наш жизненный мир. Хотя само слово «жизненный мир» появилось на 100 лет позднее. Тем не менее, именно эта задача была поставлена романтической в широком смысле наукой. Потому что во многом романтическая реформа университетов была направлена на преодоление того, что считалось остаточным влиянием средневековой системы, когда университет понимается прежде всего как профессиональное училище, где готовят медиков, юристов, теологов, философов. Все то, что спародировано, как все помнят, в начале Фауста, когда Фауст не может выбрать себе специальность, потому что он и так все знает, а Мефистофель его искушает, показывая, что на самом деле за этими специальностями стоят исключительно амбиции, какие-то притязания, тщеславие, а то и распутство, но вовсе не заинтересованность в истине. Конечно же, с точки зрения братьев Гумбольдтов, университет – это место совместного поиска истины, и в том числе той истины, которая заключается в языке. Внутренняя форма – это этимология слова. Ну, например, понятно, что для слова «окно» – это «око». То есть окно – это то, через что глядят. Это противостоит узкой профессионализации, использованию слов в качестве термина. Рассмотрение внутренней формы – это, прежде всего, стремление вернуть слова, вернуть язык в наш жизненный мир, в наш внутренний мир, рассмотреть, как наши социальные практики связаны с употреблением слов. Ясно, что если, например, в окне мы чувствуем око, то мы по-другому организуем в чем-то наш день, по-другому переживаем нашу повседневность, чем если мы только осознаем себя узкими профессионалами или же заботимся только о каких-то узких нуждах сегодняшнего дня. То есть внутренняя форма слова – это не просто поиск там настоящей поэзии языка или каких-то подлинных смыслов, которые для нас закрыты. Это прежде всего жизненный проект. Каким образом жить действительно такой в каком-то смысле полной жизнью? И, конечно, прежде всего с идеей Гумбольдта связана идея понимание языка как энергии, то есть постоянном нахождении в действии, нахождении в работе, эта энергия постоянно реактуализует эту внутреннюю форму слова. То есть, когда мы пользуемся чем-то, например, как просто вещью, как чем-то, что Хайдеггер называл подручным, то, что находится под рукой, мы, в общем-то, игнорируем многие стороны этой вещи. В то время как, если мы начинаем прислушиваться, то мы вдруг начинаем видеть, что эта вещь дает многое для нашей жизни, для жизни нашей мысли. И как раз русское развитие идеи внутренней формы слова связано не только с возвращением к нормам, в общем-то, такой насыщенной, энергичной повседневности, потому что, конечно, братья Гумбольдты были такими невероятно активными людьми, учеными-универсалами, и Вильгельм фон Гумбольдт был не только лингвистом, но и своеобразным философом, и организатором, и, в общем-то, ученым-энциклопедистом, а его брат Александр был путешественником, естествоиспытателем. Но и для русской мысли вдруг оказалось важно, что жизнь наша – это не только, например, путешествие и приключения, но и жизнь самой мысли. Можно сидеть в кабинете, но при этом проживать какую-то полную жизнь. Вот, например, любимый пример отца Павла Флоренского, связанный с развитием идеи внутренней формы слова, это были размышления над словом «кипяток», где кипеть, прыгать, то есть кипяток – это то, что прыгает, живет, и в этом смысле созерцание или повторение слова «кипяток» для Флоренского – кипящая мысль, кипящие идеи, кипящие замыслы. Это был способ оживить не только чувства реальности, но и как бы реальность самой мысли. Вот во мне просто кипят идеи. И это не менее важно, вот эта внутренняя жизнь моих идей, чем жизнь, допустим, в гражданской, например, повседневности или в университетской жизни. И при этом это не кабинетно, потому что если твоя мысль кипит, как говорит Флоренский, то ты, разумеется, хочешь с ней поделиться с другом, с коллегами, с учениками. И в конечном счете тема внутренней формы слова, которая от Потыбни до Бибихина, все то, что является моим предметом, это, в общем-то, тема и социальная, а не только лингвистическая и не только лингвофилософская.
1: Как раз-таки о социальном измерении внутренней формы слова я хотел спросить. Я немного знакомился с этой тематикой с точки зрения Гумбольдта и его, скажем так, мотивах. О том, как он столкнулся с другими языками, с языками других европейских народов, не только европейских народов, и с другими энергиями, как вы это назвали, как он это называл, с другими способами проживания и способами выражения в языке этого самого проживания. Соответственно, кажется, что внутренняя форма действительно шире лингвистики, намного шире, она как бы выходит за границы ее, и изначально ее первый такой импульс, первый толчок действительно был от какого-то такого культурного столкновения, культурных размышлений, культурологических размышлений Гумбольдта. Правильно я понимаю?
2: Совершенно верно, потому что действительно для Гумбольдта, для его поколения, даже для предшествующего поколения, прежде всего Гердера, вызовом настоящим было открытие множественности культур и цивилизаций, невозможности формализовать ни язык, ни культуру. Потому что это, прежде всего, конечно, было открытие Индии, родства санскрита с европейскими языками, то есть появление самой идеи индоевропейских языков. И сама вот эта идея, что язык может быть, с одной стороны, сакральным, как санскрит, то есть поддерживаться высшей кастой индийского общества, а с другой стороны, быть хранителем, в общем-то, всей индийской повседневности, всего вот этого духа Индии, она, конечно, была совершенно поразительна. Что язык одновременно нормируется, и его норму поддерживают конкретные люди, но это нормирование не мешает языку быть живым и отражает какие-то совершенно неожиданные нюансы жизни. Эта идея, конечно, противостояла прежней парадигме, парадигме, восходящей к, конечно, к Лейбницу и ставшей нормой для немецкой университетской метафизики XVIII века, в которой язык, прежде всего, нормируется, представляет собой такую матрицу для мысли, и, в общем-то, единственной задачей философа оказывается внутри

0: мы воспринимаем уже по какому-то канону. В этом смысле романтическая мысль, она во многом работает на преодоление Канта. И во многом, кстати, именно поэтому и русская мысль, она тоже Канта недолюбливает. Уже упоминавшийся Флоренский прямо говорил, что весь его столб на защите диссертации, когда он защищал столб утверждения истины как магистерскую диссертацию, он прямо говорил, что он противостоит столпу злобы благопротивной, то есть Канту с его категориями, которые запирают человека внутри готовой некой матрицы решений, внутри готовой матрицы обоснований нравственного или свободного поступка, и тем самым не позволяют выйти к другому. И, конечно, это романтическое движение было большим, и, конечно, можно вспомнить и философию мифологии Шеллинга, и впервые, по видимости, после эпохи Возрождения было открыто это множество культур, религий и то, что, в общем-то, это было действительно настоящим вызовом, потому что христианство, которое до этого могло мыслиться как универсальная матрица для всего человечества, что все остальные религиозные практики рассматриваться как только путь к христианству, оно оказалось островком, например, внутри других религиозных учений, начиная от, конечно, и индуизма, и кончая формами, так сказать, нативных религий обеих Америк. И, конечно, здесь нужно было по-новому обосновать христианство, чем, собственно, занимался, прежде всего, Шеллинг с обоснованием христианства в качестве, прежде всего, мессианской религии, религии откровения, которая отличается от других религий не своим положительным содержанием, потому что там мораль, например, конфуцианство или индуизма, вполне имеет не меньшее положительное содержание для социальной организации, а именно откровением, то есть постоянным обоснованием того, что я не вполне тот я, которого я знаю эмпирически, что это я может быть помещено в перспективу откровения, то есть в перспективу вхождения в историю, в моральную ответственность, в необходимость спасаться. То есть это я постоянно оказывается не тем, чем мы его мыслили, в то время как другие религии открывают по Шеллингу только отдельные стороны этого «я», например, моральное «я», политическое «я» и так далее. Это напрямую связано с идеей внутренней формы слова, потому что внутренняя форма слова – это своего рода тоже откровение о слове. Например, когда мы выясняем, что, допустим, вот пример, который, например, любил Выгодский, что, собственно, слово «мышь», оно действительно индоевропейски связано с идеей таскать, воровать, утащить что-то, прокрасться и так далее, что на самом деле это не столько характеристика повадок этого зверька, сколько вообще описание отношения человека с животным миром. Каким образом действительно природа часто действует в животных, как бы независимо от их характера. И здесь, конечно, в какой-то мере подход внутренней формы слова, он противостоит такому басиному подходу, когда за каждой вещью закрепляется какое-то ее свойство. Об этом писал, кстати, много и Лев Семенович Выгодский, вот только что упоминавшийся, учитывая, что он много уделял внимание басням и, например, объяснял, почему басня Лафонтена и басня Крылова так не похожи друг на друга при одних и тех же сюжетах. Что у Лафонтена имеется в виду, что за каждым животным закреплен какой-то определенный характер, например, муравей трудолюбив там, а цикада, то есть стрекоза, легкомысленная. И это, в общем-то, работает как анекдот, то есть исключительно такие ярлыки и штампы. Тогда как Крылов открывает внутреннюю форму слова, стрекоза стрекочет, то есть, в общем-то, исполняет какое-то артистическое предназначение, муравей ползает, то есть занят рутинным трудом. И поэтому отношения стрекозы и муравья уже оказываются не такими однозначными, мы не можем однозначно осудить стрекозу и одобрить муравья в его принципиальности.
1: На русской почве эту идею внутренней формы, как вы уже упоминали, рассматривал и вообще популяризировал Александр Афанасьевич Потебня. И если читать его работу, посвященную как раз-таки этой проблематике, работу мысли и язык, то мы часто сталкиваемся там с понятием сознания. Сознание, которое соотносит, что называется, содержание мысли, значение мысли и звуки, содержание и

0: и само сознание соотносится через как раз-таки внутреннюю форму слова. То есть мы видим здесь какое-то такое, я бы сказал, гносеологическую вставку. Да? То есть если у Гумбольдта был такой скорее идеализм, некий дух языка присутствовал в стиле Гегеля, наверное, да, то здесь Потепняев как будто бы делает следующий шаг, как будто бы развивает его концепцию, что позволяет потом ее реципировать другим мыслителям уже 20 века.
1: Но здесь столкнулись в случае Александра Афанасьевича Потебни несколько сюжетов, потому что, конечно, Потебня писал уже в эпоху господства позитивизма, и, конечно, то понимание о сознании, которое у него есть, это, конечно, спенсеровское понимание, которое стало нормативным в мировой науке в то время. То есть сознание как некая синтетическая способность, которая объединяет опыт и память. То есть в этом смысле Спенсер, например, ставил вопрос, каким образом мы можем достичь достоверного знания, если память нас обманывает, если наш опыт никогда не является достаточным. То есть мы никогда не можем сказать по Спенсеру, что, например, наши мозги являются таким надежным медиумом сохранения знаний. Тем не менее, Спенсер настаивает на том, что мы можем иметь достоверную картину мира, научную картину мира. И вот как раз Спенсер решает этот вопрос очень интересно через понятие сознания, которое и выступает как такой вот гарант, что будет осуществлен синтез, что будут отвергнуты неправильные решения, и что в конечном счете правильное решение будет найдено за счет тех схем, в общем-то, понимания окружающего мира, которое здесь есть. Но, собственно, именно спор со Спенсером, он стал основой и для Потебни, ну и, в общем-то, на самом деле, для развития психологии, например, для того же Вильгельма фон Вундта, который, в общем-то, тоже отчасти возвращался к гумбольдтовской модели, когда разрабатывал психологию народов. И не случайно именно те, кто писали о внутренней форме слова, тот же Густав Густавович Пет, о котором мы, надеюсь, поговорим, они как раз говорили о том, что в некотором смысле они синтезируют Потебню и Вун. И здесь, собственно, в чем был недостаток спенсеровской модели? В том, что, по сути дела, невозможно было выяснить в этой модели, а, собственно, что, каким образом возможно отделение вообще науки, то есть некоего познанного опыта, некоторого опыта, в котором мы можем говорить, да, мы сейчас познаем именно это, от, в общем-то, отдельных впечатлений. То есть, почему именно наше мышление предметно? Почему, например, познавая дерево, мы не познаем палку и листья, а познаем именно дерево? Скажем, Вильгельм фон Вундт фактически говорил о том, что когда мы рассматриваем дерево, мы исходим из некоторого вот психологического нашего состояния, то есть, собственно, его проект «Психологии народов», то есть социальной психологии, говорил о том, что, по сути дела, например, мы должны рассказать другому о том, что мы видим именно дерево, что мы должны находить именно основание, на котором, собственно, вот эти палки и листья мы объединяем в качестве дерева. И, в общем-то, в некотором смысле Потебня тоже говорил о том, что дерево становится предметом нашего сознания, что мы и говорим дерево, а не там палка с листьями, которая там вообще стоит во дворе. Именно потому, что мы, в общем-то, ощущаем эту некоторую внутреннюю форму, и наше сознание берет этот образ дерева, берет образ поэтический, как, собственно, на чем настаивает Потебня, и в том числе применяет его для социальной коммуникации, что мы можем назвать это деревом. То есть поэтическое, связанное с фантазией, с представлением, с тем, что у нас есть представление о дереве. И понятие поэтического Потебня, в общем-то, использует очень широко. Для него, в общем-то, поэтическим является любое синтетическое высказывание. В этом смысле, например, для него Дарвин будет поэт, который там рассмотрел, там, как устроены, допустим, отношения между родами и видами там, в биологии. Там, допустим, поэтом для него будет не только, скажем, поэт, написавший стихи о дереве, но, например, критик, рассмотревший, как этот поэт пишет стихи о дереве. И в конечном счете язык, внутри которого действует и поэт, и критик, и Дарвин, и так далее, оказывается, в общем-то, таким большим метапоэтическим произведением, в котором деревья и живут. То есть схема Потебни, она ценна тем, что, по сути дела, в ней говорится не просто об отдельных актах познания, это, конечно, спор со Спенсером там, постоянный, ну и вообще с позитивистской наукой, а о том, что в конечном счете энергийные усилия там, поэтов, критиков, аудитории поэзии в конечном счете создают некоторую единую картину мира. То есть понятно, что здесь были, как я уже говорил, для идеи внутренней формы значим действительно опыт встречи с санскритом, который хранит высшая каста, хранят брамины там, но при этом в конечном счете санскрит поддерживает вообще как бы всю поэзию и в конечном счете порождает все жанры. Это, собственно, была важная мысль эндологии XIX века, что в конечном счете самый дух санскрита породил в том числе и как бы все сюжеты, в отличие от, допустим, гомеровского эпоса, который уже был авторским и имел в виду конкретных деятелей, конкретные там события в истории греков.
0: Вот у наших радиослушателей, наверное, появился бы такой вопрос. Я бы мог сам на него ответить, но все-таки предложу ответить на него вам. Мы постоянно говорим о сознании и языке, о мышлении и языке. И возникает вопрос, что формирует? Мышление ли формирует язык, или язык формирует мышление? Как бы ответили на это Гумбольдт и его последующая традиция?
1: Ну, на самом деле, это действительно центральный вопрос, потому что фактически речь идет о том, что мышление не рассматривается в традиции Гумбольдта как исключительно комбинаторная способность. Мышление – это всегда определенная заинтересованность в предмете, и это всегда некоторое вхождение в игру. Потом можно вспомнить, кстати, из герменевтической традиции Гадамера, и вот эпиграф к его книге, основной взятый из Рильке, о мече, который не ты вводил в игру, но ты, который ты подхватываешь. В какой-то мере это действительно стало общим принципом гумбольдтианской традиции, что язык не формирует мышление в том смысле, что он его форматирует, но как бы бросает нам мяч, как бы он задает, что вот давайте мыслить об этом, давайте переживать вот это. Он подбрасывает нам темы, но нельзя сказать, конечно, упрощать и думать, что язык просто, допустим, формирует мышление, и потому что, конечно, эта тема постоянно обсуждалась, и гипотеза лингвистической относительности Сапира Уорфа, которую обычно излагают, когда начинают систематически изучать психолингвистику или социолингвистику, она во многом об этом. Но здесь нужно заметить, вот я специально даже написал такое учебное пособие «Живая ласточка языка. Краткое введение в социолингвистику». И вот там как раз часть я посвятил идее внутренней формы слова, часть как раз гипотезе лингвистической относительности. И обратил я внимание на то, что даже вот у этих американских ученых, прежде всего Эдварда Сапира и его школы, все равно как бы влияние языка на мысль, то, что язык форматирует мышление разных народов по-разному, оно соединяется с другой идеей, идеей дрейфа, что язык постоянно меняется, что язык как река, что язык именно благодаря этой изменчивости способствует межкультурному взаимодействию. И поэтому нельзя полностью сказать, что, допустим, русский человек мыслит иначе, чем американец, француз или индеец, потому что там по-разному устроены языки или по-разному разный лексический состав или разные синтаксические привычки. Конечно, понятно, что определенные формы высказывания создают и определенные социальные привычки. Вот, понятно, что, допустим, юридическая культура, она во многом укоренена в литературном языке, в умении, например, строить, допустим, сложные фразы, как экономическая культура и прочее. Но идея внутренней формы слова подразумевала в том числе общечеловеческое мышление. То, что Флоренский назвал общечеловеческие корни идеализма. То есть вообще признание другого, признание высшего, признание мира идеи отдельного от мира вещей. И это как раз та стадия, которая предшествует стадии, ну, например, освоения литературного языка, когда, например, там, усвоив латынь, ты лучше можешь составить юридическую бумагу.
0: Вообще, само понимание языка как деятельности, как энергии, наверное, могло вдохновить и поэта, и мистика. И я потихоньку подвожу и возвращаю нас в русское пространство, в пространство русского символизма. Вопрос такой, вопрос довольно простой. Как эту идею, идею потебни и вообще потебнянства было усвоено в этой среде? Я знаю, что вы этим занимались, и можете об этом рассказать.
1: Здесь как раз очень интересно, что идея потебни С одной стороны, они были усвоены непосредственно учениками Потебни, такой как Овсяник и Куликовский. Но поскольку Овсяник и Куликовский много писал популярных работ, то фактически они все были на слуху. То есть его способ разбирать поэзию, членить поэтическое высказывание и рассматривать поэзию не как некоторое эстетическое явление, как одно из речевых явлений, оно, конечно, очень повлияло в том числе и на культуру чтения стихов, в том числе на школьную культуру. Поэтому, например, отношение тех же символистов к Потебне и Валерия Брюсова, и Андрея Белого, оно всегда было достаточно уважительным, прежде всего потому, что оно выводило поэзию за пределы исключительно такого эстетического уголка, что здесь, конечно, в основном была миссия, конечно, не Потебни, а Овсяника Куликовского. И, например, тот же Выгодский, он постоянно больше даже обсуждает не Потебни, а Овсяника Куликовского, систематизатора. Ну, всегда так бывает часто в истории науки, что систематизатор иногда более читаем, чем основатель. Например, та же немецкая школьная метафизика, она во многом была вокруг Христиана фон Вольфа, а не Лейбница, то есть ученика-систематизатора, а не учителя. И здесь, конечно, для них было существенно, что Потебня, во-первых, показал многообразие поэтических высказываний, это отличалось от школы с ее хрестоматийным пониманием поэзии, что Потебня открыл действительно возможность неофольклорного действия, и что в конечном счете Потебня, значит, показал, как именно возможна интеграция фольклорной поэзии в современную литературную поэзию. Вот показательный, например, один из многих примеров из истории русского символизма. Значит, когда Бальмонт выпустил свою книгу «Жар птица» Свирель Славянина, при том, что он, конечно, энтузиастически отнесся к славянскому фольклору и мифологии, она вызвала недоброжелательные отзывы, и все, начиная с Валерия Брюсова, заклеймили Бальмонта в том, что он фактически исключительно эксплуатирует славянскую мифологию, славянский стиль, делая литературные дополнения, внося туда литературные штампы, то есть работая, в общем-то, не с внутренней формой слова, а исключительно с внешним переживанием тех или иных сюжетов, которые героизируются, мелодраматизируются и так далее. То есть такое понимание поэзии как хрестоматийной, где в хрестоматии есть что-то такое героическое, что-то мелодраматическое и так далее, оно было отвергнуто. И Бальмонт с точки зрения Брюсова, и с точки зрения других критиков, именно продолжал хрестоматийную традицию, когда нужно взять фольклорные темы и выделить там тему любви, тему родины там, и так далее, то есть превратить это все во что-то хрестоматийное. В то время как одобрен был подход к славянскому фольклору, конечно, молодого Сергея Городецкого, его дебюты вызвали невероятный энтузиазм в символистской среде, именно потому что Городецкий фактически не просто стилизовал еще и фольклорные интонации, а не только фольклорные сюжеты, но использовал некоторые с понятия такого первого ряда, вроде «заря» или там «хлеб», что заря – это что-то радостное, там хлеб – это что-то сытное. То есть фактически вот предложил такое вслушивание в слово, что хлеб – это то, что едят, как бы пьют, чем насыщаются, что заря, она ясна, что это не просто восход, а некое прояснение всех мыслей, так сказать, когда она, все становится ясным, ярким и так далее. И вот в этом смысле Городецкий, который как раз Потебню внимательно читал, он выиграл у Бальмонта, который именно руководствовался вот таким сюжетно-мелодраматическим отношением к слову, а не вот этим потебнянским.
0: Я вспоминаю еще такую своеобразную рецепцию Флоренского, который, знаете, на мой взгляд, немножко мистически расширил понятие внутренней формы слова, включил в него, ну, по сути, свое присутствие каких-то других сознаний, присутствие людей, которые употребляли когда-либо это слово, которые связывались его как-то со своей жизнью. То есть мне кажется, что здесь была какая-то тенденция постепенного отхода от такой вот строгой рациональности, от действительно лингвистики в мистику, в эстетику, в поэтику.
1: В том-то и дело, что это и эстетика, и поэтика, она, конечно, для Флоренского была тоже мистична. Даже, конечно, Флоренский очень расширил понятие мистики, включив в него не только соприкосновение с чужим миром, с миром другим, но и определенный способ работы над собой. Собственно, Флоренский начинал, разумеется, с полемики со спиритизмом, который был невероятно моден в конце 19-го, начале 20 века. Спиритические общества были просто на каждом углу. И, в общем-то, первые его работы, в том числе его вот статья «В новом пути», которые напечатали Мережковский и Гиппиус, они были как раз посвящены вот спиритизму как антихристианству, где он противопоставил христианство как постоянный рост и спиритизм как, наоборот, постоянное такое уменьшение роста, что ты должен как бы умолиться до стать таким гномом, который перестукивается с мертвыми. Вот. И, конечно, Флоренский значительно расширил понятие мистики, и в том числе, что для него была важна дружба вот, в начале века с Андреем Белым. И Флоренский не просто дружил с Андреем Белым, но пытался писать как Андрей Белый, и стихи писал в духе Андрея Белого, и симфонию написал, то есть прозаическое такое, лирический роман, как бы в специфический жанр симфонии, посвященный Владимиру Соловьеву как святому, святой Владимир. И Флоренский ценил в Андрее Белом, как показывает его, собственно, неопубликованная рецензия на «Золото в лазуре», он ценил именно то, что мистичными, способными к мистике становятся не только люди, но там и звери, растения и все прочее, что у них тоже есть мистический опыт, опыт возрастания, что золото, лазурь, трава, кентавр и так далее тоже могут как-то обращаться к Богу и спасаться. И это, конечно, было первой предпосылкой, на самом деле, для перехода Флоренского к обсуждению идеи Потебни, потому что, конечно, внутренняя форма слова тоже подразумевает, что слово живет, что не только лист, кентавр, там, или небо, солнце, а все то, о чем писал Андрей Белый, но даже само слово, оно начинает жить. Потом пути Флоренского и Андрея Белого несколько разошлись, потому что все-таки Андрей Белый пошел по кантианскому пути, а потом пути антропософии, так как Флоренский пытался удержать эту начальную интуицию, такой, можно сказать, открытости всего мира и понимания церкви как вот такой системы всеобщей открытости, в том числе и церкви, где иконы, слова и прочее не меньше говорят, чем люди. Это тоже общая мысль эпохи, и в этом смысле при всех расхождениях Флоренского, например, с Мережковскими или с Бердяевым, во многом психологически мотивированных расхождений, например, понимание церковности, как включающей в себя, по слову Бердяева, в церкви там растет трава и цветут цветы, оно было общим.
0: Действительно, в дискурсе Флоренского всякое слово живо, всякое слово имеет внутреннюю форму, что, конечно, отличает его от лингвистической традиции. Но у меня возник такой вопрос. Я, когда готовился к этой программе, зашел на сайт Большой российской энциклопедии и, соответственно, видел там небольшую статью, она совершенно маленькая, но в завершении этой статьи стоит такая фраза. Термин «внутренняя форма слова» принадлежит к русской лингвистической традиции и за ее пределами не имеет прямых аналогов. Как вы считаете, насколько справедливо так ограничивать это понятие? Мне представлялось, вот до того, как я прочитал эту статью, что все-таки, по крайней мере, в западной постактуалистской традиции какая-то рецепция вот этой идеи все-таки была. Вот могли бы вы прокомментировать?
1: Да, это меня немножко удивило, учитывая, что фактически сейчас фокус моих интересов на становлении постструктурализма, который в том числе, кстати, на который повлияли и русские исследователи, например, существенно влияние Романа Якобсона, который через футуризм воспринял идею внутренней формы слова на Леви-Стросса, и на, соответственно, постструктурализм, который во многом ориентировался на структурализм Леви-Стросса. А здесь очень важный контакт Якобсона и Леви-Стросса состоял в работе сравнительно молодого Леви-Стросса, посвященной реконструкции индоевропейских терминов родства. Что известно, что эти термины родства иногда путаются, ну, даже мало кто может сходу сказать, кто такой деверь там, или кто такой там свояк, или кто такой... При том, что эти термины на самом деле существенны для индоевропейской структуры, в общем-то, наследования. И как раз в этом смысле Якобсон, который начинал как футурист, и, собственно, оставался футуристом и политически левым мыслителем до конца жизни, он и подсказал Леви-Строссу решение, что на самом деле эти термины родства связаны не с представлениями, а как бы собственной энергией, собственным действием слова, то есть фактически объясняется не, собственно, родство физическое, не место в генеалогическом древе, а порядок наследования. Кто может стать наследником первого, второго и третьего ряда? Ну, например, латинское «непос» может означать «внука», может означать «племянника», и «непотизм» — это слово, вошедшее в русский язык и в другие языки, означающее «покровительство младшим родственникам любым». Именно потому, что это, в общем-то, внук и племянник являются наследниками одного, наследниками второго порядка после сыновей. И именно поэтому непотизм — это покровительство там, наследникам второго порядка, когда ты не только сына, но и внука там куда-то устраиваешь. И вот эта идея, что на самом деле эти имена раскрывают не просто структурно-функциональное отношение, а некоторое отношение к собственности, оно было очень важно, и в этом смысле это в чем-то даже такое, я бы сказал, имя славы, потому что оказывается, что имя, оно показывает, собственно, собственность, оно показывает отношение собственности и собственные свойства. А для меня, конечно, центральная фигура здесь даже не Леви-Строс, а один из крупнейших действительно мировых лингвистов XX века, которому я много посвящаю внимания, даже вот в этой книжке «Живая ласточка языка», это Эмиль Бенвенист, фактически которого я именно считаю отцом, в общем-то, французского постструктурализма, что на самом деле, в общем-то, и Деррида, и многие другие, они обязаны Эмилю Бенвенисту и его модели, собственно, индоевропейского хозяйства, где он как раз доказывает, что фактически значительная часть индоевропейских социальных институтов возникла из не только как бы того, что в языке есть, но и того, что в языке нет. Что в языке есть всегда такая вот как бы языковая недостаточность. Я пытаюсь сейчас предельно просто теорию Бенвениста изложить, что в языке всегда есть некоторая языковая недостаточность. Ну, например, допустим, будущее время в индоевропейских языках слабее всегда развито. Мы не можем сказать, образовать будущее время от глагола «победить», или, например, причастие будущего времени, вот что всегда удивляет студентов, они в русском языке нормативно образуются, то есть это продуктивное образование, но при этом не употребляются. То есть все мы поймем, что означает «сделающий», «породящий», «предущий», «приидущий сюда», «скажущий» и так далее, но эти причастия будущего времени, при том, что они образуются от любого глагола, неупотребимы никакое. При том, что от любого глагола можно партиципиум футури в русском образовать. Вот. И таких много примеров, например, с употреблением «я». Вот этот парадокс критского лжеца. И в этом смысле как раз Бенвенист говорит о том, что во многом значит, образование хозяйственных отношений, например, развлечение движимого и недвижимого имущества, понимание своего и собственность, оно компенсирует вот эту недостаточность языка. Нельзя сказать «я хороший», потому что «хороший» — это оценка извне. Ты не можешь себя оценивать, потому что если ты себя оценил, значит, эта оценка является неполнотой. Но можешь сказать «я хороший хозяин». То есть можно обустраивать хозяйские институты, в которых можешь сказать «своё», «моё», «твоё» и так далее. И тем самым в том числе развивать язык. Вот когда читаешь Бенвениста, у него одна из самых, например, поразительных мыслей для меня была – то на самом деле система, например, лиц, первое, второе, третье лицо, к которому мы привыкли, она не очевидна для многих языков, ни на индоевропейских, и что на самом деле это отражение, в общем-то, индоевропейского стиля хозяйствования со специфическим наследованием, арендой, развлечением движимого и недвижимого имущества, дома, где я, и там поле, которое я сдал тебе, и на нем работаешь ты, а вовсе не самоочевидная как бы структура мышления. То есть в этом смысле сами, допустим, для Бенвениста, в некотором смысле я, ты и он, они обладают некоторой внутренней формой, связанной с арендными, хозяйственными, экономическими отношениями.
0: Давайте вернемся в российское пространство. Может быть, поговорим уже не о символизме, а о тех мыслителях и исследователях, которые рассматривали символистскую традицию, рассматривали потебнянскую традицию уже в 80-е, в 90-е годы. Может быть, о Владимире Вениаминовиче Бибихине, о Валерии Александровиче по дороге мы поговорим. Я знаю, что вы им посвятили определенные свои интеллектуальные усилия.
1: Да, конечно. Конечно, и прежде всего, конечно, здесь фигура Владимира Вениаминовича Бибихина центральная, потому что Бибихин еще, собственно, начинал как именно исследователя языковой семантики. Его кандидатская диссертация называлась «Семантическая потенция языкового знака». И вот в этой диссертации, как в зерне, заключена и последующая мысль Бибихина. И основная идея Бибихина здесь, в чем он продолжает и интуицию Гумбольдта, и интуицию Потебни, состоит в том, что мы не можем оценивать знак исключительно по его употреблению. То существуют те ситуации, в которых, собственно, знак вполне высказывает свое значение, при этом употребления как такового нету. И Бибихин, прежде всего, приводит в качестве примера детскую речь, где, собственно, употребление знака диктуется не ситуацией его, собственно, внедрения, не ситуацией его функционирования, а той ситуацией, которую ребенок организует сам за себя, собственно, раскрывая себя, самовыражаясь, используя, в общем-то, перформативно этот знак. То есть ребенок может сказать «солнце», это может иметь в виду и обычную структуру денотации, референции, что вот денотат солнца, которое на небе, там, референт, там, что это солнце светит, мне жарко. А может ребенок просто порадоваться солнцу, а то и объявить солнце в себя или маму. То есть Бибихин показывает, что, например, в детской речи семантика знака не сводится к обычной схеме денотата и референта, которую обычно используют лингвисты. То есть указание на предмет денотации и обозначение смысла референции. В этом смысле Бибихин спорит, конечно, с аналитической традицией и показывает, что кроме денотации и референции есть вот эта как бы собственная игра внутренней формы, которая порождает в том числе и детскую игру. То есть, например, способность ребенка не отделять, не выделять себя до конца в качестве субъекта. Например, что ребенок говорит «солнце», в смысле, и сразу улыбается, и требует, чтобы родители его оценили как солнышко. А не столько, что он указывает, например, «закройте окно» или, допустим, например, «ведите меня гулять». Хотя эти там смыслы тоже могут быть, когда ребенок говорит «солнце». И именно это как раз и интересует, потому что Бибихин потом, в начале 90-х, прочел курс, посвященный внутренней форме слова, где он обсуждал идеи и Гумбольдта, и Потебни, и Шпета, и Флоренского. И везде он указывал на какие-то то, что ему казалось некоторой недоработкой у всех мыслителей. Ну, например, что фактически, допустим, он упрекал Флоренского за его увлеченность имяславием, потому что говорил, что, в общем-то, фактически здесь тождество постулируется, то есть тождество имени Божия Бога мы должны принять как некий постулат, хотя этот постулат как бы ни из чего не следует. То есть постулативность этой мысли его немного раздражала, при том, что он поддерживал, например, как раз такие футуристические в чем-то опыты Флоренского, такое немножко остранение, странный взгляд на привычные слова благодаря внутренней форме. Или Шпета, допустим, Бибихин упрекал в том, что он резко разводит домен, собственно, повседневного языка и домен, например, искусства, артистического употребления языка. И в конечном счете говорит о том, что научный язык, то есть язык, в котором понятия играют роль, он может стать парадигмой, например, и для нового театра, и для нового, такого более дисциплинированного повседневного языка. И здесь, конечно, Бибихин говорит, что, в общем-то, научный язык мы тоже принимаем, мы никогда не порождаем его просто из самих себя. Ну, то есть Бибихин постоянно как бы и соглашается, и спорит, именно потому что для него уже существенно, что внутренняя форма слова, она напрямую связана как раз с той проблематикой, которая как раз постструктуралистская. В этом смысле Бибихин не меньше постструктуралист, чем по дороге, то есть с проблематикой отсутствия присутствия, такого мерцающего присутствия, в общем-то, такого детского опыта, который предшествует опыту такого вот аналитического рационального членения, опыта, в общем-то, аффективного, потому что для постструктуралистской традиции разумеется, аффект, аффективность, не менее принятие решений, событийность, как там события по Бадью, это не менее существенно, чем некоторое нормирование своих поступков.
0: Я вспоминаю этот курс лекции Бибихина, где он, как мне представляется, пытается внутреннюю форму представить как вопрос, то есть не как ответ, да, какую-то рациональную схему, он всячески избегает этой самой рационализации, а как что-то такое, то, что вы обозначили присутствием и отсутствием, ускользание, проявление. Бибихин как будто бы пытается балансировать между размышлением и молчанием о внутренней форме слова, как она, он делает его поводом, да, поводом к разговору, что называется.
1: Да, но здесь как раз существенно, что для Бибихина, по сути дела, внутренняя форма слова – это некоторое необратимое открытие, и в том числе у Бибихина есть и некоторая внутренняя форма молчания, потому что молчание для него предельно структурировано. Здесь, конечно, видно, что Бибихин, он современник идей там, о хаосе как структуре, то есть идеи там, Ильи Пригожина и Стенгерса, то для него как бы молчание – это одновременно хаос и сверхструктура. И, конечно, рассуждая о внутренней форме слова, он имеет в виду вот и эту ситуацию тоже.
0: Ну, а если мы немножечко так пофантазируем, да, о современности, о современном состоянии, может быть, даже компьютерной лингвистики. Вот внутренняя форма слова, то, о чем мы сегодня говорим, она представлена, с одной стороны, рационально, как такой концепт, да, с другой стороны, в ней всегда присутствует что-то внерациональное, иррациональное, сверхрациональное. Можно ли ее формализовать и как-то, может быть, применить в искусственном интеллекте или еще как-то? Как вы думаете?
1: Вот это как раз невероятно интересный вопрос, потому что я об этом постоянно думал, учитывая, что, в общем-то, искусственный интеллект, то есть нейросетевая языковая модель, она исходит из определенного обучения, работы с большими повторяющимися данными. И в этом смысле, конечно, в отличие от того, как понимали, собственно, внутреннюю форму слова во всей этой традиции, как нечто уникальное, как некоторую уникальную встречу, что встречу с языком, встречу с собою и прочее. В этом смысле, скорее всего, практически все мыслители, включая, кстати, постструктуралистов, сказали бы, что искусственному интеллекту недоступна внутренняя форма слова. Но ему доступно другое. Это именно сознание своей ошибки, что на самом деле, допустим, с этим словом, если его правильно тренировать, что действительно вот с этим словом можно связывать не это, а то, что, например, заря может быть связана с озарением, но не в этом смысле, а в том. Можно ли натренировать будет, допустим, искусственный интеллект так, что он, допустим, получит эвристические возможности для внутренней формы слова, как, например, там, скажем, как бенвенист открыл специфику индоевропейского хозяйства там, через индоевропейские языки. Это я не знаю. В любом случае, искусственный интеллект оказывается хорошим подспорьем для исследований в этой области, потому что я использую, разумеется, возможности, например, для частотного анализа, для контекстуального анализа, для указания на, допустим, противоречия. То есть я могу задать запрос нейросети, допустим, в одном или том же смысле, например, я загружаю в нее текст и спрашиваю, в одном или том же смысле используется такое-то слово. Она пишет «нет, в разных». Но тут я уже, допустим, приступаю уже потом сам к этим примерам, выясняю, почему в разных значениях такой-то мыслитель использует один и тот же термин. Диктуется ли это внутренней формой или, допустим, теми или иными особенностями науки, его времени, исследованием тем или иным научным консенсусом.
0: Мы видели, как небольшая, а может быть и большая идея Гумбольдта прошла через 20 век, через традицию русского символизма, которую я очень продуктивно восприняла эту идею, выявила основные ее антиномии, как ее восприняли эту идею постструктуралистской традиции и в российской науке, в российской философии уже постсоветского периода. Это и Владимир Вениаминович Бибихин, прежде всего, да, мы упомянули Валерия Александровича по дорогу. И Александр Викторович тоже этой проблемой сейчас занимается, да, то есть она продолжает существовать. И вот мы задаем вполне себе современные вопросы к этой проблеме, к этому концепту. И я думаю, что о нем еще будет немало сказано слов и немало написано текстов. Александр Викторович, спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Викторович Марков, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Александр Викторович, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Артем Андреевич, спасибо слушателям. И думаю, теперь есть о чем поразмышлять, даже просто рассмотрев свой повседневный разговор.
0: Да, и я желаю всем всего доброго.

0: Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш разговор о православной иконе. И сегодня тема нашей передачи – образ Пресвятой Троицы. В наших программах, как всегда, принимает участие петербургский искусствовед, специалист по иконе Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Этот образ, ставший одним, наверное, из самых популярных во всем мировом христианском искусстве, если мы зайдем в любой храм, даже в Западной Европе, то наряду с иконой Владимирской Божией Матери мы также почти в каждом храме увидим где-нибудь образ Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева. Но этот образ появился, конечно, не на пустом месте. Его сюжет был задан в Ветхом Завете, и изображал он явление трех путников Аврааму. Мы помним, что в Ветхом Завете описывается такой сюжет, когда к шатру Авраама подошли три путника, которых он гостеприимно принял, заклал тельца у питанного, накормил и получил благословение и обещание великого потомства. А он вместе со своей женой Сарой как раз желали такого потомства, хотя уже надежды на это у них практически никакой не оставалось в силу их возраста. Так вот, эти три путника, так хорошо принятые Авраамом, затем удалились, из чего Авраам должен был сделать вывод, что это не просто три каких-то человека, а что это особые посланцы Божии, то есть ангелы. Ангел – это и есть посланник, вестник. И, соответственно, когда иконографически стали изображать этот сюжет, то изображали его в виде трапезы трех ангелов, которых Авраам угощает, подносит еду, на столе разные яства, Сара у шатра, ну и так далее. В общем, этот сюжет достаточно такой развитый. Оксана Витальевна, а вот с какого времени вот такого рода изображения стали появляться?
2: Ну, первое изображение, какое мы знаем, это мозаика Санта Мария Маджоре, где уже конкретно вот Троица видна. То есть три путника, сидящие за столом, и уже в самом вот в этом первом изображении V века...
1: Надо сказать, что этот храм в Риме.
2: Да, этот храм в Риме находится. Уже тогда видно, что было литургическое восприятие вот этого сюжета. То есть не бытовое. Это был все-таки литургический образ, потому что там много символических предметов появляется, и в частности сосуд перед столом, который всегда символизирует какие-то действия, связанные с жертвоприношением. И с двух сторон от этого образа Санта Мария Маджоре, с одной стороны, прямо непосредственно вблизи от этого образа Троицы, находится сцена жертвоприношения Авраама, которая тоже как прообраз жертвоприношения Христа. Таким образом, очевидно совершенно, что вот эти изображения, они воспринимались в комплексе в храмовой декорации Санта Мария Маджоре. То есть литургичность образа Троицы, она появляется буквально в самых первых изображений. И впоследствии вот эта трапеза трех ангелов и прислуживающие Сара и Авраам, вот этот образ получил название «Теофания» или «Гостеприимство Авраама».
1: «Теофания» в точном переводе – это «Богоявление».
2: Да, «Богоявление», а по-русски как бы это называлось «Гостеприимство Авраама». И вот этот стол, на котором обычно достаточно мало там изображений, и каждое из этих изображений на столе, оно воспринималось как знаковый образ. То есть это были обязательно предметы, которые вызывали какую-то ассоциацию с богослужением, да, с Евхаристией, похожие на потиры, дискосы и так далее. И Сара и Авраам, подносящие вот эту пищу к столу, обычно изображались с покровенными руками, то есть знак благоговения и поклонения. Было два как бы истолкования вот этого явления, которое не было как бы вот точно определено церковью, кто же явился. один из ангелов являл собой Бога, а два других были его просто спутниками? Или же все три ангела являли как бы вот это вот единство Пресвятой Троицы? И в соответствии с этим разными были и изображения Троицы на иконах. То есть или ангелы изображались абсолютно одинаковые, совершенно равночестные, и обычно они просто сидели в ряд за столом. Или ангелы изображались неравными, то есть центральная фигура изображалась крупнее двух остальных с раскинутыми крыльями, а два других ангела, как служащие, изображались сидящие рядом и обращенные к центральному образу. Ну, мы и знаем такое изображение Троицы Феофана Грека, сохранившееся в Новгороде, в Новгородском храме. И у центрального ангела, когда изображались вот неравные как бы такие ипостаси, центральный был выделен, в центре всегда изображался крещатый нимб. То есть это был образ вот грядущего воплощения Иисуса Христа. Когда ангелы изображались абсолютно одинаково, то очень часто у всех троих изображался крещатый нимб. Таким образом, как бы мы познавали единого Бога через воплотившуюся вторую ипостась Бога Слова Иисуса Христа. И к моменту, когда появляется икона Андрея Рублева, в общем-то, вот этот образ гостеприимства Авраама, он является повсеместным, развитым, и в иконостасе он занимает позицию как бы праздничного ряда. То есть он не является центральным. Это просто икона, которая рассказывает о некоем событии Ветхого Завета, не более того. Но вторая половина XIV века, эпоха Сергия Радонежского преподобного, это особое время для русской культуры, какой-то расцвет. Тогда переводится достаточно большое количество книг святых отцов. Тогда на Русь проникают идеи сихазма. И именно в это время в кругах преподобного Сергия Радонежского, несмотря на то, что не сохранилось никаких письменных источников, однако исследователи все сходятся на том, что возникает новое экклезиологическое осмысление образа Пресвятой Троицы как церкви, первой предвечной церкви. То есть вот то единство, которое является собой церковь, единство многих в одном теле, вот это единство, оно по образу Пресвятой Троицы, единение любви. И проповедь Сергия Радонежского, она как раз и заключала в себе проповедь вот этого единения любви, единения всего мира в едином церковном теле по образу той любви, которую нам явила Пресвятая Троица. И поэтому тогда на Руси начинают строить троицкие храмы. До этого был один единственный троицкий храм, известный нам, который был в Пскове, и он был не связан ни с какими богословскими идеями, а он был связан именно с конкретным видением трех лучей, которые вот видела Ольга. И на месте вот этого видения был построен храм в честь Пресвятой Троицы.
1: Троицкий собор в Кремле.
2: Да, Троицкий собор, да, в Пскове, в Псковском Кремле. При Сергии Радонежском троицкие соборы строятся как образ идеи, идеи единения, преодоления вот этой ненавистной розни мира сего, о которой говорил преподобный. И именно вот в этих троицких храмах впоследствии при ученике уже Сергия Радонежского, Никона Радонежского, храмовыми иконами становятся иконы Пресвятой Троицы. И написаны уже совершенно иначе, отлично от вот этого обычного образа гостеприимства Авраама. И вот эта икона Троицы, о ней сохранилось предание, о том, что написана она была в похвалу преподобному Сергию Радонежскому по заказу его любимого ученика Никона Радонежского, который стал настоятелем Троицы Сергиевой Лавры после него.
1: То есть такого типа икон
2: не было. Первой иконой, которая была написана именно как храмовая икона Троицкой церкви в Троице Сергиевой Лавре при Никоне Радонежском, это была икона Андрея Рублева. До него такой иконографии не существовало. Были образы без Сары и Авраама. Они сохранились более ранние, но это были изображения в мелкой пластике. То есть маленькие образочки, где отсутствие Сары и Авраама были продиктованы скорее размером изображения, просто не помещались эти Сары с Авраамом. А здесь это принципиальный такой момент. Угу. Их специально опускают. И вот этот образ толкуется как предвечный совет, о котором говорится в Бытии. На предвечном совете Бог решает создать человека и дать человеку свободную волю. И как Бог, он, естественно, предвидит и знает, что эта свободная воля будет использована во вред самому человеку. И для того, чтобы искупить вот этот момент, уже тогда на предвечном совете решается, что Бог пошлет Сына Своего Единородного для того, чтобы искупить вот эти грехи. И вот этот момент, предвечный совет, и изображается на вот этой иконе.
1: А да. Скажите, это отражено в текстах того времени, вот эта идея, что изображен именно предвечный совет?
2: Нет, такого, таких вот конкретно прямо не, прямых текстов нет. Это более или менее, да, это более или менее современные исследования и размышления вот авторов, которые пишут. По поводу иконы написано огромное количество работ, так что даже есть отдельная книжка, которая так и называется, антология, посвященная Пресвятой Троице. И после того, как вышла эта книжка в 80-х годах, не помню точно, еще большое количество новых исследований на эту тему. Но большая часть этих исследований – это дискуссия, какой ангел какую ипостась изображает. Но, как я очень хорошо помню, когда я ходила на лекции в Духовную академию, нам строго очень сказал лектор о том, что Троица не воплотилась. И рассуждение искусствоведов о том, какой ангел кого обозначает – неправильно с богословской точки зрения. Я, усвоив это, стала размышлять на эту тему и смотреть на икону, анализируя вот этот вот постулат, который мне был дан. И действительно, ангелы настолько похожи друг на друга, настолько гармонично друг с другом соединены и настолько как бы перетекают один в другой и зеркально отражают один другого, что уяснить, кто есть кто, действительно невозможно. И видно, что Андрей Рублев, когда писал эту икону, он сделал все для того, чтобы на самом деле не было вот этого вот понимания, какой ангел кого обозначает. Икона плохо сохранилась. Икона подверглась антикварной реставрации, она была спинзована. И хорошо сохранились только лики, а вот нимбы и особенно фон, они были стерты. Раньше фон у иконы был золотой, сейчас он белый. И мы не знаем, был ли вот этот крещатый нимб у центрального ангела. Мы видим только, что он одет в одежды, которые традиционно усваиваются Иисусу Христу. И поэтому многие исследователи говорят, что центральная фигура – это и есть ангел, который изображает Иисуса Христа. И, соответственно, говорят, вот левый ангел сидит прямо, два других к нему обращены, то есть тот, который слева, это Бог Отец, а два других как бы исходят от него, Иисус Христос и
1: Дух Святой.
2: И Дух Святой. Это в соответствии с символом веры, перечисления ипостасей. Сначала мы говорим о Боге Отце, потом о Сыне, потом о Духе Святом. Но, говорят другие специалисты, Бога Отца мы познаем через Сына. Соответственно, то, что центральный ангел изображен в одеждах Иисуса Христа, это изображение Бога Отца, которого мы познаем через Христа. А в Священном Писании четко говорится, что Иисус Христос одесную Отца сидит. И в соответствии с этим центральная фигура – это
1: Бог-Отец.
2: Бог-Отец. Справа от него по правую руку сидит Бог-Сын Иисус Христос, а по левую руку – Дух Святой. Нет, говорят третьи искусствоведы, по кругу мы его воспринимаем. Они же сидят вокруг стола, поэтому мы можем говорить о том, что Бог-Отец – фигура, которая протягивает руку к чаше и как бы посылает. С правой стороны от нее оказывается центральная фигура Иисус Христос, а с левой стороны в таких легких прозрачных одеждах – Дух Святой. То есть специалисты перечислили все возможные варианты, какие можно предположить вот в расположении этих ангелов, кто есть кто. Но мы попробуем проанализировать эту икону с точки зрения вот того постулата, который я когда-то услышала на лекции в Духовной академии. Дело в том, что в это время на Руси вместе с книгами святых отцов активно переводятся книги Дионисия Ареопагита, который оказал огромное влияние как в Западной Европе, так и в Восточной христианской церкви на развитие богословия. И именно в среде последователей преподобного Сергия Радонежского переводы Дионисия Ареопагита имели очень широкое хождение. И там как раз есть рассуждение о взаимодействии лиц Пресвятой Троицы у Дионисия Ареопагита. В его книге о божественных именах он рассказывает о том, что Бог – это совершенная любовь, что Бог – это совершенное благо, совершенное единство. То есть все, что есть в мире хорошего, доброго и значительного, в абсолюте, в совершенстве заключено в самом Боге. И оно находится в нем в целостности и единстве. И он описывает это таким образом. Он говорит о том, что божественная любовь проявляет себя бесконечным и безначальным, как бы вечно вращающимся по кругу, через благо и из блага в благе и к благу, в вечном вращении, возвращающимся к самотождественности. То есть вот эта самотождественность, который дается в некотором таком круговом, да, движении, о котором говорит Дионисий Ареопагит, мы это здесь конкретно и видим. Давайте внимательно посмотрим на икону, вот на ее композицию. Ангелы изображены очень крупно, так что крылья даже их уходят за пределы иконы. И они как бы приближены нам, два первых ангела. Второй находится в глубине и сидит за чашей, за престолом. Чаша, которая должна, ну, по идее, стоять посередине стола, она тоже придвинута к самому краю, к самому зрителю. Таким образом, преподобный Андрей Рублев подчеркивает, что вот эта чаша имеет какое-то очень важное смысловое значение, композиционное. Выдвигаю ее вот так на передний план. И действительно, если мы посмотрим на эту чашу внимательно, то мы увидим, что она задает некий ритм, подобий, художественных подобий линейных, которые возникают в этой иконе. Мы видим, что вот эти два крайних ангела образуют собой тоже такую же чашу, которая как бы ритмически повторяет вот этот вот центральный рисунок. И таким образом центральный ангел оказывается внутри этой чаши и на престоле, таким образом символизируя грядущую жертву. С другой стороны, мы видим эту чашу, которая повторяется и в рисунке крыльев ангелов. Композиция строго вписана в круг. Более того, образ круга повторяется в склоненных головах, в нимбах, в движении горы, дерева и здания сзади ангелов, которые тоже как бы образуют некий купол над этими ангелами, подчеркивая вот это круговое движение. Причем головы двух ангелов склонены к левому ангелу, но зато у него более выдвинута вперед нога. Постаменты, на которых покоятся их ноги, не точно посередине. И поэтому создается ощущение вот этого движения против часовой стрелки. Это как раз то, о чем говорит Дионисий Ареопагит. О вращении, о движении. И вот это вот вечное движение по кругу создает не только образ абсолютного единства, но еще и ощущение вечности. Потому что круг и движение вот это внутри круга, это, ну, обычная такая метафора вечности, которая присутствует в том числе и в богослужебном круге. Кроме круга, в основе композиции лежит еще и чаша. Вот эта метафора чаши задается, и вот этот ритм чаши, который присутствует в этой иконе, задается самой жертвенной чашей с головой тельца, которая стоит на столе. Она специально сдвинута к самому краю переднему стола, для того, чтобы мы поняли, что она не просто стоит на столе. На других иконах Троицы, где гостеприимство Авраама изображено, она стоит посередине, там, где должна стоять.

0: Наша — это образ, с одной стороны, жертвы, а с другой стороны, тоже вечной жизни и полноты жизненной. И мощевик через жертву, через страдания. Обычно в основание престолов клались именно мощи мучеников. Центральный ангел находится в символической чаше, которая образует два крайних ангела. Но не стоит полагать, что раз центральный ангел находится на престоле и в этой вот символической чаше, что это прямое изображение Иисуса Христа. Икона гораздо глубже и тоньше раскрывает вот это богословие литургическое, вот эту предвечность и необходимость жертвы, которая закладывается еще изначально, еще до всех времен, еще в вечности,
1: в самый замысел
0: божественный. И здесь в этой иконе раскрывается не кто какую ипостась изображает, а в этой иконе изображается именно смысл божественного бытия, который основывается на любви, и это любовь, жертвенная любовь. И если мы посмотрим, художник создает вот это вот зеркальное единство между этими ангелами. Не только два крайних ангела зеркально отражают друг друга, а вот подобного рода симметрии и подобия, они в иконописи играли огромное значение, подчеркивая совершенное единство и связанность двух персонажей, которые изображались. Подобием и ритмическими повторениями и центральный ангел связан с двумя крайними. Посмотрите, его голова абсолютно наклонена точно так же, как у ангела справа, с одной стороны. А с другой стороны, если мы посмотрим на линию фигуры ангела слева, а потом посмотрим на линию руки ангела центрального, то мы увидим, что они как взаимодополняющие друг друга фигуры в пазле в таком, что их можно соединить вместе. Кроме того, движение руки центрального ангела вторит движению руки этого ангела слева. Вот эта соединенность такая необыкновенная этих ангелов, связанность их композиционная, при этом еще вписанность в круг и движение, как будто они постоянно идут к друг другу, да, и как бы стараются соединиться и слиться, она создает вот этот вот удивительный образ. Мы сейчас как-то подробно очень разбираем композицию, но на самом деле человек, когда стоит перед этой иконой, он ощущает вот это единство, ощущает вот это необыкновенное действие этой иконы, не вникая вот в эти во все тонкости какие-то искусствоведческие, как художник написал, зеркально, не зеркально. Вот эта ритмика удивительная, которой пронизан весь этот образ, она, конечно, оказывает колоссальное воздействие. Надо просто встать перед нею и постоять хотя бы 5 минут. Потому что, конечно, подобного рода иконы пишутся для созерцания длительного. Или, как вот выражался такой замечательный искусствовед Михаил Алпатов, он говорил, для замедленного чтения. Вот замедленно посмотреть, не торопясь, постараться прочитать, проследить глазами. Самое главное, что икона, она сама ведет твой глаз. Вот стоя перед иконой Троицы, нужно просто дать возможность руководить художнику твоим созерцанием, вести вот твой глаз по кругу, останавливаться на каких-то особо важных местах. Вот этот диалог Андрея Рублева с зрителем грядущим и грядущими поколениями, нескончаемый, он вот так вот длится в веках и на самом деле причащает нас вот той великой эпохи, когда жил преподобный Сергий Радонежский. Эпохи, которая называется в нашей вот современной литературе «Святая Русь», и самые светлые какие-то представления о высших духовных достижениях, они связаны как раз с тем временем. Ну, что обозначают вот эти на заднем плане три образа горы, дерева и дома? Это, в общем-то, везде написано, и очевидно, что гора – это восхищение духа, горе имеем сердца, говорят перед началом христического канона. Дерево мы говорили, что это символ древа жизни, а дом – это образ домостроительства Пресвятой Троицы. Икона Троицы, несмотря на то, что вот она такая была уникальная и красивая, и любовательная,

0: опирались на нее и созерцали ее в течение многих веков. Однако со временем вот это понимание древнего искусства утрачивается в связи с обмерщением, в связи с угасанием преподобного жительства на Руси, потому что именно преподобные являются свидетелями явления образа Божьего в мире. Когда нет преподобных, то и, в общем, свидетельствовать некому становится. И во второй половине XVI века икону закрывают окладом, и она становится уже не видна. Оклад, конечно, потрясающей красоты, золото с драгоценными камнями, и он сохранился, и мы на сайте его выложим, этот оклад. Но сохранились фотографии, как выглядела икона под записями, под окладом, вот перед тем, как ее начали раскрывать. И мы видим, что, в общем, никакого представления об этой иконе по этому изображению и о величии этого произведения искусства составить невозможно. Икона была открыта в начале XIX века иконописцем Чириковым. Чириков раскрыл ее практически полностью. Впоследствии она еще несколько раз расчищалась, изучалась уже в музейной среде. Но первое такое раскрытие было еще до революции сделано. И вот эта икона, только явившись миру, она, конечно, произвела огромное впечатление на всех людей, и это дало возможность вот Павлу Флоренскому воскликнуть: «Есть Троица Андрея Рублева, значит, есть Бог». А другому великому, но менее известному деятелю начала XX века Павлу Муратову сказать, что Троица Рублева – это ритмическая формула божественного бытия. Вот такими красивыми высказываниями я, пожалуй, не закончу сегодняшний рассказ.
1: Спасибо, Оксана Витальевна. Действительно, икона, абсолютно выходящая из ряда других образов, за пределы возможного. И, наверное, это действительно вершина русской иконописи и вершина русского умозрения. У разных народов разное призвание. Русский народ вряд ли был призван к богословствованию в слове. Но образ Троицы – это действительно вершина, которую признают все. Это вот, да, в полном смысле богословие в красках. Не нужно искать каких-то простых и очень таких ясных, соблазнительно понятных сюжетных решений этой иконы. А совершенно верно, ее надо созерцать. И, может быть, вот само это созерцание откроет нам больше, чем попытка объяснения, в общем, всегда примитивной человеческой логики. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры, и в следующей, последней передаче нашего цикла мы собираемся поговорить о иконе Воскресения Христова. В нашей программе принимала участие петербургский искусствовед, специалист по иконе, автор серии книг «Русская икона. Символы и образы» Оксана Витальевна Губарева. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Варсонофии выступил на Петербургском международном экономическом форуме. На Ржевском полигоне установлены новые стенды памяти погибших в годы гонений. Открыт прием заявок на 7-й международный Тихвинский кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе 4 июня выступил на сессии «Религия и экономика. Общность целеполаганий. Потенциал взаимодействия» в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума, проходящего в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В докладе правящий архиерей подчеркнул, что экономика всего лишь инструмент, а не цель и смысл бытия. Материальное измерение само по себе оставляет душу в состоянии смыслового и духовного голода, не приносит счастья. Материальные блага сами по себе не являются добром или злом. Вопрос в том, как ими распоряжаться, думать только о личном обогащении или о благе окружающих. Само слово «экономика» с греческого переводится как «домостроительство», сказал Владыка. В святоотеческом богословии термин этот имеет высокое значение. Весь божественный замысел о мире именуется экономией, домостроительством спасения. Бог выступает как хозяин, дающий человеку ресурсы не для хаотичного потребления, а преображения тварного мира. Следовательно, в первозданном смысле экономика – не только извлечение прибыли или удовлетворение материальных потребностей, а ответственное управление вверенным от Бога богатством. Поэтому и большая ответственность лежит на тех, кто ресурсы распределяет, чтобы делать это по справедливости, учитывая реальные интересы и потребности людей. Владыка отметил, что материальное процветание в православном осмыслении не самоцель, но оно может быть выражением деятельной любви к ближнему. Экономика может работать для блага семьи, города и страны. В наше время существуют ассоциации православных предпринимателей, взаимодействующие с церковью, занимающиеся благотворительностью и духовным просвещением. Правящий архиерей подчеркнул, что как экономика без религиозного компонента и духовного содержания низводит человека до уровня потребителя, так и религия, как социальный институт, без экономического горизонта рискует остаться бездеятельной. В дискуссии шла речь о том, как определить потенциал религиозных ценностей в сфере стимулирования экономической активности, какова роль ценностей и религиозных традиций в развитии современных экономических систем, насколько религия и экономика, как две сферы человеческой деятельности, в настоящее время открыты друг для друга, и в чем потенциал их успешного взаимодействия. Расширенное заседание епархиального совета с участием благочинных прошло 3 июня в портретном зале епархиального управления под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Митрополит в Арсенофе отметил, что на прошедшем архиерейском совете были приняты дополнения и изменения в перечне святых в ряде молитвословий в соответствии с решением Священного Синода и подчеркнул, что этому списку надлежит неукоснительно следовать, не допускать самодеятельности. Коснулся владыка и вопроса сокращения служб, отметив, что необходимо проявлять гибкость, чтобы с одной стороны держаться устава церкви, а с другой не возлагать на прихожан, многие из которых работают, бремена неудобоносимые. Правящий архиерей напомнил, что прежде чем требовать от других дисциплины, священнослужитель должен быть требователен к себе, сверять свою жизнь со Христом, святыми, подвижниками благочестия. Только это может приблизить к главной цели жизни – спасению души, что дает возможность попасть в Царствие Небесное. Владыка поблагодарил присутствующих за поздравления с днем его рождения. Были также рассмотрены документы, поступившие в епархию из управления делами Московской патриархии. Благочинные отчитались о работе за истекший период. С 25 по 30 мая в Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского прошли 26-е Свято-Троицкие международные академические чтения. В научном мероприятии приняли участие преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии, выступив с докладами на секции «Трансформация смыслов и эволюция предметного поля российского богословия». Директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета и профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии Дмитрий Викторович Шмонин. «Теология как отрасль науки. Этапы, итоги и образ будущего». Проректор по научно-богословской работе и профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин. «Богословские интенции Макаревских соборов». заведующий кафедрой богословия священник Дмитрий Лушников, становление духовно-академического основного богословия как отрасли научной теологии в русской богословской мысли синодального периода, создание первых систем, митрополит Макарий Булгаков. Старший преподаватель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии Павел Константинович Иванов, основные темы становления человеческой личности в русском богословии 20-21 веков. В день защиты детей в Казанском храме Новодевичьего монастыря был совершен особый молебен о непраздных беременных и о детях, и о вразумлении при самом важном выборе. А после богослужения разговор продолжался в доме настоятельницы. За круглым столом под председательством игумени Софии собрались заместитель главного врача по родовспоможению перинатального центра Галина Гриненко, многодетные родители и общественницы. Говорили о реальных мерах поддержки семей, о помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Матушка София подарила объединению многодетных семей икону благословения детей. Кульминацией встречи стала передача именных писем для будущих мам, написанных патриархом Кириллом. Эти послания отправились в дородовое отделение перинатального центра, где в тот же день священник обители Ирей Алексей Красавин провел с пациентками душевную беседу. Женщины спрашивали о крещении, о выборе имени для ребенка и делились своими переживаниями. В завершение отец Алексей благословил их на сохранение беременности и благополучные роды. Первым практическим итогом этой встречи станет большой семейный праздник в День семьи, любви и верности 8 июля. Он начнется с молебна, продолжится детской программой, а вечером в Александринском театре многодетной семье вручат премию от Союза православных женщин. 2 июня на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом в урочище «Ковалевский лес» у здания бывшего порохового склада были установлены два новых информационных стенда. Это место в последние годы стало традиционным для совершения божественной литургии в дни памяти погибших на Ржевском полигоне в советские годы. Один стенд рассказывает о месте расстрелов и погребения погибших, обнаруженном в урочище Койранкангас на севере полигона. На другом размещены известные имена части погибших и краткие сведения о них. Инициатива реализована иереем Антонием Быковым, председателем комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших в годы гонений. И последнее сообщение. Открыт прием заявок на 7-й международный Тихвинский кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кинофестиваль под покровом Божьей Матери Тихвинская учрежден Тихвинской епархией и Конгрессно-выставочным фондом «Северная Пальмира». Кинофестиваль проходит при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, администрации Тихвинского района Ленинградской области, соорганизатор Государственный драматический театр на Литейном. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 82-е зачало послания к римлянам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь: «Слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои? А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами Писание, в котором говорится о том, что Господь нам запрещает кляться, не приноси ложной клятвы, говорит нам Господь, но говорит еще: я вам говорю, не клянитесь ничем вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что подножие ног его. Что, о чем это речь? О чем здесь речь? О том, что нам ничего на земле не принадлежит, мы ничем не обладаем, все нам дано Богом в пользование, и сегодня не своей жизнью, не каким-то достатком своим мы клясться не можем, потому что мы не владыки, не владельцы всего того, что нас окружает. Господь нам сегодня дал это в пользование. И потому нечестно и неправедно произносить клятвы, подтверждая их тем, что нам не принадлежит. Господь так и говорит нам, что не можешь сделать сегодня ни одного волоса на голове ни черным, ни белым, не дать себе, может быть, больше роста своему, может быть, телу, которое дал Господь нам рост, мы ему не можем увеличить. А мы еще пытаемся клясться чем-то житейским, материальным. Господь нас останавливает сегодня на этом и говорит нам о том, чтобы мы не клялись и не подтверждали, может быть, эмоциями свои слова, а просто спокойно говорили «да-да» или «нет-нет». Не лукавили. Все остальное от лукавства, говорит нам Господь. Как часто мы любим изворачиваться вуалью слов, закрывать ложь, неправду, каким-то, может быть, недоговоренностью закрывать сегодня обман, каким-то, может быть, сегодня извилистым, витиеватым сегодня слогом скрывать, может быть, мошенничество. Господь нас сразу от этого останавливает. Лукавство, от слова «лукавый» — это имя дьявола. К сожалению, мы грешим иногда лукавством. Или недоговариваем, или обманываем, или лукавим, как уже было сказано. И сложно нам сегодня говорить «да-да» и «нет-нет» в своей духовной жизни, даже самому себе, своей плоти, греху, который нас окружает. Мы тоже пытаемся усидеть на двух стульях, быть язычником и христианином, и служить и Христу, и Велиару. Это чтение сегодня тоже об этом нам сегодня напоминает, о нашем двоедушии, которое мы имеем. Господь дальше говорит сегодня о том, что ветхозаветная заповедь «око за око и зуб за зуб» изменяется. Господь говорит нам «не противься злому». О чем здесь идет речь? И вот эти слова о том, что «подставь другую щеку», о том, что если кто-то с тобой судится и хочет взять рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Вот эти слова имеют продолжение, и это очень важно прочитать. «И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2000 шагов». О чем же здесь речь? Зло. Часто невозможно победить злом. Как говорит апостол Павел, побеждай зло добром. И зло часто можно победить тем, чтобы довести зло до абсурда, довести требование зла до абсурда. Тем, что, вот, может быть, наши ближние, там, может, наши соседи, или, может быть, какие-то люди, неверующие сегодня, унижая нас, хотят нас вывести из себя. И тем, ведь именно часто вот эти какие-то проявления ненависти, которые обрушиваются на церковь или на верующих людей, они призваны именно к тому, чтобы нас сделать подобными этим людям. А когда мы покрываем это прощением, милосердием, покрываем это, может быть, даже тем, что мы, смиряясь, отходим в сторону, уступая место вот этому человеку, тем самым он видит, что зло съедает его изнутри. Дальше уже нет смысла ничего совершать. Христианин пропускает сквозь себя эти стрелы гнева, ненависти, направленные на него. Пропускает сквозь себя, не давая этим стрелам себя разрушать. Потому что стоит только зародить в себе проявление ненависти в ответ на ненависть, на злобу. Эта ненависть нас изнутри начинает съедать, разрушать, как ржавчина. А когда мы пропускаем эти стрелы злобы сквозь себя, как бы духовно, а как ангелы, может быть, даже становимся в этом плане, то тогда эти стрелы не достигают своей цели. Ненависть, цель ее — зародить ненависть в другом. Злоба, оскорбление, цель имеет простую, чтобы другой стал подобен тому, кто сегодня есть источник ненависти. Вот это «подставь другую щеку». Разумеется, это говорится не о том, чтобы дать себя убить. Чувство самосохранения — это чувство, заложенное в нас Богом, и никто у нас его не отнимет, и мы сами себе не можем в себе его прекратить. Здесь говорится только о том, чтобы мы не боролись за свою гордыню, за свою самость, за свое какое-то положение, за свое место, за свое некие, может быть, сегодня положение в обществе, за некую славу, потому что Христос был бесславен, гоним. И, разумеется, нам остается только ему подражать. Церковь была гонима и будет. Правда была гонима и будет всегда. И потому вот эта гонимость правды есть наша сила. Сила, как говорит нам Господь через апостола Павла, в немощи совершается, в смирении. И сегодня, разумеется, нам только остается попросить у Бога помощи и силы стяжать такое смирение, такую благодатную немощь, которая не позволяла бы дьяволу нас разрушать тем, чтобы он нам прививал эту прививку ненависти и злобы, чтобы у нас был иммунитет, наоборот, от злобы и ненависти, которую он обрушивает на нас сегодня, в быту ли это, в окружении, может быть, ближних, в окружении, может, где-то на работе, чтобы Господь нам дал иммунитет, чтобы мы не уподоблялись лукавому и слугам Его. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 5 июня 23 мая по старому стилю Русская Православная Церковь чтит память нескольких преподобных: Михаила Исповедника, епископа Сенатского, в IX веке пострадавшего за иконопочитание, преподобно-мученика Михаила Чернорисца, в том же IX веке принявшего смерть в Иерусалиме за отказ перейти в магометанство, Ефросинии игумени Полоцкой и Паисия Галичского. Преподобный Паисий, игумен Успенской обители близ города Галича, жил в XV веке. Это было время вражды между русскими князьями. Преподобный Паисий не раз пытался остановить братоубийственные распри и удержать князей от пролития крови. В год своей смерти преподобный Паисий вместе со списком чудотворной Авиновской иконы Божией Матери прибыл в Москву, где его торжественно встретили великий князь Василий Васильевич, его сын, будущий царь Иван III и святой митрополит московский Иона. Преподобный Паисий благословил князя на собирание русских земель под единодержавной властью. Вернувшись в свою обитель, преподобный Паисий Галичский мирно представился ко Господу. В этот день празднуется память еще одного русского подвижника, святителя Леонтия Ростовского, святые мощи которого были обретены в этот день в 1164 году. Вместе со святителем Леонтием сегодня вспоминаются все святые Ярославской епархии, так как в этот день установлено празднование собора Ростово-Ярославских святых. Древняя Ярославская епархия почти в каждом веке своего существования имеет своего святителя. В XI веке это Феодор, епископ Ростовский и Суздальский, и Исаия, епископ Ростовский, чудотворец, в XII – Леонтий, в XIII – Игнатий, в XIV – Иаков и Феодор. Далее в Ростово-Ярославском соборе первый патриарх московский и всея Руси Иов, который в XVI веке один год был архиепископом Ростова Великого. XVIII век освящен именем святого ростовского митрополита Димитрия. А из XIX века в соборе вспоминается святитель Игнатий Брянчанинов, мощи которого ныне почивают в Крестовоздвиженском соборе Толкского монастыря Ярославской епархии. Множество новомучеников и исповедников XX века связаны с Ярославской епархией. В сонме Ростово-Ярославских святых мы вспоминаем сегодня святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, бывшего на Ярославской кафедре с 1907 по 1913 год. И священноисповедника Агафангела Преображенского, митрополита Ярославского и Ростовского. Также в сонме Ростово-Ярославских святых вспоминаются блаженные Исидор Твердислав, Христа ради юродивый, и Иоанн Власатый Милостивый, а также благоверные князья Федор Смоленский с чадами Давидом и Константином и Василий и Константин Ярославские. Еще многих святых Ярославской земли вспоминает сегодня Русская Православная Церковь, переславских, угличских и пашихонских чудотворцев. Наш церковный календарь продолжит житие святителя Леонтия, епископа Ростовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Ростов Великий. Это ныне небольшой город в Ярославской области, лежащий на берегу озера Неро. Некогда он был славной столицей русского севера. Не только величием, мужеством князей и хлебосольством купцов славился Ростов, но и старейшей в России после Киева архиерейской кафедрой, знаменитыми звонами, монастырями и храмами, выстроенными в знак горячей любви к Богу и искреннего благочестия ростовцев. 8 монастырей и более 40 храмов действовали здесь в начале нашего века, более 20 святых дала России ростовская земля. Одним из первых светильников из толпов православия, кто привел ростовцев от тьмы язычества ко святой Христовой вере, был живший в XI веке III архиепископ Ростова Великого, святитель Леонтий. Родился он в Константинополе. Промыслом Божиим, будущий просветитель ростовской земли, принял постриг в Киево-Печерском монастыре, где проходил послужение под духовным руководством основателя русского монашества преподобных Антония Феодосия Печерских. Свой равноапостольный подвиг он начал по возведении его в сан епископа в 40-х годах XI века и назначении на ростовскую кафедру. В ростовской земле, населенной в то время чудскими племенами, святитель Леонтий встретил жестокое сопротивление язычников, изгнавших двух его предшественников, епископов Феодора и Иллариона. Несмотря на постоянную опасность, святитель Леонтий ревностно обращал ко Христу местное население, твердо следуя апостольским заповедям. Однажды он был избит язычниками и изгнан из города, однако не оставил веренной ему духовной паствы и поселился недалеко от Ростова у ручья Брутовщины, где построил небольшой храм в честь архистратига Михаила. К святителю стали приходить дети местных жителей, привлеченные его духовной добротой. Угодник Божий обучал детей началам Христовой веры и потом крестил. Вскоре и взрослое население потянулось к благодатному архипастырю и также принимало святое крещение. Неприязнь закоренелых язычников просветителю росла, и, наконец, собравшись, они направились к церкви, чтобы убить святителя. Святой епископ Леонтий облачился в святительские одежды и приказал тоже сделать клирикам храма. С крестом в руках он вышел навстречу язычникам. Апостольская твердость и спокойствие святителя Леонтия, перед грозившей смертью, остановили возбужденную толпу, а исполненное благодати его слово произвело на людей еще большее воздействие, и многие из них приняли святое крещение. С того момента святитель Леонтий стал более успешно утверждать свет Христовой веры в земле ростовской. Апостольский подвиг святителя Леонтия венчался мученической кончиной. В 1073 году он был убит язычниками по указанию волхвов. Тело святителя было погребено в Ростове Великом в церкви Пресвятой Богородицы. Во время пожара 1160 года этот храм сгорел, и по повелению благоверного князя Андрея Боголюбского на месте прежнего был заложен каменный собор. 23 мая по старому стилю 1164 года при копании рвов был обнаружен гроб с нетленными мощами святителя Леонтия. В руках у него лежал свиток с именами посвященных им иереев и диаконов. С великой радостью принял святой князь Андрей Боголюбский весть о том, что в земле его Господь прославил своего святого проповедника. Святой князь пожелал поставить их мощи в церкви Иоанна Богослова на архиерейском дворе. Он прислал в Ростов особый каменный гроб для обретения мощей святителя Леонтия. В 1170 году, когда было закончено строительство каменной соборной церкви в честь Пресвятой Богородицы, мощи торжественно перенесли и поставили в отдельном, специально сооруженном в честь святителя Леонтия, пределе. Здесь они открыто почивали до 1609 года, когда в одни смутного времени рака святителя была разграблена поляками. Чудесным образом сами нетленные мощи не пострадали, благочестивыми ростовцами, они были опущены под спут в бывшем Леонтьевском пределе, где пребывают и ныне. При мощах совершались многочисленные благодатные чудотворения. Здесь трижды исцелялся ростовский князь Иоанн Александрович. С начала XV по XIX век у гроба святителя Леонтия произошло до 40 исцелений, и впоследствии неоднократно получали помощь все прибывшие к угоднику Божию с твердой верой и усердной молитвой. В Ростове-Ярославском архитектурно-художественном музее-заповеднике в Ростовском Кремле до сих пор хранятся ризы святителя Леонтия и шитый золотом покров на его раку. В Успенском соборе, в пределе его имени, в особой витрине до 1920-х годов помещались клобук и другие памятные вещи святителя. В 1991 году Успенский собор возвращен церкви. Первая божественная литургия в нем была совершена в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 1994 года. Святитель Леонтий Ростовский стоит в ряду первых преемников апостольского служения Русской Церкви, вслед за святой равноапостольной княгиней Ольгой и великим равноапостольным князем Владимиром.

0: Завершит церковный календарь на 5 июня житие преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Ефросиния в миру Предислава была правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира и дочерью князя Полоцкого Георгия Всеславича. С детских лет она была обучена чтению псалтырии и других книг Священного Писания. Слава ее мудрости и красоте распространилась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предиславы, однако все предложения о браке она отвергала. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из знатных князей, она тайно ушла из дома в обитель, где ее тетя, игуменья Романия, была настоятельницей. Несмотря на молодость и красоту Предиславы, игуменья не испугалась возможного гнева ее родителей и, призвав иеромонаха, повелела ему облечь молодую княгиню в иноческий образ с именем Ефросиния. По благословению епископа Полоцкого Илии, юная монахиня стала жить при Софийском соборе, подражая тем самым пребыванию Пресвятой Богородицы в Иерусалимском храме. Здесь она не только изучала книги в библиотеке собора, но и занималась их переписыванием. Вырученные деньги от продажи книг преподобная Ефросиния тайно раздавала нищим. Однажды в сонном видении святой Ефросинии явился ангел Господень, который внушил ей основать обитель недалеко от Полоцка, в местечке под названием Сельцо. Это видение повторилось еще дважды. С тем же наставлением ангел явился епископу Полоцкому Илии. Через некоторое время, это уже было при князе Борисе Всеславиче в 1125 году, епископ Илия с подобающим торжеством передал святой Ефросинии Преображенский храм в Сельце для основания при нем женского монастыря. Отправляясь туда, преподобная Ефросиния взяла с собой только свои книги, все свое имение. Постепенно, год за годом, Спасо-Преображенский монастырь расширялся, число его насельниц возрастало. Преподобная учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам, чтобы с юности они знали закон Божий и имели навык трудолюбию. Основанная святой Ефросинией при монастыре школа способствовала быстрому росту обители. В 1161 году усердием преподобной был воздвигнут каменный храм во имя Спасителя, сохранившийся до настоящего времени. Его строителем был мастер Иоанн, который сам пришел к преподобной, наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять участие в храмоздательстве. В этот храм преподобная Ефросиния пожертвовала на престольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью животворящего креста Господня. Предметом особого попечения преподобной Ефросинии был основанный ею Богородский монастырь. Для него святая просила патриарха Константинопольского Луку и византийского императора Мануила прислать ей список с чудотворной ефесской иконы Божией Матери, некогда написанной святым евангелистом Лукой. Ефесская икона Богородицы известна также под названием Корсунской. В 1239 году она была перенесена в собор города Тропца по случаю венчания благоверного великого князя Александра Невского и дочери князя Полоцкого Бречеслава. В настоящее время эта икона хранится в Государственном русском музее. Свою просветительную деятельность и труды по устроению монастырей святая Ефросиния совмещала с заботой об умиротворении соседей, предотвращая ссоры и распри между князьями, боярами и простыми людьми. В Всем желавшим жить благочестиво, преподобная давала духовные советы в соответствии с предписаниями Святой Церкви. Зная силу ее молитвы, многие приходили к ней за духовной помощью и обретали ее. На склоне лет преподобная Ефросинья, предчувствуя скорую кончину, желала поклониться живоносному гробу Господню. Поручив монастырь управлению своей сестры Евдокии, она вместе с другой сестрой Евпраксией и племянником Давидом отправилась во Святую Землю. После паломничества к святым Константинополя она прибыла в Иерусалим. Поклонившись гробу Господню, святая Ефросинья приняла мирную блаженную кончину в русском монастыре в честь Пресвятой Богородицы в Иерусалиме 23 мая по старому стилю 1173 года. По другим, правда, сведениям, она была погребена в обители святого Феодосия в паперти храма Пресвятой Богородицы. В октябре 1187 года Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан в короткий срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княжны, которые были перенесены ими в Киево-Печерскую лавру. В 1910 году мощи преподобной Ефросинии были торжественно перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь, где они покоятся и в настоящее время.

0: прозвучал тропарь праздника Святой Пятидесятницы композитора Михаила Попова Платонова в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сыи вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нынзи зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согрешив сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пресвятает.

телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весе Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть.
Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит,

и подаст благодать Святаго Духа, дабы их осотсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В вопросах этики и психологии Пушкин настолько точен, что я думаю, и вы согласитесь с этим утверждением, как у Пушкина, так правильно. Ежедневно в 00:30 слушайте в нашем эфире «Пушкинские проповеди Симона Соловейчика», читает Людмила Зотова. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
1: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова. Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20:30.
1: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22:10 слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 16, часть 2. Итак, чистота есть дело Божие. И вот пример, когда с высоты святости видна страшная глубина бездны. Многие святые отцы, проводившие жизнь девственную, пишет в слове о чистоте святитель Игнатий, называли себя скверными и прелюбодеями. Мало этого, некоторые из них, будучи оклеветаны в грехе блудном, не принесли никакого оправдания, хотя оно было очень удобно для них, и подчинили себя наказанию и скорбям, как бы действительно виновными. Такое поведение при поверхностном взгляде на него может показаться странным. Оно объясняется свойством подвига, которым израбатывается святая чистота. Этим подвигом так ясно обнаруживается падение естества, так осязательно доказывается подвижнику неизбежное подчинение его требованию падшего естества, что если бы из области естества не исхитила его десница Божия, то он не может не признавать, собственно, себя прелюбодеем. Чистота его есть дело Божие в нем, а отнюдь не свойство естества и не плод его усилий. С достоверностью можно утверждать, что святые Божии признают себя оскверненными любодеянием несравненно более, нежели те, которые, живя жительством плотским, непрестанно утопают в любодеянии. Из такого самовоззрения святый Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, муж, исполненный Святаго Духа, произнес о себе следующее изречение: «Не познал я жены, и я не девственник». Какое глубокое чувство плача слышится из этого изречения. Если духовное делание, по выражению аскетов, наука из наук, искусство из искусств, то это особенно видно на примере многосложной борьбы с блудным бесом, сокрушающим мир. Но православие ему не сокрушить, потому что в нем Христос. Святитель Игнатий хотел быть истинным православным монахом. Идеалом ему в этом было монашество египетское, идеал очень высокий. Не считая себя способным жить так, как жили иноки древних пустынь и их продолжатели, такие как Нил Сорский в России, он постоянно вчитывался в патерики и жития и совершал многое из того, что было забыто и оставлено потом. Его труды были осложнены дворянским его воспитанием и тяжкими недугами, но он делал все, что только мог, и даже будучи настоятелем Троицы Сергиевой пустыни, спал на полу. Везде и всегда он высказывал свою любовь к древним аскетам, всем этим благодатным Сесоям, Пименам и Пахомиям. Приводил их слова и примеры из их жития. Кроме того, он многие годы собирал свой «Отечник», который явился не простой компиляцией, не собранием изречений и кратких повестей из разных патериков, а вторым, может быть, еще более глубоким и поучительным приношением современному монашеству. В этом «Отечнике» многие изречения и разные случаи жизни старцев сопровождаются духовными комментариями святителя Игнатия. Эти комментарии, разные по размеру, от одной строки до полутора страниц, имеют не только объяснительный характер, скорее назидательный, учительский. Их много. Они в «Отечнике» составляют как бы особую книгу, написанную деятельным учеником древних отцов, подлинным аскетом, который не хотел, чтобы в его время этот идеал был забыт и отнесен к разряду пройденного, хотя он и подчеркивал, что в древности люди были сильнее. Святитель Игнатий всегда поражался, как много мог умудренный Святым Духом старец вместить в одну-две фразы, порой в несколько слов. Действительно, духовное отношение к слову. И вот святитель инок, святитель аскет Игнатий дарит монахам, уже как прощальный предсмертный дар истинно монашескую книгу, в которой заключено все духовное делание, делание без скидок и послаблений. Вот каково должно быть монашество, как бы говорит он, а не то, что я вижу ныне в обителях. Делай, что по силам, но помни это. В отечнике отражены все мысли, советы и темы, которые когда-либо присутствовали в писаниях святителя Игнатия. Его слова, статьи и трактаты о вопросах аскетики, исследования о духах и о смерти, о борьбе с бесом блуда и о многом другом получили как бы итог, сжатое выражение. Это, без сомнения, книга классическая, для монашеской келии настольная. В отечнике две части – изречения и повести. В заключении к изречениям владыка пишет: «Удалились отцы в пустыне, чтобы удалить себя от заразительных впечатлений мира. Удалились отцы в пустыне, оттуда яснее увидели самообольщение и ослепление мира, которых не видят сыны мира, вращающиеся среди него и обманываемые им. Дух жительства по евангельским заповедям — покаяние. Когда покаяние вселится в глубину сердца, тогда оно преобразуется в плач. Плач этот — плач духа. Плач этот вместе и молитва. Ум молится словами, сердце молится плачем». Такой плач слышится в изречениях пустынных отцов, возбуждает во внимательном читателе сочувствие, возбуждает и молитву, и плач. Оставим все суетное, чтобы наследовать плач и молитву ума, спутницу плача, чтобы посредством плача и молитвы обрести утешение, обетованное Спасителем. Путь к плачу — евангельские заповеди, плод заповедей — молитвенный плач. Обымет он всю жизнь инока, тщательного делателя евангельских заповедей, введет его еще во время земного странствования в Царство Небесное, сокровенное внутри нас, а по окончании земного странствования — в горнюю страну вечного блаженства. Эта страна по преимуществу называется Небесным Царством. В ней блаженствуют всецело блаженством неземным, блаженствуют и сокровенным блаженством внутренним, которое у каждого свое, и блаженством общим, наружным, по влиянию обстановки, всецело святой, возбуждающий постоянно и питающий постоянно совершенное блаженство, никогда и ничем не нарушаемое. Эта страна — наследство тех, которые раскроют в себе во время земной жизни духовное небесное царство». Во втором заключении, завершающем и всю книгу, святитель Игнатий обращается к своим современникам и ко всем будущим читателям отечника. Что должны сказать мы о себе? Как жить? Как действовать нам? Ответ на эти вопросы находим у древних иноков. Они предвозвестили о нашем положении. «В последнее время, — сказал один из них, — те, которые поистину будут работать Богу, благоразумно скроют себя от людей и не будут совершать посреди их знамений и чудес, как в настоящее время. Они пойдут путем делания растворенного смирением и в Царстве Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями». Какое основательнейшее наставление, какое утешение для нас в этих пророческих словах. По причине иссякновения благодатных руководителей, по причине умножения лжеучителей, обманутых бесовскую прелестью и влекущих весь мир в этот обман, необходимо жительство, растворенное смирением. Необходимо точнейшее жительство по евангельским заповедям. Необходимо соединение молитвы с плачем о себе и о всем человечестве. Себя спасай. Блажен, если найдешь одного верного сотрудника в деле спасения. Это великий и редкий в наше время дар Божий. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его. Не осуждай ближних, предоставя суд над ними Богу, и очистится сердце твое от лицемерства». В свои комментарии святитель Игнатий отделил от общего текста как нечто служебное, второстепенное, представив его более мелким кеглем набора. Но мы находим здесь множество изречений старца Игнатия, епископа Ставропольского, ученика древних аскетов и безмолвника Нила Сорского. Вот только некоторые из них. «Ошибаются, тяжко ошибаются те, — пишет он, — которые хотят действовать в деле Божием силою и средствами своего падшего естества. Падшее естество заражено враждою к Богу, находится в общении и сродстве с падшими духами. Как же может оно действовать в пользу дела Божия? Это противоестественно ему, это невозможно для него». Опыты согласно показали, что человеки, вздумавшие действовать из себя в пользу дела Божия, действовали во вред его, в пользу дела демонов. Глубина смирения есть вместе и высота преуспеяния. Нисходя в бездну смирения, восходим на небо. Покушающиеся взойти на небо без посредства смирения низвергаются в бездну самомнения и погибели. Когда иноку усвоится его делание и соделается его существенную необходимостью, тогда он не имеет возможности перейти к другому деланию, хотя бы это другое дело не имело свое духовное достоинство. Оставление усвоившегося делания как бы оставление жизни. Из многих памятников монашества первых веков видно, что монахи предстояли на молитве в уединении келейном с воздетыми руками горе. Так молились преподобные Пахомий Великий, Сисой Великий. Вероятно, так молились весьма многие. Так советуют молиться при особенном наплыве греховных помыслов святый Иоанн Лествичник. Такое положение тела способствует душе прийти в подобное положение, устремиться к горе. При этом необходимо остеречься от усиленного вытягивания рук и от усиленного направления их вверх, чтобы не прийти в состояние разгорячения и восторженности, от которых один шаг на самообольщение и бесовской прелести. Должно воздевать руки умеренно, чтобы дух сохранился в тишине, смирении, умилении. Должно давать телу положение висящего на кресте, а не летящего на небо. Глава твоя да будет опущенную вниз, хотя бы руки и были воздеты горе. Первоначальное направление, которое получится иноком при вступлении его в монастырь, остается в нем в большей или меньшей степени на всю жизнь. Древние иноки-безмолвники, храня со всевозможным тщанием безмолвие души, крайне охранялись от любопытства, от всякого излишнего знания, могущего нарушить безмолвие сердца и прервать его таинственную беседу с Богом. Этому должны подражать по нашим силам и мы, иноки последнего времени, чтобы получить возможность хотя несколько сосредоточиваться в себе для умной молитвы. Делатель умной молитвы теряет способность к занятиям вещественным по причине утраты сердечного сочувствия к ним и по причине необыкновенно развитого сочувствия к духовному миру, вход в который — самовоззрение. «Помилуй меня» — это выражение внедрившегося в душу плача. Плач, когда достигнет развития своего, не может облекаться в многомыслие и многословие. Он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения самую краткую молитвою. Угнетаемый искушениями, бедствующий в мысленных волнах безмолвник, постоянно прибегая к милосердию Божию, стержевает убеждение, что вся надежда спасения его заключается единственно в милосердии Божием, в Искупителе. Стяжевает сердечный залог милосердия к ближним. Он познает, что долг его — сострадать братьям, подвергающимся разнообразным согрешениям, а не осуждать их. Для суждения грехов человеческих имеются иные служения. Служение безмолвника, плач пред Богом и ходатайство о своих грехах и немощах, о грехах и немощах всего человечества. Доколе сердце безмолвника не освободится от осуждения ближних, доколе оно не погрузится в благость и не облечется ею, дотоле оно не возможно освободиться от ожесточения и пребывать в умилении, которым побеждаются все бесовские помыслы. Смерть невидимо ходит за человеком. Там постигает она его, где он вовсе не чаял ее. Тогда постигает его, когда он не ожидал. Так постигает, как он никогда не предполагал. Будь всегда таким, каким желаешь быть при кончине. Размышляй об этом, внимай себе, и не захочешь ни чести, ни славы, ни богатства, никаких других преимуществ и наслаждений мира. Так, страсти в нас. Это надо знать и знать. Уходя в пустыню, мы уносим туда страсти с собою. В пустыне, не находя пищи, умучиваемые и усмиряемые подвигом, они действуют слабее, зато становятся утонченнее. При малейшей неосторожности, когда явится соблазн, они действуют с особенной силой и с особенным лукавством. В сердце нашем может произойти внезапно самое страшное, самое чудовищное изменение. Искушения не пристают стужать даже лежащему на смертном одре. Отступают, когда душа оставит тело. Невидимые враги для усиленной невидимой брани наиболее избирают ночь. В таких случаях очень полезен свет от лампады, или, что еще лучше, от свечей. По причине действия зрения и доставляемого этим действием развлечения, душа избавляется от исключительного сосредоточенного действия на нее бесовских помыслов и мечтаний, действие которых, естественно, ослабляется развлечением. Никак не должно увлекаться добродетелями, которые предлагаются демонами. Как бы эти добродетели ни были возвышенные и блестящие. Все, предлагаемое демонами, должно отвергать без всяких исключений. Произвольное повиновение демонам, хотя бы оно совершилось по их приглашению и настоянию, подчиняет человека демонам, лишает человека духовной свободы, соделает его орудием их. Великое бедствие — поработиться демонам и сделаться орудием их. Бедствие, объемлющее мир и непонимаемое миром. Искушение, неизвестное людям развлеченным, известно инокам, проводящим внимательную жизнь. В особенности оно известно подвижникам, занимающимся умною молитвою. Ничтожное слово, ничтожный предмет из области мира, враждебного Богу, резко напечатлеваются в душах чистых. Часто не могут изгладить впечатление грязного и пагубного ни потоки слез, ни усиленный подвиг, ни обширное познание в богословии, ни продолжительное время. Всем монахам должно хранить себя тщательно, особливо же затворникам и отшельникам.
2: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Кральчук.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

0: Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами, и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play, все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

А вдохновение. Послание Пушкина княгине Голицыной заканчивается такими строчками. «Довольно. В гордости моей я буду мыслить с умилением. Я славой был обязан ей. А может быть, и вдохновением?» Вдохновение. Вы испытывали хоть раз в жизни это состояние? Вы знаете, что такое вдохновение? Многие думают, что вдохновение — удел одних только поэтов или художников, или композиторов. Как будто захватывает человека какая-то неведомая сила, он забывает обо всем на свете, и сами собой рождаются в его душе прекрасные слова и звуки, образы и мысли. Все художники и поэты мечтают о том, чтобы к ним пришло, или, как еще говорят, снизошло, свыше снизошло, божественное вдохновение, без которого нельзя творить. Только вдохновение порождает прекрасное в душе художника. Без вдохновения не создано ни одно высокое произведение искусства. Но может ли испытывать вдохновение обыкновенный человек? Конечно. Вдохновение — не кайф, не забвение, не то, что испытывает пьяный или наркоман. Кайф — это жалкое состояние души, потерявшей саму себя. В кайфе человек перестает быть человеком, превращается в подобие животного, теряет разум. Никогда не стремитесь словить кайф. Не прикасайтесь к наркотикам. Бойтесь опьянеть. Вдохновение — состояние, противоположное кайфу. В кайфе человек теряет себя, вдохновение же делает его высоким. Все силы, все способности его собираются и обостряются, вся душа его напряжена и направлена на одно — сделать что-то прекрасное, достичь какого-то идеала. Вдохновенный человек изумительно красив. Если девушка не знает, кого выбрать из двух своих поклонников, можно посоветовать ей: выбирай того, в ком хоть когда-нибудь проявляется вдохновение, кто способен подняться над будничными, мелкими заботами, мечтать о высоком и великом, говорить с подлинным пылом и жаром. Представьте себе, как скучно прожить целую жизнь с человеком, неспособным испытать вдохновение. Вдохновение приходит к нам с работой. Попытайтесь что-нибудь сделать, написать, сочинить, смастерить. Попытайтесь объединить вокруг себя добрых друзей. Попытайтесь добиться победы в спорте. Спортсмены тоже знают, что такое вдохновение. Обычная, бытовая, однообразная жизнь давит на нас, делает нас плоскими людьми, всегда одинаковыми и на всех похожими. Попытайтесь вырваться из круга повседневных забот, ловите вдохновение, и оно придет к вам. Вдохновение приходит к нам и с любовью. Не бойтесь любить, не бойтесь показаться смешными, будьте радостными, вдохновенными в любви. Хотите узнать, любите вы или нет? Вот первый признак любви — вдохновение. Я славой был обязан ей, а может быть, и вдохновением. О власти над своей речью. В пушкинской «Русалке» есть такие пронзительные строчки. «Страшно, ума лишиться, легче умереть. На мертвеца глядим мы с уважением, творим о нем молитвы. Смерть равняет с ним каждого. Но человек, лишенный ума, становится не человеком. Напрасно речь ему дана, не правит словами он». Вот, следовательно, чем отличается человек от нечеловека. Безумный от нормального. Нормальный правит своим словом, он понимает, что он говорит. А безумный не понимает своей собственной речи, не правит ею.
он не властен над своими словами. Но разве это случается лишь с безумными, с умалишенными? Разве с нами, обыкновенными, нормальными людьми, не бывает, что мы перестаем управлять своей речью? Как часто бывает, что говорим в запальчивости, в гневе, не слыша себя и не отдавая себе отчета в том, что же мы говорим или кричим? В эти минуты мы становимся как безумными, теряем облик человека. Посмотрите, сколько вокруг грубости, как легко люди обижают и оскорбляют друг друга. Они не чувствуют, что причиняют боль. Они не понимают, как ранит сердце каждое грубое слово. Больше того, многие думают, что речь и дана им для того, чтобы нападать или защищаться. Они не говорят, как люди, а вечно воюют, как звери или как безумные. Спохватимся, возьмемся за ум, поймем, что речь дана нам не напрасно, а для того, чтобы мы управляли ею, чтобы каждое слово, обращенное к человеку, было добрым, ласковым, ну или хотя бы вежливым. Управлять своей речью, властвовать над нею, значит, не произносить ни одного слова в запальчивости, такого слова, о котором потом пожалеешь. Слова ведь не забываются. Одним словом можно нажить себе врага на всю жизнь. Сегодня ты дразнишь товарища или обзываешь его, или колешь его, стараясь обидеть. Но пройдут годы, десятилетия, вы встретитесь взрослыми людьми, и товарищ твой напомнит тебе о своей обиде. И горько тебе будет, страшно горько, и ты пожалеешь о той минуте, когда еще совсем мальчишкой обидел человека. Помните, что обиды часто остаются на всю жизнь. И даже совсем незлопамятные люди иногда не могут забыть причиненное им зло. Конечно, лишь очень мудрые умеют тщательно обдумывать свои речи. С их языка никогда не сорвется опрометчивое слово. Но будем сдерживаться. Будем учиться владеть своей речью. Подумаем, что лучше — быть безумным или благоразумным. О чистоте души. В стихотворении Пушкина «Мой друг, забыты мной следы минувших лет» есть такие строчки. «Душа твоя чиста, унынье чуждо ей, светла, как ясный день, младенческая совесть». Вдумаемся, какое удивительное соединение. Душа твоя чиста, и унынье чуждо ей. Почему чистая душа не знает уныния? А что такое уныние? Вы испытывали когда-нибудь чувство уныния? Вы склонны к унынию? Каждый из нас знает, что такое плохое настроение, печаль без видимой причины, тоска на сердце. Мы все люди, и очень немногим счастливцам удается всегда оставаться беспечальными, всегда быть в ровном, хорошем настроении. Кстати сказать, таких людей очень ценят. Хотите, чтобы вас все любили? Следите за своим настроением. Не выходите к людям слишком озабоченными, погруженными в свои неприятности. Это все равно, что выйти небрежно одетым или со всклоченными волосами. Но уныние — это не плохое настроение. Уныние — тяжелое состояние души, потерявшей надежду. Вот старый как мир вопрос. Над ним давно бьются люди. Если человек потерял надежду на лучшее, это беда, не зависящая от него, или, может быть, вина? Наверное, многие скажут, конечно, беда. Разве я виноват в том, что мне не на что надеяться, что я в полном унынии? Но это не так. Человек, теряющий надежду, впадающий в уныние,
виноват. Это вина. Человек не имеет права предаваться унынию, потому что уныние делает его бессильным пред жизнью. А человек не просто живет, он еще и обязан жить, обязан действовать, обязан сопротивляться обстоятельствам до последнего своего вдоха. Если человек предается унынию, у него не может быть чистой совести. На его совести всегда тяжкий грех бессилия. Кто сдался, кто не действует, не собирается с силами, а предается унынию, тот теряет надежду. Чистая душа, чистая, младенческая совесть, она не может впадать в уныние. Она дорожит надеждой и не позволяет себе надежду потерять. Надежда дается нам. Это величайшее свойство человеческой души — надеяться. Дается, но охранять, но сохранять, но беречь ее мы должны. Мы обязаны сами. Конечно, человека, потерявшего надежду, впавшего в уныние, жаль, но не так жаль, как жалеют больного человека. Впавший в уныние не больной, а виноватый. Он достоин, пусть и не сурового, но все-таки осуждения. Будем внимательны к себе самим. Нельзя жить распустехами, впадать в уныние при каждой неприятности, при каждом затруднении. Будем поддерживать надежду в себе и вселять ее в близких нам людей. Знаете, кого считают лучшими людьми? Смелых? Честных? Красивых? Да, конечно, но самые прекрасные люди — те, кто умеет вселить надежду и в других, кто не знает уныния и помогает другим не впадать в уныние. Про таких людей говорят: «чистая душа». О косой зависти. У Пушкина много неоконченных стихотворений. Иногда не хватает одного лишь слова. Сразу не нашлось, а позже не захотелось возвращаться. И стихи остались в черновых тетрадях. В одном таком неопубликованном при жизни поэта стихотворении «О вы, которые любили», читаем, пропустив недописанную строку. «Спасите труд небрежный мой от рук невежества слепого, от взоров зависти косой». Зависть, способность завидовать — один из страшных человеческих пороков. Зависть разводит друзей. Зависть губит самые лучшие отношения. Зависть толкает на преступления. А главное, от зависти не спасешься. Чужая зависть, косая зависть, может погубить каждого. Чему люди завидуют? Чужой удачливости, чужому богатству, чужой красоте, чужому уму и таланту. Зависть поселяется в сердце словно сама собой, и кажется ее не победить, от нее не отделаться, так и говорят. В сердце его шевельнулась зависть. Зависть бывает так сильна, что человек буквально сходит с ума. Он ни о чем не может думать, он постоянно завидует. Зависть гложет его и может совсем замучить. До смерти завидует. Когда у человека беда, его жалеют все, а завистник радуется. Иногда втайне, а иногда и открыто. Не может сдержать своей радости. Никакое чувство так не скрывают, как зависть, потому что это самое позорное из чувств. Зависти обычно не признаются, ее прячут даже от самого себя, настолько это позорно — завидовать. Некоторые считают, что будто бы зависть бывает черной и белой, говорят: «я ему завидую белой завистью», то есть «я ему зла не желаю», но хотел бы иметь то же, что есть у него.
думают, что белая зависть не так позорна, как настоящая черная, при которой желают зла. В действительности всякая зависть нехороша. Если у знакомого твоего или друга ум и талант, кто тебе мешает развивать свой ум и талант? Почему надо оглядываться на другого? Привычка постоянно думать о себе, отмечать в уме: «А у меня нет, а я живу хуже, а я не такая красивая», постепенно приводит к иссушающей черной или косой, как говорит Пушкин, зависти. Зависть косая, потому что человек косится, из-под тишка поглядывает на другого, сравнивает свою жизнь с жизнью другого. Особенно опасна зависть к чужому богатству. Сейчас у нас в стране появились богатые люди, ну и пусть себе живут, как хотят, нам-то какое дело? Но зависть точит. Почему он сидит на машине, а я хожу пешком? Почему у него дорогие вещи, а у меня ничего нет? Чтобы оправдать дурное чувство, зависть, люди объявляют всех богатых чуть ли не ворами. Один завистник, другой, третий. И вот уже в стране становится неспокойно. Собираются целые партии завистников. Они зовут к переворотам. Они хотят все отнять у богатых и разделить между всеми. В нашей стране было такое время, когда зависть к богатым привела к революции и пролили море крови, но богаче никто не стал. Зависть никогда не ведет к богатству. Наоборот, она притупляет способности и лишает последнего шанса достичь достойной, а то и богатой жизни. Если при вас ругают богатых, никогда не поддерживайте эти разговоры, не поддавайтесь. Бойтесь косой зависти. Но что делать, если зависть шевельнулась и в твоем сердце? Беги от нее, подавляй ее, не дай ей разгореться, она погубит тебя. Да, это нормально, осуждать дурные поступки, сердиться на нечестных людей, добиваться справедливости, все что угодно, только не завидовать. Не желать другому зла из-за того, что он умен, красиво одет или богат. Не завидуйте богатству, загляните в себя, у вас тоже есть какое-то другое богатство. Вы по-своему хороши и удачливы. Хотели бы, чтобы вам кто-то завидовал? Не завидуйте никогда, никому, ни в чем. О избалованных природой. Однажды Пушкин записал в альбом красивой женщины Елены Николаевны Ушаковой: «Вы избалованы природой, она пристрастна к вам была, и наша вечная хвала вам кажется докучной одой. Вы сами знаете давно, что вас любить не мудрено, что нежным взором вы Армида, что легким станом вы Сильфида, что ваши алые уста, как гармоническая роза, и наши рифмы, наша проза, пред вами шум и суета». Часто говорят: «Избалован судьбой, баловень судьбы». Пушкин говорит о другом: «Вы избалованы природой. Вы очень красивы». Да, в самом деле, мы часто встречаем таких людей. Им от природы даны красота или ум, или здоровье, сила. Но как воспользоваться тем, чем наградила тебя природа? Как распорядиться своей красотой или своим умом? Оказывается, даже с красотой или природным умом жить не столь уж просто. Красоте и уму нужно еще доброе сердце, а оно не всегда дается в придачу к драгоценному наследству. У красивой женщины порой бывает дурной характер, а умный может быть и злодеем. И тогда оскорбленная природа мстит человеку. Злая красота
оборачивается безобразием, злой ум становится несчастьем для окружающих. Избалованные природой привлекают всех, они выделяются среди людей, их хвалят, ими восхищаются. Но одни из них умеют не обращать на это внимания, как на шум и суету, а другие начинают мнить о себе невесть что. Красота дана им природой, а они считают ее чуть ли не своей собственной заслугой и начинают гордиться ею. Им кажется, будто они какие-то особые люди. Они ревниво относятся ко всем, кто красивее их и кто умнее. Они не терпят соперничества. Но какая радость видеть красивую девушку, красивую женщину с нежным, добрым, радостным взглядом, с мягким сердцем. И какую радость приносит людям умный и добрый человек. Когда видишь таких людей, то гордишься за всех. Вот какими красивыми могут быть люди. Вот как щедра природа.

Видите? Нет, речь идет не о мужчинах и женщинах, о суровой и прекрасной половине. Речь совсем о другом. Вот как разделяются люди. На тех, кто просто живет, проживая свой сегодняшний день так, как получится, а иногда даже и не зная, чем и как его занять. И на тех, кто хоть иногда задумывается над тем, а что же он оставит в жизни после себя? Какой след? Многие молодые люди ищут смысл жизни, спрашивают, в чем он. Существует множество ответов на этот вопрос, а чаще всего отвечают, что смысл жизни каждый должен найти сам. Звучит-то красиво, но это неправда. Человек в одиночку не может найти смысла жизни, потому что каждый из нас не первым родился на этот свет. И вопрос, который мучит нас сегодня, мучил людей и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, и 10 тысяч лет назад, всегда. А ответ этот в общем виде и сложен, и прост. Сейчас вы его услышите. Сейчас будет сказано самое важное из всего, что должен знать человек. Вот этот ответ. Внутри человека, внутри меня, внутри тебя, внутри вас смысла жизни нет. Смысл жизни находится вне нас. Еще раз повторим. Смысл жизни находится вне человека. И состоит он, если говорить просто, даже упрощенно, в том, чтобы оставить своей жизнью добрый след. Когда человек умирает, в церкви поют ему «Вечная память, вечная память, вечная память». Почему память-то еще вечная? Кто будет помнить человека, если все знавшие его умрут? Память — это, если сказать по-другому, след, оставленный в жизни. След, оставленный в житейском море. Это не тот след, который оставляет за собой моторная лодка или большой корабль. Это реальный след навсегда. Каждый из нас своим существованием участвует в созидании одной на всех великой жизни человечества. Если строят храм, а ты, проходя мимо, положил в него лишь один кирпич, оставил ли ты след, вечную память о себе? Это не важно, что кирпич положили бы и без тебя. Это не важно, что никто не будет знать, какой именно кирпич твой, что на нем не будет именной надписи. Это не важно, что никто не будет знать, положил ты кирпич или равнодушно прошел мимо. Действительно, важно лишь одно, что ты его положил. И в этом смысл всей твоей жизни. Для этого ты жил и страдал. Для этого кирпича в общий храм. Все эти мысли навеяны одной пушкинской строкой. 17-летний поэт в стихотворении «Элегия» написал: «Покину скоро я друзей, и жизни горестной моей никто следов уж не приметит. Последний взор моих очей луча бессмертия не встретит, и погасающий светильник юных дней ничтожество спокойный мрак осветит». Вот что страшило. Спокойный мрак ничтожества. Жизнь, прошедшая бесследно. В чем же задача жизни? Перейти в ту людскую половину, которая не просто живет, а думает о следе своей жизни. Так просто. Прозвучали пушкинские проповеди Симона Соловейчика. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи в эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: начался Великорецкий крестный ход. На литургии в храме на Аланском городище собралось около 1500 человек. Представители Православной Церкви Казахстана приняли участие в мероприятии, посвященном Дню жертв политических репрессий. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Всероссийский Великорецкий крестный ход стартовал 3 июня в Трифоновом мужском монастыре города Кирова после совершения божественной литургии и молебна с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Богослужение возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Паломников приветствовал губернатор Кировской области Александр Соколов. Митрополит Марк благословил верующих, пожелав им приобщиться благодати Божией, пребывая в единстве во Христе. Как сообщает сайт Вятской и Слободской епархии, 3 июня из стен Свято-Успенского Трифонового монастыря вслед за великорецким образом святителя Николая Чудотворца вышло 31 тысяча паломников. Великорецкий крестный ход начинается от Успенского собора города Кирова, идет через поселок Макарье, село Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, конечный пункт – село Великорецкое, где совершаются богослужения в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно через село Медяны и поселок Мурыгино и 8 июня прибывают в Киров. Тысячи паломников из разных городов и сел России проходят 180-километровый путь. В день Святого Духа 1 июня в Троицком храме X века, расположенном на территории Аланского городища в поселке Нижний Архыз, состоялась божественная литургия. Богослужение совершил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, которому сослужило духовенство Пятигорской и Ставропольской епархии. По окончании литургии архиепископ Феофилакт обратился к молящимся с проповедью и вручил церковные награды. Торжественное богослужение посетило более 1500 человек. По окончании всем была предложена общая трапеза. Троицкий средний храм – один из трех сохранившихся крестокупольных храмов X-XI веков на Нижнеархызском городище в долине реки Большой Зеленчук, Карачаево-Черкесия. Это самый древний из них. Он построен в X веке и был кафедральным собором всей Алании, резиденцией аланского митрополита. С 1889 по 1918 год здесь находился Александро-Афонский мужской монастырь, и храм был соборным для обители. После 1917 года обитель была закрыта, прекратились и регулярные богослужения в храме. Ныне богослужение здесь совершается один раз в год, в день Святого Духа. Накануне Дня памяти жертв политических репрессий члены клуба лидеров традиционных религий города Алма-Аты посетили историко-мемориальный комплекс «Жаналык». На мероприятии присутствовали представители Православной Церкви Казахстана. Здесь в 1930-е и 50-е годы находился полигон НКВД, место расстрела и захоронения политзаключенных и репрессированных. Это крупнейшее в Казахстане место массового погребения жертв политических репрессий. В Жаналыке похоронено свыше 4000 человек, среди которых много православных священнослужителей, монашествующих и мирян. В числе известных священнослужителей, убитых и погребенных в Жаналыке, архиепископ Иннокентий Пустынский, архиепископ Туркестанский, епископ Алматинский Тихон Шарапов, архимандрит Арсений Корди, архимандрит Аркадий Перепечко, протоиерей Никифор Стрельников, ключарь Воскресенского собора, города Санкт-Петербурга, протоиерей Матфей Шевченко, настоятель Вознесенского кафедрального собора города Верный. В рамках памятного мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу и посещение музейного комплекса, посвященного памяти людей, пострадавших в годы массовых репрессий. Участники мероприятия отметили важность сохранения исторической памяти о трагических страницах прошлого, которые напоминают современному обществу о ценности человеческой жизни, достоинстве, свободе совести и необходимости мирного сосуществования людей различных убеждений и традиций. И последнее сообщение. Указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 3 июня пребывающий на покое митрополит Иларион Алфеев в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам дальнейшего исполнения решения Священного Синода, назначившего ему местом служения храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, направлен на служение в Аргентино-Южноамериканскую епархию. Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза, Бразилия, а также храм святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Миссойнс, Бразилия, где вам и надлежит пребывать, говорится в указе, сообщает пресс-служба. Это было последнее сообщение. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Иоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: В нашем эфире первая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Позвольте мне представиться. Я игумен Петр Мещеринов, сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи, насельник Данилова монастыря московского. Небольшой курс лекции, который я вам прочту, называется «Церковь и современность». И задача этих нескольких лекций будет не обсуждение общественных, политических и тому подобных вопросов с церковной точки зрения, как можно было бы предположить, услышав название этого курса. Хотя, конечно, тех или иных моментов соприкосновенности мы с вами коснемся. Мне бы хотелось говорить с вами о вещах исключительно внутрицерковных и именно в практическом контексте. Главная тема, которую мы будем обсуждать, как быть подлинно церковным христианином, православным христианином сегодня в современных условиях, в той ситуации, в той обстановке, в которой нам судим жить Господь. И первое, о чем хочется сказать, это то, что я бы назвал, знаете ли, проблемой «до», вот в кавычках. То есть есть вещи, которые нужны нам еще до нашей церковной жизни. Вообще церковную жизнь человека можно уподобить некой, что ли, сельскохозяйственной деятельности. И недаром в Евангелии говорится о притче о сеятеле. Господь уподобляет церковную жизнь взращиванию дерева. То есть нечто сельскохозяйственное есть. Вот если мы возьмем семечко из обычного яблока нашего вкусного, съедобного, и посеем его, то у нас вырастет дикая яблоня с несъедобными плодами. Чтобы получить культурные растения, нужно к этой яблоне дикой привить черенок садовой яблони. И при этом нужно учитывать очень много всяких тонкостей сельскохозяйства. Как прививать, завязывать рану эту на дереве, как поить, как удобрять и так далее. Вот христианство и есть этот благодатный черенок, а церковь – прививка. Благодать Божия прививается к дереву падшей человеческой природы, и если правильно она взращивается, переформировывает вот это дерево падшести – прекрасное дерево, в котором гнездятся птицы небесные, которое плод свой приносит в 30, 60 и 100 крат. Очевидно, что предварительным условием этого процесса является наличие дерева, того, к чему мы, собственно, прививаем христианскую прививку. Здесь нужно сразу сказать, что христианство рассчитано на зрелых, ответственных людей, на зрелых, ответственных и свободных личностей. И для того, чтобы люди могли воспринять прививку христианства и стать людьми подлинно, а не имитационно-церковными, нужны две вещи, схематически говоря. То есть вот вышеназванные качества, вот эти, которые я назвал, личностность, зрелость, свобода, ответственность, у человека уже должны быть. Он должен иметь о них понятие. Вот то, о чем говорил Владыка, вот какие-то вещи, как порядочность, нравственность, они должны быть хоть в какой степени. И второе, должна наличествовать некая сродность культур, чтобы содержание церкви и слово церкви было воспринято адекватно. Я поясню, что я имею в виду под этой сродностью культур. Церковь – это не какой-то спиритуализм или просто какое-то учение, или что-то, что, как в древних гностических и эллинских учениях, там, знаете ли, противопоставляется плоть и дух, и вот дух борется с плотью, отрицает ее. Нет, церковь охватывает человека целиком, все сферы человеческой жизни. А свою духовность церковь так исторически сложила, сколь скоро мы говорим о церкви и о православной церкви. Вот свою духовность, исконное евангельское содержание, церковь выражает посредством определенной культуры, которая есть культура слова, вот логоса. Как вы помните, Евангелие от Иоанна начинается словами «вначале было слово». Собственно говоря, культура слова есть культура церкви. То есть, что значит? Это не культура болтовни, разумеется, а культура личной, самостоятельной, ответственной рефлексии. Эта культура не всегда совпадает с нашей приходской субкультурой, так что здесь тоже нужно различать. Так вот, культура церкви глубоко традиционна и в лучшем смысле слова консервативна. Современные же люди от рождения и даже, можно сказать, не только от рождения, а уже на каком-то генетическом уровне живут в иной культуре. Это культура видеоряда, культура таких клиповых видеомельканий уже перед глазами и там внутри глаз человека. Это массовые медиатехнологии, которые навязывают определенный образ жизни. Кинематограф, попса, реклама, пропаганда, спортивные трансляции, вот эти клиповость, интернет-мобильность и прочее создают культуру гедонизма, относительности ценностей, поверхности и, в конце концов, знаете, вот такой одинаковости и стадности. Обычно люди, далекие от церкви, воспринимают церковь как нечто, где люди нивелируются, становятся одинаковыми. На самом деле это вовсе не так, потому что, как я сказал, церковь – это культура личной рефлексии, личностности, зрелостности. Как раз современная культура, главная ее характеристика – это стадность. Она делает людей одинаковыми. Люди приучаются одинаково мыслить, одинаково смотреть на мир, желать одинаковых вещей. И все это не способствует развитию необходимых для жизни в церкви нравственных человеческих качеств, как раз вот этих самых свободы, ответственности, трезвости, трезвой оценки себя и мира. Но наоборот, всячески этому препятствует. Можно так подытожить, что дальше всего современная культурная и социальная среда, в которой мы живем, в которой мы формируемся, воспитывается следующее поколение, это культура дальше всего от логоса, вот этого церковного, от слова, от его ценности и значимости. Получается так, что церковь обращается к людям на своем традиционном языке, а современный человек, причем не то, что он там плохой или там хуже, чем люди там 14 века, нет, он просто другой и просто не воспринимает ту культуру и те слова, которыми оперирует церковь. И поэтому людям тяжело читать Евангелие, тяжело воспринимать богослужение, традиции церкви, а тем более перестраивать в соответствии с ними свою жизнь. То есть вот такой этико-культурный резерв человека не вмещает церковную культуру. Это не значит, что церковь со своей стороны должна стремиться к тому, чтобы сделаться вот такой клипово-мобильной. Хотя, конечно, пастырям, да и всем нам следует понимать особенности современной культуры и говорить с людьми все же на их языке. Нужно другое. Во-первых, осознать, что быть подлинно церковным человеком сегодня – это значит включать в свое воцерковление и в окультуризацию, я бы так сказал. То есть вместе с научением церковности, параллельно с ней, а может быть, и часто бывает, что и до нее, познавать и овладеть, и встроиться, и понять вот в эту традиционную евангельскую в основе своей отечественную европейскую культуру. Подчеркну, что под евангельской культурой я имею в виду не памятники, скажем, церковной жизни, не столько овладение информации о культурной жизни человечества или там, ну, не походы в филармонию или в картинную галерею, хотя это тоже все не лишние вещи. Христианская культура – это прежде всего способ мыслить, то есть этот фундамент этики и эстетики, который основан на личной ответственности и духовной свободе, который предполагает в том числе и образованность и дает в результате мировосприятие нестадное, чувствующее и понимающее многогранность и сложность христианства и вообще жизни. Вот эта задача ложится на каждого из нас, коль скоро мы хотим стать церковными людьми. Потому что, ну, православные любят всегда апеллировать к святым отцам. И если мы возьмем святых отцов, то мы увидим, что они образованнейшие, культурнейшие люди своего времени. Достаточно просто ознакомиться с послужным списком там, Василия Великого, Григория Богослова, Афанасия Великого, чтобы увидеть, что эти люди сочетали в себе вот именно всю мудрость и культуру, не только церковную, но и светскую своего времени. Во-вторых, в связи с этим нужно сказать вот что. Необходимо с большой трезвостью дать себе отчет вот в чем. А не происходит ли так, что православной церковности не к чему привиться? Ведь как происходит процесс нашего церковления? Сначала человек воспринимает вот эту обрядно-дисциплинарную сторону церковной жизни. Это важная сторона. Но чтобы овладеть подлинной церковностью, чтобы стать настоящим православным христианином, может быть, в большей степени нужно позаботиться не об этом, причем не говорю, что это нужно куда-то в сторону отодвинуть, а именно направить свои усилия на то, чтобы осмыслить себя, осознать себя как личность и стать сначала просто нормальным и порядочным человеком. Создать ту, что ли, среду, в которой формируется нравственная личность. То есть необходимо нам, параллельно с узнаванием о том, как нам читать утренние и вечерние молитвы, и сколько есть, и сколько не есть в те иные дни года, позаботиться о человеческом достоинстве, о своем прежде всего, о здравомыслии, о порядочности, о воспитанности, о трезвости мысли и о многих простых, казалось бы, вещах, о которых значительное число людей имеют, увы, очень малые представления. И уже потом к этому естественным образом и гармоничным образом будет прививаться познание церковной теории и практики. Это очень важно. Вот я отметил выше мимоходом, что церковность бывает подлинная, бывает имитационная. И вот как раз именно здесь, на мой взгляд, и пролегает грань между той и другой церковностью. Потому что имитационная церковность базируется как раз на том, что внешние формы церковной жизни воспринимаются без всякой связи с их подлинным внутренним духовным культурным контекстом. И, собственно, в этом и заключается та самая проблема «до», о которой я сказал. То есть человеку, желающему жить настоящей церковной жизнью, так или иначе, в той или иной степени, особенно в наших как раз современных и отечественных условиях, приходится работать над своей, ну, скажем так, предварительной, что ли, зрелостью, доцерковной. Это сложная задача, нужно сразу сказать, потому что, с одной стороны, разность культур церкви сегодняшнего дня увеличивается, а с другой, часто и сами церковные люди, те, с которыми мы сталкиваемся на приходах в нашей вот такой повседневной церковной действительности, не исключая и некоторых пастырей, не имеют должного понятия вот об этом моменте, о настоящей церковной христианской культуре, и подменяют ее или неверно понятым преданием, или этнографией, или политиканством, или чем-нибудь еще. Результатом этого является то, что великое богатство православного христианства, собственно говоря, церковность, не выявляется, что ли, или часто профанируется в нашей такой наличной церковной жизни. Я здесь говорю не для того, чтобы мы там открыли очи и стали осуждать те или иные стороны церковной жизни, а чтобы поглядели в самих себя. Именно в нас не реализуется, в людях церковных. Не на каких-то абстрактных приходах, а вот в нас самих. Если этой задаче, вот этой вокультуризации, не уделять самое пристальное внимание, то как раз мы и получаем вот эту имитацию православной церковности. Как ее можно понять и ощутить? Узнать, в чем заключается эта имитационность. В том, что вместо широкого нравственно-культурного русла, в котором течет христианство, которое ведь церковь создала великую культуру, великую цивилизацию, вот вместо этой широкой реки человек попадает в некую, знаете, такую коробочку со всех сторон закрытую, очень душный и замкнутый и маленький мир. И человек усваивает узкие, тяжелые взгляды на Бога, на церковь, на других людей, на самого себя. Вместо Христовой любви, собственно, что является целью церковной жизни, стяжать Христову любовь в свое сердце и связанной неразрывно с ней свободы и евангельского разума, и евангельского взгляда на мир, человек получает в результате своей церковной жизни противоположное чувство. Вообще, надо сказать, что это не церковный вопрос, а вопрос больше нашего общества, сложившегося в нем менталитета. Это довольно сложная проблема. Но особенность как раз вот современной церковной жизни в том, что церковь должна взять решение этой проблемы на себя. Потому что если раньше, во времена доэлектрические, во времена просто традиционного уклада жизни, человек органически, что ли, к своему традиционному вот этому укладу жизни прививал церковность, то в наше время нынешний социум без соответствующей культурной подготовки этого сделать не способен. И еще раз я подчеркну, что я когда говорю о том, что церковь должна взять на себя вот это общее доцерковное нравственное культурное воспитание человека, я имею в виду, конечно, здесь не только то, что этим должны заниматься только священники или катехизаторы. Конечно, они этим должны заниматься, но главное здесь, прежде всего, понимать, что церковь – это все мы, каждый из нас, каждый из людей, который считает себя, является православным христианином. И ответственность за церковь и церковное дело не лежит на каждом из нас, независимо от того, клирик он или мирянин. И, собственно, здесь нужно самому осознать важность, что ли, вот этой стороны нашей жизни церковной, прилагать собственные усилия к какому-то вот ее решению. Это такое первое, о чем я хотел сказать, говоря о проблемах церковной жизни сегодня. Теперь давайте коснемся такого важного вопроса, как мотивация и побуждение людей, входящих в церковь. Потому что, согласитесь, что очень важно, что, собственно, человеку нужно от церкви, зачем он в нее приходит. Побуждения эти многочисленные, индивидуальные, и вообще надо сказать, что отношения Бога и человека – это великая тайна. Очень разными путями человек приходит к Богу и в церковь. Но если
3: как-то обобщать, схематизировать, можно свести к трем основным эти побуждения. Почему люди приходят в церковь? Первое, чтобы церковь решила их проблемы, как внутренние, так и внешние. Второе, по национально-патриотическим или, скажем, эстетическим, каким-то политическим соображениям, возвращаясь к вере отцов. И третье, в силу религиозного искания истины. Ну, это вот очень общие такие вещи, как раз наблюдаемые сегодня в нашей стране. Может быть, в других странах есть и другие побуждения. Там больше все же традиционность. Церковь с любовью принимает всякого человека, по какой бы причине он к ней не обратился, и в какой степени бы ни было это обращение искренним или неискренним. Церковь действительно открыта для всех. Но не всякое побуждение человека приводит его к подлинной церковной жизни. И поэтому нам нужно несколько более подробно вот остановиться на каждой из этих мотиваций, чтобы выяснить, что именно здесь от настоящей церковности, а что от той самой вот имитационной. Итак, первое у нас – это решение проблем. Здесь нужно отметить общее и всем известное обстоятельство, что мы живем в падшем и испорченном грехом мире. И скорби, и страдания, и добывание в поте лица своего хлеба – непременный удел всякого человека, живущего на земле. Всякий человек испытывает в той или иной степени, в те или иные периоды своей жизни, внутреннюю неудовлетворенность, может быть, неустроенность, как внешнюю, так и внутреннюю, невозможность справиться со своими страстями, нестроение в семьях, не складывающиеся отношения между близкими и неблизкими людьми, социальная неустроенность, проблемы с работой, карьерные неудачи, недостаточность материального положения, такие тяжелые проблемы, как пьянство, алкоголизм, собственные родственников, наркомания, разнообразные зависимости, чрезвычайно распространенные в наше время, увы, супружеская неверность, дети, всякие проблемы с ними, болезни свои и близких. То есть список здесь может быть продолжен до бесконечности, из него и состоит наша жизнь. И бедный человек, как апостол Павел, помните, восклицает «бедный я человек», да? Вот бедный человек, живя на земле, как будто попадает в какой-то механизм бесчувственный, ход вещей, который своими какими-то шестернями, проворачивающимися, как каток, проезжается по человеческой жизни и делает существование человека порой невыносимым. И человек чувствует, безусловно, что есть в мире нечто, что свободно от этой железной детерминированности земного бытия. Это Церковь Христова. И вот множество людей, которые имеют начатки, что ли, веры в Бога и начатки религиозного чувства, порой вот смутные, неопределенные, но наличествующие, безусловно, в Церковь входят, надеясь, что нерешенные, а порой нерешаемые на физическом уровне жизненные их проблемы решатся на уровне метафизическом. Это, надо сказать, самое частое, что ли, побуждение, самое массовое. Если большинство народа, который считает себя православным, спросить, что он хочет от церкви, то, может быть, не такими умными словами, но люди вам ответят, что они хотят, чтобы их физические проблемы решились на метафизическом уровне. Вот в наличной церковной действительности этот импульс получает охотное подхватывание. На нем строится наше, ну, бытовое, что ли, понимание церковной жизни. И часто можно и в разговорах, и в проповедях, и в брошюрах приходских СМИ, и в беседах с пастырями между собой услышать, что церковь – это как раз то, что людям нужно. Именно она и решит все жизненные нестроения, которые привели людей к церковному порогу. И рецептов здесь масса. Нестроение в семье. Ну, нужно отслужить молебен Гурию Самону и Авиву мученикам и водой, значит, покропить нестроящегося члена семьи, или там уж в зависимости, там, кому в голову что придет. Мучить человека алкоголизм, ну, сами знаете, неупиваемая чаша, мученик в Нефатии помогут. Квартирный вопрос или еще что-то. Ну, вот сейчас у нас универсальная помощь от всего, блаженная Матрона. Съездить, песочек, цветочек посыпать, съесть, рецепты дадут. Терзают зависимости или там страсти, тоже есть рецепт. Соверши генеральную исповедь, начинай читать неопустительно утренние и вечерние молитвы. Ходи на всеночные бдения и литургию, часто исповедуйся, причащайся, и, значит, все у тебя будет в порядке. Чтобы не болеть, пособороваться, если какие-то больше проблемы, на отчитку съездить, ну и так далее. Я здесь должен сказать, что совершенно далек от того, чтобы, во-первых, над этим как-то потешаться и смеяться, или подвергать сомнению действительно бывающие случаи помощи. Человеческие проблемы вообще и желание их решить, и избежать их абсолютно законные. И вызывают и сочувствие, и желание помочь. И случаи чудотворной, чудодейственной помощи нередки в церкви. Но тут все дело в другом. Дело в том, что церковь никакие проблемы не решает. Она не для этого создана. Правда, действительно, что перемена жизни, вот когда человек обращается и становится церковным человеком, он начинает молиться, начинает отказываться от смертных грехов, действительно, это очень много изменяет в жизни людей. Но это есть лишь некое следствие, а вовсе не цель начавшегося воцерковления, то есть движения человека ко Христу. Мы естественным образом берем на вооружение эти яркие случаи и многочисленные случаи, и делаем из них вывод, что вот под влиянием вот этого изменилось нечто в твоей жизни, и все остальное тоже со временем изменится так, как нам нужно. Если вот умножить посещение храма, или пощение, или усугубить исполнение молитвенного правила и тому подобное. Но вот проходят годы, а с ними проходит период начала церковной жизни, период неофитства, действительно очень радостный, счастливый период. Но он проходит, как дети вырастают, так и неофитство проходит. Особенность этого периода неофитства, когда человек вот так всеми фибрами души познает церковь, церковную жизнь, в том, что в неофитстве отодвигаются на время страсти и проблемы. А потом, когда неофитство проходит, страсти и проблемы возвращаются. Опыт, к сожалению, показывает, что если человек пил, то он по большей вероятности и опять начинает пить после какой-то ремиссии. Хотя он исповедуется, причащается, и молебны служит, и в Серпухов ездит, это уж понятно. Подверженные блудной страсти опять начинают быть ей подверженным. Еще бывает похлеще, чем до своего церковного обращения, хотя он и постится, и мученица Фомаиде молится и так далее. Отношения с людьми – это очень показательная вещь. У людей церковных они, как правило, к сожалению, не только не улучшаются, но становятся еще хуже, хотя, казалось бы, вся жизнь выстроена по церковным правилам. Опять же, бывают случаи, и нередкие случаи, когда человек полностью избавляется в церкви от тех или иных страстей, пороков и недостатков. Но, к сожалению, в массе своей, после некоторой ремиссии, все возвращается к тому, чем был человек до своего воцерковления. Пусть он даже и погрузился в самые глубины церковной жизни, стал, например, монахом или священником. Даже если человек видит в себе такое положение вещей и старается изменить его постом, бдением, молитвами, хождением в церковь, чтением статических книг и тому подобными вещами, затраченные усилия дают непропорционально малый результат. И это приводит к тому, что, во-первых, конечно, церковная жизнь человека разочаровывает, она ему, можно сказать, надоедает. Руки опускаются, и вот энергия борьбы иссякает, и человек приходит к выводу печальному, и неправильному, конечно, выводу, что он думает так, что раз моя проблема не решилась, значит, церковь мне не помогла. И отсюда бывает разочарование, вот уныние и такое нестроение в церковной жизни после какого-то периода начального такого одушевления. И тут, конечно, очень важно нам осознавать, ну, если некоторые из вас или кто-то из вас проходит этот период неофитства, просто иметь в виду, что церковь не должна решать напрямую все вот эти внешние трудности людей. Вот что пишет замечательный церковный писатель, хотя некоторые его не любят, но тем не менее, замечательный писатель, протопресвитер Александр Шмеман. Он пишет, что ошибка – сводить веру к себе и к своим проблемам. Суть христианства мне всегда с детства представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть – то есть проблемы, они потому и есть, что они неразрешимы. Вот восприятие церковной жизни как решение проблем приводит к тому, что человек сам с себя снимает ответственность за собственную жизнь. Он хочет в обмен на свободу, которую он предоставляет церкви, вернее, внешней стороне церкви, хочет в обмен на эту свободу получить решение всех своих трудностей. Но это неверно и, по сути, конечно, не христианский, это магический подход. Он непременно, рано или поздно, обнаруживает свою ложь и терпит фиаско. Потому что человек должен решать свои проблемы сам, и только сам, своим нравственным и духовным трудом. Об этом учит нас Евангелие. Безусловно, церковь помогает, во-первых, увидеть эти вещи и их корни. Безусловно, церковь укрепляет человека благодатью Божией, вразумляет его, помогает его ориентации вот в этом делании, да, но в делании свободным и ответственным, вот собственно, человеческом. Но главное все же здесь, что церковь вводит человека в реальность жизни с Богом, вот эту реальность Царства Христова, и изымает его из детерминированного вот этого хода вещей жуткого, в свете чего проблемы для человека теряют значение проблем, а становятся благим и желанным полем исполнения заповедей Христовых, на котором и сокрыта та драгоценная жемчужина встречи с Богом, которую повествует Евангелие, теми неизбежными скорбями, которыми всем нам надлежит войти в Царство Небесное, игом, которое во Христе благое, и бременем, которое во Христе легкое. И об этом нам с вами нужно знать, и знать с самого начала церковной жизни. Сегодня понимание церкви, как я уже сказал, вот это современное массовое восприятие, как раз базируется на постулате «Церковь решит все ваши проблемы». Но подлинная церковная жизнь начинается совсем с другого, с того, что человек осознает иные дары, как у Пушкина, да, «иные лучшие мне дороги права». Вот он иные дары, но не только сознает, а вкушает, чувствует, воспринимает в свою жизнь. Вот это богообщение, встреча с Богом и сопряженное обретение свободы в Боге, неразрывно связанное с личной ответственностью за свою жизнь, вот с этого начинается церковная жизнь. И, кстати, здесь нужно предупреждать людей, вот пастырская и катехизаторская задача в том, что у людей, наоборот, могут появиться проблемы. И нередко мы видим, что человек входит в церковь, и на него откуда ни возьмись наваливается огромное количество напастей. Там ужасно несчастье, скорби, беды. И человек недоумевает, как так. Вот стал, уверовал, стал церковным человеком, вдруг там такое. Но об этом говорит Священное Писание. Я вам напомню, когда Моисей в книге «Исход» повествуется, когда Моисей благословил израильтянам избавление от рабства, и народ принял эту весть с радостью и был согласен идти за Моисеем к Богу, то вы помните, что произошло. Фараон, будучи ожесточен Господом, наложил на народ Божий еще большее бремя, еще больше иго, так что там все взвыли самым немилостивым образом. Вот православие начинается как раз с того, что в церкви человеку дает Царство Божие. Не продолжение физики в метафизической области, а Царство Божие, другая реальность. За это придется многим пожертвовать. Но именно эта добровольная жертва дает человеку силу и свободу разобраться, в том числе и со своими проблемами. Здесь очень частые возражения можно услышать, и, конечно, у вас оно, наверное, тоже родилось. Потому что говорят, что для большинства людей путь к Богу возможен именно через скорби и трудности. Если не утешать людей мнением, что проблемы их решатся или хотя бы облегчатся, то люди окажутся вне церкви. И в самом деле, вот как нам проповедовать, да? Мы людям что говорим? Идите к нам, у нас в церкви что? Говорить людям, что в церкви обретете Христа, то есть говорить правду и вот стопроцентную истину, то не знаю, сколько людей откликнется вот на такой прямой призыв. А говорить людям то, что ну вот у вас все будет в порядке, хорошо, и там бизнес поправится, дети болеть не будут, жена от вас там налево не будет ходить или муж. Там. Вот этот человек очень понятный, он там с радостью в церковь ходит. Конечно, важно, еще раз подчеркиваю, что здесь в моих словах не нужно усматривать какую-то насмешку над этим. Важно, что человек обращается в своих бедах к Богу, и эти беды заслуживают всяческого уважения. Но нужно сразу говорить им о том, что в церкви речь идет, вот как раз по совершенно точному выражению отца Александра Шнемана, не о решении проблем, а о снятии их в свете достигшего до нас Царствия Божия. Когда для человека любовь ко Христу и любовь Христа к нему, который он вкушает в этом царстве, становится значимее и реальнее земного хода вещей. Ко всем, каждому из нас, каждому лично обращена заповедь: «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». И прикладывается действительно то, что нужно каждому для духовной жизни. И бывает, хотя, может быть, слова тяжело слушать человеку, находящемуся в скорбных обстояниях, но и сам он приходит к этому выводу, что для пути к Богу как раз бывают необходимы, бывают и не необходимы, но бывают необходимы трудности и скорби, чтобы он увидел в них руку Божию, научился молиться, научился смиряться, поступать по-евангельски в ситуациях своей жизни. И еще здесь один момент. Очень важно, чтобы в церкви звучало и от лица церкви звучала только правда. Если человеку наобещать от лица церкви, что Бог решит все его проблемы, а этого не случится, человек неизбежно придет к мысли, что Бог и церковь его обманули. И так случается нередко. Такой способ проповеди неверен. Способ проповеди верен только тогда, когда пастырь, проповедник, катехизатор или каждый из нас, когда хочет убеждать своих близких, полагал под разными словами, не обязательно вот так прямо в лоб, да, как я сказал, но полагал в основание единственное, исключительное корень церковной жизни – это самого Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа. И наша пастырская задача, задача всякого православного христианина, как, собственно, и задача церкви во все времена, показать человеку истину и указать точный к ней путь, не умалчивая сложности на этом пути. Я хочу сказать, что нельзя предлагать людям бытовое обслуживание при помощи внешней церковности. Это неверный путь. Ориентировать воцерковление и свое, и ближних нужно религиозно. Другое дело, что, конечно, к человеку нужен индивидуальный подход к любому. У всех своя мера и степень религиозности. Второе побуждение, по которому люди сегодня входят в церковь, я бы назвал национально-патриотическим. И оно тоже имеет свое очень веское основание. Потому что в сегодняшнем глобализующемся мире, который становится все менее и менее человечным, в условиях распада исторически сложившейся империи, размывания и упадка национальных культур, крушения каких-то вот этих традиционных, прочных, многовековых связей между людьми и народами, человеку особенно необходимо нечто прочное, на что бы он мог опереться, чтобы сохранить питающие его корни народной жизни. Люди, любящие свою историю, гордящиеся ею, которые болезненно переживают нынешний период, вот этот вот ломки традиционных устоев, которые желают блага и процветания своему Отечеству, как раз и обращаются к Русской Православной Церкви, видя в ней и справедливо видя вековые традиции и здоровый консерватизм и огромную историческую роль в деле строительства государства и консолидации нашей нации. Но, придя в Церковь по этим побуждениям и, ну, так сказать, получив, что ли, удовлетворение в Русской Церкви своим державническим, патриотическим, национальным потребностям, и опять же это говорю без всякой иронии, потому что здесь ничего плохого нет, люди вот с такой мотивацией постепенно сталкиваются с, собственно, церковными проблемами. Как человеку, увлеченному более всего в жизни геополитикой, в которой он живет, стать подлинным церковным христианином? Это очень непростая задача. Если в случае, вот мы говорили о бытовых побуждениях, человек приходит в церковь под влиянием хоть и смутного, и непроясненного порой, но все же имеющегося религиозного импульса, то здесь религиозного чувства людей совсем может не быть. Если в случае решения проблем человек отталкивается хотя и от житейских, но вполне зримых, реальных вещей, которые могут привести его к Богу, то здесь многое базируется на мифах, идеологемах, и подменах. Переход от бытовых проблем к жажде Царства Христова при должном объяснении сути Церкви может быть не слишком труден. А в данном случае, вот в случае таких каких-то политических мотиваций, дело воцерковления человека может стать перед весьма болезненной и тяжелой задачей переориентации человека с земного на небесное, с политического на нравственное, с плотского и падшего на духовное. И здесь нужно сказать, что почти всякое правильное научение той или иной стороне церковной жизни вполне может идти в пику националистической, ура-патриотической, да и вообще любой идеологии, потому что церковь с идеологией несовместима. Идеология, которая хочет построить всех под одну линейку, и церковь, которая с великим уважением и бережностью, любовью относится к каждому человеку и принимает его таким, какой он есть, хотя и ставит перед ним великие задачи духовного и нравственного совершенствования. Церковь, идеология – вещи противоположные и несовместимые. Здесь нужно сказать, что наша наличная церковная действительность имеет заметную тенденцию потакать сегодняшнему политиканскому мифотворчеству. Можно часто услышать людям, входящим в церковь, начинающим церковную жизнь, некий мотив, который говорит о том, что церковность в качестве необходимого и обязательного элемента должна включать в себя непременно монархизм, державничество, борьбу против глобализации, так называемых прав человека, противостояние либеральному индивидуализму, западной цивилизации, отстаивание своей особой цивилизации. Вообще вот эти слова «ценности цивилизация», «Запад мы» вот повторяются чаще, чем слова Евангелия. С одной стороны, действительно, под этим может совершаться вполне церковный процесс возвращения людей к вере отцов и приобщения нашей исторической традиции. Но, с другой стороны, и вера отцов, и историческая традиция может пониматься не подлинно церковно, а именно вот идеологически. Вообще, здесь нужно сказать, и, может быть, у нас будет время поговорить об этом отдельно, что главной проблемой, я бы сказал, болезнью сегодняшней нашей жизни, духовной, церковной, религиозной, я считаю подмену как раз религиозного сознания иным, нерелигиозным. То есть у нас церковь, духовная жизнь, жизнь не только сугубо церковная, но и общественная, воспринимается не духовно, не религиозно, а политикански в той или иной степени. Это отдельная тема, мы, я думаю, уделим ей внимание, но пока вот я отмечу это как одну из главных вещей, когда, собственно, религиозное подменяется чем-то иным, а это что-то иное оказывается идеологией и политиканством. Вот основной результат этой подмены в том, что, собственно, подлинного церковления человека не происходит. Потому что вот эта политиканствующая псевдоцерковность создает у человека неверное представление о церкви и о христианстве. Прежде всего, что и церковь, и христианство существуют для обеспечения земного благополучия нации и имеют всего лишь прикладную ценность. Во-вторых, в человеке воспитываются нехристианские все же качества. Ненависть, агрессия, превозношение, хвастовство, нравственный релятивизм и тому подобные вещи. В-третьих, вообще совершается, что ли, вот эта подмена очень опасная того, что человек сам себя считает христианином, а на деле он им часто не является. Это опасно почему? Потому что когда человек сталкивается с какими-то весьма реальными вещами, вот с этой истиной, он оказывается в трагическом и беспомощном положении. Он думает, что он христианин, а оказывается, что не так. В-четвертых, попадая в церковь, такие люди развивают очень бурную такую деятельность по пропаганде и отстанию вещей для церкви, может быть, и важных, но все же периферийных, вот нерелигиозных, по сути, да, и создают обстановку крайней нетерпимости к людям, мыслящим не так, как они. И, наконец, ради нас часто имя Божие хулится у язычников, говоря словами апостола Павла, потому что люди внешние, глядя на церковь, вернее, вот на таких вот церковных людей, не воспринимают саму идею церкви. Они думают, что церковь для этого и существует, чтобы вот люди так себя вели. Что со всем этим делать? Прежде всего, понять, что церковь есть царство не от мира сего. Церковь по природе своей вселенская, а не только лишь национальная. Обращена она прежде всего к личности, а потом уже во вторую очередь из этих личностей складывается народ Божий, который отнюдь не всегда тождественен с нацией. Задача церкви – не обеспечивать людям их земное существование, но вводить в реальность небесного царства, путь в которое исключительно соблюдение заповедей Христовых, а вовсе не какое бы то ни было идеологическое строительство. Мне здесь могут возразить, и справедливо, что церковь всегда благословляла патриотизм. Естественно, благословляла и благословляет, но не безусловно, а только под непременным и обязательным условием, что любовь к Отечеству и служение Ему будет деятельным осуществлением по отношению к людям заповедей Божьих, но не кичливыми словами, мифотворчеством и агрессивным превозношением над другими. Это, еще раз говорю, вовсе не значит, что церковь отвергает национальное чувство или патриотизм, или попечение о земном Отечестве. Вовсе нет. Не отвергает, но все же воспринимает, и как и все на земле, как данность падшего мира. А любая данность падшего мира, и, собственно, в этом и есть задача церкви, я сказал об этом в начале, что это прививка христианства к падшести. Также и здесь, в области общественной, в области любви к Отечеству и служения Ему, церковь – это прививка заповедей Божьих к нашей жизни, а не что-то другое. Вот исходя из современной нашей отечественной общественной идеологической и культурной ситуации, для церковно-воспитательных целей, по моему мнению, нужно некоторым образом разделять церковь и идеологическую и политическую сферу жизни. Подлинная церковность начнется здесь, как, собственно, вот в бытовых случаях, с того, что человек станет переориентироваться с политических соображений того или иного толка на, собственно, религиозную мотивацию поиска истины во Христе. В нынешних условиях такая переориентация на религиозный смысл – это сложная задача, потому что, как я уже сказал, советский период нашей жизни, 70-летие безбожия, воспитание людей привели к тому, что религиозная идея как таковая не воспринимается. В лучшем случае она пробивается через какие-то вот иные, что ли, оболочки, через бытовые или вот через какие-то такие державнические. Но вместе с тем это делать надо, потому что иначе будет имитация церковности. Я вам расскажу один замечательный случай. Однажды я сидел глубокой ночью в эфире радиостанции Русской службы новостей, и вот как-то разговор со слушателями зашел о тех или иных особенностях, воспоминаниях о советском времени. Я был и отец Илона Займовский, тоже насельник нашего монастыря. Мы дали оценку советскому времени такую, что, конечно, самое главное в ней – это не какие-то победы, достижения, не полет Гагарина в космос и тому подобные вещи. Сами по себе совершенно, конечно, неплохие. А то, что люди были оторваны от Бога. И самым, что ли, трагическим проявлением этого было то, когда я сам, наши сотрудники Центра духовного развития и молодежи при Даниловом монастыре посещали стариков. Вот это, я вам скажу, самое тяжелое ощущение, потому что люди, которые стоят на пороге смерти и чувствуют этого, и боятся этого, лишены понимания того, что с ними будет происходить в самое скорое время. И уже от страха и боязни они пытаются отодвинуть от себя любой разговор на эту тему. И даже вот одна бабушка напрямую сказала, ну что же нам теперь это все? Нас вот воспитали по-другому, мы уж вот как воспитаны, так и будем. То есть к евангельскому слову как раз вот старики многие оказались закрытыми. Я думаю, это вы видите и по своим, может быть, семьям каким-то и знакомым. А, собственно говоря, знаете, все же главное событие в жизни человека с точки зрения, ну, если хотите, монашеской, это переход его в другую жизнь. Это достойно прожитая жизнь это и переход в жизнь вечную. И вот к этому люди оказались совершенно неподготовлены. И в их глазах, несмотря вот на их слова и отторжение от, может быть, поучений катехизаторских, да, в их глазах была ужасная невыразимая боль и трагедия, потому что душа человеческая чувствует, что ей предстоит. Ну, в общем, это тяжелая вещь такая. Но вот это плод советского времени. И, собственно, вот об этом мы с отцом Иваном и говорили, что нельзя на одну чашу весов положить магнитку и Гагарина, а на другую вот эту. Люди стали нам звонить, и один дядечка, это было в 5 часов утра, я уж не знаю, кто там слушает это радио в такое время, один дядечка сказал нам с отцом Иваном и так. «Ах вот, — говорит он, — вы, оказывается, чему учите? Так для вас, оказывается, Бог ваш дороже всех вот достижений советской власти. Так тогда, если вот вы меня спросите, что я выбираю, вашего Бога или вот то, что было у нас при советской власти,

рода, и мы все как один. Да, такие люди действительно, выслушав это, могут уйти из церкви. И поэтому нужно строить нашу проповедь так, чтобы говорить то, что им нравится и хочется вот в таком духе. Но здесь я дерзну сказать, что здоровье церкви предпочтительнее в данном случае привлекание в нее чуждых ей по духу людей. И здесь нужно вспомнить Евангелие, что Господь вовсе не гонялся за количеством учеников. И вы помните, когда его слова вошли в противоречие с каким-то, знаете ли, земным здравым смыслом, он сказал всем своим ученикам, не хотите ли вы отойти? То есть здесь вопрос бывает принципиальным. Еще раз повторю, что церковь с любовью принимает всех людей, которые к ней обращаются. Но церковь – это переформирование, переформатирование, да, говоря таким компьютерным языком, человека, из падшего духовного, христианина. Этой тематике неизбежно это должно коснуться, потому что быть в состоянии посеусторонности такой вот, быть погруженным в политиканство и одновременно считать себя православным, это можно только на первом этапе воцерковления, вот, продолжать это нельзя. И ради количества, конечно, паствы, я считаю, нельзя потакать страстям. А наоборот, нужно как-то вот объявлять хотя бы эти вещи. Вот две мотивации, о которых я вам рассказал, уже я не буду переходить к третьей, а третья – это, собственно, религиозная мотивация. Здесь тоже мы можем столкнуться с проблемами. Я думаю, что в следующий раз этому и посвящу как раз занятие. Сейчас давайте отвечу на вопросы. Стоит ли, если да, то как переубедить своего греческого приятеля, что греческая православная церковь не дает человеку преимущества перед другими и право ненавидеть русских РПЦ. Да, это очень сложная задача и проблема. Надо сказать, что православные церкви изначально строились по территориальному признаку, который, этот, то есть территориальный признак, уже во втором тысячелетии нашей эры стал признаком национальным, потому что зарождение и формирование нации, как известно из истории, пришлось где-то на первую половину второго тысячелетия христианской эры. И вот в силу очень многих исторических причин, в том числе и нахождение под владычеством турок, когда церковь совпала с этнической общиной, бывшей под гнетом, и других причин, национализм в православии сделался очень значимым и существенным фактором. Но он имеет как плюсы, так и минусы. И вот к минусам относится, к сожалению, то, что национальные церкви не открыты другим людям. Вот профессор Дворкин в своей книге по истории Вселенской Церкви приводит такой замечательный факт. В 20-х годах 20 века Кемаль Ататюрк, который пытался перестроить Турцию на светский лад, он не любил ислам, он захотел создать турецкую православную церковь. И обратился с этим к греческому патриарху Вселенскому. Патриарх отказал Ататюрку. Мало того, была запрещена всякая миссионерская деятельность среди турков под угрозой церковных прещений. Именно потому, что греки воспринимали, ну вот в данном случае, не всегда, конечно, так, церковь как этнический, что ли, заповедник. И надо сказать, что вот в Европе самая открытая и самая свободная в этом смысле церковь – это русская церковь. И, собственно, люди, обращающиеся в православие на Западе, обращаются в русскую церковь. Здесь можно привести примеры и отца Серафима Роуза, и, конечно, пастырскую деятельность владыки Антония Блюма. Ну и вообще, вот русская церковь на Западе открыта. Я сам могу свидетельствовать, что там ходят и итальянцы, и немцы. А церковь греческая, сербская, болгарская, румынская существует только для обслуживания вот общин своих этнических. Это проблема в православии. Это ровно то, о чем я говорил вот только что. Это является следствием того, что религиозная идея церковная, евангельская, подменена другой идеей, национальной. Это действительно проблема. Убедить, я думаю, никак нельзя. Человек должен решать проблемы сам и только сам. А как это сочетается с тем, что человек должен надеяться не на себя или других людей, а на Бога? Грех самонадеяния. Или я что-то не так понимаю? Да, конечно, на Бога надеяться, естественно. Вот именно это и сочетается, что человек решает свои проблемы сам, при этом надеется на Бога и верит Ему, и получает от Него помощь. Но это очень сильно разнится с тем, когда человек не делает ничего. И когда он думает, что внешне исполняемый обряд церковный, или там сам факт принадлежности к церкви его православной, что-то там сделает автоматически за него. Нет, в том-то все дело, что человеческая жизнь складывается
Вот как Феофан Затворник писал, замечательно, у него можете найти ответ исчерпывающий на этот вопрос. Он писал так, что человек должен

0: всеусильно трудиться и делать все, что от него зависит, все возможное. Но успех и надежду свою полагать на Бога. Как это сочетается, объяснить это очень трудно. Когда начинается, собственно, духовная жизнь, когда человек встречается с Богом, ему эти вещи становятся понятны. Потому что в свете пришедшей в душу благодати Божией вот эти парадоксы и антиномии снимаются. Это вот ровно то, как раз о чем я говорил, что проблемы не решаются, а снимаются. Человек переходит на другой уровень, что ли, не уровень, а другой способ, что ли, мировоззрения, вот так. И здесь это тоже, да, человек должен решать свои проблемы сам и надеяться на Бога, и уповать, и ждать только от Него помощи. Сколько, по-вашему, может длиться период неофитства? Как понять, кончился ли он и когда? Это, между прочим, хороший и серьезный, и очень правильный вопрос. Период неофитства длится, ну, где-то до 10 лет церковной жизни. Понять можно тогда, когда наступает, можно так назвать, кризис, что ли, церковной жизни. Когда все в церкви начинает надоедать, когда человек начинает задавать себе вопрос, зачем я хожу в церковь, и что мне это дает, и нужно ли это вообще. Вот такой кризис очень важен для церковной жизни, и это свидетельство того, что Бог хочет от нас, в процессе своей такой божественной педагогики, хочет от нас, чтобы мы перешли в следующий класс нашей божественной школы. О педагогике мы обязательно поговорим церковной в следующий раз. И здесь, конечно, вот задача человека этот урок понять, принять, и это уже другой вопрос. Но вот кончается он именно тогда, когда такое некое подобие, ну, у всех это бывает людей, у кого-то мягче, у кого-то жестче, но бывает у всех. Хорошо, тогда мы с вами закончим, в следующий раз мы продолжим более подробно, кое-каких тем коснется.
1: Прозвучала первая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров Марина Лобанова. Сегодня мой гость, мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Петр Николаевич Базанов. Здравствуйте, Петр Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В программе «Книжное обозрение» мы говорили о вашей книге, посвященной истории русской миграции, истории одной из организаций русского зарубежья, «Братство русской правды». Это совершенно уникальное исследование, я еще раз всем его рекомендую. Сегодня мне хочется поговорить с вами как с историком русской миграции на вот какие-то общие темы. Мой первый вопрос – почему вы, как историк российский, занялись историей русской миграции? Вот как вы лично к этой теме пришли?
1: Ну, честно говоря, меня, как любого советского человека, до 91-го года, пока у нас существовал Советский Союз, я, наверное, был советским человеком, я про русскую миграцию почти ничего не знал. А как известно, когда чего-то не знаешь, а что-то реально существующее, ты подозреваешь, что это есть, то это безумно интересно. То есть какая-то терра инкогнита, неизвестная земля. А больше мой интерес проявился уже в районе 90-го года, когда у нас в открытую стали идти различного рода общественные и политические полемики, дискуссии, в которых различного рода уважаемые и неуважаемые мною люди стали ссылаться на мыслителей русского зарубежья. По совершенно разным вопросам, и постепенно вот этот вот интерес совершенно, скажем так, обывательский, может быть, юношеский, перерос в более серьезную научную деятельность, что вылилось, в конце концов, в мою докторскую диссертацию под названием «Издательская деятельность политических организаций русской миграции», ну, где вот я написал монографию, докторскую диссертацию, ряд статей, до сих пор очень интересуюсь книжным делом, издательской деятельностью, книгопродавческой деятельностью русских эмигрантов, а также различными родами политических партий, различными, скажем так, героями и антигероями русского зарубежья. И вообще меня, как и многих моих современников, история зарубежной России, России номер два, русского зарубежья, она покорила.
0: Вот вы интересную сейчас сказали такую формулировку «Россия номер два», а я, вы знаете, часто сталкивалась с тем, что историки российские, современные, ну, по большей части они все сформировались как советские историки и такими, скорее всего, остались. Они считают, что иммигрантские историки, иммигрантские мыслители, публицисты, философы, которые осмысляют историю России и осмысляют какие-то общие вопросы существования человека на Земле, это люди другого мира, это не наши. Есть такое понятие «наши», которые на территории вот этого вот советского государства сформировались, и вот сейчас здесь остаются, а те, они уже другие. Апеллировать к ним, как к мыслителям своей же собственной национальной культуры, они не собираются. Стали ли для вас деятели российской миграции тоже представителями вашего культурного пространства, к которому мы все принадлежим?
1: Ну, во-первых, миф про единое советское культурное пространство, он всегда существовал в головах людей, которые никогда серьезно про это не задумывались. На самом деле, в советской культуре всегда существовало несколько, как бы, вот таких, скажем, субкультур, о которых можно поговорить, и это как раз интересно с точки зрения влияния русской эмиграции на советское общество. На что я имею в виду? Во-первых, это влияние на правящий слой, то есть на партийную номенклатуру. Говорить, что партийная номенклатура никогда у нас ничего не знала про русское зарубежье, невозможно. Потому что Владимир Ильич Ленин с удовольствием читал «Социалистический вестник», меньшевистский журнал, «Последние новости» либеральной подлизации Павла Николаевича Мерякова, «Правоменьшевистскую зарю», еще несколько изданий, я там перечислять не буду. Товарищ Сталин читал где-то 5-6 периодических изданий, включая «Монархическое возрождение». Мало того, сохранились многочисленные воспоминания, в том числе остатки каталога от библиотеки Сталина в Кремле, какие у него эмигрантские книжки были, вот, и какие газеты и журналы он заставлял выписывать. Есть даже стенограмма, по-моему, за 1935 год. Оргсекретарь на заседание Политбюро присылает записку, что какие подписать вот еще газеты и журналы. Перечисляет 7 названий. На что товарищ Сталин кричит: «Все подписывай! Мало! Еще что-нибудь подпиши!» Вот, а Троцкий, издевавшийся над Сталином, что Сталин не знает ни одного иностранного языка, ну, кроме русского, напомню, потому что все-таки русский-то товарищ Сталин знал великолепно, хотя и говорил с акцентом, читает о международных новостях и именно из Мерековских «Последних новостей». А это всегда традиционно в русской мысли интерес к определенному периодическому изданию, откуда правители узнают новости. То есть их интерпретацию, соответственно, тоже. Второе – это так называемый простой народ. Ну, простой народ. Вот. Третье – это элита общества. Ну, интеллектуальная, интеллигенция, скажем так. Интеллигенция. Четвертое – это оппозиционный элемент, которые, что бы там ни говорили, никуда в советское время не девались. Их загоняли в концлагеря, они издавали самиздат, который, может быть, никто не читал. Но, тем не менее, они всегда существовали. Даже в 30-е и 40-е годы, когда попытались посадить всех практически, кто был хоть чем-то недоволен советской властью, хоть как-то выдавал эти свои вещи. Но сейчас стали публиковать дневники людей 30-х годов, которые они для себя вели, прятали. А выясняется, что даже те люди, которые мы думали, что они совершенно ортодоксальными, они отнюдь не ортодоксальны с точки зрения советской власти. И прочее. Поэтому вот этот миф о том, что все как бы были едины, это наши, не наши, это естественный миф советского времени. Дальше еще что происходит у нас совсем с русским зарубежьем и с его влиянием. Дело в том, что с точки зрения, вот если представить, ну, советскую вот официальную идеологию, литературу, культуру, там, музыку, философию,
0: историю,
1: это колонна людей идет по этапу. Вот. Этап называется, эта дорога называется социалистический реализм, который должен присутствовать во всех сферах. Идеология у нас, естественно, коммунистическая, марксистско-ленинская. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Прыжок, как известно, провокация. А в то время как русское зарубежье – это спектр самых разных идей, самых разных оттенков, такая мозаика кого угодно. Там политически от анархистов и коммунистов-троцкистов до каких-нибудь там русских фашистов и ультрамонархистов можно найти. Все оттенки, то есть минимальные какие-то вот только можно выискать.
0: Да.
1: Литература, если у нас соцреализм, в понимании данного генсека, так же, как и в понимании там марксистско-ленинской идеологии за все советское время, она была очень разная. То есть, как генсек в это время считал, такое она и являлась. Или кто там за него это решал этот вопрос? Потому что Леонид Ильич, например, в последние годы жизни уже ничего не решил. Ему это было так плохо по жизни, что он с трудом ходил. Что, кстати, все и знали отлично. Вот. В русском зарубежье кого угодно. Символисты, имажинисты, футуристы, реалисты, натуралисты, сюрреалисты. В общем, кого угодно хотите, назовите, все есть. Поэтому вот у современных людей, которые хотя бы чем-то интересуются, русское зарубежье именно тему подкупает, что кого бы не хотели бы там найти, обязательно вы найдете тот, кто вам ближе всего, кто вам ближе всего интересен.
0: Вот для вас история эмиграции как феномен, то есть не просто вот книжка, там документы, архивы, с которыми вы работаете и так далее, живые люди, но для вас это тоже история вашей страны и вашего народа?
1: Да, тоже, вне всякого сомнения. Я считаю, что наши истории нашей страны неразрывно от истории России номер два или русского зарубежья.
0: Второй вопрос.
1: Это такая своеобразная беловодье. Град Китиж, который взял и не покорился, а оказался где-то на другом месте. Вот если бы этот образ беловодья и града Китиж, вот везде татары подошли, все захватили, а вот этот город взял и ушел под воду.
0: Вот я мечтаю, чтобы покориться. Это стало так и для всего российского общества, и для, в том числе, общества современных русских историков. А ваша оценка, как вы считаете, это так для современных российских историков,
1: для современных,
0: для общества?
1: Для современных российских историков определенной части это не так. Почему это не так?
0: В большей части.
1: Например, у нас был этот пресловутый проект единого учебника.
0: Вот. Был, он есть.
1: Есть, но он все время меняется. Но я не буду его критиковать. Что меня поразило? Значит, все русское зарубежье первой волны умещается в три фразы. Культура русского зарубежья. Ни одно персонале, там еще такие идут как бы рубрики персонали, не упоминается.
0: То есть истории эмиграции там в принципе нет,
1: в принципе,
0: как и не
1: нет.
0: было.
1: Вот
0: это очень интересно.
1: Послевоенные, там упоминается Солженицын, Бродский и Довлатов, три человека.
0: Кто отсюда уехал.
1: Да, то есть те, кто отсюда уехал, вот послевоенное время. Значит, куда пропали все наши величайшие поэты, мыслители, изобретатели, которыми мы можем гордиться, их просто там нет. В случае, говорят, от какого наследства мы отказываемся. Вот когда мы вычеркиваем из русской истории, что мы вычеркиваем из собственной истории, собственной страны. Вот, ну, все, наверное, особенно люди старшего поколения, знают, что у нас был такой период в конце 40-х годов, когда в нашей стране стали бороться за приоритет. Все величайшие изобретения произошли в России. Отсюда пословица «Россия – родина слонов». Вот это еще более смешно, потому что именно в 40-е годы не упоминали ни про какого нашего известного русского ученого или писателя-эмигранта. Следующий вопрос, я вот сразу перекину мысль, значит, у меня любимый вопрос моим студентам. Вот как вы думаете, иностранцы, они судят по России, по каким критериям? Значит, они судят по двум критериям, по славянским школам, которые там сложились, на которые очень сильно повлияли русские мигранты, потому что во многих государствах просто русские мигранты, оказавшиеся в эмиграции, профессура наша, она и заложила вот эти вот кафедры, которые до сих пор существуют, там худые или бедные, там учатся ученики, учи их учеников. Правда, при этом я должен сказать, что они диаметрально поменяли свою точку зрения по отношению русских иммигрантов по отношению к России. Ну, если вот спросить там, например, какого-нибудь западного обывателя, ну, человека знающего, что он знает из русского искусства. Студенты мне начинают там говорить, передвижники, Шишкин, там еще кто-нибудь, вот русских реалистов, придумывают все что угодно. Вот я говорю, иностранцы знают из русской живописи, как правило, два направления. Это иконопись, потому что у них такого нет, а здесь мы наследники Византии, то есть вот это наша идея иконы, как окно в другой мир. И второе, это русский авангард. А русский авангард, это модернизм, это кто у нас? Малевич, Шагал, там, как, сейчас я скажу, Малевич, Шагал, Кандинский, и еще несколько ряд имен. То есть вот те, кого они сразу назовут. Вот никаких ни вот этих наших, ни художников, реалистов и т.д. Ну, возьмем какого-нибудь американца, именно человек, ну, не простого американца, простой человек, американец вообще может ничего не знать, но человека начитан, который что-то знает про Россию, спрашивает, каких русских писателей вы знаете? Вот американец с высшим образованием, особенно с гуманитарным, он вам назовет, как правило, четыре фамилии. Ну, понятно, Достоевского, потому что Федор Михайлович с вот этими вот искусственными процессами, психологизмами, жизнью в огромном городе, вот этот мегаполис, как поглощающий человека и раздробляющий его, условность вот существования, психическая ненормальность всех героев, она именно в западном обществе великолепно нравится. Что, кстати,
0: трудные
1: не нравится...
0: вопросы еще очень важны. Здесь,
1: что, да. кстати, не нравится да. мне? Я процитирую русского философа-современника Достоевского, более бездарного писателя, но более талантливого как философ Константина Леонтьева, что вообще это, конечно, никакой не реализм у Достоевского. Таких людей, конечно,
0: это не реализм, да.
1: Таких людей в жизни не существует. Угу. А если они существуют, то это больные люди. Причем больные, понятно, какой больницы, психиатрической.
0: Но, тем не менее, вот эти проклятые вопросы, они оказались совершенно межнациональными, они совершенно... для всех оказались духовно важны и востребованы.
1: Второй человек, кто у нас, Лев Николаевич Толстой. Причем здесь не «Война и мир», а, естественно, Анна Каренина, как права женщины за феминизм, за свободу и прочее, прочее. А вот третий, четвертый человек – это Александр Саевич Солженицын, долгие годы живший в США, и которого всячески переводили на английский язык, пропагандировали. И Владимир Владимирович Набоков, причем именно как англоязычный писатель, а не его русские произведения, которые написал под псевдонимом Владимир Сирин, то есть именно Набоков, а не Сирин. И причем это, естественно, не то, что нравится в России, защита Лужина со всеми нашими темами, гений, безумие, любовь, духовность, а это именно Лолита, которая, ну,
0: конечно,
1: честно говоря, просто попала в хороший момент. А потом, учитывая, что началось в 60-е годы в результате сексуальной революции, Лолита стала каким-то таким этим безвредным, наивным произведением, связанным с тем, что потом стали потом все печататься. Вот. И вот это вот взгляд на Россию. Потом дальше, вот еще если мы посмотрим там на русскую технику, вот мы все время комплексуем, что вот мы отстаем от Запада. Вот мы отстаем от Запада, мы отстаем от Запада, мы отстаем от Запада. Но никогда не указываем, когда мы этот Запад реально, вот, или наши люди, когда-то наши изобретатели, обгоняют. То есть часто люди забывают, что отставание – это не есть отрицательное. Отставание – это есть какой-то фактор, который часто подталкивает. Мой любимый пример, мой любимый деятель русского зарубежья – знаменитый изобретатель Игорь Иванович Сикорский. Угу. Вот, как известно, братья Райт в 1902 году построили первый аэроплан, вот эту этажерку, который летал. Первый аэроплан, который летал над Россией, был в 1909 году. Привезли аэроплан фирмы «Рено», собрали, она полетала над полем. Вот русские почувствовали, что они оскорблены в своих самых лучших чувствах. У них там на Западе летает, а у нас эта штука не летает. А? У нас своего нету аэроплана. Ну что, уже в 1913 году Игорь Иванович Сикорский, недоучившийся студент Киевского и Петроградского политехнического университета, построил самый большой, в нашем понимании, первый самолет Илья Муромец, который мог взять 60 человек экипажа. И он благополучно долетел с первый длительный полет до города Киева за 13 часов, а на следующий день вернулся в Петербург. Его встречала правительственная делегация, которая тут же выдала Балтийском вагонном заводе для строительства самолетов.
0: Вы еще и преподаватель. В какой парадигме вообще можно преподнести эту историю? Потому что не один Сикорский, там было несколько, в том числе там инженеров и самолетостроений в разных других сферах, деятелей.
1: Сам...
0: А как это можно подать-то современным людям, как историю России, что наши русские люди продвигали и обогащали технологии и культуру другого
1: совершенно
0: государства?
1: Все наши русские люди, вот еще я Сикорского люблю, думали исключительно только о России. Вот именно первая волна на этим интересна, что любую секунду они мечтали вернуться в Россию. Сикорский не просто покупал книжки для своей библиотеки, он покупал книжки те, которые его очень интересовали. Сикорский считал, что вот он в быту, что он православный богослов-любитель. Но поскольку у него было довольно много денег, он был еще и православным меценатом. Он давал деньги на строительство храма, на издательскую деятельность и на прочее.
0: То есть вы считаете возможным написать о нем в учебнике русской истории для современных школьников и студентов?
1: Да,
0: вот, видимо, авторы не нашли слов, как об этом рассказывать. Они знают,
1: например,
0: как вместить русскую
1: историю.
0: Например, что изобрел
1: на Западе самое главное Сикорский? Он изобрел самолет-амфибию и вертолет, гелиоптер, который он назвал. Ради чего он это изобретал?
0: Да.
1: Постулат Сикорского был очень простой. Ну, кроме того, что он мечтал сделать большой самолет, на котором диверсионная группа долетит до Кремля, убьет всех большевиков, и Россия станет свободной, а денег ему на этот самолет большой не удавалось найти, ему пришлось заниматься самолетами малых форм. Значит, для чего был создан вертолет самим Сикорским? В России, как известно, расстояния очень большие. А дорог у нас нет. У нас даже в Ленинградской области, на заключение, может быть, Калининградской и Московской области, у нас дороги, выражаясь на нашем бюрократическом языке, имеют так называемое сезонное значение. Но в переводе с бюрократического на простой русский проехать по ним можно только в сухое лето, потому что зимой у нас, как ни странно, идет снег, осенью дождь, а весной этот снег тает, и тоже дождь может пойти, то есть проехать по ним нельзя. И добраться туда можно только на вертолете. Вот именно ради этого, в условиях бездорожья, чтобы связать различные населенные пункты, и был придуман вертолет. Это потом выяснилось, что его можно использовать в военных целях, что он необходим в условиях пробок в мегаполисе и прочее, прочее, прочее. Второе, самолет-амфибия. Для чего был изобретен самолет-амфибия? Исключительно только ради России. Для того, чтобы дорог у нас нет, Сикорский реально представлял, что аэродромов мы тоже быстро не настроим. Значит, надо придумать такой самолет, который садился бы на многочисленные русские озера и реки, а когда они замерзают, он бы садился бы еще бы на замерзшую поверхность. Это потом выяснилось, что самолет-амфибия великолепен для трофического кризиса. А все мысли вот русских ученых, не только их, это было, что вот сейчас мы здесь поживем, потом мы приедем в Россию, будем работать.
0: Ну, представьте, написать там про, например, 100 выдающихся деятелей русского зарубежья, которые обогатили развитие разных других стран в учебнике российской истории. Ведь наши же современные заказчики такого учебника такого не допустят, потому что они считают, что это против патриотизма российского.
1: Наоборот, это показывает, насколько наш народ великолепен. История русской эмиграции уничтожает еще одну легенду, существующую у нас как бы в национальном сознании. Это о том, что русские – это народ ленивых бездельников. Вот посмотрите на русских эмигрантов. Они оказались там, но практически все без денег, без ничего. Только со своими руками и со своими знаниями. Практически все встали на ноги и заработали, ну, не миллионные состояния, но неплохие себе для жизни.
0: Да,
1: они добились огромных результатов и реализовались в таких тяжелых условиях, добились таких успехов. Вот кроме того, если вот там, например, спрашивают про какую-нибудь там, вот, ну, другой пример. Вот вы захотите посмотреть, какие конференции происходят про Керенского Александра Федоровича, нашего председателя Временного правительства. Вы наберете там по гуглу, скажем, латиница «Керенский конференц». Вам выдаст информацию не про Александра Федоровича Керенского, а про его сына Олега Александровича Керенского. Олег Александрович Керенский – это известный очень мостостроитель. Он строил там в Южной Африке, в Австралии. В том числе он один из проектировщиков вот этого знаменитого моста через Босфор в Турции. Вот кто у нас знает про Керенского Олега Александровича в России? Немногочисленные историки эмиграции, немногочисленные историки, те, кто занимаются, ну, вот, мостостроением. Все остальные про это не знают. Вот, а это, я считаю, что это наша визитная карточка во всем мире. Вот вы говорите, что мы русские такие глупые, такие неталантливые. Вот посмотрите, мы практически в 20 веке оказались во всех странах и всех там кого-то чему-то сумели научить, добились гигантских результатов. Изобретатель первого лампового телевизора – это Владимир Кузьмич Зварикин, тоже нас. Но вот наша беда в 20 веке, что он у нас сделал это не в электротехническом институте на Пятигорской стороне, а в США.
0: Мог бы.
1: Вот. Если мы с вами возьмем там, например, такого человека, как Аполлон Аполлонович Цемлянский, это один из тех, кто из луч света не Россию, лазер придумал. Так он тоже оказался в Германии, а потом в США. Там вот Георгий Гамов, это тот самый человек, который математически первый рассчитал гены, вот этой теплой расширяющей вселенной придумал теорию.
0: Так писать историю миграции, то, конечно, будут сотни имен в разных сферах. Среди инженеров, среди деятелей искусства, художники, писатели, военные деятели. Везде будет больше сотни имен тех, кто достиг больших успехов и обогатил наследие человечества в целом. Но для меня это ответ очевиден, почему мы сегодня этого не имеем, этой истории эмиграции в нашей стране, потому что если мы эту историю рассказываем, то совершенно параллельно будет происходить еще и декоммунизация нашей страны, что у нас сейчас не происходит. Поэтому у нас задача такая, про эмиграцию ничего не знать. У меня, конечно, есть претензии и к самой эмиграции, потому что мне кажется, что был шанс, чтобы эта эмиграция возвращалась не физически. Я против того, чтобы заставлять каких-то людей возвращаться в третьем-четвертом поколении, это ненормально. Но возвращаться наследием, книгами, мемуарами, выступлениями, своей позицией, высказыванием своей позиции постоянной. Мне кажется, что эмиграция этот момент
1: упустила.
0: Ну почему?
1: Упустила. Они, с них очень многие выступают, просто их никто не хочет слышать.
0: Не
1: особенно
0: знаю, вот у меня есть свои претензии.
1: Порой власти держащие, когда они что-нибудь выступают, им это очень не нравится, то, что они говорят. А говорят они, как правило, правду матку в лицо, и то, что называется, несмотря ни на какие должности, погоны, что у вас здесь в России происходит. Поэтому их и не хотят, как бы, взгляд со стороны вот этого вот воспроизведения. Зачем же, говорит, ну, разве нашим чиновникам приятно?
0: Как вы оцениваете сегодня ситуацию изучения истории эмиграции и в России, и в самой эмиграции, потому что там эти процессы тоже происходят. Но все-таки в России, мне кажется, это более актуально. Как вы оцениваете ситуацию изучения истории эмиграции?
1: К сожалению, самой эмиграции интерес к истории эмиграции все больше и больше уменьшается. Почему? Потому что интерес есть в самой России к истории эмиграции. Это как плотина, которая 70 лет советской властью сдерживалась, а потом она прорвала.
0: Вот. А результаты этого интереса где они?
1: Результаты – это множество защищенных кандидатских и докторских диссертаций. Это практически в каждом вузе читают какой-то спецкурс, посвященный любой стороне русской эмиграции, в том числе ваш покорный слуга в нескольких вузах города Санкт-Петербурга. Это то, что во многих государственные планы вставлена литература русской эмиграции, вставлена журналистика русской эмиграции, искусство русской эмиграции, вот эти федеральные знаменитые программы, то есть обязательно она там присутствует. Ну вот я могу попенять, что у нас нет в программе там истории или там вот моей родной дисциплины книга, документоведение, книговедение, вот это вот разделы, но это то, что называется поправимость. Дальше что? Огромный интерес на самом деле и у простого народа. Почему? Потому что очень многие люди пытаются все-таки разобраться, что же произошло с нашей страной в 17-м году, когда миллионы патриотов были вынуждены уехать из России. Это разрывает еще вот этот, вот, скажем так, миф о том, что эти люди бросили Россию. Ничего они Россию не бросали, им просто пришлось выехать, из-за чего они все страдали. Оттуда вот эта вот знаменитая ностальгия, оттуда такой огромный расцвет творчества совершенно разных людей, огромное количество мемуаров, которые появились, книг и прочего. То есть все о России, все о родной стране. То есть мы физически здесь находимся, а на самом деле Россия – это единственная наша страна, куда мы все стремимся, но вот из-за большевиков мы, к сожалению, туда попасть не можем. Ну а по поводу декоммунизации нашего сознания, вы понимаете, при очень многих у нас, здесь не только эмиграция проблем, здесь, например, проблемы бывших белых, вот кто сумел решиться при советской власти. У нас усиленно, например, очень многих писателей не упоминает про их белое прошлое. Ну вот был такой мой сосед, кстати, по даче, Леонтий Раковский, автор сталинских бестселлеров в сталинское время. Там у него все назывались там генералиссимус Суворов, фельдмаршал Кутузов, там адмирал Ушаков и прочее. Но понятно, что в советское время никто не писал, что он колчаковский офицер. Но сейчас-то можно в открытую писать, что это талантливый писатель. Колчаковский офицер. Василий Григорьевич Янут, автор там «Чингисхан», «Батый», «Последний мой», тоже колчаковский офицер. Детям, наверное, уже как классику преподают Виталия Бианки, «Лесную газету» и прочее. Но я сомневаюсь, что в каких-то подробно рассказывается, что Виталий Бианки – это офицеры армии Евгеньевич, как он там про птичек-то стал писать с животными, потому что в новгородской глуши как оказался, куда сослали, там и оказался. Вот, или спаситель Ленинграда, от блокады, это Леонид Александрович Говоров. Почему у Леонида Александровича такой вот как бы реноме, я не люблю слово имидж, человек, который всегда берег солдат, вот, в отличие от многих советских полководцев, опять-таки потому, что он колчаковский офицер. То есть спаситель Ленинграда, профессиональный артиллерист, теоретик артиллерийского дела, спаситель во многом и Москвы от первого наступления немцев, это бывший колчаковский офицер. Потом Евгений Шварц, как выяснилось, участник ледового похода. И про эти вещи очень-очень много что можно говорить. Курчатов, кстати, бывший создатель нашего атомного проекта. И так далее, и так далее, и так далее. Потом тема, естественно, белых, она и эмиграция пересекается с темой репрессий. Вот мы обычно говорим, ну что вот так вот выделить из советского времени два величайших достижения. Это, конечно, наша победа во Второй мировой войне. И второе – это полет в космос. Вот нас обычно кого называют героем? Юрия Гагарина. То есть первый человек, который полетел в космос. Но на самом деле, вот при всем моем уважении к Юрию Гагарину, мог полететь и Герман Титов. Вот. А кто вот был тем гением, который все это осуществил? Сергей Павлович Королев. У нас где-нибудь упоминают, что Сергей Павлович Королев сидел на общих работах с 37 по 41 год. А с 41 года потом был этот Туполев, его вытащил в конструкцию, ну, в шарашку, в конструкторское бюро. Может, он не сидел бы, он бы от сердца так рано бы не умер бы. Не от сердца бы не умер бы, он так рано от сердца бы. Мы бы раньше американцев на Луну полетели, потому что бы Королёв бы обязательно как гений еще что-нибудь придумал бы.
0: Кажется, что мало востребованным сегодня история русской эмиграции. Не то, что не так нужно нам это, нужно очень, а то, что мало доходит.
1: Ну, но, к сожалению, я могу сказать свой собственный процесс. Дело в том, что есть проблемы даже не сколько в интересе к русской эмиграции, сколько у нас происходит деинтеллектуализация общества. У нас все больше и больше людям начинают внушать, что читать не надо, ага. А читать не... А если вы читаете, то лучше читать развлекательную литературу, а там не научно-популярную. Если же вы читаете научно-популярную, то не читайте научную литературу. Вот. А если вы читаете там научную литературу, то лучше с каким-то таким вот этим, скажем так, ну, с каким-нибудь там привкусом малонаучным, вот, или там вообще какую-нибудь эзотерику или мистику.
0: Кстати, я никогда не видела в опросах социологических центров крупных такого опроса среди российского общества, интересна ли вам русская эмиграция. Вот никто ни такого опроса, по-моему, не проводил. Интересно, какой процент был бы тех наших соотечественников, которым она интересна и которым она совершенно не нужна. Это было бы интересно.
1: Дело в том, что у нас еще многие люди до сих пор считают, что первая, вторая волна, то есть это те, кто выезжал с 17 по 40, с 41 по 56, год, а это была добровольная миграция, как вот то, что относится к 56-му году, что это как бы люди хотели выехать на Запад, а Запад, мол, в то время был значительно более сытый, обеспеченный, чем Россия того времени. Вот. И массовое вот до сих пор еще существует, что это люди добровольно покинули Россию, понимаете, да? Что они как бы изменники России в этом отношении. Вот. И многие, к сожалению, вот это вот путают.
0: Ну, это же просто недостаток образования и культуры. Это, давайте будем просто сказать, что
1: это нет. Это величайшая ошибка, которая до сих пор существует.
0: Мы говорили об истории русской миграции с доктором исторических наук, профессором Петром Николаевичем Базановым, автором книги, о которой мы тоже говорили в эфире «Радио Град Петров», в другой программе, в программе «Книжное обозрение», автором книги «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Передачу вела Марина Лобанова. До свидания, до следующих встреч.

0: Дорогие слушатели, сегодняшняя передача – последняя нашего цикла по Новому Завету. В прошлой передаче мы говорили о крестных страданиях Господа нашего Иисуса Христа, о приговоре Его к смертной казни, рассказали про смерть и погребение Его. Сегодня мы расскажем о воскресении Господнем, о Его сорокадневном хождении по земле, о Его вознесении и о сошествии Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Иосиф Аримафейский и Никодим, два тайных ученика Иисуса, погребли Иисуса сразу после смерти в пятницу вечером. Обвив тело Иисусова пеленами с благовониями, они положили его в новый гроб, который был высечен в скале в саду близ места распятия, и, привалив камень к двери гроба, удалились. Была там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба и смотрели, куда Христа полагали. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. На другой день, то есть в субботу, первосвященники и фарисеи, несмотря на субботний покой, собрались рано утром к Пилату и сказали ему, что вспомнили, как при жизни еще тот обманщик, так сказали они, говорил, что после 3 дней воскреснет. И так просили они Пилата, чтобы он приказал охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его не пришли украсть его ночью и не сказали бы народу, что он воскрес. Пилат ответил, чтоб взяли они стражу и охраняли, как знали. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
1: Повествования евангелистов о воскресении Христовом сродны в том, что они ничего не говорят о самом воскресении, об этом таинственном событии. Не описывают они, как оно произошло, как воскресший вышел из гроба, не нарушив его печати. Само воскресение Христово есть тайна иного бытия, и тайна эта превышает человеческое разумение и не может быть выражена человеческим словом. Оттого и говорят евангелисты только о том, что они видели, что слышали, что каждый из них сохранил в памяти из самого древнего христианского устного предания. Они говорят о землетрясении, происшедшем тогда, о появлении ангела, вид которого был как молния, который отвалил камень от гроба. Говорят о явлении Спасителя женам-мироносицам и ученикам. В первый день недели очень рано пришли с ароматами ко гробу Мария Магдалина и другая Мария. Марк прибавляет и Соломия, чтобы помазать Иисуса, и видит, что камень отвален от гроба. Мария Магдалина по Иоанну бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит, что унесли Господа, и что не знает, где положили его. Матфей и Марк передают слова, сказанные ангелам, женам-мироносицам, которые, увидев его, ужаснулись. «Не бойтесь, что вы ищете живого с мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Вот место, где он был положен. Пойдите скорей, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите». И, выйдя поспешно из гроба, жены-мироносицы со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. А Марк пишет, что их объял трепет и ужас, и никому не сказали, потому что боялись. Петр и другой ученик, прослушав Марию Магдалину, побежали ко гробу. Другой ученик, то есть Иоанн, бежал быстрее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, а плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. И возвратились они к себе. Петр, пишет Лука, идя назад, дивился сам в себе происшедшему.
0: Мария же, вернувшись, стояла у гроба и плакала. И когда плакала, пишет евангелист Иоанн, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус же говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария идет и возвещает бывшим с ним, плачущим и рыдающим, что видела Господа, и что он это сказал ей. Но, пишет Марк, они, услышав, что он жив и она видела его, не поверили. В Новом Завете, заключенном кровью Христа, Бог — наш Отец, и мы — Его дети. Эти слова возвращают нас к тем, которые мы слышали в прологе Евангелия от Иоанна. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Наше сыновство — одна из важнейших тем Нового Завета. От Матфея мы узнаем, что Иисус явился тоже другим женам-мироносицам, когда они шли обратно в город, и повторил им то, что они слышали от ангела. Пока они шли, некоторые из стражи, войдя в город, объявили о всем бывшим первосвященникам, которые дали им денег и сказали им распространять слух, что ученики его ночью украли тело Иисуса, когда они спали.
1: В тот же день, первый день недели, два ученика шли в селение Емаус, отстоящее стадии на 60, то есть около 10 километров от Иерусалима, и рассуждали между собой о том, что случилось в последние дни. К ним подошел сам Иисус, но они его не узнали, ибо глаза их были удержаны. Он спросил их, о чем они между собой рассуждали и отчего печальны. Клеопа, отвечая, удивился тому, как же мог он не знать о происшедшем в эти дни, что было с Иисусом Назарянином, которого осудили на смерть и распяли. А мы надеялись, продолжал он, что он есть тот, который должен избавить Израиль. Но вот уже третий день, как все это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли, так, как и женщины говорили, но его не видели. Спутник же сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начиная от Моисея, стал изъяснять им сказанное пророком и о нем во всем Писании. Когда пришли в селение, он сделал вид, что хочет идти дальше, но те удержали его, потому что уж был вечер, и он остался с ними. Когда же возлежали они, он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них, и они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И тут же встали и пошли обратно в Иерусалим. И нашли вместе 11 апостолов, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба.
0: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он попросил дать ему пищи, и они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда, и, взяв, ел перед ними. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Это повторение слов, сказанных Иисусом во время последней молитвы Его, обращенной к Отцу, уже по пути в Гефсиманский сад. И, сказав это, Он дунул и говорит: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». У евангелиста Матфея мы читаем, что Симон Петр должен был получить в будущем ключи царства, чтобы связывать и разрешать. Позднее то же право дано 12 ученикам. Теперь, повествует Иоанн, это право дано после воскресения как дар Святого Духа. Дары Святого Духа разнообразны. Евангелист Марк пишет, что Христос, заповедав ученикам идти по всему миру проповедовать Евангелие всей твари, указывает, какие знамения будут сопровождать верующих. Именем Его они будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Другие дары будут излиты Духом Святым в день Пятидесятницы. В этот вечер первого дня недели Фома, один из 12, не был с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, что они видели Господа. Он же ответил им, что не поверит, пока не увидит сам на руках его ран от гвоздей и не вложит пальца своего в раны от гвоздей и руки своей в ребра его. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Исповедание Фомой божества Господа Иисуса Христа здесь, почти в конце Евангелия от Иоанна, выражено самым ясным образом. Убеждение его непоколебимо. Но Господь ублажает преимущественно перед Фомою невидевших и тем не менее уверовавших, как вспоминается нам, уверовал возлюбленный ученик при входе в пустой гроб.
1: После 8 дней, проведенных в Иерусалиме, апостолы отправились в Галилею, как заповедал им Иисус, и там занялись своим прежним ремеслом – ловлей рыбы в Тивериадском море. Здесь опять явился Иисус ученикам своим. Были вместе Симон Петр и Фома, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы и 2 других из учеников его. Все пошли и сели в лодку, но в эту ночь не поймали ничего. Утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Он. Иисус посоветовал им закинуть сеть по правую сторону лодки. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыб. Тогда ученик, которого любил Иисус, первый узнает его и говорит Петру: «Это Господь!» Услышав, что это Господь, Петр опоясался и бросился в море, а другие приплыли в лодке, таща сеть с рыбой. Петр вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, их было 153. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Он берет хлеб и дает им также и рыбу. Хлеб и рыба не напоминают ли нам чудо насыщения 5000? Когда же они обедали, Иисус говорит Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». В ночь, когда Христос был предан на смерть, Петр трижды отрекся от него. Так и теперь Господь трижды вопрошает Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что Христос в третий раз спросил, любишь ли меня, и сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус в третий раз говорит ему: «Паси овец моих». Этим тройным вопрошанием Христос как бы смывает грех малодушия и троекратного отречения Петра в страстную ночь и поручает ему, как апостолу, исполнять в будущем его апостольский долг – пасти овец стада Христова. И тут же Иисус предсказывает, какой смертью Петр прославит Бога. «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Про Иоанна, который следовал за ними, Иисус сказал Петру: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Эти слова были неправильно истолкованы учениками, что Иоанн не умрет, но Господь не сказал, что не умрет, а сказал: «Если я хочу».
0: Апостолы вернулись из Галилеи в Иерусалим, как повелел им Господь. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». И вывел Господь их из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и облако взяло его из вида их. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали все 11 учеников, которых апостол Лука называет поименно, в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его.

В наших передачах мы рассказали вам о земной жизни и служении Спасителя, о Его учении и о совершенных им чудесах. Мы говорили, что главной темой проповеди Христовой было благовестие о приближении Царства Божия и об условиях Его стяжания. Христос многократно объяснял Своим ученикам, что Господь Бог призывает в Свое Царство всех людей без исключения. Главным условием стяжания Царства Божия является истинная любовь человека к Богу и любовь к ближнему, как к самому себе. Иисус Христос принес людям не только истинное учение о Царстве Божьем, но и открыл путь к личному спасению каждого человека. Грех, властвовавший над людьми, Он победил собой. Всей своей жизнью на земле Христос дал нам пример совершенной любви и совершенного послушания Богу Отцу Своему. Из любви к людям и ради спасения человеческого рода Христос принял на Себя величайшие муки и позорную смерть на кресте. Но смерть не смогла удержать Его, Он победил смерть. Христос воскрес из мертвых. Но эту победу над смертью Христос одержал не для Себя, а для людей, чтобы спасти каждого отдельного человека и открыть всем врата Царства Божьего. С самого начала Своего служения Господь создавал Церковь, которая должна была объединить вокруг Себя всех верующих и предвещать, воплощать уже на земле Царство Божие. С самого начала Он избрал 12 апостолов, которые все время были с Ним, слушали Его учения, видели Его дела, были свидетелями Его крестной смерти, Его воскресения, вознесения и прославления, и которых Он послал по всему миру проповедовать Евангелие всей твари. После вознесения первым событием было избрание 12 апостола взамен отпадшего Иуды. В те дни, повествует евангелист Лука в книге Деяний, Петр, став посреди учеников, сказал: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса, да будет двор его пуст, и достоинство его да примет другой. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, был вместе с нами свидетелем воскресения его, и поставили двоих, Иосифа и Матфея,

0: по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Петр, встав с одиннадцатью, обратился к собравшемуся народу, говоря: «Это и есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». И продолжал апостол Петр, объясняя народу все случившееся, ссылаясь на пророчества пророков Давида и Иоиля: «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». И многими другими словами Петр свидетельствовал и увещевал, призывая всех покаяться и креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дара Святого Духа. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Сошествие Святого Духа на апостолов было днем окончательного утверждения Церкви Христовой на земле. Простые и неграмотные рыбаки, женщины, несколько родственников Господа по плоти и друзья Учителя – вот то малое стадо Христово, оставшееся на земле после его вознесения. Но сошествие Духа Святого на апостолов сделало этих людей искусными и бесстрашными проповедниками христианства. Церковь Христова начала расти и множиться сначала среди иудеев в Палестине, а затем и среди язычников во всем мире, даже до края земли.
1: Закончим мы наш цикл передач по Новому Завету выдержками из слова, сказанного в день Пятидесятницы протопресвитером Алексеем Князевым, ректором Свято-Сергиевского Богословского института в Париже. «Совершилось божественное домостроительство нашего спасения, чему благоволил быть Бог Отец, что исполнил в себе воплотившийся Единородный Сын, то ныне подает сошедший в мир Святой Дух Утешитель, ниспосланный в третий час апостолам и пребывающий с тех пор, по слову Спасителя, в мире вовек». Конечно, в такой день Церковь радуется, она радуется о Боге, ибо ей стало открытым, что Бог есть Святая Троица, единосущная и нераздельная, что в Боге есть соборное начало, и что поэтому воистину Бог есть любовь. Радуясь о Боге, Церковь радуется и о человеке. Усыновление Отцу в Сыне Духом Святым – такова тайна христианского благочестия. Эта радость Церкви о Боге и о человеке есть ее радость, о самой себе. Именно в ней совершается то соединение божеского и человеческого начала. Она есть искупленное, обновленное человечество, соединенное Духом Святым со Христом, пребывающим одесную Отца, живя Его жизнью. Она есть и храм сошедшего в мир Духа Святого, сошествием которого в Пятидесятницу и было положено начало этой новой благодатной жизни. Победа одержана, и хотя полнота ее будет явлена в Царстве Славы, уже и теперь в мире доступны ее плоды. Дух Святой сошел в мир, через Него с нами навеки Христос. И все озаряет проникающий даже в преисподнюю свет Пятидесятницы.

0: Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Экскурс второй. Правда. Слово «правда» относится к понятиям, которые вызывают у нас совсем другие чувства, нежели у людей библейского времени. Прежде всего, мы должны отвлечься от того факта, что в современном русском языке слово «правда» стало синонимом слова «истина», а «неправда» — синонимом слова «ложь». Нам привычно сказать «он всегда говорит только правду». Или наоборот «что ты говоришь, ведь это неправда». Еще два столетия назад так вряд ли кто-нибудь сказал бы. Та же мысль выражена была бы иначе. Он всегда говорит истину. Или наоборот, что он такое говорит, ведь это ложь. Отождествление правды и истины было невозможным, ибо это понятие из разных сфер. Истина – понятие онтологическое и означает то, что есть, что реально существует. А противоположное понятие «ложь» означает небылицу, то, чего нет, что не существует. Что касается правды, то это понятие этическое и отчасти юридическое. Вспомним, как назывался древнейший судебный сборник Киевской Руси, возникший в начале XI века. «Русская правда», «древнейшая правда» или «правда Ярослава». Собственно, и греческое соответствующее слово, и латинское буквально означают «право», а также «справедливость». Так и мы считаем, что правда или праведность человека в самом общем смысле, например, праведность судьи, состоит в том, что он к каждому относится по справедливости и неподкупно, что он не живет за счет других, что он никому не отдает предпочтения и никого не обижает. Но для израильтян было несколько иначе. Для них правда или праведность человека состояла в том, что он хранил верность тем обязательствам, которые он либо взял на себя сам добровольно, либо которые на него были возложены его происхождением, самой жизнью. Так, например, отец семейства считался праведным, когда он оставался верным своим женам и детям, а также своим старым родителям и заботился об их